0: по материнской линии женщины в вашей семье обладали музыкальными талантами. И, собственно, да, это увлечение, это, эти дары, они передались вам.
1: Да, вот бабушка, она пела очень хорошо. Вот, мама моя тоже пела. Ну, и я вот родилась, я тоже пела. И меня отдали в музыкальную школу. Угу. И я была такая хрупкая, маленькая,

0: тоже было трудно учиться. Я умела петь, любила петь, а на фортепиано играть не очень любила. И я как бы окончила музыкальную школу в городе Чудово, это в Новгородской области. И потом уже я понимала, что моя жизнь будет связана именно с музыкой.
1: И пошли учиться
0: и
1: дальше,
0: мне, да? Сказали, да, хотя я хотела поступить на вокальное отделение, но мне сказали, что надо сначала приобрести профессию. То есть вокалист в представлении тех людей как бы это не была профессия. Вот. И предложили мне, чтобы я пошла на дирижерско-хоровое отделение. Новгородское музыкальное училище. И, в общем, в принципе, я поступила.
1: И вы учились там, да?
0: И училась, да.
1: Ну, то есть вы уже тогда осознали, что это то, что вам нравится. Хотя в музыкальной,
0: да,
1: школе было трудно.
0: Конечно.
1: А потом вы втянулись, так скажем, да?
0: Да, потому
1: занятия,
0: что, да.
1: Музыкой.
0: Всегда любила петь. И в детстве пела. У нас был вокальный инструментальный ансамбль «Искорка». Это еще мое детство. И там вот как бы все так... Было позитивно, кроме музыкальной школы. Музыкальная школа – это как-то тягостно немножко. А когда ты только поешь, тогда хорошо.
1: Более весело, да?
0: И
1: легко. Ну вот в Новгородской области, я так понимаю, в этом городке, или это небольшой городок Чудово, там, собственно, у вас произошла и такая первая встреча, серьезная встреча с верующими людьми. Ну, с верующим человеком, который пригласил вас в церковь, так?
0: В церковь меня пригласила сестра, это в музыкальном училище, когда я уже... Это я училась уже в музыкальном училище, и, в принципе, моя душа...
1: В Новгороде, получается.
0: Это Новгород,
1: да. Это был Новгород,
0: это
1: понятно,
0: был Новгород,
1: понятно.
0: Это были 90-е годы, это как раз время перестройки, когда... Все то, что было под запретом, теперь открывалось. Если раньше пели песни о Ленине, о партии, то вот началось как раз движение, когда духовная музыка, она просто ворвалась, правда, я могу сказать. И люди, они просто, ну, видно, что была жажда. Правда, эту жажду именно, наверное, я вот в эту волну попала, когда хотелось...
1: Слушать именно духовное.
0: Слушать, пение, исполнять. Да. Столько было позитива, потому что когда мы, например, наше музыкальное училище наше, оно располагалось и располагается в Кремле, в Новгородском, вот, и рядом Софийский собор. И были вот дни письменности. И в это время приезжали такие именитые коллективы из Москвы, из Санкт-Петербурга, хор Чернушенко, ну, симфонические оркестры. И я помню, что мы просто выбегали вот из музыкального училища, нам позволяли это делать, и прямо на улице там вот происходили такие вот действия интересные. Это вообще, это не передать. И я попала вот в эту волну. Когда вот оно ворвалось, и столько эмоций было по поводу
1: этого. Ну, и вам нравилось это?
0: Да, мне это нравилось.
1: То есть это трогало сердце, да?
0: Да, конечно.
1: Вы говорили как-то, что когда вы стояли однажды, исполняли, да, насколько я помню правильно, какой-то духовный гимн,
0: да,
1: сердце трепетало.
0: Да, у меня сердце трепетало.
1: Расскажите вот про это впечатление.
0: Да, наш хор выступал. Наш как бы хор дирижерского хорового отделения в лектории. Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов, и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. наверное, не хотелось бы в одиночестве.
1: Ага, хотелось разделить с кем-то эту глубину эмоций.
0: Радость. Всегда хочется.

0: делить такие моменты.
1: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
0: Да,
1: да, вот это... расскажите об этом моменте.
0: Да, это был 4-й курс. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что, вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и... Однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот. И это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико. Потому что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Вот это вот православное песнопение, все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце было слово «ты должна быть здесь». Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
1: Как будто внутренний голос вам говорит,
0: да, ты должна быть здесь. Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
1: И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
0: Я была там один раз. И я потом, как бы после 4-го курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И раньше надо было 3 года отработать. Я в музыкальной школе там работала, но могу сказать, что вот после... А вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала спасибо большое. И я как-то так получилось, что в комнате в общежитии я была одна. И я себе решила, что я... Утром я просыпаюсь, я разговариваю с Богом, и ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка была уже, вот движение.
1: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
0: Нет.
1: Так? И вот вам дарят Евангелие, как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
0: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила, может быть, «Доброе утро, Бог». Ага. Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала...
1: Ну,
0: вот...
1: то есть вы своими словами,
0: да,
1: как меня... вот с обычным человеком,
0: да,
1: мы говорим,
0: это
1: вы
0: вот что-то
1: так
0: детское
1: выражали.
0: Было. Вот. Такое, вот, такое легкое-легкое.
1: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который, ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарит Евангелие, чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да? Ну, может быть, открыли, пролистали, убрали. А вы это начали регулярно читать. Вот опять же хочу спросить, что вас в нем влекло?
0: Ну, я не знаю, это что-то такое... Таинственное, наверное. Но я что я сказала? Да, удивительно, вот что Господь... Я не сразу как бы вошла в эту церковь. То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово Его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю все от начала и до конца, и этого мне будет достаточно.
1: Достаточно для чего?
0: Как для себя.
1: Ага.
0: Вот я такую себе. Все. И я уже вот это такие.
1: Ну, слова. Я уже как бы духовная, да? Или я
0: все, вот, вот все хорошо.
1: Ну, это как бы то, что я должна сделать.
0: Да, это что-то детское, наверное, вот такое было.
1: То, что я должна сделать, может быть, это, да. И что? Вы прочитали в итоге все 4 Евангелия?
0: Да, я говорю, что как бы я. Поехала в Пестово, я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем

0: я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее. И я даже, если даже я сомневалась, но Господь, Он меня очень твердо вел. Я помню, что я, ну вот, как бы, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
1: Как вот та фраза «я должна быть здесь», да, и как бы это, ну, Бог — это тот, за которым я должна следовать.
0: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
1: А было ли вам страшно идти за Богом, ну, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии, потому что я... Точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «измени мое сердце», «пусть все будет по воле Твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, и я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, ну, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, ну, как бы. В моей жизни я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
0: Мне, наверное, как бы я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, как бы переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что да. Он поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так. Господь, Он не делает ничего такого, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно. Вот. Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания духовные очень сильные.
0: Да, началось, наверное, этап испытаний. Ну, всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, вот... На вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.
1: В чем это выражалось?
0: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
1: Ну, как это проявлялось? Ну, вот и примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
0: Мысли, плохие мысли, плохое. То, что я не могла как бы с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается... И это было в течение месяца, вот, и мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума, вот такое вот. Одна коллега, которой я доверяла, я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума», вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
1: Неожиданно закончилось.
0: Да, да? Просто остановилось и все.
1: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли.
0: Да, да, это было каждый раз. Дело в том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира — это сложно назвать. Это был дом, как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество и вот вечерняя молитва, ночь.
1: Понятно. Но слава Богу, что Он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание и...

0: Эти да. мысли вас оставили, да?
1: Да.
0: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете из этого места.
1: Да,
0: куда?
1: Я потом как бы подумала, что ну, маленький городок, мои все родственники живут, мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, и я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
0: Но учителем там... музыки, да?
1: Да, учителем музыки. Но там у меня как бы начались проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении, как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие те, которые людей губят. И мои родственники пошли.
0: Ну, вот то есть какие-то сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
1: Да.
0: И вы поехали куда в итоге?
1: Да, и меня Господь вывел. Потому что вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо привыкать, опять я не знаю, что меня ждет. Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово «Не бойся, только веруй». А я была тогда вот как листок на ветру.
0: Осиновый.
1: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.
0: Ну, с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
1: Да, меня
0: именно
1: пригласили.
0: Не вы сами решили, а поеду я снова в Новгород.
1: То есть я, меня вот эта вот сестра... Она пригласила...
0: Сестра из церкви, да?
1: Сестра из церкви. Когда я еще в Петербурге жила, она говорит, Рита, поедем, побудешь у нас. И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит, а что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись. И ты поедешь, и здесь будешь. Ну, что я и сделала. Потому что как бы жить... в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже. Я поняла, что я просто там не выживу.
0: И дальше вы стали продолжать ходить в церковь? Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь там со своей бывшей однокурсницей.
1: Да.
0: И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
1: Да.
0: Она вас пригласила в церковь
1: снова? Да, я как раз вспоминаю свой четвертый курс. Это чуть-чуть назад возвратиться. Я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце, я здесь буду жить, я сюда возвращусь. И я сюда возвратилась как бы. В Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь. Потому что как бы я еще крещение не приняла. Вот. Но я уже как бы входила в служение потихоньку. Это был февраль месяц, крещение, оно было у меня в июле.
0: А вот вроде бы вы все эти годы в церковь не ходили, но Евангелие читали.
1: Да.
0: Евангелие на вас оказывало какое-то действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
1: Потому так? что все уже люди мне были знакомы. Вот... Просто как Господь делает, Он не...

0: не ломает нас. Он делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра, потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел вот период какой-то, и я спокойно туда вошла.
1: То есть это стало такой духовной семьей для вас.
0: Да.
1: Для вас
0: да.
1: Ваши родственники были от вас далеко,
0: да.
1: Не всегда вы могли там найти понимание.
0: Да.
1: А здесь вы обрели духовную семью.
0: Да.
1: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
0: Ну, да.
1: Правильно?
0: Да,
1: вот
0: да.
1: С чего все началось вообще?
0: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
1: Церковным.
0: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песен Возрождения. И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала, это «Когда в твои слова вникаю». Угу. Это вот была самая первая. Потом «Святой Дух в день Пятидесятницы». Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
1: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская.
0: Да-да.
1: И вас тронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
0: Да. Угу. Ну, сначала как бы Лена мне дала стихи. В надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть. И положила, убрала. Но пришел момент, наверное, не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания. Вот. И я открыла, вот сидя в комнате, записную книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
1: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций. Они, может быть, проходят вот как долину смертной тени, да, в своей жизни.
0: Бывает, да.
1: И вот, да. И вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому человеку, который ищет Бога. Мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
1: Да.
0: «Святая любовь», да, по-моему,
1: да,
0: называется «Святая любовь». И расскажите историю этого альбома.
1: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы я и свои песни делала, они были. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы... Ну вот.
0: Так просто, да? Да, и вот он есть. А какой путь проделан был на пути?
1: Да, как бы я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.

0: То есть вы постепенно отбирали, отбирали, писали новые, да?
1: Писала, да, мы молились, вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать. Я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать «Я люблю тебя, Боже». Угу. А Божья, а я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю, нет, будет альбом «Святая любовь». И это была одна из последних песней. Угу. То есть вот Господь, вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю, я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше. Да. Именно подчеркнуть именно любовь Божью надо Христа.
0: Какой для вас Бог?
1: Хороший. Добрый. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать. И могу себя как бы, ну, критически очень относиться к себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью. Вот даже когда я ехала сюда, вот я себя так угнетала. А потом...
0: Переживали.
1: Да, а Господь делает совсем все по-другому. Милосердно. И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать, что Бог нас любит.
0: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что часто люди Бога боятся. Они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся, что Бог их будет судить, или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос. Ну, как бы бояться Бога или не бояться Бога?
1: В Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое,
0: есть,
1: да?
0: Есть, да, в том-то и дело, да.
1: И страх Господень, мудрость, да, страх Господень. Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот такой человеческий страх, который искаженный, неправильный, этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да, вот такой страх с любовью.
0: Уважение, почитание, может быть, да, Бога. Да. Но не такой дикий страх, да, когда мы не знаем, чего ожидать.
1: Да, это по причине греха. Да, вот мы должны как-то учиться.
0: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Что бы вы хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди, кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
1: Христос сказал, будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы

0: Вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас я говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Я ничего не колыхала, я ничего не заботила.
1: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному пути.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

0: Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Так случилось в моей жизни, что я очень часто сталкиваюсь с необходимостью переездов. И обычно мои переезды, они были запланированы заранее, они были достаточно такие понятные, адекватные, приятные и всегда сопровождались какими-то положительными эмоциями. Но в прошлом году случилась такая ситуация, что мне достаточно срочно нужно было переехать в Москву. Переехать именно с перспективой на всю жизнь, переехать с ожиданием того, что мне нужно там будет жить самой с тремя детьми. И этот переезд был для меня таким стрессом, то есть получилось, что буквально в короткие сроки было принято это решение, и очень быстро нужно было как-то обосноваться в Москве. И перед поездкой я очень много молилась, я просила, чтобы Бог помог мне обустроиться на новом месте, потому что была необходимость сразу же платить за квартиру, а мы знаем, какие цены за московское жилье съемное. Была необходимость найти, в принципе, жилье, потому что у меня трое детей, у меня есть кошка, и имя мое, оно не славянское. А мы знаем, да, вот эти вот все шутки о том, что квартира сдается только славянам. И у меня было очень много страхов по поводу этого переезда. Я заранее просила, говорю: «Господи, мне очень важно быстро найти жилье, потому что когда я приеду, мне негде будет остановиться. Мне очень важно быстро найти работу, потому что мне нужно оплачивать то жилье, в которое я планирую вселяться». И, знаете, в какой-то момент времени я поняла, что я хочу просить у Бога о каких-то конкретных вещах. То есть место, в котором я хочу, чтобы было мое жилье, и работа, чтобы эта работа была в шаговой доступности от дома, чтобы мне не приходилось тратить много времени на поездки, на работу и с работы, чтобы эта работа была пятидневная, чтобы я могла соблюдать заповедь о субботе и в субботу находиться в церкви, и чтобы коллектив, который там работал, был бы для меня приятный, комфортный, потому что мне очень важно ваше общение с людьми. И я очень много об этом с Богом разговаривала, говорила: «Господи, я только Тебе могу доверить все эти вопросы». И буквально за день до отъезда я нашла онлайн-квартиру, мы обо всем договорились с хозяином, что я приезжаю, и у меня уже на следующий день должны были привезти контейнеры с моими вещами на эту квартиру. И я приехала в Москву, созваниваюсь с арендодателем, и он говорит: «Вы извините, пожалуйста, но вот те люди, которые должны были съехать, они сейчас не съезжают, и квартира не освободится к тому времени, когда вы подъедете». И у меня оставался ровно день на то, чтобы найти другое жилье. И вы знаете, так удивительно, я помолилась, стала обзванивать все объявления, в открытую говорить и про детей, и про кошку, потому что я не хотела, чтобы как-то в глазах людей выглядеть обманщиком, и большинство мне отказывали. Но согласились два человека, и с первым человеком я

говорила и поняла, что в его квартире я жить не смогу, потому что она не такая, как было заявлено изначально в объявлении. И пошли мы по второму объявлению буквально в соседний дом. И там оказались совершенно замечательные люди. И квартира мне их понравилась. И они согласны были на кошку. Даже наоборот сказали, мы так рады, что у вас кошка. Мы дома не можем у себя держать. Вот. В общем, замечательные люди. То есть я буквально в течение суток нашла квартиру. И адрес этой квартиры отличался всего лишь на одну цифру от предыдущего адреса. И поэтому мне не пришлось доплачивать транспортной компании, чтобы в эту квартиру заехать. И, слава Господу, я заехала в квартиру, мне все нравится, мы оплатили. И тут стоит вопрос с работой. Я говорю, Господи, ну ты же помнишь, да, чего я хочу? И я знаю, что люди, которые приезжают в Москву, месяцами ищут работу. Буквально там до полугода и до года такую, чтобы она их устраивала. Но вы знаете, уже опять-таки второе место, куда я пошла, это оказалась та работа, на которую меня взяли. Причем совершенно без опыта. Я человек, который всегда работал в педагогической сфере, психолог, воспитатель, была делопроизводителем, а тут меня взяли менеджером по продажам. В отрасли, которую я совершенно не знаю, но шеф, он так хорошо ко мне отнесся, мне так много всего дали вот именно вот на этом месте работы, что это просто стало благословением. И я поняла, что Бог ответил на мою молитву не только так, как я хотела, но дал даже еще больше. Потому что у меня восхитительные арендодатели, с которыми у нас замечательные отношения. У меня восхитительный шеф, который мне очень много дал. Когда я переезжала, я была в таком немножко негативном эмоциональном состоянии, в переживаниях. И это, конечно, отражалось и на моей внешности, и на моем отношении к себе. Но благодаря этой работе у меня повысилась самооценка. Я поняла, что я действительно могу решать какие-то новые, доселе мне неизвестные задачи. И, в общем, благословений просто куча. Казалось бы, такой стресс от того, что внезапный, неприятный, нежеланный переезд, но он обернулся и удачей, и успехом, и радостью, и общением с классными людьми. В общем, я Богу очень благодарна за то, что этот переезд состоялся, несмотря на то, что до этого я его не хотела.

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение к государству, защита всех от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров. Это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета там по делам религии. Я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделает так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые

переступить я не могу и не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
1: И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма.

0: Вот у него есть для счастья все. А у меня совсем другая ситуация. Мне счастья не видать. Можно ли самому создать план своего счастья? Сегодня будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог-консультант Евгения Михайловна Стефанев. Евгения Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот некоторые люди говорят про кого-то. Вот ему повезло, он словно в лотерею выиграл. У него все для счастья есть, и наследство он получил, и работа прекрасная. Дети послушные, дом полная чаша, несколько раз в год путешествуют. Этот список можно продолжать. А вот у меня, если я сравню себя с этим человеком, ну кто-то скажет, ну, вот просто я неудачник, у меня такого нет, поэтому счастья мне не видать. Вот что вы можете ответить на такие заявления?
1: Вы знаете, когда вы задавали этот вопрос, я сразу же вспомнила модель, которую предложил наш соотечественник Дмитрий Алексеевич Леонтьев. И вот тот тип счастья, когда все есть, когда все благополучно, называется у него дефицитарное пассивное счастье. Угу. В его модели, ну, двухуровневая модель.
0: Как будто бы не очень оптимистично, да?
1: Да, но почему? То есть есть дефициты или нет? Когда дефицитов нет, я вроде бы счастлив. У меня все благополучно, жизнь полной чашей. Да? И я к этому не сильно прилагал усилия. Мне наследство досталось, или там, ну, здоровье, внешность, да, и так далее. То есть у меня все было. И кажется, ну, вот был бы человек счастливый. Но мы почему-то наблюдаем картину, и он, кстати, говорит об этом, что такие люди, ну, начинают испытывать скуку, неудовлетворение. Да, и мы думаем, ну как можно, но уже все есть. Вот, если бы там у меня это было, я бы, наверное, так не чувствовала себя. Но на самом деле очень быстро надоедает. То есть когда у тебя все есть, ты не замечаешь, ты воспринимаешь это как данность. И не отмечаешь это как моменты, которые тебе нужны для счастья. Это есть и хорошо. Но есть другой уровень счастья, о котором он говорит. И он называет активное, самодетерминированное счастье. Вот. В чем суть? Это как раз внутренняя активность. Это то, куда направляю свое творчество. Это то, что я создаю условия для счастья сам для себя. И оно будет включать свою осмысленную работу. Да? Я выбрал, я решил, что я вот хочу там работать, я к этому стремлюсь, да, я вкладываюсь в какое-то творчество, волонтерство, у меня есть личностный рост, да, я занимаюсь своей личностью, и я тоже думаю об этом. У меня вкладываюсь в глубокие отношения с кем-то. Здесь тоже нужен труд и работа, да, то есть счастье, которое

0: которая, по сути дела, идея – это счастье, которую я вкладываюсь.
1: Угу.
0: И оно более, больше приносит удовлетворенности, во-первых. Угу. И оно не пассивное. Я понимаю, что я могу быть счастлив в любой ситуации. Вот именно угу. в такой позиции. Угу. Да.
1: Ну вот, кстати, то счастье, которое вы сейчас описываете, в которое угу. человек вкладывается, оно ведь со стороны может выглядеть как легкое счастье, да? Угу. И та же самая лотерея.

0: работают над отношениями, вкладываются в образование детей немалыми средствами, а нам кажется, что это все легко дается. Дом построили, а до этого они много копили денег, работали там на трех работах, а нам со стороны кажется, что это все легко далось.
1: Да. Но еще надо тут, наверное, сказать, что, во-первых, мы иногда думаем о счастье, ну, как о материальных каких-то моментах, да, ну, вот ну, там да, дом, да. Работа, внешность, что-то вот такое. Но ведь счастье бывает разным. И я, знаете, в разговоре вспомнила такой детский стишок. Там, правда, говорится о солнце, но если солнце заменить на счастье, то вот как раз будет. Солнце монетка скупой проворчал, нет сковородка обжора скричал. Да, то есть, если заменить на счастье, счастье монетка скупой проворчал, нет сковородка обжора скричал. Счастье у каждого свое. И важно задуматься, а какое счастье, когда я себя вообще чувствую счастливым? Ведь проблема в том, что мы иногда кажемся, нам кажется, что априори счастье – это вот как богатые тоже плачут, вот дом. Хотя этот фильм, который давным-давно когда-то показывали, показывает, что люди, у которых все есть, на самом деле, ну, у них много проблем, и они несчастливы. Ведь правда же? И много таких каких-то фильмов, сценариев, историй, которые можно вот в жизни транслируют у нас. Но поэтому важно решить, а что счастье для меня? Потому что иногда, ну, представить такую фантастическую ситуацию, мне дали то, что у другого, для него представляет счастье. Не факт, что я почувствую себя счастливым. Потому что, как говорится, проблем другого и счастья другого порой не надо. Потому что со своим ты знаешь, что делать, а с другим ты не знаешь, как с этим быть и что предпринять. Ну и, возможно, это не то, что действительно меня делает счастливым, у другого свое счастье. Поэтому важно об этом думать. И тут важно понять, да, какие есть теории, наверное, счастья, может быть, посмотреть, а что вообще делает людей счастливыми в принципе. Теорий много, которые говорят о счастье. Вот есть, одну я уже привела, да, нашего соотечественника, есть научные теории, нейротеории счастья. И, значит, три типа счастья, три модели. Первый тип говорит о том, что счастье как процесс, когда, ну или дофаминовый режим счастья, когда я во что-то вкладываюсь, когда я что-то предвкушаю, и я чувствую себя счастливым. Ну, тут можно, наверное, на таком бытовом уровне отпуск планирую, да, и вот я представляю, и вот как будто само ожидание этого отпуска, ты более счастливым, чем ты когда туда приехал.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Бывают такие моменты.
0: Да. Это как вечер пятницы, да?
1: Да, да, да.
0: Предвкушение.
1: Да, мозг ориентирован на цель, и вот это состояние дает ощущение счастья, фокус на будущем, напряжение, да, и драйв, ощущение движения вперед, вот оно делает нас счастливым. Следующее, да, счастье облегчения. Это когда снижается адреналин, кортизол, какие-то сложные обстоятельства уходят на второй план. Например, ты был занят в сложном проекте. Все кончилось, ты выдохнул, и вот наступило облегчение. Есть такая, да, такие моменты, когда мы чувствуем себя счастливым. Телесное расслабление, ощущение выхода. Есть еще такой момент счастья. Режим созерцания, говорят. Что имеется в виду? Когда мы никуда, ну, не задаем себе сложных проектов, мы не убегаем от чего-то неприятного, да, как в первых двух режимах, а мы принимаем то, что есть, и замечаем то, что есть вокруг нас. Да, здесь можно говорить о молитве, например, когда мы молимся. Тоже режим такого спокойного ощущения мира, спокойствия. Да, это тоже режим счастья. И такое внушение, что все достаточно хорошо. Удовлетворение. Отсутствие срочной необходимости что-то менять. Вот знаете, такой вот режим устойчивого состояния, наверное, можем сказать. И не значит, что какой-то режим лучше, но это значит, что мы можем понимать, во-первых, в каких режимах мы чаще всего испытываем счастье и организовывать их для себя.

0: может быть, в какой-то момент. И использовать все три режима, да, то есть, ну, направленное действие. Вот, когда-то нам нужно какие-то проекты, ожидания чего-то. И почему нам важно понимать модели счастья? Вот тоже хотелось бы мне сказать. Во-первых, счастье, я уже говорила, это не единичное состояние. Нужно понять, что именно меня делает счастливым. Куда мне направлять свою энергию? Потому что если у меня вот этот дофаминовый режим, может быть, мне нужно тогда, ну, чередовать, браться за какие-то ответственные моменты, чтобы, или что-то планировать для себя, да, то есть вот, чтобы я это чувствовала. Может быть, мне нужно замечать радостные моменты вот, бытия своего. Это тоже очень важно. Распознавать тихие состояния. Еще хочу сказать об одной модели счастья. Это как раз из позитивной психологии Мартина Селигмана. У него 5 элементов подлинного счастья. Первое он выделяет, это позитивные эмоции. Да? Что мне дает эти эмоции и где я могу их получать. И знаете, мы иногда думаем о каких-то больших мероприятиях. Ну, там, я получу позитивные эмоции, не знаю, что-то грандиозное должно случиться. А ведь часто...
1: Езжу в отпуск в какой-то там красивый город.
0: Или пойду на какое-то мероприятие крупное, куплю билеты и пойду. Да, да. Или куда-то поеду, или встречусь с какой-то знаменитостью, например, и буду счастлив. Ну, люди разные, для них разные моменты счастья. Но здесь можно подумать о позитивных эмоциях в самых обычных моментах, которые мы можем привнести в свою повседневную жизнь. И это очень важно, фокусировка на них, потому что часто мы их не замечаем. Да? Тут и практика благодарности может применяться, осознанное, как раз вот осознанно замечать прекрасное вокруг себя. Следующее – вовлеченность. Вот у него 5-ступенчатая модель, да, вот вовлеченность, то есть состояние потока, когда я во что-то погружен, когда теряется ощущение времени, это может быть творчество, это может какая-то разработка каких-то интересных тем, например, я про себя думаю, да, находить занятия, где можно применять свои таланты. Вот когда время как будто останавливается, а я в этом потоке, да, и что-то исследую, что-то делаю. Есть знакомый коллега по работе, у него такое творческое увлечение, он любит разные поделки. Врезает деревянные вещи какие-то. И я вижу, когда он делится, приходит на работу и рассказывает, я вижу, как горят глаза, какой он счастливый. И это очень важно. То есть он в этом потоке, он забывает о том, что происходит вокруг. Он чувствует счастливым. Следующее – это отношения. Глубокие отношения с кем-то. Они делают нас счастливыми. Социальная поддержка, любовь. Встречи, да, понимание принадлежности кому-то, какой-то общности. Это тоже делает нас счастливыми. Четвертое – это смысл. Когда моя деятельность, моя жизнь приобретает смысл, я становлюсь счастливым. И даже в боли я могу иметь вот эти моменты счастья, да, они наполняют мою жизнь смыслом. И это защищает вот от такой экзистенциальной пустоты. Ну, как будто жизнь проходит, а для чего...
1: Да. А что значит даже в боли иметь смысл? И как это вообще может счастливым сделать?
0: Ну, мы понимаем, что человек, он очень разный. Даже в любом моменте. Мы испытываем очень много эмоций. Мы испытываем очень много мыслей. В каждом моменте. И в моменте боли тоже. И вот это придаст устойчивости. И счастье, оно же, ну, как и состояние, но часто амбивалентное. Как-то в одной из тем мы разговаривали о том, что мне что-то нравится и не нравится одновременно. Да? Я хочу, я счастлив от того, что я поддерживаю здоровый образ жизни и несчастлив одновременно, потому что не могу есть торт.
1: Да, да.
0: Но вот именно смысл придает осознанность и такую устойчивость. Это такое неактивное, возможно, ощущение, да, эйфорическое ощущение счастья, когда мы на внутреннем уровне ощущаем такую приподнятость. А это вот такое ощущение опоры. И я бы тоже назвала ощущением счастья. Вот в боли это возможно.
1: Ну, то есть, если я, допустим, в семье, кто-то нуждается в помощи, кто-то заболел, конечно, это очень много хлопот. И нельзя сказать, что это счастье в классическом смысле. Да. Но я рад, что я могу ухаживать за этим человеком, могу заботиться о нем, помогать ему. И вот это придает, ну, жизни какой-то вкус. Вы про это примерно?
0: Ну, я немножко о другом говорила.
1: Да, какой пример? Потому что что значит вот
0: найти? Ну, вот я привела пример, да, амбивалентности. Ага. То есть это чувство опоры, и это чувство контроля, это чувство смысла в чем-то. И это тоже придает значение и удовлетворение. Счастье, наверное, знаете, как удовлетворенность внутренняя. Даже несмотря на то, что мне сейчас трудно.
1: Но все-таки в целом я удовлетворен и понимаю, что это моя судьба, это моя жизнь.
0: Да, да. Ну вот знаете, есть такое выражение, опять же, в Священном Писании. Человек, и умер Моисей, насыщенный жизнью. Вот, да. Ну, как такая фраза, да, вот он же умер, он же был уже близок к смерти, в чем его? А мы как бы-то чувствуем вот эту опору и насыщенность, удовлетворение, да, потому что был смысл в этой жизни.
1: Да, хотя у Моисея была очень сложная судьба, что он был руководителем израильского народа и постоянно решал всевозможные проблемы, связанные с этим.
0: Да, хотя в любой ситуации мы можем находить какие-то благодарности. Я сейчас не говорю о вытеснении и каких-то сложных моментах, да. Мы говорим о поиске счастья в своей жизни, что счастье – это, скорее всего, активная позиция. И если возвратиться к нашей пятиступенчатой модели, то вот пятая ступень – это будут достижения. Они тоже могут делать нас счастливыми. Когда мы что-то преодолели, какой-то у нас следующий рубеж наступил, мы что-то достигли, да, но повышает мотивацию и самооценку. Но вывод из всех вот этих моделей, их еще гораздо больше, я не имею времени рассказывать о них сегодня, о том, что в любых обстоятельствах, и даже сложных, вот, в которые вы говорите, кто-то из родных заболел, я могу создавать элементы своего благополучия. Да, возможно, это не будет эйфорическое счастье, которое, ну, когда все здоровы, когда жизнь полной чашей, но это будут моменты того, например, за что я благодарен жизни. И я благодарен, например, что я прожил с этим человеком много лет, и я был счастливым. Слава Богу за это, да. И вот этот момент, я имел прекрасную семью, да, на протяжении своей жизни. Или я много чего смог реализовать в своей жизни. Это тоже будет давать вот эту опору, удовлетворение, такие моменты счастья. Вот поэтому я хочу, чтобы мы разграничили именно счастье как такую гедонию, удовольствие, и счастье как позицию и как внутреннее удовлетворение. Вот, поэтому вторая позиция, хотя от любого, да, и от активной жизненной позиции, от того, что я создаю свое счастье, я тоже могу испытывать удовольствие. Но даже когда непростые периоды, и я вроде бы не ощущаю вот такого приподнятого состояния благополучия, я могу создавать для себя элементы счастья и двигаться к ним.
1: Понятно. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Благодарю за ваши ответы, Евгения Михайловна. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики?

истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы с вами говорили о сексуальном воспитании подростков-мальчиков. Сегодня мы продолжаем эту тему, но поговорим уже о сексуальном воспитании подростков-девочек. И поможет нам в этом психолог и семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ну, помогите нам разобраться с этим вопросом. Вот в прошлый раз я задавал вам несколько вопросов, и один вопрос у меня остался, завис он в воздухе, и мне хотелось бы вам его задать. Скажите, пожалуйста, а играет ли какую-то роль в воспитании девочек папа?
1: Да, большую роль играет в воспитании девочек папа, но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, мне хотелось бы обратить еще внимание родителей, особенно отцов, то, что они должны еще рассказать мальчикам о физиологических особенностях женского организма. Ага. Они должны рассказать мальчикам о физиологии, о том, месячных циклах девочек, о том, что они будущие мамы, что недостойно мужчины ударять девочку, тем более нельзя ни в коем случае бить ее ни по почкам, ни спереди, ни сзади. И что недостойно мужчины вообще там толкать девочку, потому что она может что-то себе повредить, и потом это может сказаться на деторождении ребенка. Mm-hmm. Мальчику нужно рассказать, как называются органы, и рассказать ему это с красивой библейской христианской позиции, а не на уровне мата, как часто это бывает.
0: То есть на папе лежит огромная ответственность, чтобы рассказать своему сыну не только о физиологическом строительстве его тела и сексуальном воспитании, но также и о девочке рассказывать.
1: И о девочке должен сказать. Какой он должен сказать, должен насколько играть. Нежно нужно относиться к девочке, и насколько нужно ее оберегать. И нужно опять-таки рассказывать, а что может случиться с девочкой, если мальчик удовлетворяет свои естественные потребности. Что для мальчика как гуся вода, а что девочка может забеременеть, и чем это может закончиться, и что нельзя производить вот так вот ребенка вне брака, потому что каждый ребенок должен иметь и папу, и маму. То есть рассказать о красоте этих отношений и о том, насколько мальчик должен регулировать свои отношения и свои сексуальные возбуждения и свои сексуальные потребности. Это все лежит на отце, эта ответственность лежит на отце, чтобы он подготовил мальчика к серьезным отношениям и к серьезным отношениям, сексуальным отношениям. Вот это очень важно, к интимным этим отношениям. И чтобы он получил возможность осознать красоту женского тела и красоту этих отношений. Это очень важно, чтобы родители это сделали.
0: А вот скажите, пожалуйста, правильно я со своим сыном, ну как, проводил вот такую беседу, когда я ему рассказывал вот о девочке, о интимных отношениях с девочкой, то я ему сказал, что если ты любишь девушку, с которой ты дружишь, то ты не будешь ее склонять к интимной близости, потому что неизвестно, во-первых, чем закончится все это, и дальше, как другие будут теперь об этой девочке отзываться, то есть если она потеряет свою девственность.
1: Очень важно, чтобы, это правильно вы говорили, очень важно, чтобы молодой человек понимал, чтобы он, во-первых, воспринимал девушку не как просто инструмент удовлетворения своего сексуального возбуждения, а как именно вот человека, как личность, которую он уважает. Если он не просто испытывает к ней влечение, а уважает как личность, тогда, естественно, что он никогда не позволит себе ничего такого оскорбляющего достоинства и честь девушки. Угу. И точно так же мама должна объяснить девушке, дочке должна объяснить, должна рассказать строение ее

0: тела и должна рассказать строение тела мужчины, и должна рассказать, что может произойти, если она позволит молодому человеку использовать ее просто как тело. Очень важный вопрос вы задали, мне хочется вернуться к этому вопросу, роль отца в воспитании сексуальном девочки. Дело в том, что как для мальчика первая женщина – это мама, точно так же для девочки первый мужчина – это папа. И очень часто, если девочка любит своего отца, она ищет спутника жизни такого же типа, как отец.
1: Да, я слышал.
0: Да, это действительно так, это закономерность. Ее тянет к такому типу. И даже, к большому сожалению, это тоже закономерность. Если дочка выросла в семье алкоголика, отца, то она, к большому сожалению, она неосознанно ищет молодого человека, который тоже склонен к алкоголизму, потому что она привыкла к такому типу поведения мужчины. И отцы должны помнить, что от счастья их дочери зависит от их отношения к матери, к отношению к семье. То есть это не только мальчик смотрит на отца, но и дочка тоже смотрит. И она выбирает такой тип поведения. И любящий отец, а я знаю, что отцы очень трепетно относятся к своим дочкам, я знаю, что даже если они понимают, что дочка должна выйти замуж и нравится зять, но многие отцы испытывают депрессивное такое состояние после свадьбы, потому что вот они потеряли уже влияние.
1: Даже представить не могу, что за моей дочкой, когда она вырастет, кто-то будет ухаживать. Даже. Разгоню, наверное, всех.
0: Да, и кто-то вот займет ваше место в жизни дочери. Так вот, отцы должны помнить, что если они не оказывают должного внимания дочери, даже в самом маленьком возрасте, если они ее не обнимают, не гладят, если они не находят времени для того, чтобы с ней поиграть, с ней пойти погулять, если они не садят ее на колени, то пробуждающееся вот это стремление женское, точно так же, как и мужчины, оно ищет своего выхода. И тогда, как правило, девочка ищет мужчин или мальчиков, которые намного старше ее. И, к большому сожалению, многие мужчины этим действительно пользуются. И много у нас девочек, которые испытывают первый сексуальный опыт очень такой негативный, потому что они тянутся к взрослому мужчине, как к отцу, и стараясь дополучить то, что не получили у отца.
1: То есть получить нежность, любовь, отцовскую заботу. Да. Они тянутся к мужчинам, а мужчины берут, дают им не то, что им нужно, да, а используют их в сексуальном плане.
0: Да, просто используют этих девочек. И поэтому на отцах лежит очень большая ответственность и обязанность следить за этим и находить время для своих детей. Это касается всех сфер жизни. Отцы не имеют права оправдывать себя. Ну вот я работаю, я их одеваю, я их кормлю. И большую ошибку делают те отцы, которые считают, что они выражают свою любовь тем, что покупают дорогие вещи своим детям, дорогие игрушки покупают своим детям. Мы должны знать о том, что до подросткового возраста дети не знают цену. Угу. Им абсолютно все равно. Они вот ходят в одежде там за несколько тысяч рублей, либо они ходят в какой-то там более дешевой одежде. Они не это ценят. Или они там не получили какую-то навороченную игрушку, за которую их потом побили, наказали, то, что они быстренько ее сломали. Либо они играются просто каким-то там, ну, не знаю, там, какой-то там катушка, там еще чем-нибудь.
1: Людмила Федоровна, а вот правду говорят, что мальчиков возможно перенежить, что ли, или переласкать, а девочек невозможно. То есть мальчика нужно как бы любить, но в то же время держать в какой-то определенной строгости во время вот этого подросткового периода. А девочкам сколько нежности, ласки не дай, все они впитают в себя, и это их не испортит.
0: Дело в том, что не испортит и мальчика, и девочку. Перелюбить можно только в том случае, если это любовь эгоистичная. То есть, если когда, допустим, мама любит мальчика и заменяет и мужа, и мальчика, в общем-то, и сына. То есть, это, вот, тогда это, вот, эта любовь, она получается эгоистичная. Много любви не может быть. Единственное, что действительно мальчика нужно просто воспитывать мужественным.
1: Как мужчину.
0: Да, как мужчину, да. Вот, а действительно, я сейчас повторяю, что любви не может быть много. Ее никогда не может быть много. Это совершенно определенно. И поэтому папы должны понимать, что для ребенка важно внимание. Это очень важно. А для девочки особенно важно. Для мальчика это важно. Но мальчик может еще дополучить у мамы недостающую там ласку. Угу. Хотя ему мужская ласка тоже нужна. И отношения с отцом нужны. Я уже говорила, что это отец несет ответственность. Это то, каким вырастет

0: мужем, угу. его сын. Но у девочек это особенно важно для того, чтобы они не искали встречи на стороне. Но так получалось, что мой отец действительно был очень важен, этот очень сильно занят важной работой. И я понимаю, что да, действительно, это была необходимость на то время. Но вместе с тем я влюбилась, когда мне было 9 лет. И влюбилась настолько сильно, что для меня была трагедия, когда я рассталась с этим молодым человеком. Это была очень большая трагедия. А я потянулась к нему, он был на 7 лет меня старше. Я потянулась к нему сейчас, я это хорошо понимаю. Я потянулась к этому молодому человеку, потому что я не получила у отца. Ему просто не было возможности на тот момент мне уделить достаточное время. И я, когда увидела этого молодого человека, я к нему потянулась. И вот так действительно, как вы знаете, утонула, да, вот, в этих отношениях. Хотя он считался моим старшим братом, но естественно, что очень быстро между нами появились другие отношения, не сестренно-братские. Поэтому отцы несут ответственность за сексуальное воспитание девочек. И очень мощно, если они хотят, чтобы их дочка выросла девственницей и не испытала таких вот неприятных сексуальных отношений, они должны помнить об этом и ласкать дочку, говорить нежные слова ей.
1: Мы говорили о том, что мальчика воспитывает и рассказывает папа, все сексуальное воспитание дает, а девочкам тоже папа, что ли,
0: рассказывает? Нет, папа должен вот именно обращать внимание, ласкать и давать мужскую ласку достаточную для девочки, чтобы ей не захотелось чего-то большего.
1: То есть это повлияет на сексуальное воспитание. А воспитанием-то кто должен заниматься?
0: А воспитанием должна заниматься мама. То есть она должна девочке рассказать, во-первых, она должна рассказать о физиологическом строении мальчика. И опять рассказать это красиво, а не на уровне вот таких вот печатного лексикона. Должна рассказать о ее строении, о том, что ее ждет. И делать опять-таки это достаточно рано. Теперь, если за мальчиком должен следить папа, а за девочкой должна следить мама. И четко наблюдать, если у нее начинаются набухания сосков, если у нее тоже появляются вторичные половые признаки, она должна обязательно подготавливать девочку, объяснять, почему у нее появляются какие-то дискомфортные ощущения, почему где-то у нее начинает что-то быть болезненно. Она должна обязательно рассказать ей о том, что она превращается в маленькую женщину. И обязательно предупредить ее, чем чревато это.
1: Что то это... есть вот эти физиологические изменения, это как признак того, что идут и психологические какие-то
0: совершенно
1: изменения,
0: и
1: интеллектуальные изменения. Да, да? То есть да. Что ребенок готов к тому, чтобы ему уже начали рассказывать о сексуальном воспитании. Да. Да? То есть давали сексуальное
0: воспитание. И очень важно, чтобы мама обратила внимание дочке, что ребенок, девочка, рождаются со всеми яйцеклетками тут же. То есть они созревают, но весь набор яйцеклеток, девочка рождается с ними. Только на протяжении жизни какие-то яйцеклетки оплодотворяются, какие-то она теряет каждый месяц из тех яйцеклеток, которые созревают. И если девочка не следит за собой, если девочка ходит полуобнаженная, если зимой она ходит в коротеньких там юбочках, мама должна ей объяснить. И опять-таки объяснить ей правильно, не просто там языком запретов, потому что чем больше запрещаешь, тем больше хочется.
1: Больше хочется, хочется, как да. всегда говорят, что запретный плод сладок.
0: Совершенно верно. Она должна объяснить, почему этого не стоит делать, какие будут последствия этого. Я очень благодарна своей маме. Как раз я помню, мне было 14 лет, и как раз зимой появились колготки. Тоненькие, синтетические, до этого это были чулки, толстые там и все прочие атрибуты. И естественно, что на физкультуре девочек, которые приходили по стариночке, всех высмеивали, ну, там, говорили, что это отстой и так далее. Естественно, что мне тоже этого захотелось. Я уже не помню, каким образом я раздобыла эти колготки, потому что мама их мне не покупала. Я уже не помню всех этих подробностей. Но, короче говоря, это как раз было после зимних каникул. Я очень хорошо это запомнила. Январь месяц, мороз большой. И я собираюсь идти в школу, потому что как раз у нас была физкультура. Мне хотелось пойти.
1: Нужно помнить, что все девчонки, они модницы,
0: да.
1: они будут стараться.
0: И еще и высмеивают. Да. А для подростка это очень важно. Мнение, в общем-то, окружение очень важно. Я собиралась выйти в таком виде. Мама говорит, хорошо, можешь так идти, но помни, что детей у тебя может тогда не быть. Если ты сейчас простудишься, то мне рассказала весь процесс, что ты можешь застудить как раз ту яйцеклеточку, которая может потом станет ребенком. Ты можешь застудить свои внутренние женские органы, и у тебя... Вот элементарно просто может быть детей. Я детей очень

0: сильно любила, и все. Мне было потом все равно абсолютно, как с меня смеялись девочки, когда я переодевалась на физкультуре. Я по сей день очень маме благодарна, потому что она меня приучила к такой форме одежды, которая бережет меня по сей день, и у меня никогда не было проблем. Не было никаких воспалений, от которых страдают множество женщин. И это заслуга мамы. Если мама не сказала бы тогда просто что-то не стоит делать, я бы вышла бы и за углом я бы сделала именно так, как я считала нужным. Поэтому мама должна очень мудро, тактично объяснять девочке, не что это хорошо, что плохо, а вот что произойдет, если она будет поступать неправильно.
1: То есть раскрывать причинно-следственную связь.
0: Да.
1: Должна то есть мама... сказать, если ты сделаешь вот так, то да. может произойти вот так.
0: Именно да. И мама должна рассказать вот именно красоту отношений между мужчиной и женщиной. И объяснить, почему эти отношения раскрываются в браке. Почему девочке не стоит разрешать мальчику, даже если он заверяет ее большой любви, должна объяснить, что это не любовь, это просто сексуальное влечение.
1: А вот сразу мысль такая пришла. Вы говорили о том, что, ну, это не секрет, что сегодня, к сожалению, семьи половинчатые. То есть в основном мама занимается воспитанием детей, ну, папа, может быть, ушел там или развелись. А вот должна ли мама объяснить о том, что вот девочка, которая недополучила вот этой отцовской нежности, любви, вот должна ли она подготовить дочку, рассказать ей о том, что у нее будет вот эта тяга к противоположному полу, и что эта тяга не сексуальное влечение, а просто... как сказать, желание вот получить что-то.
0: Да, действительно, мама должна обязательно это делать. И кроме того, мама должна найти в своем окружении, опять-таки, такого мужчину, который, не воспользовавшись девочкой, может, ну, по крайней мере, хотя бы гулять с ней. Или там это может быть дядя, или может быть старший брат, или какой-то доверенный такой друг семьи, который не будет рассматривать девочку как объект сексуального наслаждения, а который сможет, вот, будучи взрослым, сможет восполнить вот этот недостаток. Это очень важно, чтобы мама не только рассказала о девочке, а позаботилась о том, что будет все-таки такой человек в жизни девочки, который поможет ей удержаться от вот этого стремления как-то получить на стороне.
1: Потому что, на мой взгляд, кажется, что все-таки вот эти, ну, интимная близость сегодня вот среди подростков, она, мне кажется, на много процентов именно зависит от того, что девочки тянутся к нежности, а вот подростки пользуются этими...
0: Не только подростки, а даже взрослые люди. Да. Это мне очень хотелось бы, чтобы родители могли воспитать девочку, рассказали ей весь спектр красоты и Божьего подарка, который Господь подарил людям в виде сексуального стремления, именно в виде такого отличия мужчины от женщины. Мне очень хотелось бы, чтобы это было красиво и было как бы достоянием и мальчика, и девочки, и они могли научиться выстраивать такие отношения, которые потом принесут им счастье.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна. Дорогие друзья, мы с вами сегодня узнали, что в наших руках счастье наших детей, наших подростков. Не пренебрегайте сексуальным воспитанием ни девочек, ни мальчиков. Заботьтесь о них, и вы вырастите счастливое подрастающее поколение. Да благословит вас Господь, всего доброго.

0: рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что вам проще заболеть ангиной, чем выйти на сцену и сказать два слова перед коллегами? Что вы бы охотнее нырнули с парашютом, чем выступили на собрании родителей? Если да, вы не одиноки. По статистике, публичное выступление – один из самых распространенных страхов в мире, наравне с высотой, пауками и налоговой. Но есть хорошая новость. Этот страх – не приговор. Это навык. А навыки можно развивать. Давайте разбираться, откуда вообще он берется и как он проявляется. Ну и, конечно же, что с ним делать. Когда я готовилась к своему первому серьезному выступлению, мне казалось, что я просто исчезну от страха. Причем речь была не перед стадионом, а перед 12 коллегами. Я трижды переписывала текст, репетировала перед зеркалом, но за час до начала сидела в туалете с мыслью, может сказать, что я заболела. Страх публичных выступлений – штука коварная. Он приходит не тогда, когда вы ничего не знаете, а когда как раз готовы. И чем больше готовитесь, тем сильнее дрожат коленки. Что это вообще за страх такой? И почему он возникает? Во-первых, наш мозг воспринимает любую вылазку на сцену как угрозу. В древнем мире оказаться в центре внимания часто означало опасность. Например, тебя могли казнить как глашатая плохих новостей или пленника. Даже сегодня тело реагирует на аудиторию, как на потенциальную угрозу. Вы стоите под светом, вас внимательно слушают, а мозг включает режим тревоги, словно впереди стаи хищников. Поэтому-то сердце колотится, ладони мокрые, голос предательски дрожит. И это не глупость. Во-вторых, включается страх оценки. В глубине нас живет маленький ребенок, которому важно, чтобы его приняли, не осудили, похвалили. А публичное выступление – это как родительское собрание на максималках. Третья причина – перфекционизм. Это не просто стремление к качеству, это страх быть недостаточно хорошим. Мы мечтаем звучать как тед-спикеры, выглядеть безупречно, вдохновлять, да так, чтобы замирал зал. Но реальность часто не похожа на мечту. Голос дрожит, слова теряются, жесты кажутся неуклюжими. И в этот момент внутри просыпается строгий внутренний судья. Ты должен быть идеальным. Все ждут от тебя совершенства. И вот ты уже не говоришь, ты защищаешься. Не делишься, а прячешься за маской. Хотя в глубине каждый в зале ждет не совершенства, а чего-то настоящего. Того, кто дышит, колеблется, может сбиться с ритма, но зато живого. Порой даже запнувшийся голос вызывает больше доверия, чем идеальная речь без чувства. Мы тянемся не к идеалу, а к человечности. Кому-то, кто говорит так, будто говорит с нами, а не над нами. Однажды я услышала историю про выступление молодого спикера. Он волновался и, вставая из-за стола, случайно опрокинул стакан с водой. Все пролилось. Он покраснел, попытался извиниться, и в аудитории вместо отчуждения возникло неожиданное тепло. В конце именно его речь запомнили лучше всего. Люди говорили, он был живой, настоящий, он был один из нас. Поэтому каждый раз, когда я начинаю волноваться, я напоминаю себе, им не нужен робот, им нужен человек. Только когда ты позволишь себе быть просто собой, голос, наконец, станет живым. Четвертая причина – прошлый опыт. Иногда это всего одна фраза, сказанная в детстве. «Не умничай! Лучше молчи, чем позорься!»

или даже просто смех после вашего рассказа. Она врезается глубже, чем кажется. Она становится эхом, которое звучит каждый раз, когда вы встаете перед людьми. Когда-то кто-то посмеялся, кто-то перебил на полуслове, кто-то сказал: «Ну, ты неубедительна». Эти фразы, они как шрамы на нервной системе. Они затаились на фоне, и когда приходит момент говорить, они всплывают именно в ненужный момент. Ну вот как назло, но не случайно. А все потому, что мозг помнит. Он боится повторения. И тогда нужно не бороться с этим, а сказать себе: «Да, это было. Но это было тогда, а сейчас другой день, другой зал, и я уже другая». Это были 4 главные причины страха публичных выступлений. А теперь хорошие новости. Этот страх можно не просто преодолеть, его можно превратить в союзника. Не бороться, а использовать. Первое, что помогает, это переименование страха. Назовите свое волнение не паникой, а энергией перед стартом. Не «я умираю», а «у меня включился режим фокуса». Я однажды назвала свое состояние режимом перед прыжком, и мне стало легче. Я представила: я не падаю, а прыгаю. И страх стал похож на ветер в лицо, а не на обрыв под ногами. Второе – это заземление. Простое упражнение, которое помогает даже детям. За минуту до выхода – вдох на 4 счета, задержка на 4 счета, выдох на 6. Так можно повторить 3 раза. Это такой сигнал мозгу: мы в безопасности. Нас никто не кушает и не казнит. И правда, мозг немного отпускает. Третье – контакт с реальностью. Я всегда себе напоминаю: люди в зале не ждут моего провала. Они пришли за смыслом, а не за шоу. Если я дам им хотя бы одну честную мысль, это уже победа. Ну и 4-й пункт – снятие телесного напряжения. Наше тело – это, как знаете, такая антенна. И если она вся дрожит, сигнал просто не проходит. Поэтому важно его перезагрузить. Одно простое упражнение может удивительно помочь. Представьте, что вы железный человек. Напрягите все тело сразу и вытяните руки и ладони, стисните челюсти, напрягите ноги, плечи, живот, все, что можете. И задержитесь в этом состоянии секунд на 10-15 до предела. А потом раз и резко расслабьтесь. Сбросьте напряжение, как будто скинули тяжелый рюкзак. Но если вы на виду и не можете так делать, представьте в руке половинку лимона. Поднесите к лицу, почувствуйте аромат, а теперь начните выжимать его всей силой, сжимая кулак. Выжимайте сок до последней капли. Все напряжение собирается в ладонь. Напрягайте, напрягайте, а потом отпустите. Сок вытек, кулак разжался, и тело расслабилось. Почувствуйте потом вкус той самой кислоты, которую вы выдавили. Прям как будто бы это все попало вам в рот. И слюна начала выделяться. Начала? Значит, мозг включился. И если он может среагировать на воображаемый лимон, он сможет среагировать и на ощущение уверенности. Представьте, как вы ходите на сцену спокойно, как люди слушают с интересом, как они вам благодарны. Сфокусируйтесь на этом. Как-то раз на одном из мероприятий ведущая перепутала мой выход. Я ожидала, что у меня есть еще 10 минут. А она вдруг говорит: «А сейчас слово нашей удивительной гости». Я встала как вкопанная. Впервые 5 секунд я просто молчала. Потом посмотрела в зал и сказала: «Вот сейчас у меня настоящее публичное выступление. Без подготовки, без заметок и без плана. Но у меня есть сердце, и я расскажу вам, что в нем». И начала. В тот день я поняла: не идеальные слова трогают людей, а искренние. Как говорил Марк Твен, есть 2 типа спикеров. Те, кто волнуется, и те, кто врет. Даже президенты, актеры, певцы – все испытывают волнение. Главное не в том, чтобы его не было, а в том, чтобы оно не мешало передать смысл. Один из моих любимых моментов в Библии – это история о Моисее.

Бог призывает его говорить перед фараоном, а он отвечает: «Я человек косноязычный и тяжело говорю». Даже Моисей, пророк, лидер, великий человек, боялся говорить. Но Бог не сказал: «Ну ладно, найду кого-то красноречивее». Нет, он дал ему поддержку, дал человека, который ему помог. Чудо! Бог использует даже тех, кто боится, особенно тех, кто сильно боится. История знает много случаев, когда страх сцены превращался в силу. Черчилль, один из величайших ораторов, в юности заикался и избегал выступлений. Однажды он выступал перед аудиторией и на третьей минуте замер. Он забыл текст, просто стоял в тишине. Потом извинился и ушел. Но он не сдался. Он учился, репетировал, сокращал тексты, тренировал интонации и стал символом стойкости. Не потому, что не боялся, а потому, что продолжал. Хочу поделиться еще одним простым упражнением. Я называю его «карта боли». Возьмите лист бумаги и напишите: чего я боюсь, что может пойти не так, что будет самым страшным сценарием. А теперь придумайте этим страхам имена. Например, «профессор, потеющий лоб» или «сеньор, забытый абзац». Да, это звучит глупо, но как только вы начнете смеяться, страх уменьшится. Юмор обезвреживает напряжение. А вот интересный эксперимент. Исследователи дали группе людей выступить перед камерой. Первой группе сказали: «постарайтесь не нервничать». Второй группе сказали: «просто сосредоточьтесь на смысле». А третьей сказали: «скажите себе вслух: я взволнован, и это нормально». Последняя группа получила самые высокие оценки, потому что не боролась с волнением, а приняла его. Хочется рассказать еще одну историю. Однажды во время войны в Древнем Риме солдату поручили выступить перед войском с речью. Он был простой парень, не красноречив, но он вышел и сказал: «Я не умею говорить красиво, но я здесь, чтобы напомнить, мы защищаем не стены, а наших матерей, наших детей, нашу землю». И тишина превратилась в рев аплодисментов. Сила речи не в словах, а в сердце, которое за ними. Мне однажды на выступлении задали вопрос: «Вы никогда не боитесь, что скажете глупость?» Я ответила: «Боюсь. Но если это случится, я скажу: ой, кажется, я только что сгенерировала цитату из будущей книги по ошибкам». И смех, он обезоруживает страх. А принятие ошибки делает нас ближе к слушателю. Иногда я рекомендую людям попробовать так называемую пятиминутку живой речи. Каждый день в течение недели говорить вслух на любую тему, даже если это рассказ о том, как вы варили овсянку. Главное – говорить вслух. Это включает голос, уверенность, скорость мышления. И это мышца. Чем чаще тренируешь, тем легче. И еще, начинайте не с идеального текста, а с смысла. Ответьте себе на вопрос: что я хочу, чтобы люди почувствовали после моей речи? Это важнее структуры, слайдов и цитат. Я как-то выступала перед подростками. Хотела начать с умной цитаты, но вдруг вспомнила, как я в детстве боялась выходить к доске. И поэтому сказала: «Вы знаете, что в школе я однажды спряталась за шкафом, чтобы не рассказывать стихотворение». Они заинтересовались. И с этого пошел контакт, потому что искренность строит мост быстрее, чем риторика. А иногда страх маскируется под многословие. Мы стараемся заполнить паузу любой ценой. Говорим быстрее, вставляем слова-паразиты, смеемся не к месту, сбиваемся на «ну», «в общем», «типа». Нам кажется, если будет тишина, все подумают, что мы не знаем, что сказать. А на самом деле не тишина страшна. Страшно встретиться с собой, услышать дрожь в собственном голосе. Но именно пауза делает речь сильной, сильнее, чем многословие. Давайте закрепим эту важную мысль заданием. Это будет актуально для тех, кто хочет прокачать навык красивых выступлений. Вспомните три самых часто употребляемых фразы, которые вы говорите, когда нервничаете. Например: «ну как бы», «в общем», «на самом деле». Запишите их. А теперь замените на паузу.
Просто помолчите. Пауза сильнее слов. Она дает смыслу пространства. И еще попросите кого-то из близких записать вас на видео, когда вы просто рассказываете анекдот, например. И посмотрите это видео. Вы удивитесь. Ваша мимика, голос, жесты не так уж и плохи. Мы не видим себя со стороны. И часто очень даже зря. Хочу закончить на важной ноте. Публичное выступление – это не про «докажи, что ты хорош». Это про «передай что-то ценное». Это не экзамен, это подарок. Как сказано в притчах, от мудрого сердца вразумительные уста, и убедительность прибавляется на устах его. Когда в сердце есть забота, в словах появляется сила. Не потому, что вы идеальны, а потому, что вы искренни. Поэтому, когда вас в следующий раз позовут выступить, не думайте: «Я боюсь». Скажите себе: «Я волнуюсь, потому что мне не все равно, а значит, могу». Не прячьтесь за шкафом, выходите. Даже с дрожью в колене. Ведь сцена – это не место для безупречных. Это место для тех, кто готов делиться. А значит, и для вас.

Здравствуйте! В Библии упоминается такое явление, как огонь неугасимый, и связан он с наказанием грешников. Почему огонь не гаснет, и неужели Бог накажет нечестивцев именно таким способом?

0: Сегодня мне особенно приятно представлять вам нашего гостя, потому что он не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй.
1: Здравствуй, Юля.
0: Очень приятно тебя снова видеть здесь. И также очень интересно продолжить тему, которую мы рассматриваем уже на протяжении нескольких встреч. Эта тема связана с адскими муками, с гиеной огненной, с наказанием грешников, в общем, со всем тем, что, можно сказать, ждет человека в загробной жизни. И мы изучаем, что об этом говорит Библия, то есть есть ли это загробная жизнь, есть ли наказание грешников вообще, накажет ли Бог грешников и каким образом. Итак, сегодня мы говорим на такую тему, многих интересующую, не очень уж и приятную, конечно, как неугасимый огонь. Вот в Библии эта фраза употребляется несколько раз. И когда мы говорим о неугасимом огне в связи с наказанием грешников, вот, ну, просто ужас охватывает. Потому
1: да,
0: что,
1: конечно.
0: Да, потому что сразу рисуют воображение картинки, да, в принципе, не только воображение, но и на каких-то, ну, наверное, да, и фресках в старинных тоже изображено наказание грешников, и в том числе и пламя адское.
1: Микеланджело сколько рисовало таких сцен.
0: Да, да, то есть грешники мучаются. Эти муки нескончаемы, они никогда не завершаются. Грешники стонут, рыдают, плачут. 100 раз, возможно, пожалели о своей грешной жизни. Или, наоборот, не каются в ожесточении сердца. Но, в общем, вот эта картина неугасимого огня, насколько она соответствует библейскому учению? Ведь это фраза из Библии, огонь неугасимый.
1: В том-то и дело.
0: Да.
1: У нас такая трудность возникает. Мы открываем Библию, начинаем читать, а там огонь неугасимый, да?
0: Угу.
1: Огонь неугасимый, огонь неугасимый. И человек думает, ой, как же так? И Бог такой получается жестокий.
0: Конечно.
1: Угу. Я понимаю, там наказал, огонь попалил, люди погибли, их нет теперь. Да, воздаяние справедливо. А тут, представляешь, неугасимый. Причем вот это выражение «неугасимый», оно так и означает – который невозможно угасить.
0: Да.
1: Получается.
0: Вот еще в странах, где существует, ну, высшая мера смертная казнь, угу, тоже люди ищут, как гуманно это сделать.
1: Угу.
0: И это делают люди грешные, слабые. Как это сделать гуманно с человеком, да?
1: Ну да, есть.
0: А тут получается, Бог наказывает грешника. И совершенно негуманно, просто ужасающе.
1: Да, вот надо в этом, да, разобраться, потому что на самом деле непросто это все. Вот, давай попробуем тогда все-таки. Ну, во-первых, да, ты действительно права, что несколько раз встречается вот это выражение «огонь неугасимый» 3 раза. 3 раза встречается в Новом Завете. Все это слова Иисуса Христа. А, не слова Иисуса Христа, там в 2 местах слова Иисуса. И 1 раз это слова Иоанна Крестителя. То есть такая связь.

получается. Мы сейчас посмотрим на отрывочек, который мы уже читали. Это Евангелие от Марка, 9 глава. Так, Евангелие от Марка, 9 глава. И сразу здесь три места. Это 43-й текст, где Христос дает такое наставление своим ученикам, предостережение, и он говорит: «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее.

0: гиену, в огонь неугасимый. И последнее место, получается, вот это у нас 48-й текст, где говорится о черве, да? «Червь их не умирает, и огонь не угасает». Угу. Вот, то есть получается, это вот слова Иисуса Христа. Если мы смотрим Евангелие от Матфея, 18 главу, стих 8, то, по сути, это параллельное место Евангелию от Марка. Вообще, на самом деле, Евангелие от Марка, оно первым было написано, угу. Потом Матфей написал. Угу. А у нас, получается, расположение идет так, да, что да, вначале Матфей, потом Марк. Да. Угу. Вот по написанию, на самом деле, Марк первый, Матфей позже написал. Но все равно, Матфей, 18 глава, стих 8, тоже мы видим. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки и без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». Только здесь уже мы видим, меняется другое слово – огонь вечный. Вот. Ну и еще одно место, это мы его читали, но можно тоже посмотреть, это Евангелие от Матфея, 3 глава, где уже Иоанн Креститель проповедует и говорит о Мессии, то есть о приходе Иисуса Христа, да, в 12 стихе он так и говорит, лопата его, то есть Мессия в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. И вот у нас действительно возникает вопрос. Конечно, может быть, мы уже в каких-то образах и выражениях разобрались, да, мы уже теперь немножечко понимаем, что, например, что такое гиена. Те, кто, может быть, не смотрел, нужно посмотреть именно гиену, что это такое, да, мы разбираем.
1: Да, тему, где мы разбирали гиену огненную.
0: Да, а вот огонь неугасимый, на самом деле, это метафора, она реально сложная, и в чем ее сложность? Сложность ее состоит в том, что если понимать ее буквально, как и говорит греческий текст, то действительно остается впечатление, что огонь не гаснет никогда. То есть он будет гореть и будет гореть. Встает только вопрос природы этого огня. Угу. Если мы смотрим ветхозаветные образы огня, то, например, нам на ум приходит, ну, например, огонь, и где Бог карал, например, грешников. Какие у нас могут быть сцены огня?
1: Ну, когда карал, вот, например, восстание, я недавно читала, Корея, Дафана
0: и Аверона,
1: когда разверзлась земля, они, как там написано, в преисподнюю, да, сошли, и остальных бунтовщиков попалил огонь от Бога.
0: Да.
1: Да. То есть, видимо, с неба сошел огонь.
0: С неба сошел.
1: Каким-то чудесным образом, без возжигания человеческих рук.
0: Да, раз с неба так.
1: Да.
0: А если вспомнить самый такой ранний такой образ, очень известный, это Содом и Гоморра.
1: Конечно же, да.
0: Но там же все-таки написано «сера» и «огонь» спали с неба. То есть все равно природа огня на тот момент, когда это было, мы же не можем это изучить. Наблюдать, заснять на видеокамеру состав.
1: Никто там мы не понимаем. Телефон не снимал.
0: Да, как это случилось. Но, тем не менее, города сгорели, потому что дым поднимался от них. Да? То есть все равно образы огня, как наказание, они действительно присутствуют. Это так. Есть случаи в Библии, когда Бог с помощью огня уничтожает грешников. Да. Но он именно уничтожает. И поэтому нам нужно вот как бы в этом термине, получается, разобраться. Огонь неугасимый. Давай мы сейчас попробуем кое-что посмотреть. Во-первых, как я уже сказал, образ у нас идет из Ветхого Завета. И один образ, на который Иисус Христос явно ссылается, ну, когда вот мы читали Евангелие от Марка, да, 9 главу, там прям Христос говорит про огонь, ой, про червя, да, что червь их не умирает, и огонь не угасает. И вот эта фраза «огонь не угасает», оно потом и стало в основу «огонь неугасимый». Да? Вот. Вот смотрим. Исаия. 66 глава, стих 24. Мы в какой-то из программ об этом уже тоже говорили и читали, но мы повторимся, потому что некоторые образы, они перекликаются друг с другом. Здесь говорится о восстановлении Божьего нового порядка, нового мира. Бог восстанавливает Израиль, святые и праведные искуплены.

0: были спасены, у них начинается новое небо и новая земля для них, да, как бы Бог такое обновление делает. И вот они живут счастливой жизнью, ходят к Богу на поклонение каждую субботу, но в 24 стихе страшная картина. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет. И будут они мерзостью для всякой плоти». Вот здесь образ очень яркий, а он метафоричный. Понятно, что когда описана сцена, что ты выходишь из храма на поклонение Богу, после поклонения Богу, и ты видишь вокруг трупы, то это образ наказания Божьего суда, который что сделал? Совершился. Однако картина эта действительно страшная, нечестивые. То есть, скорее всего, здесь такой образ, чтобы нужно понимать, о каких нечестивых идет речь. Это реально злые, жестокие люди. Люди, которые могли развращать, совершать какие-то мерзости, гнусные дела. То есть мы не говорим о людях, которые ошибались, допускали какие-то ошибки, каялись, исправляли свой путь. Это не об этом. Это говорится о людях злых, то есть люди, которые идут по пути зла.
1: Упорствовали.
0: Упорствовали, грехи, бунтовали, грехи, да, в своем грехе и так далее. И когда ты встречаешься с таким человеком, а если люди пострадали от таких людей, то что они ждут? Они ждут Божьего возмездия, Божьего суда. Так ведь? Ну, какого-то наказания, потому что на самом деле это так. Хочется справедливости в жизни.
1: Где-то в Библии есть тексты о том, что кровь мучеников, ну, как бы вопиет.
0: Вопиет, да, там не кровь.
1: От земли вопиет кровь.
0: Там души.
1: Там души, да,
0: под жертвенником, да. Это мы будем говорить, кстати, у нас будет про бессмертную душу, когда мы прямо очень интересный образ. Но неважно, я просто сейчас хочу показать, что иногда мы, когда говорим о нечестивых, мы все-таки должны понимать, что это действительно гадкие, подлые люди, от которых страдали праведники. И вот когда возмездие Божие совершается, и они видят, что Божье возмездие совершилось, и выходят и видят, ну, как бы трупы, пусть и зрелище страшное и неприятное, но оно в сердца людей праведных вселяло, что Божий суд справедлив.
1: Ну а вот. Что, я не очень понимаю, это реально так и будет? То есть люди будут на поклонение ходить, возвращаться, каждый раз ходить, возвращаться, и там вот эта гора трупов, вот рай называется?
0: Да, хороший рай. Дело в том, что мы немножечко, скорее всего, в разном контексте с тобой. Я что хочу сказать?
1: Ты сказал, что это образ.
0: Да, это образ.
1: Мы как бы продолжаем говорить, и кажется, что это как будто реальность.
0: Это образ, который нужен был для того, чтобы показать, что Божьи суды, вот что будет с нечестивцем. Его истребит Господь. Но тело не будет захоронено. Вообще, на самом деле, это же не очень картина такая, когда валяются трупы, и еще их червячки едят.
1: И некому их
0: похоронить. Понимаешь, и некому похоронить. То есть вот эта вот сцена, которую он рисует перед глазами, она действительно страшная. И эта сцена нужна была для того, чтобы показать людям, какое возмездие Бог совершит. Да? Червь не умрет.
1: Я так понимаю, это образ того, что праведники точно будут знать, что они отомщены,
0: да,
1: что ли.
0: Что они отомщены.
1: Что, может, слово «месть» не очень христианское. Ладно, что справедливость совершилась.
0: Нет, а почему?
1: Божье возмездие. Ведь Бог говорит мне возмездие, и я вас дам.
0: Все-таки
1: предоставьте мне быть, ну, как бы возмездие совершить. То есть, что оно совершилось. Вот как из зала суда выводят, зачитывают приговор преступнику, справедливо его выводят. И отправляют его там сидеть там 15 лет или пожизненно.
0: Ну, может, пожизненно.
1: И это семья пострадавшего видит.
0: Да.
1: Она видит, что ему зачитали приговор, он заключен под стражу, и его повели, и его
0: вот
1: отправили.
0: Здесь как раз и это то же самое. Это как бы очевидное свидетельство, внешнее свидетельство того, что суды Божьи праведны, они совершились, и вот что теперь происходит с нечестивым. У нас образ, конечно, такой страшилок, потому что сегодня всякие фильмы ужастики показывают. И нам, если мы вот так вот насмотрелись их, и потом это читаем и смотрим, то, конечно, у нас совсем не те образы рисуются. А тут же образ вот именно явного Божьего выполнения приговора. И поскольку они не захоронены и лежат, и грызут их червячки всякие, жучки, червь не умирает, потому что там их много. Много еды. И они кушают. А огонь нужен именно для того, чтобы

0: вот это вот, ну, скажем так, это своего рода антисанитарные нормы, да, то есть для того, чтобы не бактерии, вот эти вот, да, трупные, они не развились, их нужно сжигать. Поэтому они сжигали. Вот он как бы образ. Огонь не угасает, но оно как бы это метафора. То есть она не в буквальном смысле, огонь не угаснет, что будет гореть. Потому что все-таки там видны же, показаны же трупы, а не души, правильно? Вот. То образ вот этой, ну, получается, как бы свалки, что ли, да, как она и была потом в Иерусалиме.
1: Да, мы говорили вот, уже в одной
0: мы об этом говорили,
1: гиену огненную.
0: Вот,
1: да,
0: гиену огненную.
1: Этого места, да.
0: И, кстати, когда мы в Марка читали, в 9 главе, там как раз гиена стоит вместе, смотри, гиена стоит вместе, в 43 стихе, с двумя руками идти в гиену, в огонь не угасим.
1: Да. Да?
0: Угу. Поскольку гиена – это была свалка в Иерусалиме, мы об этом говорили, нужно просто посмотреть программу, которая так и называется, гиена огненная, да, и там будет более подробно об этом. Но она здесь сочетается как раз именно с этим. Огонь неугасимый, он связан с гиеной, то есть с этой свалкой. Однако еще один момент, очень интересный. Давай прямо, вот, прямо посмотрим, как это иногда говорится. Надо читать внимательно, если не понял, надо еще раз прочитать. Снова не понял, еще, и тогда будет на какой-то момент, там, может, на 10-й раз ты вдруг поймешь. Смотри, что мы здесь видим. Когда Христос говорит о соблазнах, так, ну, которые у человека есть, там, либо рука, да, либо нога, когда, либо что, глаз.
1: Себя глаз, рука или да, нога.
0: Так, что у нас? И он говорит, если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Не кажется странным?
1: Конечно, кажется.
0: Это как вот, это что, топорик?
1: Отсеки, руку, отсеки но ногу, же, вырви глаз.
0: Но это же, слушай,
1: что? Нет,
0: но
1: во-первых, это в принципе маловероятно.
0: Так.
1: Это не под силу человеку вот такое вот совершить самому с собой.
0: Вот.
1: Вот.
0: Значит,
1: и
0: здесь говорится, да, о каком-то решительном
1: действии. И какое-то
0: действии.
1: Очень радикальное. Да,
0: да, потому, зачем это нужен образ? Этот,
1: да, да.
0: Смотри, сегодня иногда в разных фильмах используются различные спецэффекты. Они должны зрителя пробудить. Потому что если образ будет такой неяркий, то ты не заметишь этого. А если он очень яркий, да, либо этот образ может вызвать какое-то, например, отторжение. Значит, режиссер достиг цели, если ты реально почувствовал страх или почувствовал ужас, или, например, тебе стало неприятно это. То есть он достиг своей цели, потому что он создал эту картину. Вот Иисус в данном случае, он делает, ну, он как профессиональный, в данном случае, сценарист, который перед людьми рисует вот этот вот яркий образ, который должен был их побудить принять решительное действие. Божий час суда может настать внезапно, и ты можешь быть к нему не готов. Чтобы быть к нему готовым, да, нужно сделать что-то сейчас. Сейчас нужно исправить, изменить свою жизнь, задуматься о своей жизни и начать все заново. Потому что пока ты живой, у тебя есть этот шанс. И вот поэтому Бог говорит это, что вырви, как бы, да, откажись от греха, откажись того, что тебя вводит в этот грех, так? Поэтому
1: и
0: здесь...
1: Я так понимаю, извини, что перебиваю, что и ты должен заплатить цену,
0: да,
1: за,
0: да,
1: следование за Христом. Это не легкая прогулка где-то, насвистывая, ты прыгаешь, да, по дорожке.
0: Это
1: ты идешь за Христом, и это определенный путь, это подвижничество. Да. Поэтому ты платишь цену. Ну, как бы ты выбрал, и значит, ты отсек все, что тебе мешает идти за Христом.
0: Это здорово, да, вот цена, это вообще прям потрясающе. А потом дальше, смотри, что получается. Еще одна важная деталь. Так. Лучше тебе, 43-й текст, это все тот же. Лучше тебе увечному войти в жизнь. Обрати внимание, войти в жизнь. Интересный образ. Потому что фраза «войти в жизнь», она как раз и подразумевала, как войти в царство. Вот у нас Царство Божие или там Царство Небесное, оно обычно воспринимается, ну так, например, умер человек, и если он жил благочестиво, то душа его возносится в рай, как бы в Царство Божие попадает, да? Ну вот так, Царство Небесное – это где все святые и ангелы славят Бога день и ночь и так далее. То есть вот там они блаженствуют. Царство.

0: Божие, Царство Небесное на самом деле, дословно. Это, опять же, ветхозаветнее выражение, которое означает владычество Бога. Божие правление, Божья власть. И человек входит в царство или входит в жизнь не в смысле, что он из одного места переходит в другого, а это может произойти в его жизни. Не куда-то он перешагивает, а войти в жизнь означает, что он принимает верой Бога и таким образом становится как бы его подданным. Да? То есть он служит теперь Богу. Вся жизнь его – это жизнь как служение. И войти в жизнь в данном случае здесь – это вот то воздаяние, которое тебе Бог дает, когда ты отказываешься, отрекаешься. Да? И когда метафора отречения, она такая яркая, но символичная, и мы говорим, это не буквально, то, соответственно, вот эти образы, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, то мы же тоже должны понять, что это не буквальное выражение, а образное. Что это не буквально, в смысле, лучше тебе с двумя руками вечно гореть в аду и мучиться. Не, это и хочет Иисус сказать. А вот есть жизнь, это Божие владычество. И есть приговор. И теперь тебе нужно решить. И в этом отрывке, который вот мы читали, да, когда Христос использует это выражение «огонь неугасимый», то он использует метафору не для того, чтобы запугать людей, а для того, чтобы они задумались и сделали выбор. И теперь еще один момент по поводу неугасимости. Иногда эта фраза «неугасимый», мы уже читали, да, из Исаия, она, фраза «огонь неугасимый», некое напоминание праведникам, что суд и мщение Божие совершилось. То есть «огонь неугасимый» – это метафора, означающая, что наказание свершилось, и назад его невозможно отменить. Потому что человек уничтожен. Его нет. Все. Нету ничего о нем. И назад ты не откатишь никак. Это не компьютерная программа, когда там может бывать точки восстановления, да, и если у тебя сбоит программа, ты ее нашел точку восстановления и откатил всю систему к той дате и так далее. Вот это вот не это. Это Божий, Божий приговор, Божий суд, если он, Бог решил, что это нечестивый, и он заслуживает наказания, и он не заслуживает пощады и прощения. Все, конец. И в этом отношении невозможно этот огонь отменить. Вот в каком плане.
1: Если уже Бог решил, это никто не отменит.
0: Да.
1: Потому что Бог решил это по справедливости, зная всю ситуацию, зная сердце человека и видя, что человек каяться не хочет. Так?
0: Да.
1: То есть уже для покаяния нет больше возможности.
0: Когда мы читали Матфея 3 главу 12 текст, там опять же вот этот образ из сельского хозяйства взят. Лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. А солому сожжет огнем неугасимым. Может быть, это природа Божьего огня. Не буквальный огонь, в смысле, который возгорает от горения материалов, да, каких-то. А это Божий огонь, Божья слава, Божья сила, например, которая тоже может быть. Вот, например, Моисей, когда просил Бога показать ему себя, славу Божию.
1: Да, славу
0: да его, покажи Божию. Мне славу свою. Это вот Исход 33 и 34 глава. А Бог говорит ему, что ты не можешь увидеть меня и остаться в живых. И очень часто, когда мы видим образ Бога, он почему-то всегда пребывает в неком свечении, да, в неком сиянии, в этом свете.
1: В какой-то завесе.
0: Да,
1: образа Бога человек не видел.
0: Не видел. А еще иногда бывают такие моменты, когда, например, есть такая фраза «Бог есть наш огонь, Бог наш есть огонь поедающий». Интересно, да? То есть как бы получается образ Бога в виде пламени. И, может быть, это будет такое явление Бога, когда Бог, открывая себя во всей своей полноте,

0: так просияет силой и мощью своей, что грешники, они просто не способны будут в этом состоянии находиться. И просто сгорят. Вот это, я думаю, так.
1: Бог реально уничтожит грешников с помощью огня?
0: Конечно. Но я только... думаю, что... Угу. Ну да,
1: Библия
0: потому что...
1: Об... пишет об этом, да?
0: Но все-таки...
1: Но мы еще будем говорить.
0: Да, мы будем об этом говорить.
1: Суде, да.
0: Но просто огонь, это, конечно, такая апокалиптическая метафора. То есть, с одной стороны, ну как бы здесь нужно быть очень осторожными. Буквализм и метафора.
1: Угу.
0: То есть, скорее всего, метафора, она должна нам помочь увидеть Божие наказание. Неизменность этого наказания, бесповоротность его и так далее. Да?
1: Угу.
0: И огонь неугасимый можно еще понимать, как действие Бога совершается сейчас, а последствия его будут на всю вечность.
1: Угу.
0: Если Бог решил дать тебе жизнь вечную, никто этого не отменит, поэтому у тебя и жизнь вечная, потому что она не твоя жизнь,
1: а
0: жизнь
1: Бога
0: века,
1: данная.
0: То есть жизнь Бога. Она тебе как бы дается, ты питаешься, ты пребываешь в его славе, и поэтому живешь, как ангел Божий. Да? А когда Бог принимает решение уничтожить, это значит, что он принял решение уничтожить, и все. И теперь получается вот это вот наказание, оно неизменное, и оно как будто вечное, понимаешь?
1: Поэтому вот в этой как бы притче, что ли, как это назвать, и сказано, что ну и что толку, что у тебя две руки и две ноги? Ты, если будешь ввержен в адское пламя, тебя ничто не спасет. Да, если ты считаешь, что это какие-то твои заслуги, или ты чем-то обладаешь, что поможет тебе избежать Божьего суда, нет. Единственное, что может избежать Божьего суда, это принятие Бога и покаяние.
0: Да, покаяние и вера в Иисуса Христа.
1: Понятно, очень такая сложная тема. Конечно, она, ну, как-то и интересно знать ее подробности, и в то же время и страшно. Хорошо, что мы говорим об этом, потому что мы точно говорим, что имеет в виду Библия. И что она не имеет в виду, мы тоже видим. И мы видим, что какие-то моменты, в которые мы верили, которые мы считали действительно истинными, на самом деле в Библии совсем по-другому толкуются. Итак, мы еще продолжим наш разговор в наших следующих встречах. Спасибо большое за ответы.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься

0: Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас! Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне.
1: Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре.
0: Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца. Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки. Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом. Они живут в семьях, которые называют колониями. Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей. А живут сурикаты в глубоких подземных норах. Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты. Болты? Это вроде гаек и болтов?
1: Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил.
0: Болт-холс – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы спрятаться при приближении опасности. А о приближении опасности они узнают от своего сторожа, который подает им сигнал тревоги. Это тот самый сурикат, который любит стоять вот так.
1: Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность.
0: В то время как остальная часть колонии охотится или играет. Но самое интересное вот в чем. Часовых никто не назначает.
1: Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно, потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге.
0: Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах.
1: В настоящей семье все заботятся друг о друге.
0: Не только семья, но и друзья тоже. Как говорит Библия, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
1: Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей,
0: или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь, мы заботимся о тех, кто нам дорог. А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками.
1: Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
2: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье.
1: Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают.
0: Сурикаты такие дружные, что все делают вместе.
1: Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
0: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
1: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище.
0: Совместную работу также можно назвать сотрудничеством. А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел. Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем.
1: Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
0: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
1: Сурикаты мы или люди, мы все можем достичь великих целей,
0: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем. А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?

0: над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка. Тогда я успею надеть свои любимые украшения.
2: Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
3: Окей.
2: И вот эти, опа, вот распутайте их вместе.
3: Все, распутали.
4: Отлично.
2: Благодарю.
4: Ты чего? Я быстро.
1: Спасибо, Мирослав.
2: Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мама тоже любит.
1: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
5: А, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
1: Какая?
5: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
1: Вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята, поможем? Пошлите, поищем.
5: Все вроде тут было.
1: Как... Где они? Вот если бы наша собака-здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
3: Окей.
4: Я не достаю.
3: Я могу достать.
1: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
4: Нашел.
1: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
5: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
4: Сядем.
5: Ну вот. Вот, садитесь. Я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята. У нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав. И моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
1: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый мой бус.
5: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
1: А что же тогда?
5: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение?
3: Чудеса?
5: Нет.
4: Здоровье?
5: Нет.
1: Доброта?
5: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
1: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как буса.
5: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть... как кто-то делает добрые дела. Ну, может быть, мама, папа. А может быть, вы сами делали добрые дела?
4: Я делала.
5: Да, расскажи.
4: Какие? Я маме помогала мыть раковину.
5: Ох ты! О, как взрослая. И ты
1: хорошо.
5: Смогла достать молодец. До раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет. Ну, ты умничка какая.
1: А ты, Мирослав?
6: А я пылесосил дома.
5: Ух ты!
1: Тоже

0: Убиралася.
1: Да.
2: Здорово. Да,
1: я
2: да, да,
1: маме
2: да.
1: Помогала мыть полы.
2: Да, да, отлично, отлично. Ну
1: только
2: вот.
1: Теперь у нас пол слишком скользкий.
0: Но зато чистый.
2: Да, но зато чистый.
1: Мы там все падаем, как на катке.
2: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
3: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям. Говорили им, я говорил им приятного полета в лифте.
2: В лифте?
3: Да.
2: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета.
1: Я говорила простые слова добрые.
2: Молодцы. О, здорово. Ну, слушайте, вы молодцы. Да-да-да, правильно.
0: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
2: Да? Да-да-да-да-да.
0: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
2: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про эту одну чудесную песенку.
4: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет. Вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат. На качелях прокатиться. Видим я и ты, много доброты. Выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок кому абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова. Добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты много доброты, выглянешь в окно, добряков полно.
2: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорить ласковые слова всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте и скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
0: Давайте.
2: Да? Давайте. Итак, мама.
1: Мамочка.
2: Да, молодцы, правильно. Кошка.
1: Кошечка.
2: Кошечка. Да, да, да. Собака.
1: Собачка.
2: Собачка. Аня.
1: Анюта.
2: Анюта. О, это особо доброе слово.
0: Да.
2: Так, а Мирослав? Мирослав, Мирослав, Мирославчик. Нет?
0: Да.
2: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри, как Анюта. Тебе приятно, когда тебя называют Анюта?
1: Да.
2: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
0: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
2: Да, да, да, да.
0: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.
2: Да, Наденька.
0: Да.
2: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
0: Молодец.
2: Молодец, хорошее
1: спасибо.
2: Слово.
1: Спасибо.
2: Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог». Да-да, Ну, а еще какие? Если вы кого-то встретили...
1: Я тебя люблю.
0: Здравствуйте, до свидания.
2: Здравствуйте.

0: До свидания.
1: Я тебя люблю. Какие замечательные слова. А что, если вы вдруг, ну, бывает так получилось, что вы кого-то обидели? Что нужно
0: Извините.
1: Сказать? Извините, простите. Да.
2: Я еще придумала, если вы с кем-то поссорились, то можно сделать такую мерилку. Давайте мизинчики.
1: Давай. Ну-ка.
2: Давай.
1: Что за мерилка? Покажи нам.
2: Мы друг другу все простили, чтобы больше не грустили.
1: Да. Так. Очень хорошая мерилка. И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
0: Да.
1: Да? А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот недавно.
0: Да.
1: Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
2: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
1: А зачем долго ждать? Давай, ты у меня помощница.
2: Я вам предлагаю сделать кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм. Оно все под снегом.
1: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка, я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
2: Вот такую вот мы и сделаем.
0: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
2: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем, чтобы
0: могли. А я видела гнезда птичек.
1: Ой, это очень редко.
3: А я вот такое гнездо
0: видела. Я много.
3: А я вот такое вот видел гнездо.
1: Это очень редко.
2: Домики для
1: Можно
2: птичек.
1: Да, домики для
0: Спротик
1: птичек.
0: Спротик от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
1: О, наверное,
2: вот
1: там
2: мы
1: живут
2: такие
1: добрые
2: сделаем.
1: Дети.
2: Да.
1: Вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
2: Мы возьмем вот такую вот толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
1: Так, ну-ка.
2: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
1: Угу.
0: Я бы сам одной сделала.
1: Так. Понятно, туда будут залетать птицы.
2: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
1: Угу.
2: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки, это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
0: Ну, а если страшно быть?
3: Да им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
2: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот...
1: Так, давай я тоже поучаствую в производстве
2: да,
1: твоего доброго дела.
2: Да, профессор Бодрячок, я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
1: А, с удовольствием.
2: Для них.
1: Так, я понял. Сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так.
2: Подержи.
1: И проделаем здесь. Там Оп. Дырочки. Так, сейчас. Ну вот. Так. Угу.
2: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны.
1: Угу.
2: Ань, поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху
1: да,
2: завязать?
1: Ну-ка.
2: Умеешь завязывать?
1: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
3: Я умею морским узлом.
2: Ух ты, это очень крепкий узел.
1: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
2: А еще один сделай, чтобы он лучше держался.
1: Как там морской узел вяжется?
3: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
2: Да, вот так вот.
1: Ну, все.
2: А
1: вот мы справились.
2: Вот еще что мы сделаем.
1: Чудесно.
3: Это что? Зачем?
2: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.

0: Так.
1: Вот эту птичку вот здесь приклеил.
2: Только надо
3: вот
2: еще.
3: Вот какая птичка. Да-ка.
1: Приклеивай.
3: Так, давай, приклеивай птичку.
1: Вас, профессор Бондарчук, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
3: Так, так, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы ее приклеим. Так. Угу.
1: Сейчас смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки. Это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
0: Они его клевать будут.
3: Да. Да.
1: Вот так. Осталось вот только в кормушку.
3: Такая вот у нас получилась картинка.
1: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
3: да,
1: и семечек.
3: И наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали.
1: Да,
3: ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну а сейчас всего доброго. До свидания. До скорых встреч.
1: Пока.
0: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Как христиане, мы верим в силу молитвы. Молитва – это не просто какой-то особенный обряд, это часть жизни христианина. У молитвы есть огромная сила, которую христиане порой недооценивают, и серьезно недооценивают. Многие скептики пытаются доказать, что вообще-то от молитвы эффекта не больше, чем от плацебо, но в современное время поставлено не десятки, а даже сотни научных экспериментов по изучению силы молитвы. К примеру, в одном из медицинских учреждений поставили эксперимент, в котором участвовало несколько тысяч больных. Их разделили на 4 группы. Одной группе сказали, что о них будут молиться, но о них не молился никто. Другой группе сказали тоже, что о них будут молиться, и все их имена раздали в молитвенные группы разных церквей верующих людей. О них молились эти молитвенные группы. Третьей и четвертой группе не сказали ничего об этом эксперименте, они даже не знали о своем участии в нем, но третью группу, списки участвующих в этой третьей группе тоже раздали в молитвенные группы для того, чтобы верующие люди молились о них. О четвертой группе не молился никто. Результат потрясающий. Дело в том, что по окончании лечения, по окончании этого эксперимента, обратили внимание, что у тех, за кого молились, вне зависимости от того, знали они об этом или не знали, у них было гораздо меньше побочных эффектов, их выздоравливание проходило быстрее и легче для пациента. И это всего лишь один из множества экспериментов, которые были проведены на эту тему. Сила молитвы потрясающая. Но много ли мы знаем о том, что такое молитва? Ведь порой мы произносим слова, высказываем свои желания, говорим это перед Богом и не задумываемся о том, что и это может быть нашей молитвой. В качестве примера я хотел бы взять книгу «Чисел». Книга «Числа», 4-я книга Моисеева. Она на первый взгляд ничего о молитве не говорит. Но если мы откроем, будем читать внимательней, то мы заметим, как народ израильский постоянно что-то говорил вслух Моисея, который вел их, и вслух Господа Бога, который на самом деле вел их. Мы читаем, что они, ходя по пустыне, то и дело просили чего-то у Бога. То дай нам мясо, то воды, то вот эта манна, которую мы ежедневно едим, чудесным образом падающая с неба, надоела нам, опротивила. То через некоторое время они уже просят себе смерти в этой пустыне. И не задумываются о том, что все это Бог слышит. Книга «Числа», глава 11. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал». И в 4 стихе.

стихе мы также читаем: «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали». Ропот. Что такое ропот вообще? Синоним ропота – это нытье. Вот здесь мы и читаем как раз, что они начали роптать, начали потом плакать или ныть вслух Господа. Хотим того, хотим другого. Вспомните, сколько раз вы видели непослушных.

который топчет ногами, прыгает на месте и орет как можно громче, чтобы получить желаемое. Что в итоге получается? Особенно если то, что он просит, во вред ему. Мы читаем, что они просили как-то мясо. Что получили? Господь говорит, будете есть мясо. Ни день, ни два, месяц будете есть. Удивился даже Моисей, который видел чудеса Божьи немалые. Но Господь, если что-то говорит, это не проходит бесследно. И вот налетели перепелы, нагнал их сильный ветер. Настолько, что покрыл все пространство вокруг стана почти на метр высотой и на достаточно большое расстояние за пределы стана. Народ собирал их мешками, и кто собирал по несколько мешков, написано, собирал мало. И они ели. Но представьте себе, что произошло в этой пустыне со всеми этими перепелами. Они мгновенно протухли на этой жаре. И уже через несколько дней разразилась эпидемия. Написано, Господь поражал их. Господь ли поражал их? Господь ответил на их молитву. Просили мяса, слезно просили, сильно просили. Пожалуйста. Через некоторое время они уже забыли, что это с ними было. Они подошли к обетованной земле. Вот они стоят у порога. Им осталось только войти и овладеть ею. Но пошли соглядатые, посмотрели, вернулись и говорят, нет, там народ сильный. Подождите, а вы забыли, как вы вышли из Египта? Как вы вышли ни с чем, фактически с детьми, с пожитками, со стадами, со скотом своим, а за вами гналась армия египетская на железных колесницах? Что вы могли сделать? Вы забыли, как Бог чудесным образом избавил вас? Они говорят, нет, мы не осилим этот народ, который там живет в Ханаане. Лучше бы мы умерли в пустыне. И что происходит? Бог говорит, хорошо. Бог говорит, хорошо, обращается к Моисею и говорит, будем ходить по пустыне 40 лет, пока не умрут все, которые этого пожелали. Пока не умрут все, которые в сознательном возрасте сюда пришли и отказались войти в эту землю. Как часто мы, обращаясь к Господу, обращаясь к небу, не думаем, что наши вопли являются молитвами. Не думаем, что порой, когда мы начинаем ныть перед Господом, дай нам то или это, Господь даст. Будет ли это во благо нам? Милость Божья гораздо более велика, чем мы думаем. Господь терпит нас и долго не дает нам то, что принесет нам вред. Но если мы будем настаивать, лучше нам вспомнить пример Иисуса Христа, который, будучи Богом, тем не менее в Гефсимании молился «Отче, да будет воля Твоя!» И не забывать в молитвах, в общении с Господом просить, чтобы во всем Его воля осуществлялась в нашей жизни. Да благословит вас Господь!

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
1: Библия для меня – это книга, ну да, самая первая, самая главная в моей жизни.
2: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
3: До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии.
4: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
3: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, списком 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип. И последних глав Откровения у него вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4:13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажные рукописи. Это то, что нам известно.
4: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг. Сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
3: Вот, правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах

0: До 19 века практически цитация была приблизительная, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках, потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в десницу, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да? Минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет. Используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
0: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-то хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ним стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавлена, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. Стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а подъемщик 300. Представьте себе, какая разница. Да? То есть над переписыванием работали писцы. Как правило, стоя или сидели на скамье или на земле. Держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
0: Ну, наверное, перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами. И 2135 лекционариев – церковных списков.
0: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5 тысяч, почти под 6 тысяч. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй специалист.

0: список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
1: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
0: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому «Александрийскому типу». Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс 1-4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводится с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой. Вот перед тобой текст, который ныне принят всеми, и в котором мы не даем ничего исправленного или ошибочного. Вот, потому что первое издание было подготовлено в 1516 году, а это, соответственно, век позже, да. Оно было меньше и удобнее того текста Нового Завета, который готовили специалисты. Была так называемая комплютенская полиглота. Она содержала греческий, латинский текст. Вот. Но она была очень большая и неудобная. А то, что сделал Рамсканский, было поменьше, и было удобно. Ее удобно было носить, удобно было пользоваться. И она, рукописи Рамсканского, о ней мы немножко рассказывали раньше, с него и делался перевод Лютера. И перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами в достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, Вода и Кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух – едины». Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст, более древний текст, является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более позднее.

0: близко. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютная идентичность сразу самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19, еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения, Иоанна дает здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него вместо... И в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено словом «книга». То есть получается, что у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни. Участие в книге жизни. Дерево жизни, книга жизни. То есть, если человек не записан в книге жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получается больше прав, чем древняя рукопись. А древняя рукопись говорит, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре».
2: «Вот я скоро приду, — говорит Иисус. Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги этой».
1: «Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись».
0: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество... если мы видим, где текст как каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
3: «Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохновили.

пахнули с пылью жаркой и запахом священных роз. Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово.

0: Генерал Редигер, военный министр начала XIX века, в своих воспоминаниях писал: «Это была личность особенно светлая и симпатичная. Чрезвычайно умный, очень начитанный, добрый, деликатный и благовоспитанный великий князь производил на всех имевших с ним дело чарующее впечатление. Сегодня мы познакомимся с поэтом, который скрывался под инициалами К.Р.» Великий князь Константин Константинович Романов родился в 1858 году в Стрельне. Его отец Константин – сын Николая I, мать Александра, до замужества принцесса Саксонская. Преподавателями юного Константина были такие знатоки русской истории, как Сергей Соловьев и Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. Теорию музыки вел Ларош, автор известных работ, посвященных Глинке и Чайковскому. Все великие князья обязаны были служить. Константин Константинович был командиром лейб-гвардии Преображенского полка. Под его началом проходил службу будущий император Николай II. Позже великий князь командовал военно-учебными заведениями. Он глубоко увлекался искусством. Был тонким ценителем изящного, перевел Гамлета на русский язык, а также удачно переводил Гёте. Без преувеличения можно сказать, что с Романовым связано становление русской переводческой школы. Государственная деятельность Константина Константиновича началась в 1887 году, когда он был избран почетным академиком Императорской академии наук. Это был первый и единственный в истории России случай, когда Академию наук возглавлял член царствующего дома. При столь высоком покровительстве в Академии наук осуществился ряд крупных научных и культурных проектов. Кроме того, князь активно занимался и общественной деятельностью. Константин Романов был известен как талантливый поэт, который подписывался псевдонимом К.Р. На его стихи Чайковский создал немало романсов. Свое призвание Романов видел в служении стране, словом. Он писал:
1: «Есть дар иной, божественный, бесценный. Он в жизни для меня всего святей, и ни одно сокровище вселенной не заменит его душе моей. То песнь моя. Пускай прольются звуки моих стихов в сердца толпы людской. Пусть скорбного они врачуют муки и радуют счастливого душой».
0: Такой взгляд на поэзию составляет один из устойчивых мотивов его стихотворений и прямо отсылает нас к идеям чистого искусства –

0: Для Константина Романова это поэзия, льющаяся с неземной высоты, возвышающая душу, поэзия мира, добра, надежды и любви, которая позволяет забыть юдоль земную и не потакать страстям черни. Константин Романов говорит о вере без размышлений, об умении простить и возлюбить ближнего, не роптать на судьбу и принять жизнь такой, какая она есть, и принять ее с радостью.
1: Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Что для него слова? О чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы? О том, ужель не ведает всезрящий?
0: Константин Константинович был человеком религиозным. И если исходить из его творчества, видел в религии отражение истории и философского поиска. В христианском духе воспитывались и его дети, которых у него родилось 9. Через многие годы после его смерти стало известно, что он собирался уйти в монашество и даже просил на это разрешение Александра III, но тот отказал. Суета и суетность его всегда раздражали. И свое желание часто уезжать из столицы он объяснял стремлением быть подальше от столичных дрязг, светской мелочности и пустых разговоров. Цикл «Библейские песни» в творчестве Романова показывает, что внушенные Богом песни Давида способны утишить дух унылый и облегчить мучения. В то же время библейские песни – это иллюстрация к Священному Писанию. Оно для Константина Романова не только книга спасения, но и священная история, которая сохранила абсолютно достоверные факты и события.
1: Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные, в грустной юдоли земной, пусть в ваше сердце вливаются, и небеса сочетаются с чистою вашей душой.
0: Романов был человеком, безусловно, творчески одаренным, не только как поэт, музыкант, но и как актер. Он сыграл Гамлета в им же переведенной пьесе и Иосифа Аримафейского в своей драме «Царь Иудейский». О пьесе «Царь Иудейский» нужно сказать особо. Это произведение в 4 действиях, написанное белым стихом. Ее автор стал одним из зачинателей религиозного ренессанса в России. Драма примечательна тем, что в ней описаны последние дни Иисуса Христа перед распятием. Но сам Спаситель в пьесе не показан. Его жизнь, учение, страдания, воскресение передаются героями пьесы, среди которых есть и тайный ученик, и явные последователи, и противники, сочувствующие и не понимающие, что происходит. Но нет ни одного равнодушного. Автор ярко отражает всю глубину и любовь Спасителя, его миссию здесь, на земле. Драма не оставит равнодушным ни одного зрителя. Это необычайно эмоциональное и дарующее надежду произведение. Вот его заключительные слова.
1: «Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы! Осанна! Смерть и страх исчез! Светлеют наши взоры! Хвалите Бога море даль и океан безбрежный! Да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный! Хвалите Господа с небес и славьте человеки! Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть попрал навеки!»
0: На многие стихи Константина Романова написаны христианские гимны.

0: Учи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Всех, которых пришел искупить Ты своею пречистою кровью, бескорыстной, глубокой любовью. Научи меня, Боже, любить.
1: В стихотворениях Константина Романова легко угадывается исходный мотив – божественная красота мира и объединяющая этот мир – любовь, которой противостоят земному существованию человека. В природе он видит проявление вечной красоты нездешнего мира, а в земной любви – вечное чувство, данное Творцом. С этой красотой и этой любовью поэт соизмеряет земное бытие. Они же являются источником его вдохновения.
0: Задремали волны, ясен небо свод, светит месяц полный над лазурью вод. Серебрится море, трепетно горит. Так и радость горе ярко озарит.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое».

0: Когда мы поменяли дачу, я был весьма разочарован. Дело в том, что вместо ожидаемой по обозначению на карте довольно большой реки с красивым названием Понарь, мы увидели, что в реальности она оказалась небольшим ручейком. Осушая болото, люди спрямили русло, а через некоторое время речка обмелела, и теперь местные жители называют ее Валовой за рукотворные валы по берегам. А от болота, кстати, также обещанного картой, остались пара ям с водой и отводная канава. Но за 10 последующих лет многое изменилось. Недалеко от соседнего товарищества поселились бобры.
1: Они перекрыли отводную канаву плотиной. И болото, которое человек раньше осушил, снова наполнилось водой. Более того, эти инженеры-гидравликусы мира природы, бобры, соединили свое болото с соседними торфяными ямами. Образовалось большое озеро, берега которого бобры изрыли норами, где и поселились своей дружной семьей.
0: Со временем бобров стало больше, и все подходящие для нор берега оказались заняты. Казалось бы, вот и закончился золотой век бобриного царства. Но нет.
1: Нехватка места для нор не помешала бобрам дальше обустраивать свое поселение. Вот это грандиозное сооружение из веток и земли – не что иное, как знаменитая бобровая хатка. Для бобров это и укрытие, и жилище, и родильный дом. А вот и следы семейной жизни бобров. Это короткое бревнышко, не что иное, как конфетка, которую бобры-родители принесли своим малышам. Кора на ней полностью объедена. Это значит, бобрята хорошо покушали.
0: В последние годы на речке Валовой появились плотины, а с ними омуты и быстрины. Выше одной из плотин образовался глубокий пруд. Берега заросли ивы, ольхой и осиной, чья кора столь вкусна и питательна для строителей плотин, нор и хаток. Валовая снова стала понырью. Подведем итог. Человек превратил речку с заводями, омутами и перекатами в мелкую прямую канаву, а бобры вернули речке разнообразие. Человек осушил болото, увеличив опасность пожаров. Бобры же вернули лесу воду, а значит и защиту от огня. Русский пейзаж с извилистыми речками и перелесками называют бобровым ландшафтом. И по своей способности преобразовывать окружающую среду, бобры занимают второе место после человека. Но в отличие от людей, бобры поддерживают в природе постоянство и разнообразие. Обводняя торфяники, бобры исправляют человеческие ошибки. Работая не спеша, но непрерывно, они совершают великое. Их нехитрые гидротехнические сооружения востребованы всем природным сообществом. Размышляя о глупости людей и мудрости Божьих созданий, Агур сказал: «Вот 4 малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляет пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставит дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Если бы Агур жил в наших местах, в этот список вошли бы и бобры».

Я Бог любящий, Иегова сущий, я Творец вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий.

наполняющий все во всем. Я Бог слышащий твои молитвы, я Бог знающий

Ох, любящий, я отец твой, я Бог ищущий.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем программу «Иначе говоря». И сегодня мы рассматриваем пятую заповедь. Пятая заповедь, она говорит о послушании родителям. Я хотел спросить вас, ребят, в вашей жизни, как вы понимаете вот пятую заповедь?

0: Эту заповедь, как вы понимаете, почитай отца и мать. Слово «почитай». Как бы вы могли иначе выразить сегодня?
1: Уважай.
0: Почитай, значит, уважай. Хорошо, еще есть варианты?
2: Люби родителей.
0: Люби родителей, это очень...
1: Слушайся.
0: Серьезные, хорошие. Слушайся, спасибо.
1: Вежливо с ними разговаривай.
0: Хорошо. Что еще может быть такое необычное можно сделать для своих родителей, чтобы выразить им свое почитание?
1: Элементарно, даже вот если они тебя попросили что-то сделать, то ты из уважения к ним сделаешь это дело, даже если тебе это будет как-то, ну, не хочется делать вот что-то, а ты из уважения к ним, ты их почтишь, и ты выполнишь все, что они просят.
0: Ага, хорошо. Ну, я хотел, ну, все правильно, я бы хотел вас спросить, но всегда ли легко слушать даже вот хороших родителей?
3: Ну, конечно, нет. Мы все люди разные, у нас разные мнения. Вот. И поэтому очень часто происходят разногласия. Мы одну вещь понимаем так, они это видят по-другому. Но они же пожили, они мудрее. А мы-то как бы мы тоже самые умные. И поэтому у нас разногласия какие-то происходят.
0: Да, кстати, о вещах, о нарядах, о том, как одеться на какое-нибудь мероприятие. Бывают разномыслия поколений?
3: Конечно.
1: Пока только они и бывают.
0: То есть это самое для вас сегодня это самый актуальный вопрос, да? Хорошо. А вот в вопросе уважения к родителям и заботы о них, что бы вы могли сказать? Пожалуйста.
1: Все родители нас любят и заботятся о нас, но мы, к сожалению, особенно в подростковом возрасте, возможно, иногда заботу или какой-то совет воспринимаем как-то резко. То есть они нам сказали, как сделать лучше, мы это восприняли как какую-то критику, какое-то унижение. И, к сожалению, из-за этого бывают какие-то разногласия и непонятки между родителями и детьми.
0: Но видишь, ты говоришь о заботливых, да, родителях?
3: Ну, иногда реально бывает критика и унижение. Ну, что делать, если, родитель правда к тебе так относится? И как бы я не знаю.
0: Спасибо. Вот мы вначале говорили о хороших родителях, да, а теперь следующий момент. А как быть с теми родителями, которые, это не только по вашему мнению, да, а это, реально видно, что они, может быть, недостойны такого доброго и хорошего отношения.
2: Можно от себя сделать все хорошее, заботиться о них, несмотря на их отношение к тебе. Даже если они поливают тебя грязью, сравнивают с землей, ни во что не ставят. Хотя ты тоже как бы личность, человек, их ребенок, да? Несмотря на их отношения, тем более, как они к тебе относятся, это их дело. Но ты должен, как христианин, как верующий человек, как их ребенок проявляет себя с наилучшей стороны по уважению к ним.
3: Ну, это тоже неправильно, потому что если ты будешь постоянно позволять другим себя унижать, ты не будешь знать себе цену, и это твою самооценку, во-первых, сформирует неправильно. Mm-hmm. Ты всегда везде себя будешь принижать и вообще ставить ни во что, а это значит, что это неправильная личность, потому что человек должен себя любить. А как он будет себя любить, если его так воспитывали, что он ничтожество?
2: Тем смирение, более, что не детском... смирение не обязательно это унижение. Совсем не обязательно себя унижать. Можно просто с родителями обговорить определенные рамки, сказать, что мне неприятно, когда ты со мной так обращаешься.
3: А если они не слушают?
0: Спасибо.
4: Просто как бы родители себя не вели, да, и как бы тебя это не раздражало, как бы тебе это не нравилось, нужно понимать, что они как минимум тебя родили, и просто хотя бы только за это их уже уважать можно. Вот. Но, конечно, как бы ты не можешь так закрыть глаза, жить себе спокойно, как бы когда тебя каждый день там терроризируют или еще что-то. Ну, здесь люди ходят к психологам там годами и даже при этом не справляются. Uh-huh. Вот, поэтому тут так не скажешь, как помочь, что нужно делать здесь, это не решит проблему. Вот, часто проблема решается, когда просто дети уезжают из дома и живут отдельно.
0: Я хотел спросить вас, а дети решают, где им, в какой семье родиться? Есть такое?
3: Нет, они не...
0: Это справедливо?
3: Я не знаю, я насчет того, что мы должны уважать родителей за то, что они нас уже родили. Почему? Что такого? Родить может каждый. Ну, как бы я к тому, что уважение, мне кажется, оно заслуживается не этим, а годами, и как к тебе относятся родители. Ну, потому что, допустим, меня родители родили, оставили меня одну, меня воспитывали другие, я их уважаю, потому что они мне были родителями, а не те, кто
4: меня...
3: Если
4: тебя воспитывают, ну, твоя, ну, другая семья, да, ты их уважаешь.
3: Но уважать тех, кто меня родил и бросил.
4: Ну, например, Бог тебя сотворил, да? Ну,
3: бросал меня.
4: Ну, а если ты вообще человек неверующий, да? Если, ну, если он как бы понимает, что кто-то дал ему жизнь, кто-то дал эту вообще возможность, он, ну, должен быть благодарен за это.
0: Спасибо, друзья.

0: необходимо их уважать и заботиться о них. Но я бы хотел еще...
1: Вот я просто скажу, что если в Библии, в заповеди написано, что «почитай отца и мать», там не сказано «почитай отца и мать», которые тебя не бросили.
0: А, то есть уточнения нету каких, ну, да?
2: Вот. С этим я уже согласна. Просто к тому, что за то, что меня родили, почему нужно уважать, если ко мне никак не относятся?
0: Да, я вам хочу.
1: Они родители тебя просто потому, что они твои родители. Вот. А в Библии написано «почитай отца и мать».
0: Да. Я вам хочу историю рассказать. Два мальчика, Сергей и... Сергей это был младший, и Дима. Дима старший. Эти ребята... они оказались в другой семье. Так уж случилось, что периодически их направляли то в одну семью, то в другую. И вот последние, где они находятся, это в той семье, где они сейчас, они стали приемную маму называть, ну, мамой. Шло время, были определенные непонимания у них с этой приемной мамой, но в течение полугода все нормализовалось. Теперь появились проблемы с прежними родителями. Там были суды, были разбирательства, они хотели вернуть своих детей. Судья не позволял, и опека не позволяли это сделать. Но от того, что было доброе отношение, вот этой женщины было добрым к детям, ну, она была достаточно строгой, но вместе с тем добрая. Потом снисходительное и доброе отношение к родителям этих мальчиков. Теперь, вы можете себе представить, и мальчики говорят ей «мама», и их родители говорят ей «мама». Это удивительно, потому что со временем, когда люди стали выстраивать взаимоотношения, нормальные взаимоотношения с теми людьми, с той семьей, куда забрали этих ребят, их направили, это органы опеки. Теперь уже дело разворачивается так, что вскоре детей вернут обратно в семью. И это фактически, ну, победа для той мамы, которая взяла этих ребят, потому что она смогла привить им добрые отношения к родителям. Дело в том, что мальчики их то в огонь, то в воду бросало. Они то своих родителей любят, потом они говорят, что они плохие, они нас бросили. И вот так их штормило из стороны в сторону. А эта женщина им говорила: вы понимаете, вы меня называете мамой, это очень хорошо, но вы должны помнить, что у вас есть настоящая мама, и вам нужно ее уважать. Она говорила о пятой заповеди и раскрывала им вот этот принцип, что ты будешь долго жить, лучше будет тебе, независимо от того, какие у тебя родители. И вы знаете, эти ребята поддавались этому уговору, этому влиянию. И сегодня, если раньше они категорически были против возвращаться к родителям, то сегодня, ну, младший он сразу захотел. Мама, мама. А старший, он осознанно возвращается. И он серьезные беседы ведет с своими родителями. Ну, я бы не сказал воспитательные, но такие... если вы нам разрешите, чтобы мы верили в Бога, тогда мы вернемся в семью. Если вы будете поддерживать нас и будете с нами ходить там, на богослужение, мы обязательно к вам вернемся. И это дало надежду родителям. Отец первый раз в жизни одел костюм. Можете представить, для него это... Он никогда в жизни не одевал, даже на выпускном, ну, как не был в таком одеянии. А здесь вот это прощение и это забота. Они достаточно молодые, эти родители, но это забота детей о своих родителях, о их репутации, о том, чтобы они были настоящими папой и мамой, очень сильно на них повлияло. Поэтому, когда мы смотрим Священное Писание, давайте мы прочитаем пятую заповедь. Оль, прочитай, пожалуйста. Пятую заповедь.
2: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе».
0: Угу, спасибо. «Почитай отца и мать». Вот посмотрите, отец, папа, мама, они упоминаются в этой заповеди. И что интересно, в некоторых местах мы можем встретить

0: есть, где вначале упоминается отец, потом мама. В следующем тексте наоборот. Сначала говорится «почитай мать и отца». В Священном Писании мы видим, что родители, они являются полноценными, полноправными воспитателями своих детей. Потому что в некоторых культурах где-то преобладает такое, что больше мать занимается воспитанием детей. В других регионах, я даже удивился, там, если какие-то проблемы возникают, отец забирает детей, и все, он их воспитывает. И для меня это, конечно, потому что для нашей территории это, конечно, необычно. Обычно всегда так, что мама заботится о детях. А вот южнее, там бывают случаи, где конкретно отец, на нем обязанность вырастить, поднять и воспитать детей. И я даже видел такие случаи, когда женщина лишилась своих детей, и она буквально с ума сходила, потому что, ну, как так? Мои дети не со мной. И интересно, что через время эта семья воссоединилась, потому что они просто... Ну, отец не справлялся, и мать не могла отдельно без своих малышей. У Господа и отец, и мать в этой заповеди, они уравнены в правах. Хорошо, следующее, что я хотел вас спросить по поводу... вот знаете ли вы в Священном Писании о требованиях, которые есть у Господа к родителям? Что в Священном Писании говорится о воспитании детей и что Господь ожидает от родителей?
1: Там какой-то текст есть, что «наставь юношу в начале пути». Вот, как да. Бы. Это, наверное, обращение к родителям как раз, наверное.
0: Да, спасибо. Это в притчах мы находим такой текст, что «наставь юношу в начале пути, и он даже когда состарится, не свернет с него». Ну вот еще один текст. Оль, пожалуйста.
2: Еще в Библии написано «и вы, родители, не раздражайте своих детей». Вот такой там
0: спасибо,
2: текст есть.
0: Спасибо, спасибо. Ефесянам 6 глава, 4 стих. Верно, есть такой текст, и он очень важен, потому что очень часто где-то завышенными требованиями я как родитель каюсь, признаюсь, что это очень часто может происходить в моей жизни, когда я хочу, чтобы мой ребенок выглядел хорошо, чтобы он был послушен, чтобы не было никаких замечаний со стороны. Но на самом деле это иногда может мешать по-настоящему, мешать нормальным взаимоотношениям родителей и детей. В истории нашей страны, в истории, в мировой истории, есть очень много примеров, когда проблемы поколений, они очень серьезно влияли на события, на мировые события. Вот посмотрите, даже то, что произошло в 1917 году, когда была революция, там очень серьезно была задействована молодежь, и основная идея была такой, что то, что у родителей есть, то, о чем они учат своих детей, это все якобы устарело. Но прошло несколько поколений, и когда уже люди вдоволь напробовались того, что хотели, той свободы, которая была, тогда вернулись все-таки к простым, но очень важным истинам, записанным в Священном Писании, что забота о родителях, послушание родителям – это очень важная составляющая в жизни. И если семья, если ячейка общества, она очень надежная, сильная и крепкая, тогда и само государство будет достаточно устойчивым к любым кризисам. Скажите, что легче – сломать веник целиком, ломать его, или развязать вот эту нить, которая связывает, и ломать каждый

0: трость отдельно, каждую палочку отдельно.
1: Каждую палочку отдельно.
0: Ну а почему?
1: Ну, потому что она одна, ее легче поломать.
0: И вот смотрите, пятая заповедь, она как раз служит вот таким очень серьезной связью поколений, которая помогает человеку в жизни. Я хотел бы, чтобы мы прочитали еще один текст. Малахия, 6 глава, там последние стихи. В этой книге, где написаны, вернее, 4 глава, 5 и 6 стих. Найдите, пожалуйста, перед вот. Евангелием от Иоанна.
2: Можно читать?
0: Да, да, прочитай.
2: «Вот, я пошлю к вам Ивию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием».
0: Видите, да, надвигается кризис, очень серьезный. Это получается, что самый страшный день, самый ужасный день, день расплаты всего человечества, да, каждый предстанет на суд. И Бог дает очень интересное обещание. «Я пошлю в последнее время, перед наступлением вот этого очень непростого времени, я пошлю Илью пророка». Что вы знаете о пророке Илье из Священного Писания?
3: Он спустил огонь с неба.
0: Так, Илья, огонь с неба. Еще...
2: На огненной колеснице вернулся обратно.
0: Так, ну, это вернулся, вы рассказываете заключительные обстоятельства.
3: Он жив до сей день.
0: Так, а что было в жизни пророка Ильи вот, в течение...
1: Он был как тоже пастор в своем роде, но он, скажем так, остался один, потому что всех остальных истребила царица, и он просто выживал с помощью Божьей. И есть одна такая интересная история, когда он пришел к вдове, и она ему отдала все свое последнее, и он попросил у Господа, чтобы он благословил ее, и у нее всегда не заканчивалось масло, и всегда была мука.
0: Значит, это необычный человек, пророк Илья, который очень серьезную работу провел для того, чтобы вернуть народ обратно к Господу. Вы помните, он заявил и спросил, ну, долго ли вам хромать на оба колена? Сегодня время решать, кому служить, Богу или тем идолам, которым вы служили до сих пор.
2: Да. А я вот помню, что в Библии еще написано, что вот в последнее время, да, сын поднимет руку на отца, отец поднимет руку на сына, вот, а здесь написано, что, ну, наоборот, как бы обратить сердца. Так что будет-то в итоге?
3: Я думаю, касаемо...
0: Будет то или другое, да?
3: Я думаю, касаемо пятой заповеди, мне кажется, она не должна идти только в одну сторону, то есть дети обязаны уважать отцов, ну, родителей. Мне кажется, этот конфликт отцов и детей, который длится, наверное, все человечество, мне кажется, он и в ту, и в другую сторону. И отцы должны понимать детей своих, не раздражать их. И дети должны повиноваться родителям в Господе, как сказано. И вот Павел пишет, что в последние времена настанет такое время, когда дети будут отцам непокорны. Мне кажется, от отцов много тоже чего зависит, потому что они воспитывают своих детей, и они должны понимать, что они живут уже в другую эпоху. Но также дети должны уважать родителей.
0: Да, можно так сказать, да, что посеет, человек, то и пожнет.
3: Но я думаю, то, что если человек, я имею в виду родители, они как бы плохие, ни во что не ставят, унижают, возможно, это повод ребенку, возможно, уже подростку, христианину, посвященному христианину, изменить родителей, сделать их хорошими родителями. И если подросток считает, что он, ну, вроде такой христианин, он может задать себе вопрос, какой я христианин, то есть по отношению к Богу, как к отцу. Всегда ли он мной горд? Всегда ли я его... Никогда ли его не
0: Спасибо.
3: Качаю?
0: Смотрите, я благодарю за вот этот момент. Очень важный, кстати, если я отношусь к родителям с почтением, если я забочусь о них, вы знаете, где бы я ни устроился, на какую работу бы я ни устроился, я всегда буду так же благородно и хорошо относиться к начальству, которое управляет всем процессом, всеми работниками.

0: предками там, на этом месте. И я знаю, что в 17 веке один из очень знаменитых путешественников, он просил капитана, который брал на борт моряков, он просил, чтобы он выбирал их очень тщательно. И первый вопрос, который капитан должен был задать этим морякам, уважают ли они своего собственного отца. И, ну, поскольку беседа шла доверительно с каждым моряком, как только моряк говорил о том, что он доверяет своему отцу, и он о нем заботится, тогда, несмотря на некоторые недостатки, капитан разрешал этому новобранцу подниматься на борт корабля. И это был верный знак, что этот моряк будет выполнять основные и очень важные задания для того, чтобы вся команда могла выжить. И вы увидите, по жизни так оно и будет. Если вы приняли сегодня решение, что вы будете относиться к родителям, причем без разницы, какими бы ни были ваши родители, вы будете к ним относиться снисхождением. Вы будете, ведь почитание родителей иногда, оно, ну, к сожалению, может выражаться только в том, что мы их прощаем. Мы их прощаем за то, что они, ну, что-то сделали недоброе в наш адрес.
1: Даже вот заповедь, хотя это, может, сейчас немножко не поддержит эту мысль, даже заповедь так звучит, ну, как бы она уже подразумевает, что это не так-то просто, да, почитать отца и мать там в каких-то случаях, но, как бы, вот если ты будешь это делать, продлятся твои дни, да, то есть, ну, ты давай постарайся, твои дни...
0: Что можешь сказать?
1: Что?
0: Насчет...
1: А я вот не
0: лет.
1: Знаю, мне самому интересно, я сам хотел спросить, потому что либо, если ты будешь почитать отца и мать, там, не знаю, ну, не будет каких-то таких скандалов и случайных увечий там каких-то, да, и ты, ну, подольше поживешь, либо что, но иначе я не знаю, как бы это может отразиться на тебе, либо тебя Бог благословит, не знаю.
2: А может эта заповедь относиться не только к родителям, но и к Богу? И мне кажется, чем больше мы любим родителей, тем больше живем и мы, и родители наши.
3: Мне мама рассказывала, что в одной стране есть такое, даже можно сказать, правило для всех жителей, что когда, допустим, заходит в транспорт какой-то человек пожилого возраста, то все должны, ну, многие ему должны уступить место. То есть там в этой стране, ну, как бы очень уважают старшее поколение. И то есть там у них за то, что ты своему вот отцу, допустим, не помог или что-то такое, это считается просто позором для семьи. Мама говорит, что в этой стране прям, ну, как бы, люди пожилого возраста живут очень долго. То есть для них, для молодого поколения, старшее поколение очень важно. То есть они к нему очень уважительно и, ну, хорошо относятся. И мама говорит, что, как бы, в этой стране как раз-таки очень долго живут все люди пожилого возраста. То есть, возможно, это и подразумевает, что... Почитай отца твоего и мать, и продлятся дни твои на земле. То есть твои дети к тебе тоже будут хорошо относиться, и ты долго проживешь.
0: Она не говорила, что это Япония, да?
3: Это Япония?
0: Да.
3: Буду знать.
0: Хорошо. Следующий момент. Смотрите, и правда, в книге Левит, 19 глава, написано: «Перед лицом седого человека, значит, взрослого, вставай и почитай лицо старца». То есть относись к старшему человеку, старшему от тебя, с достоинством и с уважением, потому что это правда. Нам сегодня легко, мы молоды, полны сил, но ведь не всегда так будет. И еще, когда такой человек, ну, уважающий старшее поколение, когда такой человек сам состарится, я вас уверяю, именно этот человек будет уважительно и очень благородно и хорошо относиться к молодежи. Потому что на протяжении всей жизни выстраиваются определенные наши привычки. И если вы привыкли благородно и искренне, и по-доброму относиться к тому, кто старше, конечно, мы не исключаем то, что необходимы определенные границы, чтобы никто не злоупотреблял вашей добротой, вашей покорностью, вашей готовностью помогать. Но вместе с тем, когда вы все-таки делаете доброе, вы всегда получите вознаграждение в любом случае. Подытоживая нашу тему,

0: Вот в нескольких словах, что бы вы хотели сказать? Какой девиз молодежи сегодня вы могли бы озвучить?
1: Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
0: Так, спасибо. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 31 стих, так?
1: Да.
0: Да, хорошо. Еще?
2: Могу сказать, что если, в общем, дни твои на земле не продлятся только благодаря тому, что ты будешь почитать отца и мать. То есть даже если ты будешь почитать отца и мать, но будешь какие-то другие там вещи, да, делать, которые не будут продлевать, то это не поможет. Это просто тем, кто надеется на это.
3: Скажу так, любя и почитая отца и мать свою, вы рискуете, ну, то есть вы имеете возможность прожить долгую и счастливую жизнь вместе с родителями.
0: Так, долго, то есть это даже родителям продлевает жизнь, да?
4: Почему она долгая и счастливая? Ну, потому что родители, мы просто забываем, что у них уже реально есть опыт. И от многих граблей они могут нас просто уберечь. И мы сопротивляемся, но на самом деле со временем, у меня такое было часто, я смотрю со стороны уже на ситуацию, которая произошла, где я поупрямилась, сделала по-своему, я поняла, да, надо было послушаться.
5: Да и нам даже приятнее, когда мы с родителями в хороших отношениях.
0: Спасибо, спасибо. Итак, дорогие друзья, пусть в вашей жизни то послушание вашим родителям, которое осуществится, пусть оно принесет добрые плоды. Мы благодарны вам, дорогие друзья, что вы были с нами на этой передаче. И пусть ваши родители, пусть ваши дети всегда чувствуют, что вы уважаете и старшее поколение, и подрастающее. До новых встреч!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.
1: Мы с вами участвуем в великой борьбе между добром и злом. Дьявол пытается постоянно каким-то образом помешать нам в наших отношениях с Богом. Можно ли испортить его планы? Давайте узнаем. Мы с вами продолжаем читать книгу Даниила, и вот мы уже достигли в нашем изучении очень важной и интересной главы, главы 10. В самом начале Даниил описывает, что события происходят в третий год Кира. Уже было издано первое повеление, часть людей переселились в Палестину, начали восстановление города, но Даниил очень смущен и переживает, поскольку он видит видение, и, как мы прочитаем позже, он называет это видение

великим, очень значимым. Даниил назывался именем Валтасара, упоминает он снова. Отсылая нас назад, в 5 главу этой книги, мы вспоминаем с вами действия этого царя, который очень уверенно шел против Бога, пытался заявить о том, что он является наивысшим правителем. И мы знаем с вами из 5 главы, что его жизнь завершается очень печально. Невидимая рука объявляет, что он взвешен и найден легким. Человек не может воевать с Богом. В этой главе Даниилу, можно сказать, что представлены уже начало видения. В главе 11 мы с вами увидим это грандиозное видение, прочитаем о нем. Но здесь, в главе 10, Даниил находится в предвкушении и понимает, что открываются сцены последних дней истории этой земли, и это не очень приятные сцены. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней». Мы читаем с вами 19 главу книги «Исход». Люди готовились к встрече с Богом, и 3 дня они готовились к этой встрече, омывали свои одежды, очищали свои дома. Но Даниил готовится к этой встрече 21 день, 3 раза по 7, что подчеркивает важность этого видения, его глубокие переживания и великое желание узнать, как эта великая борьба между добром и злом завершится. Мы читаем с вами 5-6 стихи, что сверхъестественное существо начинает беседу с Даниилом. Мы читаем с вами о том, что здесь же, в этой главе, сам Михаил вмешивается в происходящие события. И второй, по видимости, Гавриил, ангел, также вступает в беседу с Даниилом. О чем речь? Что мы узнаем? Что беспокоит Даниила? Во-первых, его очень сильно беспокоит, а как же истина Божья, пострадает ли она в этой великой борьбе? Потому что в 8 главе, 12 стихе мы читали с вами о том, что дьявол повергал истину на землю через эти силы, представительства свои земные. Мы читаем с вами о том, что истина находится в опасности на протяжении 8 главы, 9 главы, и вот в 10 главе снова эти сцены представлены этому Даниилу, этому человеку желаний, как мы читаем с ним. На что мы готовы с вами, чтобы познать истину? Готовы ли мы искать Бога, плакать, печалиться? И, в принципе, переживаем ли мы с вами, когда мы не понимаем истину Божью? Как вы видите, Даниил очень сильно переживал, и он и не ел, и не пил. Мы читаем с вами, что вино не входило в уста его, и мясо, и вкусного хлеба он не ел, и не умощал себя елеем. Обычно люди использовали елей и умощали свое тело, потому что было очень жарко. Но Даниил ничего не делает, его ничего не интересует. Он переживает за правду вечную, за истину Божью и за исход этой великой борьбы. В 7 стихе мы читаем с вами о том, что когда это видение началось, бывшие люди с Даниилом, они не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение. Нужно отметить, что реакция грешников на Бога явление всегда примерно такое. Когда мы читаем с вами книгу пророка Исаия, 2 глава, 19 стих, здесь написано, что «И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить эту землю». Вот нечто подобное происходит и в этой истории, в этом видении, что все люди, кто находился вместе с Даниилом, они очень сильно испугались, они убежали. В книге Откровения в 6 главе звучит вопрос, кто же устоит от явления славы великого Бога?

Но когда мы с вами ищем Бога, когда мы с вами почитаем Бога, когда мы с вами переживаем за истину, за судьбу этой Божьей правды, конечно же, Господь видит эти переживания. И в 12 стихе мы читаем с вами, как ангел касается Даниила. «Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я тебе скажу». И дальше в 12 стих. «И он мне сказал: не бойся, Даниил». Даниил расположил свое сердце к познанию истины. Очень сложно эту борьбу великую понять. Если у человека нет старания, если у человека нет желания вникнуть в Божье Слово, если у него нет этой, с его стороны этой попытки вникнуть, что Господь желает ему сказать, то, конечно, очень тяжело истину понять. Но Даниил – это муж желаний. Он желает услышать голос Божий. Он желает глубже понять, что означают эти Божьи видения о конце истории этой земли. Он желает понять, у какой план у Бога. Уже его не волнует Иерусалим, потому что он понимает, что сказанное Богом ранее уже исполняется. Но сейчас его волнует эта большая картина истории земли. Как же дальше сложится жизнь Божьего народа и что станет с истиной великого Бога? У Даниила земное и небесное – они всегда связаны между собой. В стихе 13 ему сказано, что князь царства персидского, который символизирует земные власти, земные царства, это человечество, противостоящее Богу. Написано, что он стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Нужно сказать, что ангел, ведущий диалог с Даниилом, дает ему понять, что идет противостояние. Нужно сказать, что с момента восстановления города и храма уже Божьи люди, верующие люди, они уже понимали, что есть противостояние, потому что мы читаем с вами, что один из наследных принцев по имени Камбиз, он стал соправителем Кира, и он уже противостоял восстановлению города. И вот на фоне этого противостояния Бог показывает, что есть более великое противостояние в планетарном масштабе, в вселенском масштабе между Христом и сатаною, между Божьим народом и между нечестивыми. И как в этой борьбе выстоять? Есть ли шансы у Божьих людей одержать победу? На самом деле, если бы не вмешательство Христа, если бы не вмешательство того, который подобен Богу, если бы не вмешался бы Михаил, то шансы были бы равны нулю. Ангел сообщает о том, что «Но вот Михаил, он пришел помочь, он вмешался в историю этой земли». Нужно сказать, что Михаил, о котором здесь идет речь, который мы знаем с вами, что олицетворяет Иисуса Христа и является им. О нем неоднократно сказано, что именно он противостоит дьяволу, именно он способен его одолеть. Мы читаем с вами книгу пророка Захарии, 3 главу. «И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». На самом деле мы, как люди, с вами бессильны. Мы можем противостоять, но без Христа эту битву мы с вами проиграем. И когда мы читаем с вами другое послание, послание Иуды, когда мы читаем, что был спор о теле Моисеевом, 9 стих, «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: да запретит тебе Господь». В этой главе, главе 10, еще раз отмечается, что во время этого великого видения

противостояния является Михаил, который помогает в этом противостоянии с земными силами одержать победу. Да, именно он встает на защиту Божьих детей. Вовлечение Михаила в это земное противостояние – гарантия того, что победит в противостоянии именно Бог и Божий народ. Когда персидский князь и князь Греции, которые являются отождествлением этих земных сил, когда они действуют, им противостоит сам Господь. В 14 стихе мы читаем с вами, что ангел возвещает: «А теперь я пришел тебе возвестить, что будет с народом твоим в последние дни, и как это видение относится к отдаленным временам». Может показаться, что Бог опаздывает с ответом на молитву. Но книга Даниила показывает нам, что эти силы, силы добра и зла, они реальны, что они на самом деле действуют. Иногда они кажутся нам настолько сильными, что противостоять могут Божьему плану. И кажется, что они одержат победу. Кажется, что Бог бессилен. Кажется, что верующие в Бога люди будут побеждены, и Бог проиграет. Главный вопрос, который возникает в этой главе и в сердце Даниила: как быть в это время великого противостояния? Что мы можем сделать, мы, как верующие люди? И особенно, когда нам кажется, что Бог запаздывает с ответами. Вы знаете, Даниил дает нам очень четкий, ясный ответ. Мы с вами уже говорили ранее, что в книге Даниила очень много молитв. Даниил очень часто молится. И мы читаем с вами его молитвы, очень глубокие, очень искренние. И нужно сказать, что глава 10 – это подготовка читателя к 11 главе. Потому что здесь сказано о великом видении, а позже мы прочитаем это великое видение, очень сложное по своему содержанию. Но уже понимая, что происходит противостояние между земными и небесными силами, мы читаем, что Даниил 21 день молится. И он понимает, что в этом противостоянии добра и зла молитва – это тот инструмент, который Божий народ может использовать, и Даниил его использует для того, чтобы противостоять силам зла. Мы можем с вами спросить: а что такое молитва? Это наступление или это защита для Божьих детей? Когда мы молимся, мы с вами атакуем силы зла или мы защищаемся от них? Так вот, в книге Даниила это как раз и есть наступление. Даниил молится, и молитвы его слышит Бог, и в ответ на молитвы его князь Михаил вступает для того, чтобы защитить свой народ. Апостол Павел, обращаясь к церкви в Ефесе в 6 главе, и начиная со стиха 10, предупреждает и говорит: «Наконец-то, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Он продолжает и пишет им: «Облекитесь в всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И дальше: «Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и, преодолев, устоять». Интересно, наша брань против этих темных сил, находящихся в Поднебесной, вступающих в постоянную схватку с человечеством для того, чтобы человек лишился этой возможности спасения. Но Даниил молится. Бог на стороне молящихся людей. Иисус вступил в эту войну, и Он на нашей стороне. Он с нами до скончания века. Автор видения описывает и говорит не только о том, что ожидает планету нечто ужасное. Он не желает напугать нас, что грядут события очень сложные, очень опасные. Он прежде всего, до наступления всех этих событий, Он желает нам сказать нечто очень важное. А именно, трижды в этой главе ангел касается Даниила. Каждый раз, когда он изнемогает и падает, он поднимает его. Дважды Даниилу сказано,

сказано: «Не бойся, Даниил, как только ты начал молиться, я услышал тебя». И снова мы читаем: «Не бойся», 19 стих, «муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И завершается эта глава словами: «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Какая благая весть! Господь не оставляет нас. Мы не одиноки. Он вместе с теми, кто молится. И Он снова и снова помогает нам двигаться вперед. Не бойся, мужайся, мир тебе. И, прикасаясь, поднимает нас, чтобы мы дальше продолжили наше странствование на этом жизненном пути. Бог не просто сообщает о очень великих, важных и даже страшных событиях. Он прежде всего желает достучаться до каждого из нас и сказать нам, что молящиеся люди, молящийся Божий народ все преодолеет, потому что с ними сам Господь, князь Михаил, и Он является гарантией нашего спасения.

Порой у человека возникает состояние, когда совершенно нет сил работать, учиться, даже просто проводить время с друзьями и семьей. Не хватает энергии даже смеяться. Что делать? Как быть, если пропала энергия? Давайте разбираться. Ситуация непростая. Не исключено, что требуется медицинское вмешательство. Поэтому, если помимо отсутствия энергии у вас сильная слабость, следует обратиться к врачу. Также стоит обратить внимание на следующее. Вспомните, что в прошлом заряжало вас энергией и помогало поддерживать ее. Найдите то, что вас вдохновляет. Это может быть добрый друг, чтение книг. Кстати, хороший источник энергии – священное писание. Домашний уют, хороший фильм, прогулка в любимом месте тоже являются отличными способами подзарядки. Не забывайте баловать себя небольшими сюрпризами. Физическое состояние – крайне важный источник энергии. Стоит обратить внимание на то, как вы питаетесь. В ваш рацион должны входить крупы, овощи, фрукты и другие полезные продукты. Следите за тем, что вы едите, и не пренебрегайте витаминами. Не забывайте пить воду. Она влияет на работу всего организма и крайне необходима вашему телу в нужном количестве – около 2 литров в день. Очень важный фактор, влияющий на наше физическое состояние – это спорт. При занятии спортом происходит распад гормона стресса, кортизола и адреналина, и вырабатываются эндорфин и серотонин – гормоны радости. Во время работы больших мышечных групп вырабатывается еще и тестостерон, который как у мужчин, так и у женщин повышает мотивацию и уверенность в себе. Крепкий и полноценный сон столь же обязателен для поддержания здоровья, как и физические нагрузки и правильное питание. Повышая качество сна, вы повышаете качество жизни. 7-8 часов в сутки – самое оптимальное время для того, чтобы хорошенько выспаться и набраться сил. Как я уже говорила ранее, Священное Писание может восполнить энергию и желание жить. Ведь эта книга содержит в себе столько ценной информации, которая нужна каждому человеку. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Я влюбился в тебя бесплатно, в твои губы и запах волос. Не отдал ни монетки, ни гранта, ни кредит и ни первый взнос. Я бесплатно под бликами солнца любовался твоими глазами. Наблюдал, как ты мило смеешься, осыпая вокруг все цветами. Я не отдал ни цента, ни фунта. Это словно подарок свыше. Наблюдать, как под самое утро ты так нежно дышишь. Я бесплатно смеялся и плакал, бил об стол и мотал круги. Я бесплатно стал лучшим папой. Я бесплатно тебя полюбил. Я бесплатно гулял с тобой в парке и качал малыша на руках. Кидал мячик собаке Лайке, учил сына на трех языках. Я бесплатно стал самым счастливым. Несомненно, мне повезло. Стал любить и быть тоже любимым. А за деньги так быть не могло.

0: Здравствуйте. Как Бог благословил Ноя после потопа? Почему радуга, как символ завета, так важна? И почему история Ноя заканчивается не тем, что он жил долго и счастливо, а тем, что он проклинает собственного внука? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Ну, начало следующей главы такое оптимистичное.
1: Угу.
0: То есть все хорошо, и Ной с семьей, наверное, просто счастливы были.
1: Да, это очень важный на самом деле отрывок. Для меня, во всяком случае, очень важный. 9 глава книги Бытие начинается со слов «Благословил Бог Ноя». Это не просто опять возвращаясь к тому, что значит «благословил», да? Это не просто пожелал ему хорошей жизни и все прочее там. А это все тот же смысл, который мы читаем и в первой главе книги Бытия, и во второй, и в пятой. Это все тот же смысл предназначения. То есть «благословил» — это значит, что ты теперь будешь вот так вот жить, вот твое предназначение. Интересно, что в этом смысле это слово здесь встречается последний раз. Хронологически потом, конечно, мы будем читать слово «благословение», но оно уже будет немножко в другом смысле употребляться. А вот здесь вот, да, давай прочитаем, а потом я как бы вспомню еще другие места, где мы его читали раньше, и сравним. «Благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее и с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь, размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». Вот интересно, что вот это все и есть благословение. Вот как мы прочитали в первом стихе: «Благословил Бог Ноя», и вплоть до окончания 7 стиха это все благословение. То есть благословил — это означает, что дальше ты будешь жить вот так, вот так, вот так и вот так. Да? Мы уже говорили об этом, что именно в этом смысле употребляется это слово. И я хочу, чтобы мы вспомнили, что когда впервые вот слово «благословил Бог» употребляется в книге Бытие. Мы говорили, что в первой главе, в 22 стихе, когда Бог творит морских животных и птиц, вот тогда первое благословение на весь тот мир, животный мир, который он сотворил. Вот, благословил их Бог, говоря: плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. Вот первое благословение. Был вечер, было утро, день пятый. Второй раз благословение упоминается уже по отношению к человеку. И вот сейчас мы сравним, чем эти благословения отличаются.
0: Угу.
1: Первая глава, мы с 28 стиха. «Благословил их Бог и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». В девятую главу, если мы перейдем. Схоже начало? Начало схожее?
0: Похоже, да.
1: Даже один в один, да, и здесь в девятой главе написано: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть вот это значит, после потопа не поменялось.
0: Угу.
1: Эта часть благословения остается неизменной. Дальше что? Дальше мы читаем. Да? «Обладайте ею и владычествуйте». Я первую главу сейчас Бытия читаю. До потопа.
0: Угу.
1: Едемский сад. «Владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Владычествуйте. А в девятой главе что написано? Второй текст.
0: Что они должны бояться.
1: Да. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они». Есть разница? Там они владычествуют.
0: Имеется, наверное, в виду, что это такой как бы добрый хозяин, который заботится.
1: Да, абсолютно верно. А здесь страшатся да трепещут. Почему я в прошлой передаче сказал, что во время потопа произошло некое такое пересотворение? Нет, слово перепрограммирование не подходит, но очень хочется его употребить. А вот некое пересотворение живых существ. Взаимоотношения между человеком и животными как минимум меняются. Да? Там человек их не боится, и до самого Ноевого потопа человек и животное, несмотря на то, что уже было грехопадение, не боялись друг друга, человек не боялся животных. А здесь теперь все взаимоотношения животного мира и человечества построены вот на этих вещах. Страшатся и дотрепещут. Сегодня никто не будет спорить, что если зверь даже нападает на человека, он делает это почему?
0: Чтобы защититься.
1: Чтобы защититься, потому что вражда, вот этот страх, трепет. Все. Окружающая среда, животный мир становится для человечества агрессивным.
0: Человек тоже становится агрессивным.
1: И человек становится агрессивным. Ну, человек, да, после грехопадения сразу стал агрессивным. А вот взаимоотношения человека и животного мира меняются. Это первое, что поменялось. Во всяком случае, первое различие вот в благословении после потопа, в Ноевом благословении, в благословении Адама. Дальше мы читаем. В Бытие, первой главе, 29 текст, мы читаем, да? «И сказал Бог: вот

0: Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие да будет в пищу. Да? Что Бог дает в пищу первому человеку, Адаму и Еве?
1: Плоды растений.
0: Плоды растений. Человек не употреблял мясную пищу. Человек не ел животных. Он владычествовал над ними. Он заботился о них. Он их защищать должен был, призван был. А что происходит? Что мы читаем?

0: вам все. Только плоть с душою ее и с кровью ее не ешьте». Удивительно, но после потопа Бог в своем благословении предназначает человеку теперь есть других живых существ. Такого не было в Едемском саду. Не было в Едемском саду, а здесь есть. Мне очень, ну, для меня это очень значимо. Почему? Потому что, как я уже сказал, происходят определенные изменения в человеческой природе, в том числе на физиологическом уровне. Человек, если жил до потопа, мы читали, да, мы читали, там, 900 плюс, это было легко, 950 лет, это так, средний возраст человека, да, средний, как бы, уровень жизни, да, средний возраст жизни. Теперь, после потопа, мы чуть позже это увидим, тремя равными, так как скачками, жизнь человека с 900 лет уменьшается, там, до плюс-минус около 100, и там, да,
1: 120.
0: Чуть позже и того будет меньше. И некоторые здесь как раз видят, это потому, что человек начал есть мясную пищу. Но на самом деле это не потому, что человек стал есть мясную пищу. Это Бог вмешался в природу человека и умышленно сократил его жизнь на земле, чтобы человек не жил так долго. Да, он обещал его не уничтожать больше потопом, но вот сокращая жизнь человека, он сокращает и возможности как для добра, так и для зла. Да, для реализации доброго и плохого в жизни человека. Но интересно, что это очень важно и значимо. Поэтому вот такие аргументы, которые я слышу, я уважаю всех, как бы сказать, представителей разных диет. Это дело и выбор самого человека. Да, есть люди, которые едят мясную пищу, таких намного больше. Есть люди, которые говорят, а вот в Едемском саду мы, ну, в Едемском саду люди были вегетарианцами, и это лучшая диета для человека. Да? Но в Едемском саду люди и ногими ходили, но тем не менее сегодня мы не ходим же ногими, да? И мы должны понимать, что после Ноева потопа благословение Божие содержало в себе употребление мясной пищи.
1: А не может быть такого, что это, ну, просто как бы уступка человеку? Ну, ведь еще ничего не росло, они после потопа вышли, а там...
0: Я не думаю, что это уступка. Я не думаю, что это уступка. Это умышленное вмешательство Божие в организацию жизней. Как человек, так и животного мира на этой земле. Много что поменялось, да, и сегодня нутрициология, современная наука, она говорит там, о необходимости употребления мясной пищи, да, хотя в Едемском саду этого не было, и человек жил совершенно спокойно. А сегодня очень сложно без мясной диеты восполнять все необходимые микроэлементы. Но я думаю, что речь идет даже не столько о физиологии, сколько в этом содержится очень важный духовный урок, очень важное духовное значение. Дело в том, что человеку, ведь, да, человеку теперь человеку нужно убивать животных, чтобы продолжать сохранять свою жизнь. И это вообще дикость какая-то, ну, да,
1: жестоко,
0: с одной стороны.
1: Как-то кажется.
0: Дико, жестоко. Но с другой стороны, человеку в определенном смысле необходимо смиряться и признавать последствия, трагические последствия греха и грехопадения. В греховном мире так. В греховном мире один убивает другого. Бог запрещает здесь человеку убивать человека, да? Мы чуть дальше прочитаем в этом же благословении. Но животный мир... И да, думающий человек может сказать, ну, Господи, где здесь же справедливость? Вот в этом-то и идея. Нет справедливости. Есть милость Божья по отношению к человеку. И я... Например, я не против вегетарианских диет, здесь нужно просто быть очень осторожным, чтобы восполнять все необходимые микроэлементы и все прочие дела. Но как бы идея заключается в том, что вегетарианство не должно содержать в себе религиозного значения. Потому что если ты вегетарианец, потому что так было в Едеме, это неправильно. Если ты вегетарианец просто потому, что это твой выбор, да, пожалуйста, вегетарианство не грех, на здоровье. Но это действительно, чтобы было на здоровье, здесь нужно быть очень аккуратным. Ну, я, во всяком случае, так я читаю вот здесь, вот в книге Бытия.
1: То
0: были
1: святым,
0: периоды.
1: Святым человек не станет от того,
0: да,
1: что
0: вегетарианство
1: он перестанет.
0: Не делает человека есть, святым.
1: Казалось бы, мы должны лучше поступить.
0: Да. Идея, вот почему я говорю религиозное значение. Идея, я сейчас стану, как в Едемском саду, своими собственными силами. Я откажусь от одного, от другого, от третьего, десятого. Я как Адам до грехопадения. Да ты хоть чего не делаешь, хоть что делай или чего не делай. Ты никогда не станешь как Адам или как Ева до грехопадения своими собственными силами. праведным тебя делает.

0: только праведность Иисуса Христа, только Голгофский крест. Поэтому апостол Павел чуть позже скажет: «Царство Божие не пища и не питье, но мир и радость, да, во Христе Иисусе Господе нашем». Это крайне важно. Нет, правильно питаться – это очень важно. Очень важно не совершать как вредно, не практиковать вредные привычки. Очень важно правильно есть, заботиться о своем теле и организме. Но это мы должны делать через призму Священного Писания, и не для самоправедности, а для качества жизни нашей, для качества жизни. Интересно, что, конечно, были на нашей земле такие периоды истории, когда мясо было употреблять для здоровья вредно. Ну, например, когда там в расцвете, ну, была смена такой, как бы, вообще парадигмы из, ну, как бы, из сельскохозяйственного такого, там, фермерского устоя человечество переходило вот в такую глобальную урбанизацию, да, и они в этот момент не могли перестроиться. Животные болели поголовно. Конечно, мясо в этот период было есть небезопасно для жизни, и поэтому здравомыслящий человек не будет этого делать, да. Но когда, например, все нормально, и ты знаешь, что животное не болеет или еще чего-то, вегетарианство – это не некое такое, ну, нечто такое, как бы вот супер идеальное сегодня для жизни человека. Своими силами мы праведность не заслужим. Только милость, благодать и праведность Христа делает нас святыми. Но, во всяком случае, вот это одно из благословений, отличий благословений Ноя и благословений Адама. Да. Ну и вот дальше мы читаем вот в благословении Ноя, что только плоть с душою и кровью не ешьте, да? Чуть позже мы увидим, расширение, а то, что само собой, наверное, имелось в виду про чистых и нечистых животных, потому что мы увидим, что чистые и нечистые животные для пищи одни пригодны, другие нет. Но мы видим, что еще до того, как потоп пришел на землю, уже различались чистые и нечистые животные. Но мы об этом говорили, да? И кровь нельзя употреблять, да? Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу от всякого зверя. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Если Каин убивает Авеля, то Бог говорит: не троньте Каина, да? Ну, до Ноева потопа так было. Кто у Каина, значит, тот будет наказан еще больше. А здесь он говорит: нет, кровь человеческая не должна проливаться. И здесь Бог устанавливает некие такие уже нюансы справедливости, да? Что кто прольет кровь, тот прольется кровь рукой человека. Это не кровная месть, но это причинно-следственная связь, которая сама собой может, как снежный ком, зародиться, если человек будет убивать другого человека. Ненависть, вражда превратится вот в этот вот клубок кровной мести, и человечество не выживет. Ну, то есть, да.
1: А это не о казни говорится?
0: Я бы такие выводы бы не делал. Но если мы смотрим на устои теократического израильского государства, когда у них еще не было царя, и Бог был у них правителем, так скажем, непосредственно, то смертная казнь у них была. Смертная казнь совершалась обществом из-за преступления, когда человек убивал человека. Если он делал это умышленно, то человек был убиваем обществом, наказуем. То есть это, да, своего рода казнь, можно так сказать, наказание, но вот. Но здесь бы я бы не делал, не обобщал. Я думаю, что не только об этом. Здесь возможно и об этом, и о естественных процессах, которые могут породить грех убийства.
1: Но Ной, наверное, в шоке был, когда это все услышал.
0: Да, я думаю, что Ной был в шоке. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. Вот это опять возвращение с того, чего начинается. Плодитесь, размножайтесь и распространяйтесь. Там не было слова «распространяйтесь», да? Хотя что-то похожее там тоже было сказано. Но распространяйтесь, то есть не надо было сосредотачиваться в одном месте. Нужно было все-таки заселять землю.
1: Местность, да?
0: Мы видим, что спустя сколько там... Да, кстати, вот это интересный вопрос. Возраст земли, да? На данный момент 6 тысяч лет с момента сотворения, примерно, если мы хронологически читаем Библию, да, наша земля достаточно молодая. Вот эти все цифры, миллионы, там, миллиарды, это все это... Это если человек придерживается теории эволюции, то да. А если мы читаем библейское повествование, то наша земля, да, плюс-минус 6 тысяч.

0: лет, вот так вот, да. Даже религии, которые ведут свои календари от сотворения мира, у них не перевалило за эту дату, да, 6 тысяч лет. Это интересно. Спустя 6 тысяч лет с момента сотворения первого человека, да, человек достаточно хорошо справился с задачей заселять.
1: Да, сейчас, по-моему, все, кроме Антарктиды, да.
0: Заселяет Землю, да. Вот это вот основные отличия. Благословение Ноя и благословение Адама. Не знаю, для меня это очень важно. То есть, опять, на что я хочу сделать акцент. Мы сегодня находимся под благословением Ноя, под благословениями, которые дал человеку после потопа. Потому что то, как было до потопа и так, как стало после потопа, есть вещи, которые кардинальным образом поменялись, и мы это не изменим. Наступит момент, когда это будет изменено, и мы знаем, Библия говорит об этом. Это произойдет при втором пришествии Иисуса Христа. При втором пришествии Иисуса Христа, когда Бог придет на нашу землю второй раз, и Он что сделает? Он перестворит людей. Он воскресит людей в новых телах, таких, какие были у Адама и Евы до грехопадения. А живых существ пересотворит. Вот у тебя снова будет эта твоя сотворенная праведность, какая была у Адама и Евы. Да? У тебя снова будет что? У тебя не будет естественной наклонности к греху. Тебе также будет несвойственно делать зло. У тебя не будет негативных эмоций. То есть ты будешь снова новым творением, таким, каким были Адам и Ева до грехопадения. Вот тогда, конечно, снова человечество перестанет есть друг друга и животных, потому что это вообще, как сказать, противоречит идее Царства Божьего. Да? Но сегодня мы живем на греховной земле. И когда один поедает другого, это, ну, как сказать, это реалии этой греховной жизни.
1: Печальные реалии.
0: Печальные реалии греховной жизни. Но по-другому. И думающий человек в свете Священного Писания, он понимает, и, возможно, как Бог воскорбел, да, вот интересно, да, возвращаемся к этой идее, Бог воскорбел в сердце своем, когда уничтожал потопом землю, но продолжил это делать, да. Человек где-то в глубине своего сердца понимает, что своего рода это что-то ненормальное, это какая-то скорбь, но по-другому в нашей жизни, ну, никак.
1: Слишком самонадеянно, да,
0: менять свои. Да, это слишком самонадеянно. Я вспоминаю вот эту историю, когда соглядатые народа израильского были посланы в Ханаанскую землю, да, и они пришли в Ханаанскую землю, вернулись оттуда и сказали: не-не-не-не-не, эта земля для нас не пойдет, ну, мы просто ее не сможем завоевать, да. И тогда Бог говорит: ну, окей, тогда еще 40 лет по пустыне. И тогда какая их была реакция? Не-не-не-не-не, пойдем и завоюем своими силами. Вот у человека есть вот эта вот склонность не смиряться, не доверять Богу. А когда Бог говорит: иди и делай, надо было идти и делать. Не-не-не-не-не, это что тут?
1: Все наоборот.
0: Мы умнее. А когда Бог говорит: ну тогда хорошо, тогда не ходи. Не-не-не, мы же супер посвященные. Мы тут сейчас докажем всем, что мы такие праведные, пойдем и силой Божьей завоюем. А пошли и потерпели поражение. Да? Вот и все. Вот это работает так. Вот эта идея, вот взаимодействие Бога с человеком, вот это вот своевременное смирение. Раз так, значит так. Не потому, что это лучше. Никто же не говорит, что это лучше. А потому, что сейчас так. Не знаю, для меня это было очень важное осознание. Для меня это было очень важное осознание. Я думаю, конечно, мы сейчас всю 9 главу не успеем прочитать, но мы можем...
1: Ну, вот про радугу очень интересно.
0: Да, мы можем почитать дальше, сколько успеем, столько успеем. Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Слово «завет». Да, Ной тогда принес жертву всесожжения, да, как он говорит: Господи, я хочу быть с тобой в завете. И Бог говорит: я поставлю завет мой с вами, с потомством вашим, и со всякой душой живой, которая с вами, и с птицами, и с котами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами в роды ваши. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который...

0: между мною и между вами, и между всякою душою живой во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле. Еще один такой фрагмент, да? Интересно. Интересен он тем, что Бог говорит: вот я поставлю с вами завет. А что зависит от человека и от животных?
1: Да вообще ничего.
0: Да вообще ничего. Такое удивительное, как сказать, здесь вот проявление Божьей инициативы, но с одной стороны завет, а с другой стороны, как это можно назвать, такое безусловное проявление милости. Милость в одностороннем порядке. Вот я так решил, что не будет больше... А как человек? Человечество, это же как бы такой триггер, только что, да. Это, как это говорят, травма. Угу. Да, человек пережил травму. Ной и своим потомством пережили травму. Дождик, и теперь что? Мама дорогая, караул, нам страшно, да? И что тогда Бог говорит? А будет радуга. Раз дождик, и раз радуга. О, и ты начинаешь вспоминать. Радуга – это Бог сказал, что та травма, которую я пережил во время потопа, она мне теперь больше не страшна, она для меня не актуальна.
1: А тут не говорится о том, что вы вспомните, что не будет потопа. Бог говорит, я вспомню.
0: Я вспомню, да. Как будто это для него. Я вспомню, для меня это радуга. Да, но радугу же человек тоже видит. Он же не просто так сказал. Вы видите радугу, и вы, значит, понимаете, что я вспомню. Опять глагол, да, опять тот же самый прием, опять то же самое повествование. Что значит я вспомню? Что, забыл, что ли?
1: Значит, я остановлю
0: это. Да, я, значит, буду действовать в ваших интересах. Я не буду, губить землю потопом. Потоп не принесет вот этой своей губительной силы, не будет вот этой вот губительной стихии. Тоже удивительно, правда? Милость в одностороннем порядке. То есть, получается, некоторые вещи Бог делает, не спрашивая и без условий. Вот это тоже идея, она закладывается со страниц, с первых страниц книги «Бытие», она закладывается. Некоторые вещи Бог делает, не спрашивая человека. Он, когда наводит потоп на землю, он не спрашивает человека. Он наводит, и все. Когда он потом не наводит потоп на землю, он тоже не спрашивает. Когда он благословляет Адама и Еву, он не спрашивает.
1: Но говорит.
0: Но говорит, говорит об этом.
1: Успокаивает.
0: Да. А есть вещи, которые когда он спрашивает. Да? И когда мы говорили о создании семьи, когда мы вообще говорили о том, как Бог для Адама готовил Еву, сотворим, да, человека, сотворим, потом начинает Адама готовить.
1: Нехорошо, слушай, быть одному.
0: Нехорошо быть одному, тебе бы там вот на, назови животных, Адам. И по-разному действует Бог. Но однозначно, что, точно однозначно, что милость Божия безусловна. И власть его тоже, безусловно. И как апостол Павел когда-то сказал, кто ты такой человек, что ты споришь с Богом вообще, что ты ему указываешь? Или... Ну, как-то не знаю. Как-то вот так. Я думаю, нам, наверное, здесь стоит остановиться на вот этом отрывке. И в следующий раз мы продолжим вторую часть 9 главы и как раз поговорим вот о том вопросе, который ты задала в начале. Почему же вот этот вот опыт Ноя, да, пережившего потоп, пережившую стихию, и вдруг он как заканчивает? Заканчивает тем, что проклинает собственного внука. Что происходит дальше в его жизни? Это жутко интересно, конечно. Вообще жизнь продолжается. Точнее сказать, что она там только начинается, правда?
1: Ну, для этих поколений, да.
0: Для тех поколений, для того времени. Там жизнь только фактически вот-вот-вот. Как это все развивается. Но однозначно можно сказать, что Бог в определенном смысле все держит под своим контролем, все держит в своих руках. И он постоянно как бы вот следит за тем, чтобы человек не проявлял гордыни, чтобы человек был как в смирении, покорен Божьей милости. Вот, для этого человека, для Бога это очень важно. Да и для человека это очень важно. Не некая самонадеянность, а послушание Богу, исследование за его спасением, вот, не в самонадеянности, а вот в покорности и подчинении.
1: В смирении.
0: Да, в смирении. Раз так, значит так. Что мы можем сделать, как Ной, приносить жертву хвалы, то есть не фактическую жертву, да, как это делал Ной, но песнопевец в псалмах говорит, жертву можем принести жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Божие. слова благодарности, слова поклонения, слова хвалы именем Божьим.

0: его великую милость и заботу к нам.
1: Да, спасибо. Вот, казалось бы, какая-то тяжелая и мрачная история, но в сердцевине все равно есть какая-то весть надежды. В середине или в конце, или в начале все равно какое-то одобрение, да. Ободрение.
0: Аллилуйя.
1: Спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Изучайте Библию, смотрите наши программы. Всего вам доброго, до свидания.

0: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним».
1: Видение – прямое Божье откровение человеку. Бог являлся пророком в видениях и открывал им свою волю. Видение могло ограничиваться словесным откровением, но чаще оно сопровождалось зрительными образами. Пророк Иеремии в первой главе своей книги видит кипящий котел, а пророк Амос в восьмой главе видит корзину со спелыми плодами. Посредством этих образов пророкам был явлен скорый суд над иудейским и израильским царствами. Видения всегда давались ради блага народа, а их длительное отсутствие считалось бедствием. В Новом Завете рассказывается о том, как Господь через видение отвечает на молитву, дает поручения апостолам, укрепляет дух своих учеников для миссионерского служения, являет Иоанну в Откровении картины событий конца мира. Подлинные видения отражают земную или небесную реальность и не имеют ничего общего с болезненными фантазиями или галлюцинациями.
0: Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы предложить вам тему, которая называется «Духовная зрелость». Приглашаю вас открыть Священное Писание и прочесть эти удивительные тексты. Послание апостола Павла к Колоссянам, 4 глава, 12 текст. «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». В другом переводе этот текст красиво звучит следующим образом. «Чтобы вы стали духовно зрелыми людьми и утвердились полностью в исполнении воли Божией». Все мы хотим стать духовно зрелыми людьми, потому что для этого есть несколько причин. Первое – это Господь желает видеть нас таковыми. И вторая причина – каждый день жизнь преподносит нам множество кроссвордов, которые нам необходимо решать. Священное Писание говорит о четырех ступенях духовной зрелости. Давайте поговорим о первых трех. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, говорит следующие слова. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Первая ступень духовной зрелости – дети. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Тех, кто недостаточно знает Священное Писание. Тех, кто только знакомится с ним –

те, кто не понимают, какое сокровище находится в Слове Божьем. К этой ступени духовной зрелости мы можем также отнести и тех, кто имеет хронические духовные проблемы. Приходя в церковь, следуя Слову Божие, мы меняемся, мы изменяемся. Мы оставляем то, с чем мы пришли. Поэтому, если хронические проблемы, они остаются с нами, то мы находимся в этой категории. Это те, кто подвержен влиянию лжеучителей. Следующая ступень духовной зрелости – это юноши. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Естественно, юноши – это уже не дети. Это люди, которые имеют определенный опыт взаимоотношений с Господом Иисусом Христом, кто имеют духовные проблемы, те, кто имеют духовные победы во Христе. Особенность этой ступени духовной зрелости заключается в том, что юноши, они имеют характеристику, которая присуща молодежи. Нетерпение, неумение ждать, скорее получать необходимое. Это та ступень духовной зрелости, где люди имеют определенный опыт с Богом, но эти победы еще предстоит удержать. Третья ступень духовной зрелости – отцы. Кого мы можем отнести к этой ступени духовной зрелости? Это христиане, имеющие полноту взаимоотношений со Христом, имеющие немалый опыт отношений с Господом, те, кто эмоционально неуязвимы, те, кто совершают ответственное служение в церкви, диакона, пресвитера, те, кто понимают несовершенство своих братьев и сестер по вере и идут навстречу им, чтобы подняться на ступеньку выше. Однажды, будучи молодым человеком, в юношеские годы я видел очень интересную иллюстрацию в нашей общине. Когда один брат, член церкви, подошел к другому и что-то сказал ему, и то, что он ему сказал, по всей вероятности, не было комплиментом. Но меня поразила не реакция того, кто это сказал, сколько реакция тому, кому предназначались эти слова. Как обычно пишется в классической литературе, человек, которому были сказаны эти слова, ни один мускул не дрогнул на его лице. И тогда, в юношеские годы, я был восхищен и потрясен его поведением, подойдя, сказал: «Дорогой мой брат, я восхищаюсь вами». На что он заметил: «Молодой человек, ничего особенного, просто Дух Святой помог мне подняться на ступеньку выше. Еще вчера я находился там, где был тот человек, который мне сказал об этом. Сегодня я не хочу возвращаться на ту ступеньку, с которой Господь помог мне подняться». Часто приходится слышать вопрос: с чего начинается духовный рост? Виден ли мой духовный рост? Люди задают эти вопросы в разных общинах. Виден ли мой духовный рост? С чего начинается духовный рост? Он начинается с полной, всецелой отдачи себя Господу Иисусу Христу. Когда мы отдаем Господу Иисусу Христу наши планы, наши устремления, наш отпуск, нашу болезнь, нашу работу, всего себя и все составляющие нашего естества, отданы и посвящены нашему Господу. Это хотелось бы проиллюстрировать на одном жизненном примере. Когда вас посещают гости, и после того, когда они ушли, хозяйка дома начинает убирать со стола. И убирая предметы, тарелки, кружки, иногда происходит следующее. Неосторожным движением она смахивает одну из кружек, и, может быть, она вскрикивает, может быть, закрывает глаза, кружка летит и ударяется о пол. Но когда она открывает глаза, о чудо, кружка не разбилась, поднимает этот предмет, и видно огорчение. По кружке идет глубокая трещина. В Евангелии от Матфея есть удивительный красивый текст. В 21 главе, в 44 тексте. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Очень часто наша духовная жизнь не бывает насыщенной и полной, потому что, приходя ко Христу, мы лишь только ударяемся о Него. В нашей жизни происходит вот та трещина, которая

позволяет свету истины проникать в нашу жизнь, делает нас непригодными для этого мира. И когда мы слышим приглашение наших друзей на какие-то, может быть, гуляния, на какие-то дни рождения, они ставят в упрек нам и говорят: ну зачем тебя звать? Выпивать ты не будешь, плясать ты не будешь. Ты будешь смущать нас в нашем торжестве. Но только лишь ударившись о Христа, только лишь ударившись от Него, этого недостаточно. Евангелие от Матфея говорит: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется». Мы приглашены упасть на этот камень, упасть и разбиться, чтобы новая жизнь, жизнь Господа Иисуса Христа, вошла в наше естество и в нашу жизнь. Духовное рождение – очень важный вопрос жизни и спасения. Духовное рождение. Иногда оно происходит задолго до крещения, иногда оно происходит во время крещения, иногда оно происходит после крещения, и что самое печальное, иногда оно не происходит вообще. Как продолжается наш духовный рост? Духовный рост продолжается, как сказал апостол Иоанн, как сказал апостол Иаков, в ежедневном принятии Слова Божия в нашу жизнь. «Будьте же исполнители Слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Хотелось бы коснуться четвертой степени, четвертой ступени духовной зрелости. О ней мы читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе, в 13 тексте. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Каковы же характеристики этой ступени духовной зрелости? Священное Писание говорит нам об этом так. Евангелист Лука пишет: «Иисус же возрастал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков». Апостол Петр пишет об этом следующее. «Не было лести в устах его, не злословил взаимно». Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет: «Смирил себя, быв послушен до смерти». Но более всего эту ступень духовной зрелости характеризует евангелист Иоанн в 8 главе, в 29 тексте. Он говорит словами Иисуса Христа: «Ибо я делаю то, что Ему, Богу, угодно». Где мы призваны с вами возрастать духовно? Апостол Павел в первую очередь говорит нам о наших семьях. В послании к Колоссянам в 3 главе мы читаем следующее. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Когда мы призваны с вами возрастать? Апостол Павел в послании к Фессалоникийцам в 1 главе, в 5 тексте, в 5 главе, в 10 тексте говорит следующее: «Чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Чтобы бодрствуем мы или спим, мы могли возрастать духовно. Иногда приходится слышать следующие слова, когда члены церкви говорят: «О, если бы мой муж был в церкви, я бы была бы другой. Если бы мои дети также бы посещали церковь, как и твои, я была бы совершенно другим человеком». Послушайте внимательно эту интересную формулу. Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Каждодневные ситуации. Представьте себе, что вас долго не было в церкви. Может быть, 2-3 недели, возможно, месяц. И вот вы приходите, и вы ожидаете, что сейчас каждый присутствующий как-то по особенному образу отреагирует на ваше отсутствие. К вам подойдут, вас спросят. Но, о чудо, никто не подходит. Никто не подходит.

из членов церкви. Проходил пресвитер, не заметил. Проходит пастор, и вы сидите в таком переживании и думаете, кому выставить счет? Кто виноват в том, что вас не увидел? В том, что вас не заметил? Каждодневные ситуации дают нам возможность для зрелого или незрелого ответа, для духовного роста или отсутствия такового. Духовная зрелость – это ответственность, это щедрость, это честность, это умение сказать «я не прав», это умение смотреть в лицо неприятностям, это умение осуществлять и достигать целей, несмотря на препятствия, это умение это выходить из любых жизненных ситуаций с наименьшим количеством стресса и наибольшей мудростью. Духовная зрелость – это процесс. Это процесс, о котором пишет апостол Павел, сравнивая со спортивным состязанием. «Ибо я бегу не так, чтобы бежать, и бью не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Духовный рост похож на то, как альпинист поднимается в гору, как он преодолевает это препятствие. И порой происходят срывы, он возвращается на ту же площадку, с которой поднялся, но вновь и вновь продолжает штурмовать вершину. Духовный процесс похож на тренировки спортсмена. Зачастую зрители видят лишь результат, когда на беговой дорожке он разрывает финишную ленту. Но кто видит те многочисленные часы учебных тренировок? Ту усталость, тот пот, то напряжение сил. Духовный процесс похож на игру музыканта, когда мы восхищаемся каким-либо произведением. Мы забываем о том, как много времени ушло на то, чтобы это произведение было так хорошо отрепетировано, отточено и так красиво прозвучало. Несколько лет тому назад я прочитал об очень интересную заметку в одной из спортивных газет о спортсменке из Германии, которая была метала копье. И статья меня захватила тем, что я прочитал в конце. 8 лет она тренировалась в любую погоду. 8 лет она выходила в зной и в дождь. 8 лет она бросала это копье, чтобы побить свой собственный, ранее никем не побитый рекорд. Какая настойчивость? Какая целеустремленность? Рекорд не был побит никем. Казалось бы, все, можно остановиться, все достигнуто. Но она тренировалась только для того, чтобы не стоять на месте, чтобы продолжать свое совершенство в этом виде спорта, чтобы достичь нового результата и бросить это копье, пусть на 1 метр, но бросить его дальше и установить новый рекорд. Священное Писание приглашает нас. Священное Писание приглашает нас к этому удивительному забегу, венцом которого является не только духовная зрелость, но и вечность, которую предлагает нам Господь Иисус Христос. Священное Писание приглашает нас к этому забегу. Оно приглашает нас являть эту зрелость каждый день, каждый миг, во всех аспектах, во всех сферах нашей жизни. Во-первых, в наших семьях, потому что никто лучше нас не знает, чем наши домашние. Никто лучше не знает, как мы ведем себя с самыми близкими нас людьми. И лучшую характеристику могут дать они. Мы продвигаемся в нашей духовной зрелости. Мы действительно движемся к совершенству. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. Мы приглашаемся быть духовно зрелыми людьми в церкви. И апостол Павел пишет удивительные слова. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В церкви мы призваны быть особенно почтительными друг к другу, предупреждать друг друга в любви и уважении. Священное Писание приглашает нас быть
совершенными

духовно зрелыми людьми в окружающем нас обществе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. И сегодня апостол Павел обращается к нам с очень актуальными словами. Мы живем в век скоростей. Те, кто стоит на месте или двигается слишком медленно, очень многое теряют, а порой и саму жизнь. Сегодня Господь обращается к нам словами апостола Павла: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Пусть Господь поможет нам становиться более духовно зрелыми людьми, во-первых, в наших семьях, в церкви и в окружающем нас обществе.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Приветствую вас, друзья. Ну, мы продолжаем наши разговоры о бизнесе, о финансах и о том, как на это смотрит Библия и христианство. Сегодня поговорим о роскоши. Насколько роскошь – это важно для христианина, насколько это нужно, а может быть, это вообще вредно, как вы считаете?
1: Или греховно, да?
0: Или греховно.
1: Ну да, давайте попробуем обсудить этот вопрос.
2: Дмитрий Булатов, священнослужитель. Доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств». Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать, женат.
3: Тема вообще очень интересная, потому что у людей, которых остаются, к примеру, свободные финансы, очень есть большое искушение перегиб или в ту, или в другую сторону. Я тоже себя часто ловлю на мысли –

0: Нужно мне это сегодня или не нужно? Мне интересно, ваше мнение будет также. Может быть, я что-то сам для себя новое подчеркну.
1: Угу. То есть, получается, мы иногда не знаем границ. Сколько это нормально и какое количество чего-то это уже выше положенной планки? И вообще, кто эту планку ставит?
0: Ну вот, какого размера, например, дома должен стоять телевизор? Вот такого? Или вот такого? Сколько диагональ вот это вот приемлемо?
2: Все зависит от длины твоей комнаты.
3: Чем больше размер комнаты, тем больше телевизор.
1: То есть ты физически не можешь впихнуть, если у тебя комната маленькая, да?
3: Некоторые большие телевизоры в маленьких комнатах неудобно смотреть, зрение портится.
0: Может, поближе поставить просто или чуть меньше комнату сделать? Ну вот интересный вопрос на самом деле. У всего есть свои измерения. У машины это может быть стоимость, у телевизора это диагональ, у бриллианта там каратность. Вот каждый сам для себя определяет размер, что роскошь, а что необходимость.
1: Если говорить о том, что каждый сам для себя определяет, давай начнем тогда сразу, отметим, что необходимость вообще в жизни, в принципе, а что уже какая-то добавка к этой необходимости, там, для удобства ли, или для эффективности, или для еще чего-то. И уже что сверху, я считаю, что вот что сверху после этого пойдет, это уже точно будет роскошь.
3: Ну а что сверху? Вот смотрите, есть такое интересное сравнение, тема про автомобили.
1: Угу.
3: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения, да, угу. Известная фраза для каждого
2: человека. Когда-то был роскошь.
0: Геленваген за 5,5 миллионов.
3: Вот, чем отличается автомобиль за 8-28 миллионов от автомобиля за 500-800 тысяч? Угу. Ведь, по большому счету, он выполняет свою функцию. Да, может быть, где-то комфортно, некомфортно. Но миллион, допустим, даже за миллион автомобиль. А все, что сверху, этого миллиона. Это уже кожа какого-нибудь крокодила. Это руль из красного дерева. Это все то, что по большому счету не несет
2: больше,
3: функциональной
2: больше
3: нагрузки. Не больше, там значительно
1: ну,
3: больше.
1: Можно по-разному говорить. Кто-то посчитает, что безопасность очень важна.
2: Система безопасности.
1: Там будет много. Система удобства, та же самая эргономичность сидений. Вот, как при поездках на дальней дистанции. Это размер вообще физический, будет ли тебе удобно там сидеть, грубо говоря, сзади втроем. Засада получается, знаете, когда? Когда такой автомобиль, который очень широкий, и сзади удобно сидеть втроем, используется одним, максимум двумя человеками. Когда спереди сидит водитель, а сзади сидит хозяин. И, в принципе, все. И вот тогда стоит действительно вопрос, а надо было ли ему покупать такой огромный автомобиль? Или он вполне поместился бы, ну, не сказать в малолитражке, но в чем-то гораздо меньше, экономичнее и скромнее.
2: Ну вот я думаю, что вот вопросы такого характера, они вообще не этичны, потому что мы решаем за других, как им комфортно, удобно, и нам надо им, не надо. То есть я думаю, что в вопросах роскоши, если мы говорим об этом, мы должны говорить о себе.
1: Угу.
2: Ну, о себе, а не за других. Вот у них они там роскошествуют, да, а могли бы поскромнее жить.
0: Ну, вы интересный вопрос затронули со стороны целей, на которые он используется. Ну, вот, например, одежда. Что такое вообще одежда? Какой она несет в себе цель? Для чего ее люди носят?
1: Прикрыться и отец. Ну как, чтобы тепло было, чтобы удобно было.
0: Первое, тепло, все. Да?
1: Ну да.
0: Чтобы тепло было. Она согревать должна.
1: Да.
0: Особенно это актуально для тех, кто в холодных условиях климата живет. Что еще?
3: Не, ну подождите,
2: она прикрывать должна.
3: Норковая шубка, которая выше пупка. Вот как это назвать одеждой?
2: То есть
1: первое согревать. Ты врешь, извините.
0: Первое согревать, а второе прикрывать. То есть, если говорить по факту, сегодня в основном одежда несет только функцию имиджа, и не всегда она согревает.
2: Но дело в том, что в нашем обществе, да, одежда приобрела еще функцию имиджа. Грубо говоря, там, может быть, там 500 лет назад одежда вот эти только две функции имела. Uh-huh. А сегодня есть функция имиджа. И это реалии, в которой мы живем, и ты от этого никуда не денешься. Точно так же во многих других моментах. Вот автомобили, как вы сказали, роскошь, да, или средства передвижения. Было время, когда это было роскошь. А сегодня это средство передвижения. То есть с эпохой отношение к той или иной вещи, оно может меняться. Когда
1: не
2: ты фотография
1: эпохой,
2: была...
1: Но и с возможностями.
2: Речь, да,
0: ну а хорошо это или нет, что оно меняется? Вот, например, руководитель в прошлом яблочной корпорации, у него стиль такой был, джинсы, и черная футболка, и кроссовки. То есть он уже достиг самореализации, самоактуализации, он знал, что он чего-то стоит. Ему не было никакого смысла покупать там страшно дорогие какие-то часы, там, одежду, что-то такое невероятно дорого стоящееся. Он чувствовал.

0: У него внутри все в порядке не было, никаких переживаний не было, как на меня посмотрят. Ему все нормально, он вышел представлять свое детище, свой продукт на сцену, и он не смотрит на свою футболку, он смотрит на то, что он делает, на то, как, ну, какие результаты есть его труда.
1: Если продолжить эту мысль, то получится, что человек, который ищет роскоши, например, в одежде, он на самом деле ищет не роскоши, он на самом деле ищет повысить свой статус до того, кем он не является.
2: Свою значимость.
3: Вот, повысить свою.

0: деньги какие-то для церкви. У него все в порядке с семьей, помог родителям. Остались свободные финансы после этого всего. То есть могу ли я пойти и купить себе хорошую машину? Или там еще что-то такое? Или огромную плазму себе в квартиру поставить? То есть где грань, где я служу мамоне, Богу денег, да, и то, где мне это необходимо. Ведь вы правильно сказали, мне вышло купить хорошую машину, действительно, в ней комфортно сидеть. Она очень мягко ездит. За длинные дороги ты не устаешь. Но я тут недавно посчитал такой вопрос, как цену использования. Сколько мне эта машина встанет? Я ее купил, новая машина гораздо дешевле продастся через какое-то время, она быстро теряет стоимость свою. Плюс дорогое техобслуживание, там бензин. И в противовес пример моего знакомого, который купил подержанную иномарку, недорогую, воткнул в нее газ, и я высчитал, что стоимость, к примеру, моей машины за 3 года использования, там табличечка у меня целая была, километр стоить будет около 13 рублей, а вот километр у него будет стоить 3 рубля. Представляете, какая разница за проезженный километр в стоимости в несколько раз? Я задумался, вообще оно нужно мне или нет.
1: Я знаю одного человека, хороший знакомый бизнесмен, и он уже выше среднего возраста, он купил себе огромный джип, дорогой, и, общаясь с ним, задаю ему вопрос: зачем вам такой автомобиль? Он говорит: ты понимаешь, когда я подъезжаю к своему офису, когда я встречаюсь со своими друзьями, я должен соответствовать. Они просто меня не поймут, если я приеду на дешевом автомобиле.
0: Ну, с другой стороны, есть такой пример. По шоссе едет ВАЗ, 100 км в час, музыка кричит, и тут он обгоняет Lamborghini, где 60 км в час едет, окна закрыты, человек едет, наслаждается природой. Скромность на Lamborghini. Можно ли так?
2: Ну, знаете, слышал одного человека, который ехал, ну, не в Lamborghini, в другой, но очень дорогом автомобиле. Он вел свой блог, и он, знаете, сказал: а в этом автомобиле можно расслабиться и спокойно ехать за троллейбусом. А вот человек, который вот ему нужно выразиться в чем-то, и не имея возможности выразиться в чем-то дорогом и в чем-то статусном, он начинает выражаться вот в том, как он кричаще себя ведет. Будь то быстро ездит, будь то шумная музыка, будь то кричащая одежда, будь то еще что-то, там, не знаю, какой-то статусный предмет, который он приобрел, может быть, на последние деньги, если не вообще в кредит.
1: Вот, совершенно согласен с этим. То есть в троллейбусе, возможно, сидит молодой человек, 17 лет, который взял кредит, чтобы купить дорогой телефон. И этот телефон он с рук не выпускает. Он ему придает некую статусность. У него, может быть, нет денег, чтобы положить на счет и позвонить кому-то, но у него в руках дорогой телефон.
0: Проблема в другом. Он сегодня ездит на троллейбусе, и подчеркивать свой статус ему помогает телефон. Завтра он пойдет на работу, где ему придется уже автомобиль, чтобы подчеркивал. Потом, может быть, яхта, потом размер острова. И, мне кажется,
2: вы знаете, конца вот нет. Вы сказали, подождите, или это вы сказали, что приехал на дорогом автомобиле, он говорит: меня не поймут, если я приеду на дешевом, да? Подождите. Вот они бизнесмены, и не всегда ты раскрываешь свои карты вот в бизнесе со своими коллегами, особенно когда касается каких-то крупных сделок, когда касается чего-то, что если ты раньше времени проговоришься, ты этого уже не получишь. Вот. И иногда у них бывают свои секреты, и иногда он берет и что-то приобретает, или вкладывается в какое-то мероприятие, или предприятие, или еще что-то, и на него смотрят и говорят: ты что, немножко помешался, ты зачем туда вложился? А он наперед знает, зачем он туда вложился, он знает, что это ему будет выгодно, он знает, что это принесет ему завтра прибыль, и он тихо молчит, посмеивается и отмалчивается. Проходит некоторое время, он получает с этого определенную прибыль, и уже его очередь начинает, приходит смеяться, да? Может быть, здесь тоже такой момент? Кто от чего зависит? Когда он принимал решение стремиться к какой-то выгоде и делал то, что его коллеги считали глупым, а он знал, что это выгорит, он это делал вне зависимости от их мнения. Здесь же он ставит себя в зависимость от их мнения и тратит все то, что он приобрел на этот статусный автомобиль, потому что надо зависеть от их мнения. Что они обо мне подумают?
3: Я думаю, что здесь не так.
2: Это разрыв шаблона, получается, внутри самого человека.
3: Я думаю, что здесь не так. Просто у каждого социального статуса есть свои атрибуты.

0: атрибутика. И не обязательно человек, использующий эту атрибутику, на самом деле черпает свою значимость в этой атрибутике.
1: Угу.
0: Совершенно не обязательно. Вот. Конечно, я, послушав вот нашу дискуссию, соглашусь, что многие вот, в роскоши, они больше как бы, вот, и вот эту роскошь вообще вот всю приобретают для того, чтобы свою значимость обозначить. Но совершенно не обязательно. И на самом деле, даже если мы стоим, смотрим с перспективы Евангелия, то Евангелие принимали и очень богатые люди, да, вот даже во времена Христа, и очень бедные люди. И Павел говорит, в каком вот статусе ты принял Евангелие, да, в том оставайся. Потому что если ты богатый человек и используешь, так скажем, определенную атрибутику, которая для бедного будет недосягаемой, и он будет ее оценивать как роскошь, но вот среди своего круга ты будешь светом, ты будешь тем, кто будет проповедовать этим людям. А если ты придешь к ним в другой атрибутике, да, они тебя не поймут, ты просто не сможешь туда прийти. Ну и, конечно, если, ну, то есть в каждом, ну, я сказал, ну, в каждом социальном кругу присуща своя атрибутика. И если человек только ради атрибутики, то все равно он это может себе позволить. Он может себе позволить. Для него это не роскошь, для него это не проблема, для него это не самореализация, для него это просто вот форма одежды.
1: Это получается
0: одежды.
1: Целью всего этого, целью жизни христианина. Мы в любом случае ставим служение.
0: Конечно.
1: И если целью христианина является служение, и для того, чтобы послужить или как-то засвидетельствовать о своей вере, о Боге, о определенном обществе, он вынужден приобретать себе дорогие вещи статусные, и он это делает, осознавая, что он это делает не для
2: ну
1: самого
2: вот,
1: себя.
2: Я хотел сказать, это все равно вопрос мотива получается.
1: Да, мотив.
2: То есть я это делаю не для того, чтобы мне покрасоваться, я себя от этого лучше буду делать, а я это делаю для того, чтобы им было комфортно со мной общаться, и для того, чтобы мы все чувствовали себя в своей тарелке. То есть не для того, чтобы мне казаться лучше, выше, больше и сильнее, а для того, чтобы какую-то благую цель делать.
1: Но тогда придется терять в чем-то другом. Ведь не бывает никогда того, что ты вот везде успеешь, да, всегда, если ты успеваешь в чем-то одном, ты теряешь в другом. Хорошо, ты успеваешь здесь, у тебя есть определенный статус, у тебя есть определенные знакомые, которых нет у человека бедного, да, вот, и ты можешь им свидетельствовать. Но на тебя смотрят люди, которые в разы беднее тебя, и они смотрят на тебя, что они себе думают?
3: Завидуют, сидят.
1: Ну вот кто что. Кто-то завидует, кто-то, может, и проклинает, кто-то не понимает, кто-то считает, что ты роскошествуешь и деньги на ветер пускаешь.
2: Ну это тема уже осуждения. Но один вопрос, как на такого посмотреть. Но мы в начале программы определились, что стоит все-таки акцент делать на том, как я на себя смотрю. То есть что такое для меня роскошь, а что такое не роскошь. Мне кажется, в каждом отдельном случае надо считать. Если у тебя есть такая возможность, если ты можешь это купить, лучше купить. А потом некоторые вещи, ну, вот как, например, обувь. Я сейчас нахожусь в обуви одной марки довольно известной. Я ее купил на распродаже, но я в ней хожу, наверное, лет 7 уже. У меня есть много знакомых, которые привыкли, ну, покупать очень недорогую обувь. И я знаю, что они могут за сезон вплоть там, до 2 комплектов купить. И если сложить стоимость вот этих вот всех комплектов, которые они купили за 7 лет, и сравнить ее с той стоимостью, которую я отдал за мои ботинки на распродаже, получится 2 совершенно несоизмеримые стоимости. Я сэкономил, получилось. Я говорит, не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
0: Но в то же самое время в имиджевых ботинках, да?
2: Поэтому везде есть свои, ну вот, нюансы. И когда ты покупаешь себе вещь для того, чтобы крутым быть, вот это ненормальный нюанс. А если ты покупаешь вещь, потому что это может быть дешевле, может быть, это, ну, какой-то цели служит благой, мне кажется, вот здесь уже...
1: Можно я скажу с перспективы бедного человека? Не то чтобы я считаю себя бедным, вот, но и богатым я себя тоже считать не могу. А если тот самый бедный человек понимает, что для него выложить круглую сумму за дорогую обувь, которая может и послужит ему 10 лет, и может быть сэкономит ему половину этой суммы, на, если он будет покупать там дешевые, условно скажем, лапти на рынке, да, то а у него просто нет этой суммы сейчас выложить. Ему надо будет 5 лет ходить босиком, чтобы сэкономить на ту обувь, которую, может быть, ты купил, как бы особо не запариваясь, достал из кармана и заплатил. И он бы, может быть, и рад поступить так же и сэкономить, но он не может.
2: Ну, это вопрос финансовой грамотности. Я не думаю, что именно прямо 5 лет ему придется ходить.
1: Но да,
2: ему
1: чуть, я утрирую чуть, в чем-то,
2: чуть-чуть но... придется поприжаться, ничего страшного. Там то же самое тема и с кредитами...

0: И тут
1: целый комплекс. И представляете, ага, в этом надо поприжаться, чтобы купить удобную обувь.
2: В том надо поприжаться,
1: чтобы себе хорошо дом обустроить, грубо говоря, утеплить дом, чтобы ты не платил много за отопление, и тоже сделать выгоду. В этом надо... И можно много таких вещей сказать, в которых человек может, вложившись, потом сэкономить. Но он не может, неоткуда.
3: Принципы правильного распоряжения тем, что у тебя есть. И достаточно много людей, на мой взгляд, в нашей культуре, в нашей стране, которые просто даже не думают. Они живут, и все идет, как идет. Это какая-то полоса, они в каких-то обстоятельствах, и они становятся рабами вот этих обстоятельств. Угу. Они не контролируют то, что происходит в их жизни. Живут, как живут. Но я думаю, что для таких людей вообще говорить о роскоши нет смысла. Они не могут себе приобрести что-то подобное. Ну, есть исключения. Вот к туфлям вернемся. Хорошие туфли, комфортные, не дешевые. Но я думаю, что если эти туфли будут уже с какой-нибудь там отделкой, из какой-нибудь крокодилей кожи или еще из чего-то, то это уже роскошь.
0: И она не нужна, да, получается?
3: Я считаю, что...
0: Пока без отделки, еще ничего страшного. Да. Одобряем, пропускаем.
3: Печать одобрения, да.
1: Да-да-да. Знаете, экономика в этом вопросе, конечно, важна. Может быть, есть смысл действительно учить людей подобной экономии? Потому что очень многие, кто не может, если бы их научили, как это делать, они, может быть, смогли. Но их не научили родители, потому что они сами так же прожили или не имели никакой возможности. Они рады, может быть, куда-то сейчас вырваться, но у них нет ни стартового капитала, и стартовый капитал заработать не могут, сэкономить не умеют. Вот. Они бы рады, может быть, прийти на тренинг, где бы их научили, но этот тренинг стоит такие деньги, что они понимают, им кушать будет не на что, если они заплатят.
3: Я думаю, что такие люди даже не хотят, чтобы их научили. Они видят свои проблемы. Они чувствуют, что им нужно что-то менять в жизни. Они просто страдают от своих собственных ошибок и даже этого не понимают. И обвиняют вокруг себя всех, начиная от соседей, заканчивая президентом страны.
2: На мой взгляд, вот мы когда говорим о роскоши, да, она все-таки для кого актуальна эта проблема? Для всех людей или только для определенной категории людей, у которых есть на что роскошествовать, да? И вот они думают, как вот.
1: Вы знаете...
2: Или абсолютно для всех людей?
1: Вы знаете, я думаю, для всех актуально, потому что в каждом слое, скажем так, общества есть свои понятия роскоши.
2: Да.
1: Как тот же самый студент, этот, ну, известный всем байка, да, студент приходит в студенческую столовую и говорит, мне, говорит, пожалуйста, значит, батон хлеба и, говорит, батон колбасы. И все так резко на это шикует, он говорит, и 15 вилок. И все сразу поняли, что на самом деле не шикует, просто, ну, как бы, пошел на всю толпу. И мы понимаем, что для кого-то уже это роскошь. Уже батон колбасы это роскошь. А они просто все скинулись, и им нечего купить.
0: А как же вот это вот, я могу себе это позволить? Ну, такое утверждение, благодаря которому ты сегодня, тебе приятно вставать.
3: Ну и вопрос, зачем? Вот звонит мне однажды...
1: Для самоутверждения, я уже сказал.
3: Звонит знакомый. Говорит, слушай, помоги, нужно привезти две двери из магазина.
1: Ага.
3: Входные. А он сделал пристроечку там какую-то, летнюю кухню кирпичом обложил. Едем в магазин, подходим к дверям, я за голову держусь. Огромные металлические двери, и достаточно прилично стоят. Это со скидкой. Он говорит, я бы их не взял, если бы не было бы скидки. Мы их вдвоем еле погрузили в машину. Они тяжеленные такие. И я ему говорю, слушай, ты в пол кирпича обложил вот свою эту летнюю кухню. Она не вывалится оттуда, эта дверь вместе с проемом. И вот я не понимаю этого действительно. Красивая белая дверь с окошком, с решеткой, с дорогими замками. Реально очень дорогая. Есть ли в этом смысл? Может быть, это действительно роскошь уже вот в данной ситуации?
1: Это безумство.
2: Я почему свой вопрос задал? Потому что большая часть, наверное, населения борется с проблемой не с той, что у них лишние деньги, и не знаю, там, как, что роскошь, что не роскошь и так далее, а что у людей не хватает денег.

0: Большая часть населения, наверное, все-таки борется с проблемой, что им, ну, нет у них финансов. Проблема не от богатства, не, да, не, не от, а от нищеты, грубо говоря, от бедности проблема у людей. Вот.
1: Знаете, ну, вот этот товарищ, да, поставил двери, а потом еще очень долго собирал деньги для того, чтобы обои поклеить. Понимаете? Вот, да, это реальная проблема.
2: Вот до смешного доходит. Поэтому, когда смотришь на людей успешных, которые находятся классом выше, и которые, вот как мы говорили, будь они христиане, не должны послужить тому обществу, в которое они вхожи, потому что другие не могут там послужить. Я думаю, что они могут послужить и другому обществу, да, которое, да, классом, да, ниже. И не просто должны, а они обязаны это делать. Почему? Потому что люди, находящиеся или борющиеся за выживание в этом мире, коих большинство, и мы уже сказали, они не осознают порой своих проблем и не осознают также своих возможностей при правильном организации, при правильной финансовой организации. Так может быть, те бизнесмены, которые уже прошли какой-то этот путь, особенно те, которые умудрились подняться с нуля и правильно организовав и свои финансы, и свою жизнь, и целеполагание, и устремление, и все прочее, может быть, им стоит спуститься немножко вниз и начать обучать этих людей. Может быть, начать обучать их бесплатно для того, чтобы они осознавали, что можно, какие у них есть на самом деле возможности, где можно сэкономить. Пусть он все сразу не изменит в своей жизни, но если он сегодня научится экономить на удобную обувь, завтра научится экономить на, не знаю, там, на электричестве, на газ, на еще на каких-то коммунальных услугах, или сделает свой дом теплее, или... И он шаг за шагом, он станет более успешным в принципе. Вот вопрос служения.
3: Всем ли богатым хочется делиться своим успехом? Ну вот, к примеру, я какую-то инновационную сферу открыл для себя, и ко мне подходит, спрашивает, а как ты это сделал? Угу. Ну, нужно ли мне рассказывать, как я это сделал, потому что завтра ты сам так начнешь делать.
4: И станет твоим конкурентом, да?
3: Конкурентом станет, потому что чуть лучше тебя станет.
4: Знаете, в Священном Писании есть интересный отрывок, который для богатых написан, и, конечно, очень многие люди не любят, когда его читают. «Послушайте, богатые, плачьте, рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Ну, дальше там интересно тоже. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Очень интересный отрывок, и здесь можно сделать несколько выводов в разных сферах. Но, тем не менее, каждый человек, у которого есть доступ к финансовым средствам, которым Бог доверил, должен очень разумно распоряжаться ими.
3: Давайте чуть по пунктам разберем. Первое, у него было серебро и золото, оно лежало где-то там в кубышке, накопил, видимо, достаточно. Мы уже решили, что когда оно просто лежит, это не совсем хорошо. Значит, у этого богатого все-таки были какие-то проблемы. Он не просто был обеспеченный человек, а человек обеспеченный с проблемами. Первое, он копил в кубышку, складывал. Второе, там написано, он не... И дело это нечестно.
2: С работниками.
3: Он недоплачивал людям. То есть, все-таки, мне кажется, что обращение здесь идет не к каждому обеспеченному и богатому человеку.
4: Совершенно верно.
3: Потому что Господь не против богатства, как мы решили в первой программе, а против того, когда люди не умеют правильно им пользоваться.
2: Ну, хочу... Каким образом он этого богатства достиг, и как он им распоряжается, когда оно у него есть.
4: Вот, совершенно верно.
3: Ну, вот пример Иова. Да. Написано, что он был богатый, обеспеченный, и все у него было в порядке. И он хорошим человеком был. Богом он оценивается как хорошим человеком. Однако у него огромное количество богатства было. Поэтому считать...
4: Ну, у него с совестью мудрым было все в порядке. И Соломон что пишет? «Веселись, юноша, в юности твоей, вкушает сердце твое радости» и так далее. «Делай, что хочешь, по большому счету. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». И вот если с совестью проблем нет, если человек чувствует, что он все делает правильно, то, наверное, Господь его и не осудит.
2: Спасибо. Ну что ж, наше время подошло к концу. Еще, я думаю, можно было бы много на эту тему сказать. Но мы в следующий раз встретимся и поговорим об успехе, фактически продолжении этой же темы, но о финансовом успехе, о том, что мы можем в этом плане сделать.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко. А самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос, а ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть не

нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать, ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают, все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает». Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне – Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное. Его в свое время можно было, да и сейчас, можно купить на рынке за определенную цену. И сделать с ним все, что угодно. Сварить студень, пожарить, суп сварить. Из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней. Тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертое, которое так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне.
кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, просто читаю.

знаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой он почил. И вот по этой причине он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано, не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни, но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой, лучше всех знает, что он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что 6 дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой он отдыхал. Это его день. И он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести его людей в его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. И Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели в том, как выражена Богом 4-я заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за 6 дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить: но я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими? Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это?

В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть, есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили два ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж два ежика, у Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть, или хомяк, или попугай, а вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого». Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что? Стоите, настоящую обезьянку! Ха-ха-ха, смеялись дети. Да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим. А есть ли он у тебя вообще? Ну, вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться. И дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетой на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал! Вот мой папа! Он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку». Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я
Господь, освящающий вас. Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс. Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос, типа, почему со мной произошло то и то, ну, нечто хорошее или не совсем? Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше, ни много, ни мало, святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его Царстве, потому что Он это Царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: да ты издеваешься над нами. Да какое Царство? Мы все тут грешные люди. Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи? Ну, неужели просто так? Ну, не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в Его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа как нашего священника на небесах, того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в Его Царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль. Поверить или нет? Но вы можете сказать, что это очередной развод, или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе: хм, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала. А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив и не проверить? Во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Ну, можно же помечтать. Ну, к примеру. И вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин стретч-лимо, что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен, как-то громоздок, непрактичен, вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее, ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер.
им вполне может и не подпадать.

писать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство – это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая. И я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями, а это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти. Сегодня! Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия еще остается субботство». Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный. То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, входим в покой мы, уверовавшие, а о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом. Но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Поговорили о том, о сём, посплетничали. Неужели это грех? Что считать сплетнями и как они влияют на жизнь христианина? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Сергей Анатольевич Тарской. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Вообще мы, люди, и, конечно же, верующие люди тоже, при встрече много общаемся, особенно женщины. Мы делимся новостями, делимся эмоциями, рассказываем какие-то истории из своей жизни, и в этих историях, конечно, упоминаются и другие люди. Причем как со знаком плюс, так и со знаком минус мы их употребляем, упоминаем, да? И вот в связи с этим вопрос, что вообще считать сплетней? Тогда и поговорить-то не о чем, может быть, да, если как бы любой разговор о другом человеке – это сплетня. Как вообще отличить сплетню?
1: Да, я думаю, наверное, этот вопрос многих интересует. Потому что где эта грань? Где нам различить вот эту грань между сплетней и простым разговором, общением друг с другом? Вы знаете, я люблю иногда читать разную литературу. И иногда люблю почитать, о чем там мудрецы иудейские подумывают и говорят. И вот один раввин такое высказывание сказал. Я его себе даже записал, я вам зачитаю дословно. Смотрите. Запрещено говорить любые слова, унижающие других. Если унижающее заявление правдиво, оно считается лашон ара, злословие. Если оно лживо, то перед нами клевета. Смотрите, как интересно. Запрещено говорить, вот он сделал как бы такой вывод. Запрещено говорить любые слова, унижающие других. Если даже они правдивы, то есть вы говорите правду, то есть не ложь, то есть это реальные события, которые сделал этот человек, или он поступил, и он реально это сделал, то вот этот рави говорит, то это, как по-еврейски, лашан ара, злословие. То есть, оказывается, ты злословишь этого человека, ты говоришь за его спиной, за не ему в лицо, ты говоришь другому человеку, хотя и правду, но ты как бы с унижением говоришь это. А если ты говоришь это с унижением, да еще и неправду,

0: кто вообще это называет, он ее называет клеветой. Вообще для меня это такое небольшое вот это вот высказывание дало задуматься, начать подумать, а правда, что же это такое, как же мне тогда быть? Мы же так все разговариваем, и так часто мы кого-то обсуждаем, очень часто. Даже незаметно это происходит, совсем случайно. Как-то вот говорили совсем об одном, а перешли на эту личность и ее обсуждали. Наверное, это где-то кроется уже в давних, с давних-давних времен. Поэтому здесь, наверное, мы без Слова Божьего никак не обойдемся. И давайте мы с вами обратимся в самое начало, в Эдемский сад. Что там происходило? Может быть, нам какое-то пояснение даст на этот вопрос ваш? Я вот предлагаю с вами открыть сначала книгу Бытие, вторую главу. Бог сотворил все весьма хорошо. Прекрасно все сотворил. Он сотворил в 6 дней растения, животный мир и человека. В 7-й он почил от своих дел, благословил день, дал возможность человеку общения. А потом начались обычные дни, обычные недели общения человека с Богом, познавания этого мира. И вот Бог берет человека и поселяет его в Эдемский сад. И когда шел он по этому Эдемскому саду, он рассказывал, показывал ему все прекрасное, как все растет, как он это сотворил, что это все для человека, что, как нужно человеку ухаживать за этим. И вот он говорит такие слова. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот неожиданно, идя по этому саду, Бог говорит: знаешь, Адам, вот есть одно дерево, не вкушай от него плодов. Оно не ядовитое, оно не принесет какого-то такого ожога тебе или какой-то боли тебе. Это обычное дерево, как и все деревья. Но в нем есть особенность. Если ты вкусишь, ослушаешься, то ты тогда смертью умрешь. Адам как бы, наверное, запомнил это событие. И вот проходит время, и мимо этого дерева проходит его жена Ева. А на дереве сидит красивый змей, который начинает разговаривать с Евой, начинает вести беседу и говорит: подлинно ли сказал Бог не есть от этого дерева? Ева же даже добавила: не просто не есть, даже прикасаться нельзя. А он говорит: нет, можно все это делать. И то, что Бог сказал, что вы умрете, вкусив, это неправда. Вы останетесь жить. Вот до сих пор есть такое вот выражение, ну, например, про души говорят люди. Говорят: душа бессмертна, как будто она не умрет. Хотя в Писании говорит, что нет, душа согрешающая умирает. То есть этот уже обман, он затрагивается, закручивается еще с тех самых времен. Но что произошло? Произошло того, что Ева, посмотрев на дерево после слов змея, она неожиданно сказала: как вожделенно это дерево, как оно манит, и какие плоды вкусные у него. Взяла и ела, и не просто ела, а еще дала и мужу своему. И муж ел.
1: То есть, хотя вот тут вот вы до этого говорили, что насадил там Бог, да, поселил его в саду Эдемском и заповедовал человеку: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра, добра и зла не ешь. Вот, то есть это он сказал Адаму, пока он еще был один, и не сотворена была Ева. Да ведь? Вот во второй главе мы читаем, вы как раз упомянули эти тексты. А потом, говорит Бог: нехорошо быть одному, сотворим ему помощника, соответственного ему, сотворил Еву. То есть Адам самый первый эти слова услышал.
0: Услышал.
1: То есть мы даже можем предположить, что Ева об этом не знала. Ну, допустим, да, потому что тут же не упоминается, что именно Еве это сказано, да? Да. Допустим даже. Но Адам знал, и когда Ева ему дала это, он мог бы всплеснуть руками и сказать: дорогая, любимая, выбрать.

0: То есть это,
1: что ты сделала, я это точно есть не буду.
0: Ну, как бы, ну вот он покорился и тоже ел.
2: Ну, здесь, видите, она знала.
0: Ну, я тоже так думаю, что она знала, просто тут не упомянуто про это.
2: Здесь
0: упомянуто. А, она же говорит,
2: она же отвечает на вопрос.
0: Она же точно отвечает, да-да-да.
2: Она знала.

0: здесь больше я хочу обратить внимание на разговор. Угу. Потому что у нас идет тема о сплетне, да?
1: Да.
0: Мы говорим о сплетне, о разговоре. Вот он произошел разговор. Разговор между змеем и женой. Мы не видим, конечно, жена удивилась, не удивилась, с ней животное заговорило.
1: Угу.
0: Вот. Не написано нам здесь. Но написано, что она поддержала диалог. Она стала разговаривать. И она выслушала его. И после их разговора неожиданно она увидела, что это дерево прекрасно. И что это дерево дает знания. Если они вкусят, они получат знания. И она быстрее побежала делиться этими знаниями со своим мужем. Давай покушай, мы сейчас знания приобретем. Вот смотрите, что дальше произошло, когда вкусил непосредственно Адам. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Они думали, что получат знания, и они его получили. Но знание чего? Знание страха.
1: Угу.
0: Не знание, каких обещал им Бог. Угу. Не Бог, а вот змей вот этот хитрый на дереве. Он им обещал бессмертие, он им обещал знание, обещал быть как боги.
1: Да.
0: А они получили страх. Угу. Потому что они...
1: Они увидели, что они наги.
0: Да.
1: У
0: них глаза открылись. Угу. Они увидели, что они наги, что... Они беззащитны, что что-то сокровенное забралось у них. Вы знаете, вот насколько опасно вот, иметь разговор, вот, смотря с кем ты разговариваешь. Когда они ходили в саду и разговаривали с Богом, было совсем одно. Когда они поговорили с змеем, оказалось другое. После разговора со змеем их жизнь превратилась совсем другое, не в то, что они ожидали и мечтали, а именно в страх, потому что их глаза открылись, и они стали стесняться друг друга. Вот давайте дальше прочитаем. Дальше текст нам еще откроет еще одну сторону. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“» Смотрите, Бог не осуждает их, но Он говорит: „Где ты? Вот ты спрятался, ну где ты?“ Ну, Бог же знает, где человек. От Бога не скрыться. Иов там говорит: „Где бы я там ни был, в этом в чреве кита, еще я открыт перед Богом“. Так и здесь нам не скрыться от Бога. Говорит: „Где ты?“ Но второй вопрос, Он говорит: „Кто тебе сказал, что ты наг? Откуда ты придумал, что ты наг?“ Знаете, иногда вот происходят наши распри, происходят потому что на фоне сплетен. То есть разговор. Люди встречаются и разговаривают. И ничего плохого нету, что люди разговаривают. Мы созданы Богом как раз для общения, чтобы разговаривать, чтобы общаться друг с другом, чтобы развиваться этим, познавать друг друга и так далее. Мы созданы для этого. Это нормально. Но вопрос, о чем мы говорим, как мы говорим. И вот я не зря привел вам цитату одного раввина, который показывал, что если мы с унижением говорим о ком-то, даже правду, понимаете, правду говорим, то это злоречие мы произносим, злословие мы произносим. Это неправильно. Это практически мы сплетничаем. Мы говорим правду, но мы говорим с таким подтекстом. Понимаете? Очень важен подтекст. Что мы подразумеваем? Вот я могу какой-то пример привести и сказать о человеке, ну, как опыт, через который...

0: Я сделал какие-то выводы, приму какое-то решение и в своей жизни сделаю, вот, попав в такую ситуацию, сделаю правильное решение. Или я сделаю разговор, пример приведу человека, как бы показывая, какой он плохой, какой он несовершенный, как бы унижая его.
1: То есть сейчас я тебе расскажу, что она сотворила.
0: Да.
1: И вот если просто ради рассказа, ну, если просто ради того, чтобы передать информацию и вместе так, ай-яй-яй, что она сотворила, да, и все. Но ведь бывают ситуации, когда тебя вовлекают в решение проблем. Вот вы, как пастор, знаете это лучше меня. То есть вот приходят люди, говорят: пастор Сергей Анатольевич, вот помогите разобраться, там муж мой не платит алименты, бывший, да, допустим, пьет, еще и там хулиганит, а я детей ращу без него. Это что? Злословие? Ну да, о человеке злое говорят. Но ведь тут к вам пришли помочь с решением проблемы, или как вот мне вести себя, что ему сказать, или мне обратиться в суд, или, может, суд уже был, а он все равно не платит. Ну, то есть разные бывают ситуации, разные, когда мы должны кому-то рассказать, чтобы получить поддержку, но рассказать плохое о своем ближнем. Вот в этом случае как быть?
0: Да, все случаи, да, индивидуальны. Вот на самом деле все индивидуальны, потому что каждому нужно подходить по данной ситуации и взвешенно. Это, я думаю, что любой, даже служитель, он не служитель, вы как человек, вы же всегда тоже взвешиваете ситуацию, надо посмотреть, оценить ее. Я же здесь хочу подметить, когда мы наносим урон другому человеку, это тогда, когда мы вот как раз... Все, что произносим, как бы с унижением его. Одно дело, когда человек подходит ко мне и говорит, он говорит: пастор, помоги. То есть я нуждаюсь в помощи. У меня вот такая ситуация. Вот, ну, я просто не унижаю того человека, ничего. Он хороший человек. У меня тоже таких примеров есть. Когда мне говорят: вот, ну, вот есть проблема, но тут хороший человек. Ну, ну вот что-то не склеилось, вот что-то не получилось. И я, может быть, виноват. Ну, подскажи, вот как мне вот выйти? Одно дело, когда тебе приходит, говорит: вот тебе точно черное, а это точно белое. Вот тут уже вопрос очень такой, знаете... Как его разрушить? Помните историю Соломона? Когда к нему принесли ребенка, и говорят, одна говорит: я его мама, а другая говорит: я мама. Мы вот, один ребенок умер, давайте вот теперь. И он, помните, как разрулил эту ситуацию? Он говорит: пожалуйста, разделите ребенка пополам, чтобы ни той маме, ни этой маме. И настоящая мама... сказал: нет, пусть он живет, потому что это ее ребенок. Ей жалко, она очень любит, она готова пожертвовать собой. Понимаете, вот здесь очень вот эта вот мудрость, конечно, нужна в принятии решений. И каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально. Но в общих концепциях, которые мы пытаемся как бы понять, здесь вот я склоняюсь к тому, что с каким намерением. Вот если злословие, то это вот как раз оно получается как сплетня, как унижение человека. Это уже, когда, ну, человек, когда кого-то унижает, он автоматически себя поднимает. Потому что тот унижается, а этот поднимается. И на этом человек строит, себя как бы утверждает. Это уже неправильно. Это уже... можно сказать, как раз и грех даже.
1: Получается, да, вот это, кстати, к вопросу о том, является ли сплетни грехом, да, то есть мы репутацию человека, получается, портим, да, хотя, да, он мог сам совершить что-то серьезное, но мы, когда рассказываем о нем просто ради того, чтобы поболтать, прибавляем, может быть, что-то еще, ну, эпитеты какие-то, да, может, это правда, но мы еще оскорбительные эпитеты в его адрес, то есть это то, что Богу не угодно. Да. Так, да?
0: И самое здесь сложное, что мы все подвластны этому.
1: Да.
0: Мы все подвластны. Я не исключение и ловлю себя очень много на моментах, когда

0: начинаю кого-то осуждать. И говорю нелестные слова в разговоре с кем-то. Не замечая этого, и я вспоминаю сразу эту историю. Вот я не зря, я много раз пересматривал. И для меня очень сильно вот эти слова въелись. Кто тебе сказал? Я неожиданно вот задумался над этим. Я неожиданно начал взвешивать свою жизнь. А ведь правда, почему я вот так начинаю себя возвышать над другим? Почему я вот этим злословием начинаю заниматься? То есть Господь призывает меня и вас, чтобы мы задумались, что оказывается там, с Эдемского сада, когда в грех вошел в человека, начался этот процесс. И этот процесс присутствует во всех людях. В один момент мы себя контролируем и можем сказать «нет». В другой момент мы не заметили, как мы перешагли эту ступень и начинаем злословить, начинаем сплетничать, начинаем унижать человека. Но для решения этого вопроса как раз к нам и приходит Христос.
1: Как Он решает этот вопрос?
0: Христос решает вопрос как раз вот этой своей милостью и жертвой. Угу. Он нам его показывает на примере. Очень хороший пример, когда пойманную в прелюбодеянии приводит женщину к нему. Он говорит, кто осудил? Он показывает, что я не осуждаю тебя. Но иди впредь, не греши. И очень много таких моментов у Иисуса Христа, когда Он прощает. Поэтому народ за Ним идет. Идет, потому что они видят, что Он не осуждает их. Он не осуждает их там за глаза. Он не осуждает их в глаза. Потому что еще есть в обществе, когда в глаза тебя осуждают. Это еще страшнее, и ты как бы изгой, начинаешь становиться изгоем этого общества. И тебе очень трудно реализоваться, что-то сделать, потому что у тебя все из-под ног твоих валится. И знаете, вот я тоже церкви своей проповедую и говорю, учитесь говорить «нет». Когда вы слышите, кто тебе сказал, подходит и начинает тебе говорить. И это говорят не так, как говорит Бог, не так, как поступает Бог, а вот как змей хитро с унижением другой личности, то надо сказать «нет». Вот мы можем сказать «нет». И Бог говорит, если вы будете тренироваться в этом, у вас получится. И когда к вам подойдут, кто-то начнет сплетничать, вы скажете «нет». И как только вы скажете «нет», самое удивительное, эта сплетня закончится.
1: Ну, к нам, ну, вот один раз скажешь «нет», второй раз скажешь «нет». Просто эти люди будут искать другие уши, потому что для тех людей, которые действительно любят, как говорится, перемолоть вот чужие косточки, очень важно получать отклик. Да. От тебя его нет, значит, они пойдут в другое место.
0: Да.
1: Ну, найдут, конечно, своих, но, тем не менее, ты зато будешь свободен вот от этого негатива. А вот у меня еще такой вопрос, Сергей Анатольевич. Что делать, если, да, человек делает плохое что-то, и с нами как-то тоже плохо поступил он, и мы хотим предупредить других людей? Ну, к примеру, человек, ну, не раз этот пример я привожу, допустим, он занимает деньги и не отдает их. И сначала люди человеку деньги давали, ну, и немалые суммы, надеясь, что вернут, ну, помочь как-то хотели, вот, не отдает одним, другим, третьим. И как бы мы хотим предупредить, допустим, наших собратьев, наших знакомых. Это какой-то общий знакомый. Мол, если у тебя будет вот тот-то, тот-то, брать деньги взаймы, имей в виду, прежде чем отдавать, что ты можешь назад не получить. Это сплетня?
0: Ну, здесь же Господь тоже отвечает на этот вопрос. Евангелие от Матфея, 18 глава. Хорошо описывает. Если согрешил брат против тебя, пойди и с ним реши этот вопрос. Проговори с ним. То есть решение вопросов на самом деле решается очень просто. Если у тебя есть конфликт с кем-то или еще что-то происходит, тебе нужно просто найти возможность поговорить с этим человеком, обсудить эти вопросы. Но обсудить как раз не с унижением, а именно...

0: нас доброй, дружеской обстановки поговорить честно на этот вопрос, прямо, чтобы он услышал, и ты мог донести свои переживания.
1: Но это этому именно человеку,
0: да,
1: который, допустим, не отдает тебе деньги.
0: Да, потому что ты первый столкнулся.
1: Да, то есть в первую очередь
0: мы же говорим, я столкнулся, у меня заняли деньги. И я потом говорю другому человеку, ты ему не давай, потому что ты мне занял все. Как я поступаю? Теперь смотрим, как христианский путь. У меня деньги. Я прихожу с этим человеком, начинаю решать вопрос. Ты у меня занял деньги. Когда ты дашь деньги? Он начинает обещать там, и так далее.
1: Да,
0: так.
1: Но часто он обещает много раз, и он не отдает.
0: Разговоры никогда. Как бы... Да. Ты говоришь, мне нужно вот к такому-то времени. Он говорит, к такому-то, например, подошло это время, он не вернул. Ты опять с ним встречаешься, разговариваешь. Он, может, начинает игнорировать тебя, пытаться, чтобы ты не дозвонился и так далее. Ну вот у тебя удалось как бы это, ты его предупреждаешь. Я, буду теперь еще человека позову, чтобы он был свидетелем, что ты мне деньги не возвращаешь, что ты вот именно обманщик. То есть это вот библейская постановка. Ага. И ты уже тогда приводишь человека, и в присутствии этого человека ты говоришь о своей проблеме с этим человеком.
1: Ага, то есть
0: и это свидетель появляется, свидетель, который знает, что этот человек так себе поступает. Угу. Библия говорит, потом дальше ты на общество выносишь, если ничего не повлияло.
1: То есть, да, как бы в церкви
0: и тогда ты
1: знать,
0: уже на общество выносишь эту информацию и говоришь... Братья, сестры, прихожане, друзья, гости, которые вы пришли, пожалуйста, вот есть такая проблема.
1: Да, то есть если готовы отдать, но не получить назад,
0: вы
1: можете, конечно, это делать, да. Но если не готовы, имейте в виду.
0: То есть это решаемый вопрос. Да, бывают сложности, он начинает скрываться, прятаться, всячески, ваш номер телефона вносит в черный список.
1: Да.
0: Процедура, вот она понятна.
1: То есть, как бы здесь, в этом случае, надо просто предупредить об опасности других людей,
0: да.
1: Но, опять же, не унижая достоинства человека. То есть, всегда понимая, что, в принципе, мы грешники все, и хотя я так не делаю, и, может, никогда я и так и не сделаю, но сделаю, может, что-то другое, то все, каждый грешит своим грехом. И все грехи перед Богом равны. Как бы обезопасить других надо, но в то же время и имея мудрость.
0: Поэтому Бог нам все это открыл. И через Евангелие Он нам показывает, как нужно поступить. Вот просто этот метод нужно практиковать в своей жизни. Вот и все.
1: Понятно. И действительно важно, наверное, помнить, на что мы тратим свои душевные силы и как мы формируем в своей голове представление о других людях.
0: Да.
1: То есть кто они для нас? Они для нас враги, они для нас какие-то, простите, дураки, они какие-то безбожники, грешники, а мы, получается, хорошие и молодцы. То есть вот это действительно, когда мы обсуждаем чужие грехи и очень их мусолим, как бы на фоне чужих грехов мы действительно можем выглядеть очень хорошо, но как бы мы теряем Божий взгляд на вещи, я так понимаю, при этом.
0: Да.
1: Важно его не терять. Итак, Сергей Анатольевич, я благодарю вас от души за участие в наших программах. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек.

0: Кто в семье главный? На эту тему есть много анекдотов и шуточных историй. Но на самом деле вопрос, кто в доме хозяин, очень серьезный. Какой должна быть современная модель христианской семьи? И что делать с различиями во взглядах и со стремлением к власти в браке? На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Долженко. Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
0: Ну, собственно, некая модель христианской семьи. Какая она правильная? Потому что, ну, на протяжении веков она менялась. То есть, ну, например, в свое время в России, ну, или на Руси, тут трудно вот эту вот границу, была такая модель «домострой». Модель, в общем-то, основанная на понимании роли мужчины и женщины, на понимании, ну, кстати говоря, роли Бога. Вот. В то же время мы понимаем, что эта модель сегодня, ну, в том виде, в каком она была, будет архаичной. Какой будет правильная модель?
1: Ну, вот как раз, да, вопрос важный по одной простой причине. Дело в том, что когда тот или иной человек, мужчина или женщина, пытаются брать на себя или возлагать на себя функции, для которых они не предусмотрены, да, то есть изначально они не были заложены в них, то это всегда достаточно коряво получается. Это то же самое, как пытаться какой-то механизм использовать не по назначению. Однозначно он выйдет из строя. Да, он может дать краткосрочный эффект, но он в итоге выйдет из строя. Вот здесь тоже важно понимать, какую модель закладывал Бог при сотворении человека, потому что с тех пор мы, люди, в этом плане никак не изменились. Мужчины как рождались мужчинами, так и не мужчинами и рождаются, точно так же, как и женщины. И вот эта разница, как бы ни пыталась пережить человечество и общество в процессе своего, да, существования на Земле какие-то изменения, да, в этом плане, в плане значимости, ролей там, и все остальное, там, свобод, о которых, да, тоже говорится. Но мы сами видим и наблюдаем, что по мере того, как происходила попытка мужчинами и женщинами брать на себя неестественные и не соответствующие им роли и статусы, это всегда заканчивали достаточно плачевно для следующего поколения. И этот фактор, он налицо, его невозможно отвергать. И вот эта вот деградация, можно так сказать, в результате разных условий. Кто-то может говорить, что это в некоторых случаях это была вынужденная, да, такая смена ролей, потому что мужчины воевали, они погибали на фронтах в разных войнах, в разные времена. И поэтому женщины вынуждены были брать на себя мужские обязательства. Но одно дело, когда это вынужденная обстановка в определенное время и на время, и все это отлично понимают, да, и в какой-то период потом восстановление это возвращается на круги своя. Но когда это переходит уже, вот эта деградация, в полнейшее изменение, да, то тогда последствия идут более тяжелые и более разрушающие. Поэтому, как бы говоря вот в общих принципах, нужно прежде всего понимать, что Бог изначально вкладывал в мужчину и женщину разные роли. И если в Библии сказано,

0: сказано, что Ева была сотворена из ребра Адама. Вот по этому поводу тоже много шуток достаточно есть, но мы все-таки о серьезных вещах говорим. То она была сотворена как помощница. И когда мы читаем эти моменты в книге «Бытие», Адам чем занимался, когда Бог его сотворил? Он показал ему всех животных и дал ему повеление, дай им имена. То есть мужчина четко был заточен по определенные операции, которые мужчина должен выполнять. Эти операции связаны с ответственностью, с управлением, да, с планированием, с анализом, то есть с реальным подходом. Да, то есть, и Бог сотворил человека, Адама в данном случае, менее эмоциональным, да, менее импульсивным, в отличие от женщины, которая была дана Адаму как помощница. То есть мы сразу понимаем, что под выражением «помощница» – это та, которая рядом, но она помогает. Помогает главному процессу, да, которому должен управлять все-таки мужчина, Адам. И вот эти вещи, они, ну извините, они не поменялись. И сегодня, когда в обществе там другие тенденции, да, и женщины там требуют равных прав и всего остального – да, можно требовать чего угодно, но возложить на себя вот эти обязательства, сможешь ли ты их нести? Вот вопрос.
1: Вот есть нюанс. Под равными правами все понимают что-то свое.
0: Ну.
1: Тогда, когда мы говорим о равных правах, так как они написаны, например, там, в Декларации прав человека, то тут, наверное, нет никаких возражений. Права должны быть равными. Угу. То есть женщина должна быть равна мужчине в том плане, что она имеет право там,
0: на труд, на образование.
1: На образование,
0: на медицинское. Все. Это базис.
1: То есть это базис, и в этом мужчина от женщины не отличается.
0: Ну, конечно, да.
1: Вот. Но когда мы говорим о том, что есть разные роли, это немного уже другое понятие. А в чем они разные? То есть вот говорим о том, что мужчина должен управлять. Нет ли здесь опять-таки неравенства, когда, может быть, у мужчины больше способностей в этой сфере. Но нет ли здесь, даже не опасности, а прям прямого, как бы это сказать, прямого...
0: Столкновения, угрозы.
1: Да, прямой угрозы тому, что мужчина будет властвовать в своих интересах.
0: Ну вот как раз дело в том, что когда мы говорим о модели изначальной, которая была вот в Эдемском саду, там все четко. И Адам и Ева в данном случае были счастливы абсолютно, потому что присутствие Бога, личное присутствие Бога расставляло все точки над «и».
1: Угу.
0: Там вообще вопросов никаких не возникало, что Ева помощница, а Адам тот, кто управляет и смотрит за Эдемским садом и является основой, как священник, душепопечения в плане, да, за Еву перед Богом. Там вообще никаких вопросов не возникает. Но грех внес определенные коррективы, о которых Библия не умалкивает, она об этом говорит. И она говорит о том, что когда вошел грех, что происходит тут же? Разлад в отношениях. И, что самое интересное, мы читаем во второй главе, по-моему, в 16 стихе, о том, что Ева теперь, она соперничает со своим мужем, она будет пытаться взять власть над ним, но этот текст заканчивается тем, но все равно мужчина будет властвовать. Mm-hmm. То есть вот эта борьба, вот это сопротивление, о чем в самом начале было сказано нашей программы, что это борьба за власть, да, это не проблема какой-то одной конкретной женщины. Это проблема вообще всех женщин в том, что они будут пытаться иметь притязание на власть. То есть они будут пытаться властвовать. Они не виноваты в этом. Это просто наследие греха. И вот это наследие греха, мы его сегодня пожинаем просто везде и во всем.
1: Вы знаете, я...
0: Вот в этом борьбе, да, когда женщина пытается переделать мужчину, да, она пытается как бы доказать, что она лучше него. Там,
1: и наоборот.
0: И наоборот, когда
1: вы знаете, я вижу, среди своих знакомых множество женщин, которые в своей семье значительно мудрее их мужей.
0: Согласен.
1: Ну, я просто это говорю как...
0: Факт.
1: Ну, для меня это факт, может быть, я и ошибаюсь, но тем не менее. Я вижу, что вот это вот так. И иногда это вполне себе гармонично.

0: То есть мужчина тоже это признает за своей супругой. И, в общем-то, какие-то решения принимает женщина, а какие-то принимают совместно.
1: Совершенно
0: верно.
1: То
0: есть есть эта договоренность в семье, и не возникает конфликта.
1: Совершенно верно. Как раз христианский подход в семье, он и подразумевает, когда каждый понимает свою роль в этой семье, да, каждый понимает свои способности и свои возможности. Никто не пытается властвовать и давлеть над другим, а наоборот, умеет смиренно подстраиваться и умеет смиренно понимать свои способности, возможности и свой вклад. И действительно пытаться там бить себя кулаком в грудь, как мужчине, и говорить, я в доме хозяин, при этом ты далеко не управленец, и ты вырос при других условиях, да, при которых тебя не взращивали как мужчину, и ты не можешь нести ответственности, ты как бы, то есть много у тебя проблем, с которыми ты, и при этом твоя заявка, я в доме хозяин, все будет по-моему, но она глупая. Потому что как бы ты не справишься элементарно с какими-то вещами. И женщина будет вынуждена брать на себя твои обязательства, чтобы их восполнять. Но когда даже в таких случаях сегодняшних, да, когда это происходит, мудрая женщина чем отличается от умной? Умная может пытаться доказать свое. Но мудрая, даже при том, что она обладает умом и мудростью, она это будет делать так, чтобы возвышать своего мужчину, чтобы быть у него в тени, при этом решая вопросы, которые будут служить общему благу, воспитанию детей, там, обеспечению базовыми потребностями и так далее, и тому подобное. То есть вот умение смиряться, умение выстраивать отношения с Богом, это дорогого стоит. Но самое главное в данной истории, в современной модели семьи, все-таки заключается в том, что когда оба, они подотчетны Богу.
0: Угу.
1: Вот сторона Бога, участвующая в семье, она сглаживает очень много греховных шероховатостей. Будь то они приобретенные нами, унаследованные там какие-то, да. Но Бог может, так знаете, облегчать какие-то процессы. И вот эти острые моменты с Богом проще решать, нежели без Него. Без Него это бесконечно будет война. В современном обществе вообще люди не любят воевать, они просто расходятся и все. Типа, зачем себя напрягать, когда можно просто поменять партнера там и создать другую семью. Но как раз вот в божественной структуре, в Божьем понимании семьи, один мужчина, одна женщина на всю жизнь, все. Поэтому твой выбор должен быть очень осторожным и аккуратным, когда ты еще только входишь в эту реку семейной жизни. А дальше ты уже должен понимать, что твоя супруга и ты – это абсолютное счастье, это когда вы оба в отношениях с Богом. В Эдемском саду кто был главный? Бог, который приходил в прохладе дня и общался с ними. Но при этом Адам понимал свое место, Ева с этим соглашалась. Да? Вот здесь вот этот принцип, он и сегодня остается живым, он неизменным. Когда в семье главный Бог, мужчина и жена помощница. Когда вот эта модель, и в этой модели апостол Павел, он очень хорошо прописывает в Священном Писании. Он говорит о том, что мужчина должен с очень аккуратной нежностью заботиться о своей супруге. Он должен понимать, что в ней жизнь, как изначально Адам назвал Еву.
0: Угу.
1: Она источник для тебя. Вот. И когда твоя жена – это источник для тебя, да, а ты подотчетен за свою семью Богу, и вы оба в отношениях друг с другом и с Богом, тогда все нормально.
0: Ну, то есть в Божьей модели власть – это любовь.
1: Власть однозначно – это любовь. Никакого соперничества, попытки
0: что-то доказать. Ну, и может быть, если просто вот такой постулат принять, то, в принципе, если власть – это любовь, а любовь – это, конечно, не подчинение силой,
1: однозначно,
0: не подчинение каким-то
1: установкам,
0: да, каким-то установкам,
1: жестким традициям. Да.
0: Любовь – это скорее самоподчинение, любовь – это уважение, любовь – это служение. И если это будет центром, если, ну, как это сказать, если претендент на звание главы семьи будет являть вот именно такой образец, то, наверное, ему и подчинение.

0: граница будет.
1: И что самое интересное, я сколько раз наблюдал, да, вот ситуацию в христианских семьях. Действительно, когда женщина умная, образованная, мудрая, она видит силу мужчины в том, что мужчина с Богом решает эти вопросы, да, она с удовольствием готова подчиниться и стать помощницей, и ну, занять нужное положение. Она сама рада этим, ну, то есть так сделать. Почему? Потому что это лучшее ее положение, это лучшие ее условия. Поэтому как бы и она в этом будет счастлива, что самое интересное. И мужчина будет счастлив, потому что они в гармонии в отношениях с Богом, не находят друг друга в этом.
0: Отличается ли модель современной семьи все-таки от модели семьи в прошлом? Ну, я не говорю в какие, я не говорю там совсем глобально. Ну, то есть понятно, что если Бог главный, то эта модель, в общем, на все века. Но есть ли отличия, связанные с временем?
1: Ну да, в современном мире в доме главный тот, кто платит за интернет. Да, такая шутка. Вот. Это современные реалии, да, и в принципе много что изменилось за последние даже десятилетия вообще в обществе, в социальном, в построении и все остальное. Иногда будет, может казаться незаметно, но, к сожалению, вот это вот изменение, вот эта деградация, попытка как-то все переиначить под новые какие-то вызовы современного мира, они, к сожалению, порождают огромный ком проблем. И мы сегодня с этим сталкиваемся, когда общество, человек живут по принципу «а я так вижу, значит, оно правильно». В результате этого мы сегодня имеем огромное количество, там, начиная от ВИЧ-инфекции, да, там, и заболевания, передаваемых половым путем, и заканчивая тем, что 8 из 10 браков просто в хлам. И поэтому как бы вот это проблема. Это когда мы отодвинули принципы Божьи в сторону и сказали, а-ля вот так вот, как я хочу.
0: Нет, а если не отодвигать, нет, пусть именно Божьи принципы будут основополагающими, но тем не менее, вот построение семьи сегодня, пусть даже на Божьих принципах, сегодняшняя отличается от той, которая была, ну, скажем, 200 лет назад?
1: Знаете, и да, и нет.
0: И только ли это деградация?
1: И да, и нет. Почему? Потому что, вот, например, по своей семье я могу так сказать, да, что принципы Божьи поставлены в основу. Mm-hmm. И мне, как мужчине, пришлось очень много работать над собой, чтобы этот принцип, он стал таким, знаете, полноценно рабочим. И у меня очень мудрая, умная супруга, но она умеет...
0: Сколько вы работали над супругой?
1: Я над собой супругой вообще не работал, вот. Но она отлично понимает, да, что кто для нее ее мужчина. Вот, она знает, и она настолько умеет грамотно подсказывать мне в каких-то моментах жизненных, да, в каких-то вещах, в которых я просто соглашаюсь, потому что я понимаю, что это правильно. Да? То есть, но к этому нужно было идти, да, со временем. У нее огромное терпение было в том, чтобы какие-то вещи мне привить, которые добавляют гармонию и счастье в жизни. Точно так же и через любовь и нежность я оказывал влияние на нее. Вот. И вот это совместное формирование, оно в итоге выливается в открытые доверительные отношения друг с другом. И что самое интересное, из года в год любовь только растет. И я это чувствую, я это понимаю, и могу с уверенностью сказать, что сегодня я люблю ее не меньше, а даже больше, чем когда мы встретились. Вот. Но это труд. И сегодня семья – это серьезная работа, в которую любовь, нежность, присутствие Божие – это основа. Если исключить эти вещи и жить а-ля «как я хочу» со своим эгоизмом, ты никогда не достигнешь гармонии, счастья, удовлетворения в этом вопросе.
0: То есть хозяин в доме – это не тот, кто поступает так, как хочет.
1: Конечно. И не тот, кто требует только своего. Это однозначно. Принципы христианские, они никуда не делись, они являются основой.
0: Спасибо, Михаил. Дорогие друзья, семья – это то, что должно быть построено на взаимной любви. И главный вопрос не в том, кто в доме хозяин, а в том, как я могу послужить

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

Зайди в храм сердца своего. Постой немного, не спеши. Давно ли храм ты омывал от осквернения души? Кому поклонишься ты там? И чья обитель этот храм? Царит ли в нем любовь и свет? Спроси себя и дай ответ. Живет ли в этом храме нежность или смирение и мир? О, есть ли место милосердию? А может, там другой кумир? Открыл ли ты ворота храма для тех, кто страждет и скорбит? И есть ли место для пришельца, чтобы согреть?

и накормить. Зайди в храм сердца и подумай, а доброта живет ли в нем? И для беспомощных и малых там будет ли уютный дом? Найдут ли сироты и вдовы там сострадание себе? И в трудный час, когда невзгоды придут с надеждой ли к тебе? О, есть ли угол там для бедных и для презренных миром сим? Подашь ли руку престарелым и для незрячего без сил? Зайди же в храм души открытый и посмотри, кто там живет. А верный друг твой не забыт ли? Быть может, он тебя там ждет? Не запустил ли сад при храме твоих талантов и даров? Когда в последний раз ты маме сказал хоть пару добрых слов? Живет ли в храме благодарность и все прекрасные дары, надежда, вера и прощение? Как управляешь ими ты? Открой свой храм еще для многих, кого пошлет тебе судьба, и, может, в стенах вознесется за каждого из них мольба. Приди тихонько в храм сердечный и сам себе задай вопрос: а обитает ли здесь вечный Спаситель, распятый Христос? Ведь этот храм был сотворенный не для пороков, не для лжи, но Святым Духом озаренный он для божественной любви. Зайди в храм сердца своего, постой немного, не спеши. Давно ли храм ты омывал от осквернения души? Кому поклонишься ты там? И чья обитель этот храм?

Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Если вы поняли, да? Да, эгоист, если кто не расслышал, шутка такая есть. Эгоист – это тот, кто не думает обо мне. Есть еще что-то в этом роде. Чтобы стать настоящим эгоистом, вам недостаточно просто жить для себя. Необходимо, чтобы и другие жили для вас. Вот. Мы сегодня с вами поговорим об индивидуализме и эгоизме. Конечно, больше об индивидуализме. Немножечко коснемся эгоизма, тоже в том числе в самом начале. По большему счету, мне бы хотелось рассмотреть такую проблему, именно индивидуализм, в котором, к сожалению, наше российское общество очень сильно оказалось. Если верить социологам, которые исследуют российское общество сейчас, то видно, что да, некоторые регионы Российской Федерации просто индивидуалистичны. То есть это именно индивидуализм, вот эта философия, это даже понимание или образ мыслей, он становится уже как бы частью нашего общества, даже мировоззрения. Вот. И поэтому, естественно, в какой-то степени то, что происходит в обществе, очень часто и влияет на то, что происходит и в самой церкви. И, наверное, рассмотрение этого вопроса или размышление на эту тему, он поможет нам немножечко самих себя понять, что же с нами происходит, а почему мы, например, такие или такими мы стали, да? Да, где мы находимся, да, это тоже очень важно. Во-первых, что я хотел сказать. Когда мы с вами рассматриваем некоторые библейские тексты, то мы сталкиваемся с проблемой, одной из проблем. На самом деле Библия очень мало говорит об эгоизме. Ну, во-первых, самого слова «эгоизм» в Библии вообще нет. Во-вторых, конечно же, там и нет слова «индивидуализм» тоже, в том числе, ну, таких слов. Поэтому если мы будем искать, то мы этих слов там в Библии не найдем. И вот эта проблема, как

как описать это слово, да, каким другим словом подыскать, чтобы действительно соответствует. Говорит ли Библия вообще что-то об индивидуализме, да, или об эгоизме, или нет? И когда я пробовал смотреть, ну, в интернете искал, что вообще Библия говорит про эгоизм, выходили некоторые такие ресурсы, где показывались разные тексты Священного Писания, которые, как считали авторы, относятся к эгоизму. Но когда ты внимательно начинаешь изучать текст, контекст, греческий и так далее, ты видишь, понимаешь, что вообще-то немножко не об этом. И вот эта сложность и дилемма, действительно ли Библия говорит об эгоизме? С одной стороны, эгоизм – такая отрицательная черта характера, да, где человек действительно думает только о себе. И хочет, как я уже шутил в самом начале, чтобы и другие тоже о нем думали, да, и о нем заботились, и жили только ради него. Но Библия как-то по этому поводу немножко молчит. И почему? И когда я над этим думал, я увидел, что есть определенная специфика. Ведь Библия, когда она пишется, она формируется в определенной среде, в определенную эпоху, где, например, было общество патриархальным, да, где все-таки люди не могли выжить и жить сами по себе, они не могли выжить одни, потому что это очень жестокий, суровый мир, и именно жизнь в общине, принадлежность какому-то народу, да, вот эта общность, даже города, оно давало человеку некую безопасность. Поэтому люди вряд ли думали о том, что только я, только я, только я. Хотя на самом деле, конечно же, вот это желание, может быть, свое эгоистичное, оно у людей проявлялось и в те времена. Вот. Но потом общество становится постепенно другим. Вот эта общность, она куда-то уходит. И некоторые философские идеи, они проникают в общество. Если мы вспомним, например, даже саму Грецию, да, и греческих философов, которые разные идеи пропагандировали, да, где, например, жить в свое удовольствие, для своего удовольствия и так далее, то они потихонечку проникают, формируют какое-то сознание, и общество меняется, и все больше и больше происходит вот таких тенденций, где человек начинает себя рассматривать в центре, где главным становится он. А Библия пишется в другую эпоху. Но есть некоторые отрывки, которые я нашел, где апостол Павел, например, действительно прямо и говорит об этом, и даже, кстати, это так на современный язык переводит, где, скорее всего, Павел мог знаком быть с некоторыми такими концепциями, где он все-таки показывает о том, что, ну, нужно думать не только о себе, но и о других. Но это мы к этому вернемся. Итак, давайте мы немножечко про эгоизм. Значит, эгоизм, вы знаете, что это такое, да? Я уже немножко сказал. Происходит от греческого местоимения «эго», то есть «я». И отсюда, естественно, эгоизм, да, это когда человек сфокусирован именно на себе, на своих интересах, думает только о себе и, естественно, не считается с интересами других. И когда мы говорим об эгоизме, то всегда есть и другая противоположная точка. Как она называется? Противоположный эгоизму. Альтруизм, да? Альтруизм. То есть две таких противоположности. Если мы делаем ось, ну, расписываем такую горизонтальную ось координат, то с одной стороны эгоизм, где человек думает только о себе исключительно, да, и хочет, чтобы о нем думали другие и заботились о нем другие, как он о себе заботится. И есть альтруизм, где как раз человек, альтер от слова альтер, означающий другой, где человек как раз не думает о себе в первую очередь, а думает о ком? Об окружающих, о других. Он забывает себя, да, и только о других. И вот эти вот две оси, их важно понять, они являются такими противоположностями. И, конечно же, в чистом виде не всегда человек, ну, редко мы можем встретить людей, которые вот конченый эгоист уже, да, и неисправимый альтруист. Вот, все равно где-то человек в разное время, в разных своих состояниях находится. И нельзя иногда к этому очень так категорично относиться. Давайте просто посмотрим на один отрывочек из Священного Писания, где очень важно это увидеть, как апостол Павел расставляет акцент. Это послание к филиппийцам. Давайте посмотрим. Послание к филиппийцам, 2 глава. И вот здесь он обращается, конечно же, к христианской общине. Видите, то есть община, сообщество, люди, то есть не конкретно индивидуально к человеку, то есть такая еще пока эпоха, где общность людей, она имеет ценность.

Но тем не менее, вот он обращается к христианам, да, и что он им пишет? «Дополните мою радость», — говорит Павел. «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». То есть мы видим, что Павел здесь расставляет очень

на язык, то послушайте, как звучит современный перевод. «Не делайте ничего из эгоистических или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя». Да? То есть вот здесь используется такой оборот речи и «из эгоистических побуждений». И посмотрите, как Павел расставляет или балансирует, что ли, да, то есть такой делает баланс. Он не говорит о том, чтобы мы вообще о себе не думали. Вот есть такое слово апостольское? Он же не говорит «не думайте о себе, не заботьтесь о себе». А о чем он говорит? «А только о других заботьтесь». Мы не видим, что Павел пропагандирует альтруизм, так? Но мы видим с вами, что он выступает и против эгоизма. А где? Когда говорит «не о себе только заботься, но и о других». То есть вот в этой оси координат, которую мы с вами прочертили, Павел где-то, наверное, стоит посередине, скорее всего, да? Он не говорит о том, чтобы мы не думали о себе и не думали о своих интересах. Нет, у нас есть интересы, и действительно о себе нужно заботиться. Но есть некая мера, чтобы в заботе о себе мы еще помнили о ком? О других людях. Потому что у других людей тоже есть интересы, тоже есть какие-то нужды, потребности. И в этом отношении, живя в сообществе или в обществе, то нам нужно учиться вместе как-то взаимодействовать. То есть нам нужно социализироваться, не только о себе думать, но и о других. Вот о чем хочет сказать Павел. То есть есть общество, и мы живем в этом обществе, без общества мы не можем. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть личные интересы, которые, естественно, мы хотим, чтобы они были исполнены. Да? Если мы вспомним другие слова апостола Павла, это уже из первого послания Коринфянам, 6 главе, где Павел говорит, чтобы мы попечение о плоти, помните, да? Попечение о плоти не превращайте в похоти. Попечение о плоти. То есть, с одной стороны, мы заботимся о нашем естестве, то есть мы действительно удовлетворяем нужды наши, так ведь, еда, вода, питье, кровь, работа и многие другие наши потребности, они же должны быть удовлетворены, да? Но в заботе об этом, заботясь об этом, не нужно, чтобы мы превратили это в похоти, то есть в удовлетворение уже каких-то греховных мыслей и желаний. Поэтому здесь вот должен быть какой-то баланс в этом вопросе. Но когда мы говорим об эгоизме, то, конечно же, мы можем вспомнить с вами одно место апостола Павла, это второе послание к Тимофею, 3 главу, где он описывает людей или состояние людей. И он пишет об этом, зная же, что в последние дни наступят времена тяжкие, да? Ибо люди будут самолюбивы, вот оно как раз больше подходит к эгоизму, да? Самолюбивы, вот. И перечисляет: сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, ну и так далее. Он перечисляет, и в 4 стихе говорит о более сластолюбивых людях, нежели боголюбивых. Интересно, да? То есть боголюбие и себелюбие. То есть есть такой контраст, мы видим. Когда апостол Павел описывает именно это общество, то здесь я хотел бы разочаровать некоторых любителей пророчества, потому что я знаю, что у нас есть люди, которые сказали бы точно, эта эпоха про нас. Правда ведь про нас написано? Все, Павел точно предсказал. Друзья, вот 90-е годы я тоже так же люди считали, что точно про нас. Да, а если и любую эпоху, если мы будем брать, любое общество, любое время, все время считали, что именно такие люди и есть. Поверьте, апостол Павел ничего не пророчествовал. Когда он говорит о том, что в последние времена, он думает именно о своих последних временах, в контексте своей жизни. Поэтому он об этом Тимофею говорит, знай, что он же ему об этом пишет, что он его предупреждает, да? То есть есть некоторые люди, которые уже во время Павла существуют. И Павел просто показывает, вот каким будет общество, если оно перестанет действительно любить Бога и людей, и ближнего. Теперь мы перейдем к индивидуализму. Вот здесь очень важная деталь, на что я хотел акцентировать внимание. Индивидуализм. Что это такое? Общество наше становится действительно индивидуалистическим, именно российское. И если мы размещаем тоже индивидуализм на оси координат горизонтальной, то есть индивидуализм, а есть что?
есть колесо.

коллективизм. И это тоже такие крайние точки или, скажем так, ну, противоположности, что ли. И вот на этой оси координат человек тоже перемещается. Индивидуализм – это не совсем эгоизм. Потому что, когда мы говорим об эгоизме, мы говорим о «я» и о другом. Когда мы говорим о индивидуализме и коллективизме, мы говорим о индивидууме, то есть о личности, так? И его противостоянии обществу. То есть когда интересы общества выше интересов конкретного человека. А для индивидуализма важно, чтобы его интересы были учтены, а не интересы общества. То есть, другими словами, индивидуалист как бы говорит: «я сам по себе, ты мне не нужен, я не нуждаюсь ни в ком, я справлюсь это сам, это мое мнение, это моя жизнь, я за нее отвечаю, я живу так, как я хочу». Вот. А коллектив, он учитывает интересы коллектива, какой-то группы, общности, да, где они важны. Понимаете, да? То есть это немножко разные оси, если их размещать, хотя некоторые люди путают индивидуализм и эгоизм, и в какой-то степени, да, в некоторых источниках оно как-то переплетается, но на самом деле это немножко разные вещи. Эгоист – это все для меня, и я главный, да, как бы все для меня, и вы все для меня должны делать. А индивидуалист немножечко в другом плане, да, я сам по себе. Хотя тоже здесь есть некоторые такие черты. Так вот, когда мы говорим об индивидуализме, вот что я хочу вам показать, и это очень важно. Потому что иногда мы живем в обществе, и мы невольно с вами впитываем, ну, дух, что ли, этого общества. Вот эту атмосферу, она как-то на нас все равно влияет. Хотим мы того или нет, общество все равно на нас оказывает влияние. Просто берем даже рекламу. И это кажется вам, что вы рекламу не смотрите. Вот у кого есть телевизор, вы смотрите рекламу, когда она во время показа какого-то фильма или передачи прерывается на рекламу. Вы смотрите ее? Да, кто-то сидит, смотрит. Кто-то что делает? Выключает на какое-то другое место. Неважно, но все равно реклама есть. Когда вы едете в маршруте, реклама все равно есть, там вывешивают. Да, есть автобусы, где уже реклама постоянно на мониторе крутится. Вы идете по городу, реклама на билбордах, на различных постерах и так далее. Ролики какие-то прокручиваются в интернете. Хотим мы того или нет, все равно реклама, она оказывает на нас определенные воздействия. Но реклама, она на кого на нацелена? Она нацелена на конкретную аудиторию, на конкретного человека. И в погоне за тем, чтобы продать товар или оказать какой-то услуге, прорекламировать какую-то услугу, рекламщики иногда незаметно для себя, а может быть сознательно для себя, пропагандируют определенную философию. И вот реклама, она строго индивидуалистична. Там философия индивидуализма. И поэтому, хотим мы того или нет, наш мозг уже прополоскали, сильно прополоскали, и мы живем этим. Ну, например, Баунти – райское наслаждение. Видите, вы уже знаете. Даниссимо – что? Пусть весь мир подождет. Все, ты кушаешь этот йогурт, и все, все, ты все застыло, все остановилось. Да? Или, например, ну, «Пятерочка выручает» – это немножко такой социалистическое еще. Да, как-то они больше… Они ориентируются как раз на класс вот пенсионеров, то есть для них общность, кто-то выручает и тому подобное. Я говорю именно про индивидуалистические такие посылы. И реклама на самом деле, особенно на Западе, она очень сильно промывает сознание, и наше в том числе. Это есть. Поэтому индивидуализм как философское такое направление, как мировоззрение, он действительно существует. И благодаря многим философам, которые заложили эти основы, да, хотя в Европе индивидуализм развивался очень долго, вот, наше российское общество, можно сказать, в 20 веке начало его так вкушать, но по полной мере мы больше, скажем, в 21 веке его вкусили, вот, только сейчас. Но когда мы говорим об индивидуализме, я хочу показать некоторых людей, которые повлияли. Не всех, их много, как я уже сказал. Начнем вот с чего.
Есть был такой

такой оккультист Алистер Кроули, альпинист, писатель. Вот. И он написал такую книгу. Он говорил о том и утверждал, что эту книгу ему надиктовал некий дух, египетское божество Гор. Вот. Не путайте с нашим братом, да, то потом сейчас ему потом плохо будет. Вот. Это не наш Гор, вот. Это другой Гор, вот. Египетское божество. И вот это божество, где он находился в гостинице, он приходил туда на час, и оно ему диктовало. То есть он находился в таком состоянии, когда ему это божество диктует определенные законы. Книга, ну, в простонародье книга называлась «Книга законов». На самом деле у нее очень такое сложное название, аббревиатуры и цифры, и буквы, и так далее. Вот. Но одна из фраз, которая является такой громкой в этой книге и самой известной, популярной, следующая. «Делай, что изволишь». Таков весь закон. Послушайте, это очень важно. Делай, что изволишь. Таков весь закон. Делай, что изволишь. Делай, что хочешь. Бери от жизни все. Понимаете? Вот она философия. И Алистер Кроули, он заложил, ну, вот этот дух. Ну, вы понимаете, какой дух Алистеру, оккультисту говорил, что нужно делать. Так? Когда Кроули провозглашал именно этот индивидуализм, он понимал, что на самом деле индивидуализм разобщает. Но тем не менее Кроули, зная об этом, пишет, послушайте, это очень важно, «Я один. Там, где я, Бога нет. Я один. Там, где я, Бога нет». Это важно. Заметили, я просто беру маленькие фрагменты, чтобы вы увидели эту философию индивидуализма, которую закладывали. Но Алистер Кроули был под влиянием, не то что под влиянием, а ему очень сильно симпатизировала еще одна писательница. И вот эта писательница как раз и заложила, ну не то что заложила, а поспособствовала развитию индивидуализма. Что это за писательница? Это Айн Рэнд. Русское ее имя Алиса Зиновьевна Розенбаум. Она воспитывалась, ну и росла в еврейской семье. У нее отец был предприниматель, он владел аптекой и всем домом, в котором была эта аптека. И, в принципе, дело было очень, шло хорошо, довольно-таки успешный был он предприниматель, пока в 1917 году, во время Октябрьской революции, делу отца не был положен конец. То есть пришли большевики и разорили, национализировали все его состояние, и она оказалась в нищете. Вот. И с тех пор, ну, в самой бедности, в отчаянии, соответственно, да. И вот с тех пор Алиса сохранила вот эту жгучую ненависть против идеологии социализма или коммунизма. И когда она уезжает в Америку, она пишет там книгу, называется она, ну, не книгу, а такая повесть, называется она «Гимн». И вот в этой повести ее главный герой, который потом... Она, ну, он себя назовет Прометеем. Да, поначалу у него было такое имя «Равенство 7-25-21». Она описывает такое тоталитарное будущее, где нету местоимения «я», где есть местоимение «мы». И вот послушайте, что говорит главный герой в этой повести. Это очень важно. Потому что, если, хотя многие критикуют ее философию, такого идеального индивидуализма, тем не менее... Молодежи нравится ее концепция. И они, знаете, иногда ложатся так легко, быстро и даже непонятно, но этим люди почему-то живут. Вот. Несмотря на то, что ее можно там раскритиковать, и она идеальное общество нарисовала такое, но тем не менее индивидуалистическое. Слушайте, что она пишет. Вот этот человек, Прометей, говорит: «Я покончил с монстром «мы». Словом рабства, воровства, несчастья, фальши и стыда. И вот я вижу лицо Бога, и я возношу его над землей. Бога, которого человек искал с тех пор, как люди начали существовать». Это не про того Бога, вы не думайте, это не про библейского Бога идет речь. Слушайте дальше. «Этот Бог даст нам радость, мир и гордость. Этот Бог я». Этот Бог я. Вы чувствуете, что в индивидуализме, философии индивидуализма...

вообще меняется? Что меняется? Бог уходит. Бог уходит. Уходит общество, мы. Этого нет. Становится единственным Богом. Это кто? Это я. И если кажется, что ну нет, это как бы все кажется не так, на самом деле, даже несмотря на то, что, ну, что типа это же произведение, это как бы вымысел, но тем не менее автор иногда в произведении, пусть даже такое литературное, где он фантазирует, но все равно он закладывает какие-то определенные идеи и концепции. Когда позже, в 1959 году, Рэнд будет встречаться с журналистом одной из... ну, давать ему интервью, вот, то Майку Оллису, он задаст ей вопрос. Смотрите, вы собираетесь ниспровергнуть практически все основы американского образа жизни? Нашу иудеохристианскую религию? Наш усовершенствованный, регулируемый государством капитализм? Наше правление воли большинства? Говорят, что вы презираете церковь и концепцию Бога. Правда ли это? Вот он задает ей вопрос. И слушайте, что он отвечает. «Да», — ответила Рэнд. «Я создала новый моральный кодекс». Поэтому, когда мы говорим о философии индивидуализма, понятно, что это такой, может быть, даже радикальный индивидуализм. Но, тем не менее, все равно, когда мы незаметно для себя впитываем этот индивидуализм, хотим мы того или нет, мы всегда придем к пониманию того, что Бог нам не нужен. Потому что я сам по себе. Я все сделаю сам. Бог мне не нужен. Другой человек, точнее, общество мне не нужно. Я это сделаю сам. Я сам всего добьюсь, я сам всего достигну и тому подобное. Поэтому невольно хотим мы того или нет. Как я уже говорил, скажем так, крайняя точка – индивидуализм, есть крайняя точка – коллективизм. Да? Понятно, что коллективизм, если мы рассматриваем его, то в самом понятии коллективизма тоже есть разные крайности. Да? Потому что есть, например, общество авторитарное или тоталитарное, где действительно унижаются права человека, ни во что не ставятся. И есть нормальное общество, которое функционирует, где мнение человека рассматривается и ценится, да, но есть законы, которые это как-то регламентируют, и человек, живя в социуме, все равно как-то взаимодействует с обществом, да, где не только он один и его законы важны, а есть законы и общества, и он это признает, и как-то он социализируется. И есть, если мы говорим об индивидуализме, да, когда мы говорим, есть крайний индивидуализм, вот как раз который провозглашает Кроули, который провозглашает Рэнд. И, что интересно, если вы хорошо знаете историю сатанинской церкви, то ее основатель Антон Левей, он был вдохновлен философией Рэнд и создал сатанинскую церковь. Пожалуйста, вот видите, куда, если вы посмотрите, то вы увидите, куда может вообще вести индивидуализм, куда он ведет. Он ведет к отрицанию Бога. Он идет, я бы сказал, даже чистой воды к сатанизму, то есть признание на самом деле сатаны, его законов, его воли и диктата. И здесь, когда мы говорим об индивидуализме, почему все-таки вот эту сторону как бы опасную, мне бы хотелось вернуться к двум заповедям, которые сказал Иисус Христос. Давайте вспомним их. Это Евангелие от Матфея, 22 глава. Потому что не будем сейчас философствовать, немножечко поближе к нам, потому что, я так понимаю, вы немного устали. И в какой-то степени я прекрасно понимаю некоторых людей, которые попали под влияние индивидуализма. Потому что, когда вы воспитываетесь в каком-то строгом таком обществе, да, где давление идет, где идет, ну, насаждается мораль, насаждаются какие-то ценности, какие-то догмы вам втираются, и за вами следят и контролируют, и говорят: «Так, верь, и если ты так не будешь верить, мы тебя что? Мы тебя предадим анафеме, мы тебя исключим, мы тебя казним» и тому подобное. А вы чувствуете, что ваша свобода какая-то внутренняя ущемляется, то что вы будете делать? Вы будете себя противопоставлять этому обществу, да, как и произошло с Рэнд, когда она испытала вот такое, скажем так,
следствие социализма и коммунизма, да, как большевики расправились с ее семьей, я прекрасно понимаю, почему ее шатнуло именно вот в эту сторону и куда она ее потянула.

У нее была боль, боль, страдание, отчаяние. Она хотела найти что-то новое, но в этой боли, страдании, отчаянии она, к сожалению, не нашла Бога. Вот в чем дело. Она от Него ушла, и ушла так далеко, что провозгласила другого Бога. Это я. И где в этом я? Ты можешь делать все, что ты захочешь, как ты считаешь нужным, и идти по головам людей, идти вообще плевать. Ты просто идешь ради удовлетворения своих ценностей. Вот. Вот это индивидуализм. Да, он немножечко такой радикальный, но, извините, он в российском обществе начинает присутствовать. Честное слово. Социологи это именно показывают и подчеркивают, что российское общество, особенно молодежь, она становится именно такой. Нафиг вообще все пошли. Пофигизм, да? Мне вообще пофиг, что ты думаешь. Пофиг и все. Вот. А пожилое поколение, оно еще пока более такое социальное, коллективистское, поэтому оно всегда какими методами пользуется? Скажите, какими методами? Ты должен, ты обязан, всегда надо заставить, всегда надо подчинить. Так ведь? Ну, родители, что вы хотите сделать с детьми? Сломить их волю, сломить свободу ребенка. Так ведь, да? Делай, иначе ремня получишь. А потом, когда подрастает, все равно мы лезем в жизнь детей, нарушаем границы, личное пространство и тому подобное. Поэтому, понимаете, вот эта проблема коллективизма и индивидуализма, она на самом деле, эта напряженность существует. Она была и будет. И наше общество, хотим мы того или нет, вот в этой напряженности находится. Но когда я об этом говорю, вот я что, к чему это я веду. Я веду к Евангелию от Матфея, к словам Иисуса Христа. Да, конечно, там был определенный контекст, и когда Иисуса спросили, какая заповедь важнейшая в законе, что Он сказал? Вспоминайте, Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». О, для индивидуалиста здесь есть, знаете что? Тут написано, как самого себя. И, конечно же, эгоист и индивидуалист тут же потирает руки и говорит: «О, аллилуйя, спасибо, Иисус, ты классную заповедь нам сказал». Как раз здесь сказано: «Возлюби себя». Вот я себя и учусь любить, учусь ценить, уважать, да, удовлетворять свои потребности, свои запросы. Вот когда научусь себя любить, тогда что? Тогда буду любить ближнего, да? Ну, конечно, кукиш, не будешь ты любить, потому что на самом деле это заповедь, их всего две, а не три. Вы слышали такую вообще психологическую концепцию, которая очень сильно популярна среди протестантских церквей? И даже я слышал ее в адвентистов седьмого дня, что прежде чем полюбить ближнего, надо полюбить кого? Во, все, вот видите, поздравляю, вы теперь уже сторонники философии индивидуализма. Все, вы попались. Это чистейшей воды индивидуализм. Когда Христос говорит о том, что возлюби себя как себя, Он как раз хочет сказать о том, что люди-то как раз себя уже любят. Человек уже себя любит. И когда эта заповедь давалась древнему Израилю, она давалась в контексте «возлюби ближнего как самого себя», подразумевалось, что есть ты как личность, и ты уже к себе проявляешь интерес и внимание. Поверьте, уже это есть. И поскольку ты себя любишь, то Бог ставит тебе кое-какую заповедь, которую нужно уметь преодолеть. Он ставит тебе определенную надстройку. Какую надстройку? Надстройку в социальном плане. Еще и любить кого? Ближнего. Да, не только себя, потому что именно любовь к себе и приведет тебя к индивидуализму. Любовь к себе приведет тебя к эгоизму. Ты отвернешься от Бога, отвернешься от людей. Это философия одиночки. Но именно Бог начинает расширять немножечко вот этот спектр наш социальный, показывать, да, ты уже себя любишь. И Бог признает это. И теперь говорит: люби теперь и ближнего, как себя. Вот как себя любишь, теперь научись и прояви любовь к ближнему. О, понимаете, как себя любишь, вот так теперь и к другому. Вот о чем она. Нисколечко не, это заповедь не о том, чтобы себя надо любить. Понимаете? Это заповедь о том, чтобы любить ближнего. Их всего две, а не три. Две заповеди. Первая заповедь какая? Возлюби Бога. А вторая? Ближнего. Все, хватит тут третью что-то придумывать. Все, две. Во, Алексей, молодец, правильно, так и нужно. Их две. И любовь к Богу, она важна. Потому что на самом деле это вертикаль.

вертикаль. Это вертикаль, это устремленность к Богу. И здесь очень важно понять деталь, которую я, о чем я говорю. Что Бог не посягает на нашу свободу. Послушайте, очень важно. Он на нашу свободу не посягает. Скажите, когда он посадил дерево в саду, дерево познания добра и зла, это кто вообще его насадил? Оно само собой выросло. Бум! И появилось деревце. Бог его посадил. И, честно скажу, в этом дереве не было ничего страшного и смертоносного. Там не росло ничего гадкое, там не зло росло. Понимаете? Это было обыкновенное дерево, но оно было выделено Богом. И Бог дал Адаму и Еве что? Свободу выбрать. Вот и все. И мы видим с вами, что Бог считается с нашей свободой. В какой-то степени Он учитывает наш индивидуализм. Он говорит, да, я тебя таким создал. И в этом отношении Бог не ограничивает нашу свободу. Поймите, когда мы начинаем любить Бога или любить ближнего, мы эту свободу расширяем, наоборот. А вот как раз, когда мы впадаем в индивидуализм, мы, наоборот, сужаем все. Мы разрушаем на самом деле свою жизнь. Мы разрушаем и нашу духовную жизнь в том числе. Мы отворачиваемся от Бога, отворачиваемся от людей. И эта жизнь, такая жизнь, она не приведет ни к чему хорошему. Это утопия, это крах, это разрушение. Не буду долго вас уже томить. В заключение маленькую такую коротенькую мудрость. Однажды мудреца спросили, как можно сочетать альтруизм и любовь к самому себе? Ну, вот о чем мы говорили, да? Очень просто, ответил мудрец. Посмотри на Землю, как она вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца. Мы можем вращаться вокруг себя, но не забывайте, что есть Бог, вокруг которого наша жизнь тоже должна вращаться. Есть еще и ближние, которым мы тоже можем помогать. И если так каждый тоже будет думать, что я не только о себе забочусь, но и о других, поверьте, нам гораздо легче будет взаимодействовать, потому что больше будет присутствовать взаимопомощи, поддержки, участия и так далее. Мы будем чувствовать общность, в которой и нормальное общество, в котором мы как личности будем раскрываться и формироваться, именно здорово и полно. И пусть нас в этом Господь благословит и поможет нам. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Господь, да, мы живем в обществе современном, где на нас оказывается влияние. Мы нуждаемся в том, чтобы мы были в какой-то степени бдительны, проницательны, улавливали эти идеи, которые могут витать, транслироваться, передаваться, рекламироваться, насаждаться. Помоги, Господи, нам избегать каких-то крайностей, стараться искать золотой середины, искать мудрости у Тебя, избегать такого крайнего эгоизма, когда мы только о себе и думаем. И в то же время, помоги, Господи, избегать и альтруизма, когда мы забываем действительно о себе, а думаем только о других. И где люди могут нашей такой философией пользоваться. Господи, помоги нам найти что-то такое, что помогло бы нам обрести этот принцип. И Ты нам сказал и дал эти две заповеди – любить Тебя и любить ближнего. Благослови нас, Господь, чтобы мы все-таки учились проявлять любовь к Тебе и этим наполняли свое сердце. И смогли эту любовь дарить другим, и так бы выражали и свою свободу, и сохраняли свою индивидуальность. Ради Христа мы молимся. Помоги нам в этом, исцели нас, исцели нашу церковь и исцели наше общество. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто
4: она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
0: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
5: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
0: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
2: А что, они были ядовитые?
6: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
3: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
5: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
0: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
5: Змей спросил: «А почему?»
0: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
5: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На! Попробуй!»
2: «Мама, не ешь, он тебя обманывает!»
6: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
0: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
3: И что, Адам с Евой тоже?
6: К сожалению, да.
0: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад,

0: Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
1: Бог их тоже очень сильно любил.
0: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
2: Ева говорила, что это змей виноват.
0: А Адам говорил, что виновата Ева.
2: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
1: Я никого не буду обижать.
3: И даже меня?
1: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
0: Молодец, Свита. Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
2: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
4: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыто мастерская добрых, мастерская добрых дел.

0: Здравствуйте, ребята. Вы удивлены, почему я не у себя в мастерской? Я где-то потерял свои ключи и никак не могу найти. Все дело в том, что ко мне сейчас должны прийти гости. Я не знаю, что мне делать. Поищу еще. Ну, о! Вот там.
1: Мария Ивановна, да. А вы знаете, я сегодня пятерку получила.
2: А ну-ка, положи пирог на место, Валер, ты что? Вот так вообще до Афанасия Филипповича не донесем.
1: То ну, меня еще на ребят по истории
2: терпение.
1: Пригласили.
2: Терпение. Вот.
1: Ну? И там вообще я была так рада прям. Ну,
2: молодец,
1: да.
2: Молодец.
1: О,
2: привет. Дядя Афанасий. Да. А вы что тут делаете-то?
0: Да понимаете, ключи где-то от будки потерял. Не знаю, что делать.
2: Ничего себе.
1: Значит, что, гости отменяются?
0: Не знаю, впору хоть через окошко туда залезть. Главное, купил новый шнурок на ключи. Угу. Вот. Ни ключей, ни шнурка.
2: Да, Афанасий Филиппович, теперь вы всю жизнь будете через окно лазить.
1: Что же делать-то?
2: Только держи, Катань, что-нибудь сейчас придумаем. Ну что, давайте
0: искать.
2: Я
0: уже все обыскал.

0: Куда я мог?
1: Готово.
2: Ничего себе!
1: Пожалуйста,
0: Марья учите. Ивановна, ну? Глазам своим не верю. Вот как так? Вам это удалось?
3: Два опасная.
1: Да, я такая.
2: А где вы этому научились-то?
1: Да видишь ли, Танечка, инвентарь в подвале бывает закрыт, ведро, там совок. Вот я и научилась замки открывать.
4: Марья Ивановна, меня вот научите, а?
1: Ты, Валерка, парень способный. И ради безопасности банков я тебя учить не буду. А вы, Афанасий Филиппович, ключи-то в замке не оставляйте.
0: Я?
1: Ну?
0: Ой, голова садовая, как же я мог
1: вчера? Даже самый неопытный вор влезет в вашу мастерскую.
0: Ну что же.
1: Ну-ка, положь на место. Валерка, так, пошли чай пить.
0: Ну да, да. Прошу вас. Спасибо, Марья Ивановна, пироги были очень вкусные.
1: Да, да не за что.
4: Спасибо.
0: Ну что же, мы подкрепились, а теперь нам пора...
2: Пора прощаться.
0: Нет, поиграть.
1: Здорово, а во что?
0: Слушайте правила игры. Итак, здесь в мастерской спрятаны, и я не скажу где, четыре открыточки. На этих открыточках кое-что написано. Некоторые буквы выделены. Вот из этих выделенных букв вы должны составить слово и вписать его вот в эти квадратики. Вот маркер. Ну что, готовы?
4: Да.
0: На старт. Внимание, марш!

0: Нашла. Ура! Я еще нашла.
1: О, Мария Ивановна!
0: Нашел!
1: Ура!
0: Вот! Раз, два, три, четыре.
1: Молодцы! Так, теперь садитесь сюда.

0: Обетование.
1: Странное слово какое-то получилось.
2: Может,
1: что за слово-то?
2: Обетование. Наверное.
1: Наверное, переставить. Понять вот так надо. Давайте вот сюда вот поставим.
3: Нет, нет, нет. Слово составлено верно.
1: А что оно обозначает, Афанасий Филиппович?
3: Это библейское слово. Человек человеку обетование дает обещание, а Бог человеку дает обетование.
0: Понятно.
3: Понимаете?
0: Да.
3: В Библии много обетований. Сегодня вы прочли самые яркие, а теперь прочтите их еще раз для ребят. Ребятам тоже интересно знать, что Господь обещал.
2: «Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Здесь Господь обещает помощь.
3: Правильно.
0: «Забудет ли мать грудное дитя свое? Но если она забудет, то я не забуду тебя». Здесь Господь обещает помнить о нас.
1: Хорошее обетование. Теперь мое. «Ибо ангелом своим говорит, охранять тебя на всех путях твоих». Охранять, значит.
3: Замечательное обещание. И еще одно.
2: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Здесь Господь обещает отвечать нам на наши молитвы.
3: Совершенно верно.
2: Теперь ваша очередь, дядя Афанасий.
3: Я с удовольствием расскажу вам обетование Божие. Но не простое. Я расскажу вам целую историю, которая является одним большим обетованием. А после того, как я расскажу ее, вы мне ответьте, какое обещание в этой истории дал Господь. Хорошо?
0: Все.
3: Ну, слушайте. Жил-был богатый человек. В его распоряжении было много плодородных полей, домашних животных и множество работников. А еще у этого человека было два сына – старший и младший. И вот однажды младший сын захотел отделиться от отца.

Он попросил часть наследства и ушел из дома жить самостоятельно. Поселившись в далеких краях, он не работал, а тратил много денег на развлечения. Деньги скоро закончились, и на беду в стране наступил голод. Обедневшего юношу друзья оставили, положение было безвыходным, и ему пришлось устроиться на работу к местному жителю кормить свиней. Молодой человек много работал, мало спал, сильно уставал. И в один момент он задумался. Работники, которых нанимает мой отец, всегда сыты и довольны. А я умираю здесь от голода. Вернусь к отцу, попрошу прощения, наймусь к нему в работники, ведь я

0: недостоин называться его сыном. И он отправился домой. Подходя к дому, юноша увидел бегущего к нему человека. Это был его отец. Он бежал навстречу сыну, потому что ждал и любил его. Молодой человек сказал: «Отец, я виноват перед тобой и Богом, и не достоин больше называться твоим сыном». Но отец простил его и принял как сына, одел его в лучшие одежды и обувь, подарил ему дорогой перстень. После этого в доме устроили большой пир в честь его возвращения. Отец восклицал: «Будем радоваться и веселиться! Нашелся пропавший сын мой!» Эта история непростая. В ней есть символы. Отец ушедшего сына – это отец Бог, а его дети – это мы. Итак, что же пообещал в этой истории нам Господь?
1: Когда мы его обидим, простить?
0: Совершенно верно. И если уйдем от него, то он ждет нас. И если мы пожелаем вернуться, он обязательно примет, потому что мы его дети, и по-другому быть не может.
2: Дядя Афанасий, а что значит уйти от Бога?
0: А вот сын, когда ушел от отца в этой истории, что он делал?
1: Делал, что хотел.
0: Правильно.
3: А делал, между прочим, нехорошие вещи.
2: Он даже не разговаривал с отцом.
0: Совершенно верно. Когда человек уходит от Бога, он перестает с ним разговаривать, то есть перестает молиться. И при этом он начинает делать все, что захочет, то есть он перестает соблюдать Божьи заповеди. В результате его ждет одиночество и разочарование. Но если этот человек пожелает вернуться к Господу,
2: тот ее всегда примет.
0: Правильно.
3: Пожалуй, это самое хорошее обетование.
0: Но все-таки лучше никогда от Господа не уходить.
1: Да.
0: Ну, нам пора прощаться.
1: Пора.
0: Ребята, напишите нам, какие Божьи обетования вы знаете. Нам будет очень приятно получить ваши письма. Всего вам доброго. До свидания.
3: Пока.
2: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Спасибо вам, что вы пришли сегодня сюда, к нам, в нашу студию. Мы рады видеть всех вас, кто пришел, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, мы часто ставим себе цели, которые по тем или иным причинам не можем достигнуть. То порой ничего не хочется делать, то порой отвлекаешься, а то считаешь, что, может быть, наверное, можно лучше еще подготовиться, и откладываешь это дело все в долгий ящик, но потом. Как изменить свою жизнь? И нужно ли это делать? Как ставить правильно цели? Если говорить про нас с вами, про молодежь, то у нас, как говорится, еще в жизни не все потеряно. У нас все еще впереди. Но как быть с людьми в более старшем возрасте, которые так до сих пор и не поняли, то ли в жизни они делают, тем ли они занимаются? Давайте эти вопросы зададим священнослужителю, блогеру, директору благотворительного фонда и специалисту по вопросам здорового образа жизни Антону Байкову. Антон, вот мы затронули эту тему. Немножечко приоткрой нам, какие еще вопросы данной сферы мы сегодня затронем.
1: Сегодня мы поговорим, как не дойти до крайней точки, так и не выполнив своего жизненного предназначения. Конкретно уже было озвучено, у нас будет цели. Ну и также я расскажу немножко о секретах тайм-менеджмента.
0: Отлично. Друзья, те, кто смотрит нас в студии, вы можете готовить свои вопросы, мы потом их зададим. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете вопросы писать уже по ходу программы. Пишите их в комментариях под видео, либо в чате на YouTube. Антон, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, дорогие друзья, давайте начнем. Сегодня тема называется «Ты или никогда?». И как было уже обозначено, мы поговорим сегодня о целях, мы поговорим сегодня о тайм-менеджменте. И, конечно же, сегодня будет очень такая тема практическая. То есть если до этого были другие темы, где мы в целом говорили о смысле жизни, для чего мы пришли, для чего мы живем, то вчера мы говорили с вами о самооценке, которая, между прочим, бывает, что нестабильная самооценка как раз мешает нам оставить какие-то перед собой цели и достигать их. И вот сегодня мы поговорим о том, вот как все-таки, если ты определился с целью в жизни, как заставить себя, как замотивировать себя начать что-то делать, менять свою жизнь, чтобы потом не кусать локти и не сожалеть о том, что ну, ты бы мог это сделать уже 5 лет назад, а ты так и остался на том же самом месте. И сейчас есть огромное количество книг, которые посвящены целеполаганию, планированию, тайм-менеджменту, как стать успешным и так далее. Поэтому мне бы не хотелось сегодня просто пересказывать содержание этих книг. Некоторые из них я прочитал. И сегодня бы хотел все-таки, исходя из своего жизненного опыта, поделиться с вами теми идеями, методами, которые реально работают в моей жизни. То есть, возможно, конечно, что-то будет актуально для вас и сработает, вы поймете, о, это то, что мне не хватало, потому что у меня была одна цель, и я вот уже 5 лет или там 1 год или 2, 3 я иду. Ну, например, классика. Классика для всех, для многих из нас — это кто бы хотел выучить английский язык? Ну, так, чтобы свободно общаться. Есть такие желающие? Ну, да, здесь примерно те, кто не подняли, наверное, они уже и так хорошо знают английский язык, для них это не актуально. Поэтому где-то 80%

Наверное, скажут, да. И а теперь поднимите руки те, кто ставил себе цель, что вот все, с завтрашнего дня я начинаю учить английский, все, через год я уже буду свободно общаться, буду ездить и так далее. Есть такие? Есть, да, но в основном практически все те же самые, кто и поднял, кто хотел бы. Или то же самое, например, очень часто бывает, когда мы принимаем решение, все, с сегодняшнего дня я начинаю бегать или качать пресс каждый день, да. Но потом у нас что-то не выходит, у нас не получается, у нас находятся какие-то более важные, срочные дела и так далее. Поэтому сегодня мы вместе с вами поговорим. И если, конечно, вы уже являетесь профессионалом в вопросах целеполагания, планирования, тайм-менеджмента, то, может быть, те принципы, которые вы сегодня услышите, они покажутся вам очень известными, понятными и простыми. Но я думаю, что среди тех, кто смотрит онлайн и, может быть, присутствующих здесь, есть те, для которых что-то будет новое, то, что вы услышите сегодня впервые. Так вот, я вначале хотел бы привести интересный диалог, диалог, который записан в книге «Винни-Пух. Дом пуховой опушки» Алана Милна. Там написан диалог между Винни-Пухом и Кристофером Робином. «Что я люблю делать больше всего?» — это говорит Кристофер Робин. «Это ничего». Пух спрашивает: «И как же ты это делаешь?» Это ничего. Но это когда кто-нибудь кричит на тебя, а ты в это время собираешься что-нибудь сделать. «Что ты собираешься делать, Кристофер Робин?» А ты отвечаешь: «Да ничего». А потом идешь и делаешь то, что хотел. И затем Винни-Пух говорит следующее. «Люди говорят, что нет ничего невозможного, и я каждый день делаю именно это. Ничего». Вот если вдруг представить себя в далеком будущем, хотели бы вы, подводя итог своей жизни, вдруг понять, что какой я молодец, а я ничего не сделал? Я думаю, что вряд ли кто-то хотел бы вот такого завершения своей жизни. Мы все хотим все-таки чего-то достичь, каких-то целей, чтобы в конце жизни понять, что да, вот то, о чем я мечтал, то, что я хотел, эти цели я достиг. Арнольд Бернетт, английский писатель и драматург, сказал следующее. «Настоящая трагедия – это трагедия человека, который ни разу в жизни не сконцентрировался и не предпринял ни одного величайшего усилия. Он никогда полностью не реализует своих способностей, никогда не встанет в полный рост». Он называет это настоящей трагедией. Может быть, кто-то, когда услышал сейчас эту цитату, подумал: «Так это обо мне». То есть я как-то понимаю, что я, по сути, еще ни на чем не сконцентрировался. Я вообще-то ни во что серьезно не вложился. Он говорит, это настоящая трагедия, и я с ним соглашусь. Поэтому целеполагание, цели, достижение определенных результатов – это борьба с самим собой, где мы должны постараться приложить определенные усилия. И, конечно, я думаю, сегодняшние советы должны нам помочь определить, что мы можем сделать для того, чтобы наши цели не остались неосуществленными, но чтобы мы могли действительно их реализовать. И вот давайте следующий вопрос зададим. Что может помочь нам сконцентрироваться на нашей жизни? На сегодняшней нашей теме я не буду поднимать вопрос, как определить цель своей конкретной жизни. Больше, наверное, мы уйдем в плоскость такого момента, как сделать так, чтобы та цель, которая у тебя есть, какие-то планы твои, они все-таки исполнились. Ты смог бы этого достичь. Потому что это, конечно, отдельная большая тема, как понять о своем предназначении, потому что точно я вам хочу заверить, что у каждого из вас есть определенное предназначение. Если вы помните предыдущую тему, я приводил эту аналогию с чемоданом. Есть нечто, особый набор даров, талантов. Конечно, сюда приплюсовывается воспитание, еще что-то. И все это как раз служит цели, чтобы вы могли исполнить свое предназначение и быть счастливыми. И вот сейчас мы вместе с вами перейдем и посмотрим на некоторые вот эти советы. Советы довольно-таки известны, и, возможно, вы слышали о таких понятиях, как проактивность и реактивность. Поднимите руки те, кто слышал об этом понятии уже. Мы видим многие. Где-то что-то такое было. Поэтому я не буду долго внимание здесь заострять, потому что на самом деле можно почитать в интернете, можно посмотреть на YouTube ролики, если прямо интересно. Но я постараюсь очень кратко рассказать суть.
Про активность и реакцию.

импульсивность, она определяет нашу реакцию на различные жизненные обстоятельства. Ну, мы понимаем, что с нами каждый день происходят различные события, и, возможно, например, сегодня ты встал утром, я не знаю, ты шел на работу либо на учебу, тебя машина обрызгала какая-нибудь, проезжала с ног до головы, ты пришел на пару и узнал, что ты завалил какую-то контрольную, и теперь тебе не видят стипендию, вернулся домой, а родители

0: внешний вид, ты вообще куда так нарядилась, например. Да, парень, он вообще о тебе как будто забыл, тебе уже 2 дня не звонит и чем-то занят своими другими делами. И вот, ну не знаю, что еще может быть самое страшное, ноготь сломался. Все. Да, и, соответственно, реакция здесь может быть разной. Проактивный человек и реактивный будут реагировать по-разному. Реактивный человек, он реагирует чаще всего, основываясь на своих эмоциях. Да, то есть вот все, то есть это трагедия, это все плохо, что же за такой ужасный день. И также, ну, особенность реактивного мышления – это попытка найти виноватого. То есть кто-то, да, вот водитель плохой, преподаватель неумный, да, и так далее и тому подобное. То есть родители меня не понимают. А вот если бы я вообще родился бы в другой стране, в другой семье, вот у меня было бы все хорошо и так далее. Проактивный человек, соответственно, он реагирует не на основании своих чувств, эмоций, а на основании ценностей. Да, поэтому он вот все эти жизненные ситуации он анализирует, пропускает через определенный фильтр свой и, соответственно, сначала думает, а потом начинает как-то действовать. Ну вот представим ситуацию еще. Например, вы вдруг услышали, что ваша подруга, она что-то говорит о вас плохое. Ну, вот собралась какая-то компания, она говорит, ой, да, Маша там вообще, и то-то, то-то, да, что-то. И она не знала, что вы-то вообще-то слышите. Вы слышите. Вот. И, соответственно, потом вдруг вы с ней встречаетесь, и она как ни в чем не бывало. С вами любезничает, общается. Но вы-то, ну, слышали, что она говорила про вас? То есть как в этой ситуации можно поступить? Как поступит человек, ну, с реактивной такой позицией, реактивным мышлением? Как вы думаете? Какие могут быть варианты развития событий?
1: Реакция реактивного человека в данной ситуации, да, как реакция жертвы, что ты плохой, точнее, я плохой, про меня так плохо сказали, и, соответственно, я буду распускать слухи, сплетни о том, кто это сказал. Вот, ну, и плач, конечно же, гнобление себя обеспечено, угу. Это точно.
0: Да, то есть тут, конечно, все зависит еще от темперамента человека и так далее. То есть кто-то просто уйдет в глубокую депрессию месяц так на два. Да, перестанет общаться, оборвет все связи, в ЧС бросит, и все, в общем, и никакого общения. А кто-то, ну, да, может быть, более смелый и так далее, придет разбираться. Ты вообще, ты лицемерка, ты как могла такое понять, я все знаю о тебе и так далее. И, может быть, тоже начнет просто распускать сплетни. Теперь подумайте, каким образом поведет себя проактивный человек.
2: Одно слово. Да. Выяснит.
0: Выяснит, что она и так, ну, все слышала.
2: Ну почему она так сказала? Почему он реально так думает? Или это
0: было, у кого там, выяснит?
2: Ну, у нее, у этого человека.
0: Да, то есть один из вариантов — подойти к этому человеку и просто, ну, поговорить по душам и задать вопрос и прояснить ситуацию. Вот я услышала, то есть я хотел бы понять, почему ты так обо мне сказала, да?
3: Мне кажется, не то, что вы выяснить, а сначала понять, может, в чем-то они и правы, в принципе.
0: Ага, вот. Хорошо. То есть так проанализировать и так прийти к пониманию. Да слушай, она все правильно про меня сказала. Я на самом деле такая, да? Ну, может быть, конечно. Ну, предположим, что она сплетни распускала, да? Что это, ну, не совсем правда-то.
1: Возвращаться, к примеру, к вчерашней теме. Если у меня нормальная, адекватная самооценка, значит, я проанализирую и пойму, что это просто сплетни и слухи. Соответственно, я сделаю вывод, и я не буду, и тут, ну, возможно, даже выяснять или, наоборот, там сплетни распускать. Я просто пойму, что с этим человеком, ну, как бы я сведу общение на, так скажем, нет, либо как-то поверну в другую сторону.
0: Ну да, то есть, опять же, разные варианты есть. То есть можно просто простить. К примеру. Да, есть вариант подойти и объяснить, что ты слышала, и тебе было это неприятно, почему она так сказала и так далее. Есть вариант просто не обратить даже внимания, потому что у тебя стабильная самооценка, и ты понимаешь, что это неправда, и осознаешь, что, ну, люди могут ошибаться. То есть, и, возможно, где-то ты даже себя поймаешь на мысли, что вообще-то я тоже, ну, порой себе такое позволяла, поэтому, ну, вдруг меня бы кто-то так услышал, и, ну, ладно, как бы все забыли и так далее. Вот, мы увидели эту разницу, поэтому у реактивных людей всегда есть виновный в его неудачах или плохом настроении. Да, например, если бы преподаватель не был бы таким, то

Если бы я училась в другой школе, или если бы у меня были другие друзья, если бы у меня было больше денег, если бы у меня был парень, вот тогда я был бы счастлив, вот тогда у меня было бы все хорошо. Да, это позиция реактивного человека. И знаете, я в одной книге прочитал, как бы определенный диагноз даже есть, такая заразная болезнь, вирус жертвиус. Да, то есть человек, он постоянно вот, ну, делает себя жертвой обстоятельств, других людей и так далее. То есть они считают, что весь мир им чем-то должен. Чем-то должен. Но на это хотелось бы ответить, да, словами Марка Твена. Он сказал: не говори, что мир тебе что-то должен, ничего он тебе не должен. Он появился гораздо раньше тебя. Вот, поэтому первый важный момент. Надо понять, что если ты хочешь достигать конкретных целей в своей жизни, ты должен, ну, принять вот эту проактивную позицию. То есть не делать себя жертвой, а взять ответственность за свою жизнь на себя. Поэтому проактивный человек говорит: я могу. Почему бы нет? Я могу это сделать. Я буду стараться. То есть не ищи тех, кто может тебе помешать или кто тебе мешает на данный момент. Ладно, идем дальше. Следующее, может быть, вы, ну, смотрели либо читали, да, известная история, известный диалог. Он, пожалуй, очень часто встречается на просторах интернета. Это диалог Алисы и кота. Алиса спрашивает: скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? Ответил кот. Мне все равно, сказала Алиса. Тогда все равно, куда идти? Заметил кот. О чем, да, этот диалог? О том, чтобы, о том, что нам необходимо поставить конкретную цель. Вообще, что мы на самом деле хотим? Куда мы стремимся? У вас есть какая-то цель? На год, например. То есть если у кого-то нет, если вы не знаете, да я даже не знаю, что я хочу. Я как-то вот так плыву по жизни, вот как, знаете, такой аналогии с листочком вот в луже. Вот куда ветер подует, туда меня и прибьет. Там прибитый сижу. Да? То есть, ну, все-таки есть цель? Если нет, то, ну, сядьте, проанализируйте, закройте глаза и, ну, представьте себе, каким бы вы хотели видеть себя через год. То есть зафиксируйте это. Если у вас нет никакой цели, то, в принципе, ну, вам некуда идти. И надо задать вопрос: какова конечная цель, каким ты видишь себя через год? Как ты себя чувствуешь? Как ты выглядишь через год? Какими качествами характера ты обладаешь через год? Представили уже, да, кто-то так? Увидели изменения сегодняшним? Ну, если да, то это и есть конечная цель. Поэтому идем дальше. Можно задать себе следующие вопросы. Какое образование ты получишь? Высшее или среднее, если кто-то стоит, да, сейчас перед этим выбором. Как ты хочешь относиться к жизни? С какими людьми ты хочешь дружить? С кем будешь встречаться? Будешь ли пить, курить, употреблять наркотики и так далее? Какие ценности ты выберешь? Какие отношения захочешь создать в своей семье? Какой вклад будешь вносить в общество? Теперь, ну, человек определился с целью. Например, вы увидели эту цель, вы теперь хотите к ней идти. Есть несколько важных моментов, которые следует сделать. Первое – это надо определить стоимость. То есть что это вам будет стоить? Ну, к примеру, приведу классический пример, что вы решили вот с этого семестра, все, я решила, вот в этом году у меня будут одни пятерки в аттестате. Я хочу повышенную стипендию, либо я еще чего-то хочу, у меня будут пятерки. Хорошо, то есть вы должны оценить, что это будет вам стоить. Потому что это что-то будет вам стоить. Вам, возможно, придется меньше гулять, проводить время с друзьями. Или, что самое страшное, ограничить себя в социальных сетях. Да, ну я вижу, как ваши глаза расширились. То есть, как это так? Поэтому вы должны все это взвесить и понять, я готов идти на такие жертвы или нет. Если вы не готовы идти на эти жертвы, то, скорее всего, ну, возможно, это и не та цель. Потому что либо, так скажем, жертва может быть настолько большой, что, по сути, ну, вы даже не сможете пожертвовать настолько. То есть вы сразу поставите на такую цель, которая будет требовать таких жертв, на которые вы не готовы, не способны, и, по сути, ну, вы переживете разочарование, потому что, ну, вы ее не достигнете. Слишком большая жертва, слишком большая цена.

Так вот, и, возможно, в этом плане лучше разделить цель на, мы об этом чуть позже, может, поговорим, когда будем говорить о времени, поделить на, ну, задачи попроще. Например, это, ну, я начну исправлять там по одной оценке в семестр. Вот в этом семестре я исправлю вот этот пример, вложусь, уделю время и так далее. Каждый семестр я буду подтягивать одну оценку. То есть это добавит, ну, скажем так, реализма к вашим целям. Идем дальше. Следующее – записывай свои цели. У кого есть блокнот, куда вы ежедневно, ну, хотя бы раз в неделю записываете свои цели на неделю, на месяц, на год, на день? Есть, да? У кого-то так нескромный. Я хочу сказать, ну, я специально сегодня взял сюда, потому что у меня есть ежедневник, и я потом уже подумал, можно было бы, конечно, привести сюда все мои ежедневники, чтобы вы их увидели, потому что, ну, они примерно бы, наверное, вот уже высотой почти доходили вот бы до этого уровня. Потому что я по этим ежедневникам могу считать, сколько лет я уже веду ежедневники, хотя иногда одного, может быть, даже не хватает. Да, в свое время я понял необходимость, и вот эту истину осознал, что если цель не записана, это не цель. Это ничего. То есть цель, которая записана, она в 10 раз сильнее. Если вы не записали ее, ну, ее как бы нету. Поэтому записывайте свои цели. И еще один важный момент, пожалуй, наверное, один из моих самых любимых моментов при достижении цели, это... Да, то есть just do it. Просто начни делать. Просто делай что-то. И... Это очень просто, да? Пожалуй, наверное, да, это бывает непросто, это бывает сложно, но как бы, если ты не начнешь делать, то ты, конечно, своей цели никогда не достигнешь. Я скажу так, что порой, ну вот из моего личного жизненного опыта, для того, чтобы начать делать, я себя ставлю в такую ситуацию, когда ты уже не можешь откладывать. Потому что порой мы откладываем. Ну ладно, я это сделаю, но не сейчас. Потому что мы все очень заняты, правильно? У нас очень мало времени, мы все настолько заняты, что а у нас есть какая-то прям такая цель, мечта. Ну не сегодня, не завтра, ладно, на следующей неделе я точно найду. И так проходят годы, а мы так и не достигли желаемого. Поэтому порой в моей жизни я просто сжигаю все мосты. Ну, есть такая история про Кортеса, когда он приплыл с Кубы в Юкатан, и с ним еще 500 его солдат, то когда они высадились, он сделал то, что раньше никто не делал. Он взял и сжег корабли. И как бы у всех появилась мотивация, в общем, потому что уже некуда было отступать. Поэтому порой я в своей жизни, ну, действительно ставлю себя в такие условия для того, чтобы просто, ну, уже, когда ты, допустим, пообещал кому-то, ну, не хочется прослыть человеком, который обещает и не выполняет своих обещаний, например. Поэтому, ну, об этом мы сейчас поговорим, тоже я это скажу. Например, будь готов к риску, выйди из зоны комфорта. Вот это как раз, ну, один из примеров того, как заставить себя делать то, что ты на самом деле хочешь, но постоянно откладываешь по каким-то причинам. Просто, ну, все. Дедлайн, то есть надо начинать уже все, потому что ты кому-то пообещал, и вот надо выходить из зоны комфорта. Не всем нравится вот это выражение, я тут с одним человеком общался, он сказал, что как-то мне не нравится выражение зоны комфорта, я так понял, это уже набило какую-то оскомину, выходи из зоны комфорта, что это, поэтому я вот тут подписал специально, будь готов к риску. Приехать сюда, это выйти из зоны комфорта. Конечно, кто-то, кто там смотрит по интернету, сидит сейчас, может быть, чаек попивает с печеньками, думает, да что он там говорит? Ха, это расплюнуть. Вышел, сказал какую-то тему, тем более такие элементарные вещи, да кто не мог бы рассказать выйти? Действительно. Тогда, дорогой друг, может быть, в следующий раз ты должен быть здесь. Поэтому оно как бы просто, пока ты это не делаешь. Да, когда вдруг ты это сделаешь. Допустим, когда мне позвонили и сказали, Антон, приезжай на территорию реальности, это такой крутой проект молодежный, классный. Я понимал, что у меня был выбор. С одной стороны, мне бы хотелось обратиться с чем-то к молодежи, если это принесет им пользу. Но при этом я понимал, что я ни разу, допустим, не участвовал в проекте, где идет прямой эфир. Одно дело это на записи, да, можно там отрезать, подработать, а когда идет прямой эфир, ну это как-то уже, тебя же смотрит сейчас кто-то и оценивает, и потом вопросы тебе какие-нибудь напишут, а вдруг ты не знаешь ответ на этот вопрос, это же страшно и так далее, вдруг ты не такой специалист, как ты думаешь, тебя сейчас как завалят,

Это выход из зоны комфорта. Но выход из зоны комфорта позволяет тебе двигаться к определенной цели твоей, намеченной цели. Поэтому если это так, то нужно сделать этот шаг. Нужно пойти на этот риск. Идем дальше. Вот. И вообще то, что я здесь сегодня нахожусь, знаете, это, это за 3 миллиона километров от моей зоны комфорта. Я бы сегодня хотел быть там. Сидеть бы, просто смотреть. Так, неплохо выступает. А Эдмунд Хиллари, это человек, который первый покорил Эверест, сказал: мы покоряем не Эверест, а самих себя. Поэтому только здесь, при достижении своих целей, ты можешь реализовать свой потенциал. Только выходя из зоны комфорта, идя на определенный риск, ты можешь раскрыться. Поэтому, конечно, проще оставаться диванным экспертом, как сейчас говорят. Да? Сказать свою критическую оценку на то или иное, подумать, что я бы сделал это лучше, чем взять и сделать. Идем дальше. Альберт Грей, он много лет изучал успешных людей. У него была цель, он хотел вывести формулу, какой-то, знаете, секретный ингредиент, как в одном мультике есть, для того, чтобы понять, что же делает людей успешными. И вот он, исследуя жизни людей, он понял, что успешными людей делает неумение хорошо одеваться, или не то, что они там пророшенную пшеницу едят, или, может быть, там какие-то у них есть позитивные установки. Он обнаружил следующее, и вот знаменатель успеха, по мнению Альберта Грея. У всех успешных людей есть привычка делать вещи, которые неудачникам делать не нравится. Успешным людям тоже не нравится их делать, но это не нравится подчинено силе их цели. Уловили, да? То есть есть вещи, которые нам не нравится делать. И успешным людям они тоже не нравятся. Но просто в чем отличие успешных от неуспешных, что успешные их делают, если это нужно делать для того, чтобы достичь свою цель. Мы не говорим о том случае, когда человек делает нелюбимое дело всю свою жизнь и так далее. Да? Мы говорим, что у тебя есть цель, и по пути достижения к этой цели встречаются дела, которые не очень хочется делать. Но ты их делаешь. У меня вчера состоялся диалог. После того, как заканчивается программа, я созваниваюсь со своей семьей. Они тоже смотрят и мне подсказывают где-то, как мне встать, что мне сделать. И я думаю, что они сейчас смотрят. И в завершение состоялся диалог у меня с моим старшим сыном Добрыней. Добрынь, привет, я люблю тебя. Вот, я расскажу, с твоего позволения, наш вчерашний диалог. Он занимается в музыкальной школе. И мы начали с ним беседовать. И это прямо вот классический случай вот того, что здесь мы обсуждаем. Он говорит: пап, я не хочу идти в музыкальную школу. Кто-то из вас учился в музыкальной школе? Всегда хотели туда. Добрынь, большинство, как видишь, да, они тебя понимают. Я не хочу туда идти. Я говорю: почему, в чем причина? Он говорит: учительница не такая по определенному предмету. Я говорю: подожди, Добрынь. Я сразу вспоминаю нашу вчерашнюю тему, да, и в том числе сегодняшнюю тему, про активность. Говорю: Добрынь, ты должен быть проактивным. Не надо винить других и так далее. А затем диалог наш продолжился, и мы как раз говорили о том, что в нашей жизни есть некоторые вещи, которые... То есть я начал задавать вопросы, задаю: ты в целом не хочешь ходить в музыкальную школу? Нет, в целом, в принципе, да. Тебе какой-то конкретный предмет не нравится? Да, есть какой-то конкретный предмет. А остальное тебя все устраивает? Другие предметы. Да, другие все устраивают. То есть есть какой-то предмет, либо какой-то, может быть, преподаватель и так далее, который не очень нравится по каким-то причинам. Я говорю: хорошо, но в нашей жизни всегда будет что-то, что будет нам, возможно, не нравиться, да, как здесь написано. Я сразу вспомнил эту тему, думаю, сейчас как раз проведу с Добрыней ее. Говорю: у нас всегда будет, я ему это часто говорю, что всегда есть что-то, что нам трудно сделать, потому что это нужно выйти из зоны комфорта, преодолеть себя, свою лень. Но это необходимо сделать, потому что если мы научимся это делать, то тогда нам намного легче будет вообще в нашей жизни, когда мы будем достигать тех или иных целей. Поэтому, я знаю, он пошел в музыкальную школу и, надеюсь, принес 1 пятерку. Идем дальше. Следующий автор, Сет Годин, он в своей книге «Яма»,

написал следующее. «Яма – это искусственное созданное сито, предназначенное для отсева таких, как вы». И вот он прокомментировал. «Самый худший сценарий в жизни – это стать систематическим отступником. Это человек, который каждый раз, попадая в яму, то есть, а он описывает и тоже анализирует жизни многих успешных людей и так далее, говорит, что в любом деле, при достижении любой цели будет яма. То есть какой-то такой момент, какая-то трудность, отсутствие желаемого результата, желаемые сроки. И вот он говорит, человек, который попадает каждый раз в яму и меняет свою цель, чтобы вновь попасть в новую яму и так далее. Это пустая трата времени, энергии и жизни. Но если вы пройдете свою яму, то вас будут ценить и на вас будет спрос. То есть за ямой всегда идет определенный подъем. Поэтому если ты идешь к своей цели, но тебе кажется, что не получается, или ты встречаешься с трудностями и так далее, знаешь, что все успешные люди это проходят. То есть это, в принципе, я еще раз повторю, отличает успешных от неуспешных. Успешный все равно продолжает как бы идти в этом направлении, даже если он не видит сейчас видимых результатов. Теперь, так скажем, несколько практических моментов. Предположим, что ты уже определился с целью. У тебя есть какая-то цель. Ну, не знаю, цель, например, я хочу там 100 тысяч подписчиков на своем YouTube-канале для того, чтобы там рассказывать о здоровом образе жизни, к примеру. У тебя есть цель, а теперь ты взвесил все за и против, ты определил стоимость, ты наметил определенный план, и ты начинаешь действовать. И когда мы начинаем действовать и стремиться достигать нашей цели, мы сталкиваемся с тем, что у нас не хватает времени. Время, как бы, это очень важный ресурс при достижении цели. Да, тут сразу вспоминается фильм «Время». Если помните, если кто-то смотрел, есть фильм, где вот время жизни человека высвечивалось на руке. Да, и там, когда произошел диалог между главным героем и тем, кто подарил ему время, то он его спросил, если бы у тебя было бесчисленное количество времени, то как бы ты им распорядился? И главный герой сказал, я бы не потратил его впустую. Да, и там дальше, ну, не буду пересказывать. Так вот, поэтому время очень важно, очень важный ресурс. Да, как вы умудряетесь везде успевать? В чем ваш секрет? Мой секрет прост. Я ничего не успеваю. Да, то есть порой мне задают вопрос тоже, Антон, как ты так много успеваешь? Я часто так, конечно, отшучиваюсь. Вот, но если проанализировать, действительно, может быть, это и хороший вопрос. Потому что когда ты находишься сам в процессе, мне сложно самого себя оценить. Мне кажется, да, ну что как бы такое. А кто-то со стороны смотрит, говорит, Антон, ну как у тебя получается? Ты священнослужитель. Ты занимаешься молодежью, там проект частной школы, у тебя жена и трое детей, ты ездишь, ты выступаешь, ты ходишь по школам, проводишь какие-то занятия и так далее, у тебя есть благотворительный фонд. То есть кому-то кажется, что это очень много. То есть я-то не успеваю там каких-то банальных дел сделать. И однажды я проводил тренинг по тайм-менеджменту и придумал такую историю про Василия. Такой вымышленный персонаж, но, может быть, кто-то себя в нем узнает. То есть Василий очень хочет свободно владеть английским языком. Он мечтает уехать в Новую Зеландию учиться. Там красиво. Но его уровень английский не позволяет это сделать, и поэтому он хочет выучить, но у него просто не хватает времени на все. Он слишком загружен на всех фронтах, он учится на третьем курсе, да, думает уже о дипломе, занимается спортом, плюс он активен где-то в служении, у него есть хобби. И вот его стандартное расписание. 6 часов подъем, 2 стакана воды выпил, мы все понимаем, что нужно пить воду, принял душ, почитал Библию, утренний страж, да, там помолился и так далее. Затем там в 6:31 открыл ВК, чтобы посмотреть, когда же там у него там пара или еще что-то. Ну, обычно, как это бывает, открыл ВК, посмотреть пара, а там у кого-то же есть страх непрочитанных сообщений. Может быть, кто-то сталкивался с этим. Если у тебя непрочитанное сообщение, ты не можешь жить спокойно. Тебе должно, чтобы нигде никаких цифрок не было. Да, в 7:28 завтрак. В 7:59 вышел на учебу, дорога, в 8:30 зашел в аудиторию, начало пар. В 14:17 покинул стены университета, поехал домой. В 14:50 быстро перекусил, взял форму, пошел в тренажерку. Опять же дорога, в 15:30 занятия в тренажерке. В 18:00 приехал домой поужинал. В 18:45 сел делать реферат. Но просто зашел проверить Инстаграм. 19:33. Позвонил Петя. Там по скайпу или по ватсапу, да, поговорили о последних новостях, которые есть, рассказали там о чем-то еще. А также Петя сказал ему, что, слушай,

ты бы мог подготовить небольшой семинар по тайм-менеджменту? Хорошо, в 20:00 Вася решил, что надо все-таки подготовить семинар по тайм-менеджменту, открыл Яндекс, чтобы набрать, ну или найти материал. Случайно листнул колесиком вниз. Яндекс Новости. Название зацепило его взгляд. Понял, что семинар не идет в 21:07. Решил вернуться к реферату. Написал вступление. В ВК написала Даша. Написала о том, что, знаешь, в субботу надо провести игру на встрече молодежи. Вот, и о том, какой Женя негодяй. Пришлось с ней лично пообщаться в личке для того, чтобы выяснить все отношения. В 22:10 Василий понял, что по всем принципам ЗОЖ он должен уже ложиться спать. Но к концу дня столько накопилось. Надо подготовить семинар, игры, реферат недоделанный. А завтра уже надо одну главу показать. Решил, что сегодня пожертвует принципами ЗОЖ ради такого дела. Налил чаю, собрался с силами, решил делать реферат. Зашел в Яндекс и вдруг увидел, что вышел новый трейлер к какому-то фильму номер 2, часть. Решил узнать на Ютубе, а вообще про что фильм. Сходил за печеньками. В 1:15 понял, что надо идти спать. Но завтра решил все доделать. Ну, может быть, кто-то узнал себя в этом Василии. Так вот, высказывание психолога. Генрик Эдберг сказал следующее. Не верьте календарям. В году может быть столько дней, сколько вы захотите. Один человек тратит год на то, чтобы, на то, что можно сделать за неделю, в то время как другой проживает за неделю события целого года. Поэтому несколько, прям кратко, у нас не так много времени, несколько принципов тайм-менеджмента, которые я применяю в своей жизни, потому что на самом деле в книгах столько много всего написано. Но первое, что я усвоил, самое главное, важный принцип. Самая эффективная система тайм-менеджмента – это ваша система тайм-менеджмента. То есть невозможно все применить, все, что там рекомендуют, и все, что вы сейчас узнаете. То есть на самом деле, ну, вы сами должны, ну, составить свою систему тайм-менеджмента, потому что она должна вас не утруждать, не угнетать и не отнимать у вас слишком много времени. Иначе как бы смысл в этой системе тайм-менеджмента. Поэтому несколько советов и идей. Ну, давайте начнем с французской кухни. Первое. Съешьте лягушку на завтрак. Брайан Трейси, может быть, слышали о таком авторе, говорит об этом принципе. Он говорит о том, что если взять все наши дела, то порою в списке наших дел бывает такая жирная жаба. Вот это то, что нам меньше всего хочется делать. И практика показывает, что вот эту жирную, неприятную жабу мы помещаем в списке наших дел куда? Куда-нибудь подальше. Рассчитывая, что, ну, может быть, рассосется как-то. Да, может быть, что-то изменится, и, в общем, и как-то эта вот задача уйдет. Но в конце концов, как бы практика показывает, что мы откладываем, откладываем, а потом все равно приходится, в общем, ей давиться. Поэтому его рекомендация – возьмите самое вот такое дело, которое вам неприятно, и сделайте его первым. Уделите время, отключите все соцсети, сядьте, сконцентрируйтесь, выполните, чтобы потом уже чувствовать себя более свободным. Идем дальше. Ну, кухня уже индийская. Бедный слон, да, его едят. Наверняка слышали об этом принципе, что если перед вами стоит очень большая задача, и действительно, когда вы сталкиваетесь с такой задачей, она может казаться, ну, вообще невыполнимой. Да? Не знаю, какую-то вам надо работу сделать серьезную в университете. Ну, нереально. То есть, как я это успею? Как я это сделаю? Ну, вот есть принцип «съешь слона». То есть, нужно это большое дело разбить на маленькие такие дела и, соответственно, просто распланировать и запланировать себе, допустим, что каждый день я буду вот есть по одной части этого большого слона. Потому что, если вы решите его в последний момент съесть, ну, в общем, будет не очень хорошо. Следующий принцип помидора. Очень действенный принцип. Я хочу сказать, что в моей жизни я не пользуюсь всегда всеми принципами. То есть иногда бывает какое-то, ну, не очень сейчас идет, я сразу переключаюсь, просто я их знаю, думаю, о, наверное, мне сейчас нужен принцип помидора. Это для вегетарианцев, кто, да, слон, лягушка, как бы не очень-то. Ага. В чем суть принципа помидора? Его вообще придумали итальянцы, они очень люди такие, ну, импульсивные и так далее, им сложно сидеть на месте. И поэтому принцип помидора следующим. Например, ты определяешь время, сколько ты можешь сконцентрироваться на какой-то задаче. Например, ты понимаешь, что ты не можешь концентрироваться на задаче больше 20 минут. Сейчас, благо, есть у нас всякие

0: да, телефончики, либо браслеты, которые позволяют тебе включить таймер, и он тебе прожужжит. И ты понимаешь, так, что я буду делать? 20 минут я концентрируюсь на этой задаче, затем я переключаюсь на другую задачу. Ты составляешь список, вот я сам себе так делаю, я составляю список задач, которые мне нужно выполнить, и я определяю, у меня есть, допустим, несколько часов на выполнение этих задач, и я даю по 20 минут. 20 минут сделал эту задачу, переключился. Можно, конечно, между ними еще делать перерывы. Например, 5 минут, но здесь нужно быть уверенным, что ты не решишь что-то за 5 минут быстренько посмотреть в Ютубе, либо еще где-то. Поэтому я стараюсь не давать себе эти перерывы, а идти просто через 20 минут, меняя само дело. Кроме этого, есть матрица Эйзенхауэра. Наверняка вы слышали: важное, неважное, срочное, несрочное. Почитайте, очень интересно. У нас просто нет времени. Пирамида Франклина. У кого-то, может быть, кому-то этот понравится метод, и вы будете им пользоваться. Принцип Парето. Тоже наверняка, я думаю, многие слышали. Если не слышали, ну, посмотрите в интернете и так далее. То есть вот эти некоторые советы, их на самом деле очень много, рекомендаций, они могут помочь нам быть более эффективными по достижению наших целей. Поэтому наше время вышло. Спасибо вам большое. Очень быстро пролетело.
1: Спасибо, Антон, за эту тему. Ты готов к вопросам?
0: Да, конечно. Вообще, с ним сложно быть готовым, на самом деле, когда ты не знаешь, какие там вопросы.
1: С той, кто у нас в студии, вы можете готовить свои вопросы. Мы чуть попозже к ним вернемся. Итак, как понять, что в твоей жизни пора что-то менять? И как дать себе ответ, то надо ли это вообще?
0: Хороший вопрос. Ну, как бы здесь можно глобально, конечно, подойти, потому что перемены могут быть радикальными, например, перемена вообще в сфере своей деятельности. Ты, допустим, работал сколько-то лет где-то и вдруг решил кардинально изменить. Либо, конечно, перемены могут быть, ну, не настолько серьезными, но ты просто подошел к зеркалу и понял, что нужны перемены тебе где-то. Поэтому, ну, я думаю, что ты это поймешь. То есть, опять же, тут очень важно анализировать себя. То есть, и если ты вдруг понимаешь, что что-то, что ты делаешь, тебе не приносит удовольствия, тебе это не нравится. Ты, вот знаете, очень многие люди в нашей стране с радостью ждут пятницы и плачут в воскресенье вечером. Да? То есть, по мне лично это ненормально. То есть оно как бы так не должно быть. И, возможно, это как раз тоже свидетельство того, что, ну, надо, наверное, что-то менять в жизни. Потому что все-таки Бог нас создал для того, чтобы мы не мучились 6 дней. Да? То есть все-таки мы имели эту радость, мы могли куда-то стремиться, приносить какую-то пользу, чувствовать, что мы кому-то полезны, что наш труд приносит кому-то радость или какой-то результат. Поэтому вот когда ты это понимаешь, то, наверное, вот это и есть признак того, что нужно менять. У меня такое было, когда, допустим, я поменял то свое направление, да, то есть я получил образование техническое, я преподавал в университете, я работал там инженером, но в определенный момент я понял, что мне нужны перемены, потому что то, чем я занимался, не приносило мне той радости, которая приносила мне что-то другое. И когда я соизмерял, понял, здесь я больше радости получаю, чем тут. Тут меня, может быть, только, ну, могут мотивировать материальный достаток и средства. Но я хочу сказать, что финансы, ну, это по мне мотивация такая. То есть, ну, наверное, до поры до времени, может быть, все равно. Рано или поздно захочется, ну, делать то, что вот тебе нравится.
1: Спасибо. И вытекающий из этого вопрос. Цели мы все себе ставить умеем, амбициозные, масштабные, но как ставить себе реальные цели?
0: Я скажу так, что что такое реальная цель? На самом деле, мне сложно дать определение. У меня есть один друг, у которого есть ответ на вопрос. Он, может быть, смотрит этот прямой эфир, что есть реальная цель. Я не буду озвучивать, но понимаете, когда мы вдруг начинаем мыслить в категории реальной цели, то порой бывает, что мы, ну, намного ограничиваем то, чего мы на самом деле можем достичь. Поэтому я здесь стараюсь в своей жизни, ну, конечно, я за реалистичные цели, я об этом говорил, но при этом я понимаю, что я как христианин верю в то,

0: того Бога, для которого все возможно. То есть у него нет определенных пределов. И поэтому, когда кто-то говорит, да это нереально, то есть для меня лично это, скорее всего, признак того, что не то, что это нереально, а просто у человека есть страх перед этим, он не хочет этого делать и так далее. Поэтому, знаете, у меня даже есть некий девиз, а почему бы нет? То есть когда кто-то говорит, а почему бы нет? То есть это никто никогда не делал. А почему бы не сделать? Я на днях увидел в Ютубе видео, как где-то, по-моему, в Сингапуре сделали салют из 2000 дронов. То есть вместо того, чтобы взрывать петарды, они запустили в воздух одновременно 2000 дронов, которые светились, и там были целые и салюты, и анимация. И я смотрел, думал, вот это круто. Но небось, были такие люди, которым кто-то когда-то сказал, а здорово было бы сделать салют из дронов, из 2000. Кто-то сказал, да это вообще нереально. То есть что это как? Во-первых, где найти 2000 дронов? Во-вторых, как их всех синхронизировать? А вдруг кто-то упадет там или еще что-то? Да нет, это нереально, зачем? Понимаете? А нашелся кто-то, кто сказал, а почему нереально? А кто сказал, что нет? То есть и вперед. Поэтому, ну, я за то, чтобы мы наши цели и планы были больше, чем мы можем как бы вот думать, предполагать и так далее. Да, а ну, почему бы нет?
1: Не нужно бояться ставить себе такие масштабные амбициозные
0: цели. Да, то есть ставь выше себе планку, цель. И, знаете, есть даже такой эксперимент, много раз я его проводил с молодежью, и не только я, на всяких тренингах, когда ты просишь подойти молодого человека к стене и сказать, подпрыгни вот насколько ты можешь, и коснись верхней точки. И он подпрыгивает, касается, и ты отмечаешь ее. И спрашиваешь, ну, ты считаешь, что ты как бы максимально вот выложился? Он говорит, ну да. Ну, а теперь следующее задание. Попробуй подпрыгнуть выше, чем ты подпрыгнул сейчас. И 100% практика показывает, что второй раз он прыгает выше, чем до этого. Хотя до этого он был точно уверен, что, ну, это максимум, насколько он может прыгнуть. Да, поэтому чем выше мы ставим себе планку, ну, тем высших результатов мы можем добиться. При этом, я говорю, учитывая предыдущую тему, надо иметь нормальную, стабильную самооценку и понимать, что, ну, если уж ты не стал королем всего мира, а у тебя такая цель была, к примеру, да, амбициозная, а ты там стал только королем этой страны, ну, молодец, хорошо. Если бы ты не поставил себе цель, то, может быть, вообще бы никем не стал.
1: Спасибо. Давайте вопросы из зала. Есть у кого-то?
2: А скажи, пожалуйста, а вот всегда ли ты идешь к поставленной цели? И если идешь, то каким образом?
0: Угу. А, нет, конечно. То есть порой ты можешь остановиться и осознать, что это не та цель. То есть нужно быть к этому готовым. То есть я не настолько там, может быть, в этом плане упрям, что вот... Нет, то есть если... Ну, опять же, мне как верующему проще. Да, то есть я, во-первых, при выборе какой-то цели, у меня есть некие ориентиры. То есть, во-первых, я могу общаться с тем, кто предназначил мое существование, и он может наметить определенную цель. Да, во-вторых, я могу соизмерять те цели, вот, которые у меня появляются, со словом, и понимать вообще, это воля или неволя, потому что, может быть, иногда у меня появляется такая мысль, а почему бы нет, вот такая цель. А соизмеряя с Писанием, я понимаю, что, ну, вообще-то это не его воля, то есть однозначно, то есть я не могу даже идти по этому пути. Ну и бывает такое, что иногда ты вроде бы все взвесил, подумал, и ты начинаешь идти к этой цели, и вдруг анализ и самого себя в том числе, и как ты идешь, показывает, что, ну, не совсем это твоя цель. Да, то, о чем я говорил. Поэтому здесь, конечно, лучше вовремя, ну, поставить крест на этой цели и как бы начать двигаться к чему-то другому. Но еще вкратце, да, времени мало, о том, как я стремлюсь достигать этого. У меня есть, не знаю, мне кажется, 101 способ, как замотивировать Антона Байкова делать хоть что-то. И это разные способы. Я иногда комбинирую, иногда что-то убираю в долгий ящик, достаю какую-то новую себе идейку, потому что я человек и тоже склонен к тому, чтобы занять такую позицию, комфортную, удобную. Поэтому, например, какое-то у меня время, я составляю себе график того, что я хочу делать каждый день. Например, как духовный человек понимаю, что я хочу каждый день, это моя потребность, уделять время общению с Богом, чтению, допустим, да, каких-то книг, писанию, саморазвитию. Но как человек деятельный, порою, ну, у тебя как бы нет времени на это. Поэтому я себе рисую

0: Ну, прям табличку пишу, там, чтение Библии, например, там, 30 минут, там, молитва, там, 20 минут и так далее. Например, ставлю какие-то реалистичные цифры себе, и прям каждый день, потому что я какое-то удовольствие получаю, когда я могу выполнить задачку, тик, поставить себе. Поэтому я понимаю, что на меня это работает, действует, и пока это работает и действует, я как бы такими методами пользуюсь. Если я чувствую, что все, я так, так, надо как бы достать еще какую-то интересную плюшку. Например, ты выполнил какую-то цель, и ты за это себе даешь вознаграждение, подарочек какой-то. Например, я вот там 2 недели там отжимался, к примеру, я молодец, я ого-го, и вот за это я себе позволю, ну, да, что-то сделать, пойти куда-то или посмотреть что-то. И, в общем.
1: Давай перейдем к следующему вопросу. Опять же, вопрос касательно тебя. Когда ты подводишь итоги? Ну, может быть, на Новый год или у тебя есть другой рубеж? И как ты это делаешь?
0: Да, у меня, ну, обычно, да, я придерживаюсь Нового года. Я, конечно, не привез с собой, хотя уже подумал, почему. У меня есть прям целый план на год. Вот, я люблю все это визуализировать, и вот чтобы у меня это было в кабинете, у меня есть небольшая комната, это мой рабочий кабинет, если туда зайти, там все стены чем-то увешаны. Да, и в том числе основное центральное место занимает план на год, где у меня есть каждый месяц, и поэтому в декабре, в конце года я сажусь, и я начинаю, допустим, ну, в Excel, либо еще где-то заполнять эту свою таблицу. Все планы на год. Да, самое основное, еще что-то, что бы мне хотелось, отпуск с семьей и так далее, и тому подобное. Потом все это распечатаю и вешаю на стену и дублирую, допустим, в электронном виде сейчас есть в мобильных устройствах и так далее. Поэтому всегда я начинаю Новый год с того, что я уже понимаю, да, каких бы целей я хотел достичь, какие у меня есть планы, задачи на этот год. Конечно, там что-то меняется, что-то добавляется, но в целом, как бы я знаю, куда я двигаюсь и что у меня будет в течение года. Но вкратце, насколько это возможно. Понимаете, если бы мне кто-то об этом сказал 10 лет назад, я подумал, да ладно, это что-то слишком. Ну, зачем себя вот так ограничивать, зачем себе придумывать вот это все записывать, блокноты какие-то, мне и так хорошо живется. Но со временем, когда ты начинаешь ставить какие-то цели, к чему-то идти, то ты все равно рано или поздно приходишь к осознанию и пониманию того, что тебе нужно это. Поэтому это должно быть естественно. Если ты вдруг сегодня решишь взять все эти методы и сказать, все, сегодня, я тоже много раз пробовал, не работает. Всему свое время. Придет время, и ты начнешь что-то применять и будешь получать от этого пользу.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть?
2: Сегодня какие-то личные вопросы. Антон, скажи, пожалуйста, вот бывают какие-то кризисные моменты в жизни, это, в принципе, есть у всех. Скажи, что лично тебя заставляет встать с кровати в такой кризисный момент?
0: А начало вопроса, прошу прощения.
2: Что тебя заставляет встать в кризисный момент с кровати? Или, может, как-то ты себя что-то уговариваешь, или что? Да, чем ты, может быть, себя мотивируешь?
0: На этот вопрос я отвечу очень лаконично. За тебя никто не сделает. Это проактивная позиция. То есть это понимание того, что, ну, тебе не на кого потом свалить или ожидать, что кто-то за тебя это сделает. У тебя есть твоя зона ответственности, поэтому надо стараться. Но при этом, конечно, надо понимать, что не всегда все будет получаться. То есть не надо думать, что прям вот есть какой-то там железный человек, и вот все, что он себе запланировал, все. Нет, то есть бывают некоторые цели, они так и остаются в списке невыполненных задач и так далее. Но ты понимаешь, что, ну, не получилось. Да? То есть здесь надо без фанатизма, потому что сейчас все стремятся к успеху, больше сделать и так далее. Нужно не забывать об отдыхе, потому что это важная часть достижения цели. Если у тебя совсем нет отдыха, то, ну, ты просто не достигнешь, ты где-то умрешь на пути.
1: Еще один вопрос. Конкуренция – это правильный инструмент для достижения целей?
0: Конкуренция. С одной стороны, конкуренция – это хорошо, потому что, как бы, ты видишь планку, которая есть выше, у тебя есть желание к ней стремиться, но с точки зрения, ну, то есть есть здесь обратная сторона, и, наверное, все-таки я как христианин понимаю, что конкуренция не очень хороша. Почему? Потому что, конкурируя с кем-то, ты можешь начать думать, что твоя ценность, она зависит от того, насколько ты, ну, лучше выполнил какую-то задачу, чем кто-то. То есть начать сравнивать себя с кем-то и тем самым оценивать себя, что я лучше, я круче, я молодец. Хорошо, когда есть конкуренция с самим собой. То есть когда ты видишь кого-то, оцениваешь и понимаешь, ой, я хотел бы тоже достичь. И ты начинаешь не с ним конкурировать, я хочу быть лучше, чем он, а ты начинаешь конкурировать с собой и говорить, я хочу быть

0: лучше, чем я вчерашний. Вот сегодня я, в общем, буду лучше.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы, которые мы успели отобрать, потому что, к сожалению, время нашей программы ограничено. Может быть, вопрос еще один из зала есть, мы успеем задать его. Всем все понятно? Спасибо, Антон.

Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Не бойтесь ставить перед собой цели. Просите у Бога в этом помощи. Он обязательно вам в этом поможет. Всего вам доброго. До свидания.

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Можно ли ожидать и готовиться к какому-то событию на протяжении многих поколений? Мы продолжаем изучение истории Древнего Израиля в период Второго Храма. И у нас в гостях в студии библеист, историк, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Игизарян. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Эдуард Михайлович, вот, собственно, можно ли какое-то событие ожидать и к нему готовиться на протяжении очень-очень долгого времени? То есть вообще, как такое возможно?
1: Все зависит от того, что мы ждем. И в зависимости от того, с какой проблемой мы сталкиваемся. Угу. Дело в том, что книга «Бытие» в самом начале описывает момент грехопадения рода человеческого, Адама и Евы. Угу. И Писание на протяжении всего повествования говорит нам о том, что Бог не оставил человека в этой катастрофе, скажем, потому что человек был оторван от Бога. Фактически посредством обмана со стороны змея лукавого мы видим, что Адам и Ева были обмануты, они были изгнаны из рая, которые Господь для них сотворил, для их радости, для их счастья. Но Господь их не оставил в таком состоянии. И в 3 главе книги «Бытие», в 15 стихе, есть очень интересное выражение. «Вражду положу между мною и тобою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот этот текст иногда называется «Протоевангелие», потому что в этом тексте фактически дается пророчество о рождении Спасителя, который должен прийти и решить проблему человеческого восстания и решить проблему вот этой великой борьбы между Богом и сатаной. Угу. На протяжении фактически всей ветхозаветной истории этот народ, который стал народом Божьим, он ждал Спасителя, ждал, пока придет тот, кого стали называть Мессия или Помазанник. Угу. Помазанник Божий для того, чтобы спасти, то есть предназначенный для того, чтобы спасти род человеческий. Знаете, здесь насчитывается сотни, а то и тысячи в Библии мессианских пророчеств, и можем мы сказать о том, что мессианские пророчества – это как жемчужины, которые одеваются, нанизываются на ожерелье, и таким образом мы видим всю красоту библейского текста, который указывает нам на то, каким будет Спаситель, каким будет Мессия. Из поколения в поколение фактически иудейский народ, еврейский народ, он получал так или иначе какие-то свидетельства

0: пророчески о том, каким будет Спаситель, где Он родится, какова будет Его миссия, что Он из себя будет представлять, что Он сделает и прочее, и прочее, и прочее. Сделано это было для того, чтобы еврейский народ увидел Мессию, чтобы он мог его распознать, чтобы когда Мессия придет, они могли бы его узнать и увидеть. Но, к сожалению, этого не состоялось. К сожалению, еврейский народ не увидел, не распознал Иисуса Христа. Христос говорил неоднократно, сколько раз, говорит, я хотел спасти тебя, детей твоих, сколько раз посылал пророков, чтобы как-то вывести тебя вот из этого состояния восстания. Но, говорит, вы не захотели. Угу. Поэтому вот дальнейшие какие-то катастрофические события, они также связаны были с восстанием иудеев и прочее. Тем не менее, мы видим, что Священное Писание показывает нам, что Бог руководит историей. Бог ведет ее, несмотря на то, что кто-то не принимает что-то в истории, несмотря на то, что кто-то отвергает Бога, несмотря на то, что кто-то может с ним поссориться. Тем не менее, Бог продолжает руководить историей. И вот в одной из прошлых программ мы говорили о том, что ветхозаветные пророки очень часто дают так называемые условные пророчества. Но помимо условных пророчеств, есть пророчества безусловные. И вот в этом смысле мы не можем никак повлиять на какие-то действия и планы Божьи. Мы можем с ними согласиться, мы можем с ними не согласиться, но повлиять на них мы не можем. И вот одним из таких пророчеств было фактически рождение Сына Человеческого, рождение Спасителя в этот мир. Угу. Это не зависело от желаний чьих-то или от чьих-то согласий или несогласий. Точно так же, как второе пришествие Христа. Оно не зависит от того, принимает ли кто-то это или не принимает, верит или не верит. Поэтому, собственно, вот библейский текст, мы об этом уже, как-то этот текст уже...
1: Я маленькую ремарку, если можно, вставлю. Если это никак не зависит от того, принимают это или не принимают, то как можно к этому вообще готовиться? То есть, если мы не можем никак ни приблизить, ни отдалить, ни что-то такое тут не воспрепятствовать, ни наоборот вызвать... вот это событие.
0: Но опять же, верим мы или не верим, это вопрос субъективный, правда? Uh-huh. То есть это то, что мы для себя принимаем. Это то, как мы для себя принимаем решение относиться к тем или иным заявлениям Священного Писания. Но объективно вот оно существует. Мы видим, что объективно вот родился Иисус Христос, да? Есть масса людей, которые верят в то, что он просто являлся пророком или хорошим человеком. Но Библия говорит о другом. Слово Божие говорит о том, что он был сыном человеческим, что он был сыном Божьим. Она говорит о том, что он является спасителем мира и что он явится во второй раз вновь. Мы видим, что пророчества сбываются, они исполняются. Вот. И в этом смысле мы можем либо к этому присоединиться и сказать «да». Угу. Вот мы это видим в Священном Писании. И поверить. Потому что вера здесь является очень важным фактором.
1: Ну, то есть
0: либо
1: это,
0: отвергнуть.
1: Это все-таки скорее личное мое приготовление. То есть я принимаю, я как бы рассчитываю на то, чтобы оказаться в числе спасенных.
0: Да,
1: или
0: все
1: я
0: не принимаю. Нет, все правильно. Оно связано с тем, хочу ли я быть спасенным или нет. Но угу. тем не менее, вот факт остается фактом. То есть Господь сотворил этот мир. Мы во всяком случае в это верим. Господь сотворил этот мир. Этот мир был, так скажем, восстал против Бога, был потерян, да? Господь его искупил. И он хочет восстановить Царство Божие на этой земле. Поэтому мы и говорили, уже много раз проговаривали, что для библейского мышления, иудейско-христианского вот такого представления, целью истории является окончательное торжество Царства Божьего на земле. Угу. Поэтому, собственно, и те заявления, которые Господь дает с самого начала о рождении Спасителя, они должны осуществиться.
1: Я просто к тому, отличается ли чем-то вот этот вот период, вот этот вот большой промежуток времени после того, как евреи возвращаются.

0: из плена и, собственно, до Иисуса Христа. Отличается ли он чем-то от предыдущих периодов, ну и от последующих? Вот в плане ожиданий, в плане приготовлений.
1: Угу. Да, он отличается. Он отличается, и мы об этих факторах поговорим несколько позже. Просто я вначале хочу еще раз показать, что на основании

0: раз вот этот момент. Кто определяет, пришла полнота времени или не пришла? Что такое полнота времени? Для христианской теологии и для христианского понимания истории полнота времени – это какая-то кульминационная точка, в которой сходятся все те факторы, которые необходимы были для того, чтобы рождение Христа и проповедь Евангелия и зарождение христианской церкви принесло максимальную пользу для вот этого, вот в этом, так скажем, процессе или истории спасения. Поэтому вот он говорит о полноте времени. То есть вот исполнилось время ожидания. Все то, что вот пророки говорили, как мы говорим, да, насаженное на вот эту веревочку, вот это ожерелье, все вот эти жемчужины, связанные с пророчествами о Христе, они сейчас осуществляются. И поэтому вот приход, так скажем, или наступление этого времени обозначен был как раз в кульминации в своей тем, что как раз наконец-таки пришел Спаситель, которого ждали, начиная с 3 главы книги «Бытие». Вот. Вот это очень важный, на мой взгляд, фактор. И поэтому сейчас, в общем-то, поскольку мы вот обозначили, мы верим, что Христос – это долгожданный Мессия и Сын Божий, Спаситель, мы можем говорить о нескольких факторах, которые являются в этом смысле ключевыми, потому что они, в свою очередь, так скажем, являются каким-то, знаете, вот обрамлением, что ли, вот этой вот истории, связанной с тем, а почему все-таки именно в это время Христос приходит.
1: Ключевыми, чтобы Бог принял решение, ну, все пора, или ключевыми все-таки, ну, для нас, чтобы мы что-то увидели?
0: Мне кажется, и то, и другое. Мне кажется, здесь одно другого не исключает. И вместе с тем, ведь Господь не просто ждет, пока значит, кто-то соблаговолит что-то сделать для того, чтобы потом пришел Христос. Нет, Господь является творцом истории. Он сам ее творит, учитывая какие-то многочисленные факторы, которые в истории существуют. Он сам ее творит, эту историю, он ее созидает. Почему и написано, когда в книге Даниила мы читаем, Бог поставляет царей и низлагает царей. Это то, что делает Бог. Да, иногда нам кажется, что там кто-то умер своей смертью, но вопрос в том, что Бог поставляет царей и низлагает царей. Поэтому в этом смысле история, она имеет определенные, вот, она имеет определенное направление. Так скажем, если мы представим, вот, ну, что ли, графически, да, такое, как историю воспринимали и евреи, и христиане, то мы можем сказать о том, что это некий вектор, то есть некий луч, потому что у истории есть начало,
1: есть начало, есть конец.
0: И есть конец. И вся вот эта история, она, в общем-то, в конце концов, стремится к своему заключению, она стремится к своему окончательному осуществлению. А осуществлением является торжество Царства Божьего на земле. Вот этот вот момент, когда история вместе с восставшим человечеством, она должна, так скажем, возвратиться к Богу, но здесь уже, так скажем, евангельское повествование и проповедь Христа учат нас о том, что не все, к сожалению, будут принимать в этом участие, потому что когда придет Сын Божий, как Он сам учил, Иисус Христос, Он разделит тех, которые налево, и тех, которые направо. Да? Овец налево, вернее, овец направо, козлов налево, да, вот так вот Христос учил. Потому что для Бога самой важной категорией является категория свободы. Господь сотворил человека свободным, поэтому в этом смысле Он никого не собирается неволить. Хочешь, пожалуйста, Господь тебя возьмет. Не хочешь, если ты сопротивляешься, Господь тебя не будет неволить. Вот, это важный, мне кажется, момент. И поэтому мы сейчас можем сказать о нескольких факторах, которые повлияли, в общем-то, на то, что складывается определенная ситуация, которая при

0: приводит к тому, что наступает полнота времени. Мне кажется, что вот в этом смысле эта история, она довольно-таки давняя, она имеет корни гораздо, так скажем, дальше, чем первый век. Это фактически вавилонский плен, потому что с вавилонского плена начинается то, что называется диаспора. Диаспора – это интересное слово, начнем с терминологии. Диаспора – это слово греческого происхождения, состоит оно из двух слов – «диа» и «спора» – «через семя». Угу. То есть это народ иудейский или там потом какой бы то ни было еще народ, который не проживает на своей исторической территории, он не проживает на своей исторической родине. Он может проживать где-то в другом месте. Там, поначалу это Египет, потом... Там есть много евреев и большая община, которая осталась в Вавилоне, и там вот есть община, такая диаспора еврейская, которая живет своей жизнью и прочее. Ну и, собственно, оно вот так, знаете, через семя распространяется, и появляются диаспоры, так скажем, во многих местах по всему миру.
1: Ну, то есть оно на своей, вот эти люди на своей исторической родине не проживают, но, да, тем не менее, свои национальные или там этнические особенности, да, культурные традиции и так далее, все равно все это
0: они продолжают
1: сохраняют, да, сохраняют связь.
0: Да, безусловно. Угу. В этом смысле мы могли бы, знаете что, мы могли бы обратиться к книге «Деяния апостолов». Это вторая глава. Апостол Петр здесь проповедует в день Пятидесятницы. Это такая первая проповедь христианской церкви уже после того, как Иисуса Христа с ними не было, потому что Христос вознесся. Угу. И вот Петр обращается к тем, кто пришел на день Пятидесятницы в Иерусалим, а известно, что в иудейской религии существовало три паломнических праздника, то есть это Пасха, это Пятидесятница и это праздник Кущей. Вот такие три паломнических праздника. И вот люди собираются с разных мест, и Дух Святой совершает удивительное чудо, когда апостолы начинают говорить на иных языках. Причем на языках, понятных пришедшим. И мы с вами читаем с 8 стиха, можно даже с 7. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, и еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих». То есть смотрите, что происходит. Во-первых, здесь по географическому принципу распределения, да, там, начиная с Парфии, то есть это территория Персии, парфяне, медяне, эламиты, это вот территория бывшей Персии. Потом Месопотамия, то есть это территория Вавилона, да, Месопотамия, Междуречье. Иудеи и Каппадокии, вот уже сюда. Каппадокия – это территория Турции, центральная Турция, это территория Каппадокии.
1: Малая Азия.
0: Да, это Малая Азия. Понта и Асии, опять же, да, Асия – это тоже территория, территория Малой Азии. Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии. То есть Ливия – это уже Африка и, собственно, Египет.
1: Ну,
0: это
1: Египет, то, что... Ливия.
0: Да, и Ливия, да, угу, совершенно верно. То есть и дальше говорит, что там кто-то пришел из Рима, и упоминает теперь уже по религиозному принципу. Иудеи и прозелиты. Кто такие прозелиты?
1: Обращенные из других народов.
0: Правильно, но смотрите, что происходит. Здесь очень интересная вещь с библейской точки зрения. Вот, например, существует такая наука – этнология. И этнологи задают вопрос, такой, гипотетический. Может ли, например, человек, который

0: ну, например, является русским, называть себя китайцем. Я пример привожу просто.
1: Ну, называть-то может, конечно.
0: Ну, называть может, но от этого он станет китайцем.
1: А вопрос в каком... В каком контексте? Вот. То есть, если говорить, там, я не знаю, о генетике, то он китайцем,
0: да, вот,
1: не
0: станет. В том-то и вопрос.
1: Если говорить о культуре, о каких-то, ну, в общем-то, в основном,
0: ну,
1: о культуре.
0: Он может быть каким-то любителем и прочее, и прочее. Но вот китайцем он не станет. Но с точки зрения библейской, человек, который хочет стать евреем, он может стать евреем. Если он принимает еврейскую религию, совершает обряд, который называется гиюр, то есть принимает все, так скажем, и в еврейские ценности совершает обряд обрезания, если это мужчина и прочее, он может стать евреем. Поэтому фактически прозелиты, да, это люди, которые родились там в другой национальности, но они захотели стать евреями, они захотели стать иудеями. По вероисповеданию фактически они становятся, вот, так скажем, евреями. То есть, иначе говоря, в чем вопрос? Речь здесь идет о диаспоре. Речь идет о людях, которые, будучи евреями или прозелитами, ставшие, да, евреями, иудеями, они проживают не на основной территории, исторической территории Палестины, да, где вот еврейская народность, так скажем, проживает. Они проживают во всех этих местах. И вот вопрос в том, что благодаря вот этой диаспоре это стало фактором очень важным в распространении потом христианской вести. Почему? Потому что они со всех мест приходят. Во-первых, они слышат проповедь апостола Петра, который, так скажем, взял на себя миссию вот такую, да, первую проповедь сказать под влиянием Святого Духа, и мы видим, что многие из них обращаются, многие из них слышат. Почему? Ведь они слышали о том, что Мессия должен прийти. И вот они приходят через 50 дней после Пасхи, на Пятидесятницу, они приходят в Иерусалим, и Петр начинает говорить их языками, потому что ведь подавляющее большинство вот этих людей, они ведь фактически... Многие из них, во всяком случае, они уже не говорили на еврейском. Они не говорили на еврейском. А многие из них говорили вот на, так скажем, на языках, которые вот были приняты в диаспоре, там, вот в тех странах.
1: То есть они приходили на, ну, как сказать, на праздники, вроде как собирались вместе, но, да, получается, что они даже мало что могли понять.
0: Да, у них был, ну, видите как, смотрите, что происходит. Когда мы говорим, предположим, о восточной части, да, это вот территория Элам, Мидия, Месопотамия и так далее. Вот сегодня существует, предположим, это то, что называется лингва франка, да, общеупотребимый язык. Сегодня это английский язык. То есть вы поезжаете, едете в любую часть мира, вот люди, как правило, ну, могут хотя бы два слова по-английски связать и сказать. Ну, да. Да? Потому что лингва франка это всемирный такой язык. Например, было время, когда всемирным языком таким был французский язык. И даже русская, так скажем, аристократия или вот такие люди дворянского происхождения, они очень часто учили сначала французский, потому что у них гувернантки и прочие воспитатели были там французами. Они учили французский, а потом учили русский. Русские люди. Было время, когда, значит, лингва франка, так скажем, в восточных частях, вот, о которых здесь говорится, это был арамейский язык. Ведь заметьте, что, например, евреи пришли из Вавилонского плена, они же не еврейские, уже не знали. Почему понадобился человек, которого звали Митургиман по-еврейски он называется?
1: Ну, арамейский – это все-таки родственный язык.
0: Он родственный, но тем не менее, это другой язык уже. Поэтому понадобился переводчик Митургиман, который после того, как читался текст из Библии на еврейском языке, понадобился вот этот человек, который переводил его на арамейский язык. И в книге Ездры четко говорится, потому что они еврейского языка не знали уже.

0: Вот. Они не то только есть, еврейского... То
1: есть получалось некое подобие, ну, наверное, российской ситуации, когда есть, ну, церковно-славянский язык и есть современный русский язык.
0: Ну, может быть, примерно, да.
1: И мы вроде как...
0: Богослужебного языка не знали.
1: Да, вроде как это родственные языки, да. Но если читать на богослужебном, на церковно-славянском, то, в общем-то, далеко не все понятно. Да.
0: Почему, в общем-то, Ездра что сделал? Он же провел реформу алфавита. Вот он взял и вот эти вот алфавит арамейский, который называется так называемое арамейское квадратное письмо, он взял, применил по отношению к еврейскому языку, потому что вот вы сказали о том, что они родственные, да? Вот, они родственные, действительно. Он применил вот это арамейское квадратное письмо для того, чтобы им проще было прочитать еврейский текст. Поэтому сегодня, когда вот мы преподаем еврейский язык, я вот сейчас преподаю еврейский в Заокском университете, вот мы изучаем, я говорю студентам о том, что это арамейское квадратное письмо, вот, которое Ездра применил по отношению к еврейскому языку, к еврейскому письму. Таким образом, вот мы видим, что вот это лингва франка, общеупотребимый арамейский язык на Востоке, а на Западе общеупотребимый, это был греческий. Пройдет время, немного времени пройдет, когда общеупотребимым станет уже не греческий, а латынь.
1: Латынь
0: постепенно. Мы видим, что когда Иисуса распяли, мы видим, что на трех языках написали надпись. Иисус Назарянин, царь иудейский. Да, на еврейском языке, на греческом и на латыни написали. Римскими буквами написали.
1: В общем, насколько я помню, латынь так до конца греческий и не вытеснило. То есть она была скорее более официальным языком, а греческий, то есть он был более такой...
0: Да, но тем не менее мы видим, что латынь, она стала, так скажем, она вошла сначала в богослужебное, стала богослужебным языком западного христианства. Латынь стала, так скажем, языком науки, потому что там медицина и прочее. Понятно, что там в Византии продолжали говорить на греческом языке, это же очевидно. Вот. Но тем не менее, мы видим, что вот такая ситуация. И вот они, вот эти люди, пришедшие из диаспоры, они каждый слышит свое наречие, в котором, говорит, родились. То есть вот в этих странах, в котором им привычным был не, так скажем, не еврейский язык, а, так скажем, язык вот этих стран. Вот. Будь то арамейский, греческий, латынь или что-то другое. Вот. Поэтому это один из факторов распространения вести о Христе. Потому что, собственно, благодаря этому весть стала распространяться.
1: То есть на тот момент уже была такая, ну... агентурная сеть везде, во всех пределах, да, Римской империи.
0: Почему, собственно, и Павел, приходя в синагогу, вот, он, знакомясь с людьми, начинает проповедовать, и благодаря этому вот, очень быстро, благодаря диаспоре, очень быстро распространяется весть.
1: Понятно. Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы были с нами это время, и ожидаем новых встреч.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

0: Приветствуем вас, дорогие телезрители. Сегодня в эфире программа «Контрасты души». Вместе с нами в студии Сергей Николаевич Пацукевич. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И мы будем общаться на тему «Вера в душе». Но прежде чем мы

0: коснемся такой вот, если можно сказать, даже интимной сферы нашего бытия, хотелось бы все-таки определиться, что же такое вера, чтобы мы разговаривали на одном языке.
1: Ну, если говорить сегодня с точки зрения Священного Писания, то определение Библия дает так. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть это нечто такое, что приводит человека к определенному восприятию той сферы бытия, когда я верю тому, чему, может быть, чего я сегодня не вижу. И поэтому вера, она подразумевает собой некий элемент доверия там, где кажется, значит, этого доверия может быть и нет. Почему? Потому что если я не вижу, не могу пощупать, многие говорят, то значит, я могу и не поверить. Этот принцип когда-то очень красиво представил, значит, одному из своих учеников Иисус Христос, когда сказал Фоме, говорит, ну, что, Фома, ты не верил в то, что тебе сказали? Говорит, подойди, пожалуйста, посмотри, вложи свои персты в руки мои и поверь, и будь неверующим, но верующим. Угу.
0: Ну, это вот, если можно так выразить, библейско-словарное значение вот этого слова «вера». Если вот спросить у людей на улице, что они подразумевают под словом «вера», то мы получим такой спектр самых разных значений, начиная, может быть, даже от значений как религия или как свод каких-то правил, которые человек для себя определил, может быть, заканчивая чем-то вроде принципов, как синоним слова «принцип» или «принципы». Вот. Поэтому мы сначала и пытаемся дать определение, потому что люди под этим словом могут понимать разные вещи. Значит, мы будем говорить о том, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
1: Да.
0: Хорошо. Каждый человек сейчас думает о том, а что же на самом деле плохого в том, что я верю в душе. Христиан много в нашей стране, и кого не спросишь, он христианин, и к нему подходишь и говоришь, хорошо, а как твое христианство на деле проявляется? Он говорит, а никак. Я в душе себе верю.
1: То есть вы хотите сказать о том, что каждый человек имеет право на свободу волеизъявления, значит, в этом контексте, в вопросах своей веры. То есть никто не должен вмешиваться в его внутреннее состояние. Говорит, я верю себе и верю.
0: Ну, конечно, разве Священное Писание не дает нам возможности свободно мыслить, свободно верить, свободно выбирать? Никто же не заставляет нас верить в Бога.
1: Конечно, свободно человек может и верить, и свободно выбирать. Но, вы знаете, в чем дилемма, значит, проявляется? Проявляется она в следующем. Представьте себе, что вы пришли к своей супруге и говорите, я верю, что ты моя супруга. Но что дальше? Но никакой реакции, значит, от вас нету. Она не видит от вас цветов, она не видит от вас внимания, она не видит от вас заботы. Вы не приносите ей зарплату. Почему? Потому что вы верите в душе, что вы женаты. Угу. Вы верите, что вы в душе муж. Вы верите, что вы в душе отец. А дети пусть самостоятельно, значит, кушают. Так получится или не получится?
0: Ну, на самом деле, я бы не согласился. Скорее, не совсем корректное сравнение. Потому
1: Может
0: что, раз уж мы говорим, что вера – это некая уверенность в невидимом, да, соответственно, в данном случае супруги, они друг друга видят. Это что-то более такое вот реальное, и там так не может быть.
1: Ну, почему не может быть?
0: Нет, речь ну, бывает, но тогда мы уже не можем это назвать ни нормальной семьей, ни чем-то вроде.
1: Не совсем, но так получается и в отношениях с Богом. Когда мы говорим, что вера в Бога, что это такое? Вера в Бога – это не прыжок в неизвестность. Вера в Бога – это доверие тому, кого я знаю. А знать и видеть – это, как сказать, есть небольшая разница, понимаете? Mm. То есть я могу знать, но я могу не видеть.
0: Ну, хорошо,
1: того, что
0: без проблем.
1: Сказать,
0: большинство
1: видел.
0: Людей тут не видели Бога. И если верить Священному Писанию, написано, Бога не видел никто и никогда.
1: Да.
0: То есть Бога мы не видим, но мы в Бога верим. Мы верим в Его существование, мы даже, может быть, соблюдаем какой-то там набор каких-то правил или принципов в своей жизни. Но в то же самое время взаимоотношения с Богом, они же на уровне молитвы, которая может быть там абсолютно тихой, никому не показной. Да, в конце концов, Библия сама против показного вероисповедания.
1: Согласен. Вот. Священное Писание говорит о том, что действительно наша вера,

0: вера в Бога или наша религия не должна быть лицемерной, да? То есть, когда мы просто показываем, но мы говорим немножко о других вещах. Дело в том, что вера не может быть непоказной. Почему? Потому что вера, она должна говорить о том, насколько я действительно доверяю тому, в кого я поверил. И поэтому, если я когда-то поверил, допустим, своей будущей жене о том, что она, как сказать, согласна выйти замуж за меня, и я приехал к ней, значит, для того, чтобы сделать ей предложение, то она должна была согласиться. Я поверил, что она согласится, и что она согласилась, понимаете? Если бы я приехал и сказал, говорит, а это я пошутила. Я в душе была согласна, но в реальности не могу согласиться. Нет, как бы к этому вы отнеслись?
1: Ну, естественно, отрицательно. Естественно, пошел бы себе искать другую на ее место.
0: Поэтому в этом случае часто мы как раз к Богу таким же образом относимся. Бог говорит о том, что поверил в Авраам, когда он еще не видел, не слышал ничего. А Господь говорит, послушай, говорит, выходи из дома своего, иди в ту страну, которую ты не видел, которую ты не знаешь, что там. Говорит, я там тебе, говорит, устрою твой дом.
1: Ну, так это взаимоотношения Бога с Авраамом.
0: Да,
1: ну... Зачем их делать публичными? Сказал Бог Аврааму идти, Авраам пошел. Ну, как бы, молодец, здорово. Это его взаимоотношения с Богом. Но когда эти действия, эти взаимоотношения начинают пересекаться с другими людьми, извините, вы же не проецируете всю свою жизнь с вашей супругой на достояние общественности, правильно? Тогда для чего человеку проецировать свои взаимоотношения с Богом и открывать их перед всеми? Душу открываем и изливаем к Господу.
0: Наверное, в этом случае вера в Бога не предусматривает откровения, значит, те, которые обычно мы говорим Богу. Потому что если я согрешил Богу, то я Богу и говорю. Но если я согрешил человеку, то я об этом должен публично сказать. Значит, понимаете?
1: Ну, так кто взаимоотношения
0: в этом случае, позвольте, если я, допустим, обидел вас, значит, да, а потом мне сказал, послушай, значит, вот мой секретарь выскажет, значит, свои извинения. Вы примете эти извинения, или для вас все-таки будет важно, чтобы я это сделал? Понимаете?
1: Ну, даже если приму, то приму к сведению дальнейшие наши отношения.
0: Да, поэтому, конечно. Поэтому в этом случае попробуйте представить себе, каково Богу, если человек со своей стороны говорит, ну, Господи, я представляю, ты где-то там есть, значит, вот, да, где-то ты там обитаешь, значит, я признаю, но, как сказать, доверять тебе я не могу. Что это значит? Это значит, что вера подразумевает под собой не только, как сказать, некое представление, но и действие. Почему? Потому что апостол Иаков говорит о том, что вера в действии должна быть. Когда я сажусь в лодку, я не могу сказать, что я могу грести только одним веслом. И говорю, я верю, что я доберусь до берега. Там, да? Но лодка-то будет ходить по замкнутому кругу. А если я буду не только там верить, но еще что-то делать, то в этом случае результат будет совсем другим. Поэтому, на мой взгляд, наши слушатели должны понимать о том, что их вера, вернее, ожидание Бога от их действий, значит, следующее, что Бог ожидает, что не только мы декларируем свою веру, но и практикуем свою веру. Понимаете?
1: До какой степени вот эта вот практика своей веры должна заходить? Потому что ведь практика, она в чем может проявляться? Как написано в Писании? Ну, ты, если хочешь помолиться Господу, зайди в комнату твою, закрой дверь твою и молись Отцу, который в тайне. И Он, видящий это, воздаст тебе явно.
0: Действительно. Ну, так вот. Господь сказал, мы должны молиться в тайне. Да.
1: Но это ведь тоже, сама молитва, это тоже действие.
0: Вера наша должна практиковаться, как сказать, явно. Почему? Потому что, как Господь говорит, если ты говоришь, что ты знаешь меня и исповедуешь, но ты не говоришь никому о том, что ты знаешь меня, то есть ты меня не признаешь. Это представьте себе, что если бы вы шли со своей супругой, значит, кому-то в гости, а потом встретили старую одноклассницу, значит, и она спрашивает у вас, а кто это? Да это, говорит, старая знакомая. Как бы ваша супруга отнеслась к этому? Вот зачастую мы иногда действуем таким же образом, когда говорим, что, Господи, я признаю, что ты мой Бог, но я о тебе не могу рассказать, не могу тебе представить. Почему? Потому что мне не очень удобно. Получается, что если бы ваша супруга не могла представить вас своей матери или своему отцу, а стыдясь вас, как бы вы относились?

0: вообще к ней.
1: То есть здесь стоит вопрос взаимоотношений уже дальше.
0: Конечно, конечно. Поэтому в этой части каждый человек, когда он говорит о своей вере в Бога или о своем доверии в Богу, он должен не только продекларировать свою веру, да, я верующий, значит, да, но он должен показать еще на деле. То есть, что это значит? Это значит, что если Господь, если ты говоришь, ты веришь, то пойди и расскажи своим ближним, в чем твоя вера. Я хочу просто вам привести одну интересную иллюстрацию из Священного Писания. Евангелист Марк описывает историю однажды, когда Христос пересек Галилейское море и прибыл на другую сторону, там, где жили язычники, там, где практически веру никто не практиковал. Его встретил человек, который был одержим. Да? И в своей одержимости он пришел и говорит: «Иисус Христос, зачем ты мучишь меня?» Да? И когда Христос освободил его, и после того, когда этот человек получил, как сказать, некий стимул к жизни, он освободился от своего безумия, как сказать, почувствовал свободу от всего этого. И, наконец, оказался как раз той самой личностью, которой говорит Иисусу: «Господи, если ты освободил меня, если мне дал свободу от этих злых духов, да, от греха, позволь мне идти за тобой». А Христос говорит: «Извини, я, конечно, значит, искренне рад, что у тебя такой посыл есть, но я хочу, чтобы ты возвратился к себе домой, рассказал своему дому, своей жене, своим детям, своим близким родственникам в том селении. Они-то знали себя, тебя с другой стороны. Пойди расскажи, что с тобой сделал Господь». Вот эта вера как раз и будет говорить о том, какой она должна быть на самом деле.
1: Но все-таки еще один нюанс. Далеко не все способны на такое вот евангельское, можно сказать, служение. Пойди, расскажи и передай.
0: Но Христос не требует ничего. Он говорит только: пойди, расскажи то, что сделало с тобой. Расскажи о себе, не о ком-то другом,
1: просто,
0: а о себе.
1: Просто получается, что одному он дает такое поручение, другому эдакое, и, соответственно, как написано и о дарах духовных, да, дары различны. Вот. И если у человека нет дара вот, быть апостолом, там, евангелистом, учителем, не знаю, у него какие-то свои маленькие дары, но он верит вот так вот по-тихому, он не бросается в глаза, он не великий проповедник, который выступает где-то перед тысячами. Почему он не может оставаться вот с такой вот верой, с такими тихими взаимоотношениями с Богом? Ведь это на самом деле те внутренние взаимоотношения, которые никому не опишешь и не передашь, какие они есть.
0: Может быть, стоит согласиться с вами, но вместе с тем я хотел бы процитировать одного человека, который высказал одну интересную мысль по поводу вот той темы, которую мы сегодня затрагиваем. «Если ты веришь в душе, у тебя в душе мумия». Что это значит? Это значит, что наша духовная жизнь, как сказать, иссыхает. И через некоторое время мы не будем нуждаться, значит, в этом. Практически. Понимаете? Если мы вначале скрываем... Дело в том, что невозможно любить в душе. Невозможно любить, как сказать, только скрывая все это. Это должно как раз проявляться в нашей жизни. Вы же не можете сказать: «Сынок, я тебя обнимаю, я тебя люблю, но хлеба я тебе не дам». Можно так представить себе ситуацию, что наш сын, нуждаясь в хлебе, значит, да, не получит это. Почему? Потому что вы продекларировали свою любовь заочно, значит, вот, да, но не проявили на самом деле. Что нужно, значит, после декларации этой любви? Нужно действие. И если вы протянете ему хлеб, и если вы его обнимете, то как раз вот эта ваша любовь и будет в действии. И мне кажется, что вот в наших отношениях, в христианстве, это должно практиковаться сегодня на более высоком уровне. Почему? Потому что если сегодня мы этого не делаем, то наша вера через некоторое время действительно прекращает свое существование. Мы мумифицируемся.
1: А что делать, если это вера, и точнее проявление вот этой веры, необходимое, как вы говорите, для ее поддержания, для нормальных взаимоотношений с Богом, если вера требует таких проявлений, которые в итоге идут вразрез с общественным мнением, вразрез, может быть, даже с какими-то семейными устоями или еще с чем-то, что вот происходит вокруг. Но... Что тогда делать? Не проще ли веру удержать там в душе, чем
0: мне кажется, что это невозможно за мной будет удержать. Почему? Потому что если если человек поверил, что Бог есть, то в этом

0: случае он должен признать свою греховность. Понимаете? И поэтому Христос со своей стороны говорит о признании своей греховности следующим образом. Говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь». И это должно быть сделано публично. Христос, когда пришел, значит, на Иордан, чтобы креститься, значит, у Иоанна, он публично это сделал. Иоанн возражает и говорит: это я должен у тебя креститься. А он говорит: так надлежит нам совершить всякую правду. Поэтому настоящая вера, она требует, значит, публичного признания греховности и следующего, что после того, когда человек признает эту веру, он должен практиковать свою веру во взаимоотношениях и с ближними, и с Богом.
1: Ну, я могу, допустим, публично признать то, что я вот христианин, у меня есть взаимоотношения с Богом и так далее, вот, но дальше действовать в рамках, допустим, этого общества. То есть, где общество мне позволяет как-то проявлять свою веру, там я буду проявлять. Но где это идет, допустим, вразрез с нормами общества или с государственным там, каким-то законом, может быть, или еще что-то, мне тогда приходится придерживаться, потому что иначе я вызову конфликт.
0: Я позволю не согласиться. Почему? Потому что тот же самый Господь говорит о том, что нужно спасать взятых. И если я знаю, что их ожидает, а не предупреждаю их об этом, то вы знаете, что может произойти? Произойти то, что они умрут, и Бог спросит их кровь с меня. Поэтому что я должен делать? Я должен предупредить и спасать этих людей. Если я молчу, значит, я что-то не доделываю так, как должно.
1: Благодарю вас за ваше мнение, за эту дискуссию. Дорогие друзья, как видите, вера в душе – такое неудержимое состояние, что либо эта вера у вас скоро угаснет, либо она будет вырываться наружу, и вам придется что-то с этим делать. Либо менять свою жизнь, либо менять свою веру. Пусть Господь вас благословит сделать правильное решение, чтобы Бог менял ваши взаимоотношения с Ним в нужное для Него русло.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

Здравствуйте. Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами?

0: Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
1: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
0: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая, песни невероятные, которые ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
1: Да, слава Господу.
0: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд выпуска прекрасных песен Радмилы, в исполнении Радмилы, музыку для которых она написала сама лично. Радмила, такое имя невероятной красоты. Вообще, что оно означает?
1: На самом деле все очень просто. Радость милая. Это старославянское имя. Так меня назвала мама. Ну, папа, конечно же, согласился. Вот. Все говорят, что мне подходит это имя.
0: Очень. Правда. Оно соответствует тебе. Ну, действительно, необычно.
1: Я старалась.
0: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
1: Да,
0: вот расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала, да, какие эмоции, какие впечатления в силу, естественно, детскости еще на тот момент?
1: Впервые в церковь я пришла не своими ногами. Родители привели меня в церковь на пятый день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечере. И вот тогда-то, с тех пор, я неустанно хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю, то, чем действительно я живу. Мое мировоззрение. С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. Родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении с 4 годиков, если я не ошибаюсь. Я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это решение?
0: Это шаг вообще был осознанный? То есть ты понимала, что ты делаешь? Или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
1: Сейчас, вот через года, я понимаю, что 50 на 50 именно. И осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что... Я приму крещение на лагере, где будет много моих друзей, родных, близких, то есть чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
0: Я знаю, что это удивительная история. Она, кстати, очень красивая, что там невероятной красоты было место, которое поспособствовало... Вот, Радмила, расскажи, чем.
1: Да, это было в 2016 году, я приняла крещение в Архызе. В лагере как раз-таки семейном, мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи это довольно-таки...

0: можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уже даже больше лет мы каждый год приезжаем туда, отдыхаем, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение, или понедельник, или вторник, ну это почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня, говорит: иди. Ну, то есть
1: Все
0: все,
1: сошлось.
0: я вышла, да, все сошлось, я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху холод,
1: Как-то,
0: все очень.
1: считай, и духовно нужно подготовиться,
0: Да,
1: да,
0: и
1: эмоционально.
0: духовно, и эмоционально. А тут такая усталость. Но утро я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. А и тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро, в котором будет приниматься крещение. И разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы, я вот вспомнила прямо сейчас этот момент, я как будто слышу в горах пение. Пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это. Они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанное решение, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
0: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, ну, которые, ну, как бы пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12
1: Ух
0: крещенных
1: ты,
0: человек.
1: здорово.
0: Прямо как 12 апостолов. Да.
1: Такое число тоже вот тут, и хор
0: Да.
1: ангелов, который ты услышала, и вообще
0: Да.
1: обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот
0: Да. Да.
1: этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает, часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
0: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь, прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Но все в шоке были. Но все знали, что я готовилась. Все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли 7-й, то ли 8-й, 7-й класс, или даже 6-й.

0: И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то оно не освещает до конца. Все происходит у нас в голове.
1: Угу.
0: И можно сказать, что

0: молитве там раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
1: Имело влияние определенное, да?
0: Да. И в тот момент я понимала, что влияю не я, влияют на меня. Ну, я не нарушала закон Божий, ничего плохого не было. Но как бы на подсознательном уровне я понимала, что Господу не все нравится, что я делаю. И что-то нужно менять. И вот как раз-таки в 8 классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом. Я думала весьма депрессивно.
1: Mm-hmm.
0: То есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей. Я была в плохих отношениях с семьей. И вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, куда еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который mm-hmm. ходит каждую субботу в церковь, я понимала, что это табу. И тут произошли, в общем, некие ограничения
1: mm-hmm.
0: в теле, в организме,
1: mm-hmm.
0: в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто
0: да.
1: закрываться, кто-то
0: да.
1: уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: «Боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт». И тут раз, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится: плоть немощна, дух силен. И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что я делаю не так, в каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться. Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой? Или
0: да.
1: это ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все рассказывала?
0: Первое время это было чисто размышление угу. наедине с собой.
1: Угу.
0: Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. В общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно.

0: погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать. Но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда Он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем, они обязательно поймут. Это вот действительно, ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимаю, я все время думаю, о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире, я счастлива. То есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе. Я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость. И вот она, Божья любовь, собственно,
0: да.
1: И ее проявление в этом.
0: Она во мне.
1: Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да? Ты почувствовала ценность жизни. Ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось наверняка поделиться этим счастьем с другими людьми.
0: Да, он как раз-таки после произошедшего я, по-моему, через год после произошедшего я начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни, то есть не только исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это как раз в каком году было?
0: Это было в 2021 году.
1: Mm-hmm. То есть буквально вот недавно.
0: Да,
1: то есть эта
0: недавно,
1: песня новая, очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

0: Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружает в невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы, собственно, ту атмосферу, в которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества, да, вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, это так.
0: Да, а вот те, возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводило в какой-то дисбаланс? Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Да, как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки. Все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня... Мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть... Ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми? Вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общении с Богом,

0: постоянной молитве каждое утро там. Иду на учебу, молюсь. Иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше 2 молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только Его защита, Его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда... Ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божья, но на самом деле не так. Потому что... на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит, ну, просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желанием. То есть, когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
1: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом, да. Когда вот Он тебя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
0: Да. Я уже не могу без этого.
1: Здорово.
0: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
1: Удивительно, конечно. Ну вот просто среди молодых вообще сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты активно также говоришь о Боге, не боясь.
0: Да.
1: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что, ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
0: Ну, на самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом. Иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого. С меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывают, пишут там друзья: ого, такая открытая, я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
1: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается. Невероятной красоты природа окружает тебя вокруг.
0: Да.
1: Просто
0: Краснодарский край.
1: Это все Краснодарский край.
0: Одна или песня «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко, мое любимое место, душа моя, да.

0: Как тебя можно найти? Просто бить?
1: Радмила Спивак, да, все просто.
0: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Вот все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала? Или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Вот немножко посвяти нас в это.
1: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
0: Слава Господу.
1: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить Ему, жить по Его воле и просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
0: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.
1: Да.
0: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете,
1: да.
0: Вот я знаю. У
1: да,
0: нас также
1: верно.
0: На нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
1: Буду
0: музыка.
1: Буду петь тебе.
0: Здорово.
1: Название песни.
0: Это просто тоже чудо.
1: Да.
0: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
1: Да, это правда.
0: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
1: ну, не всегда просто бывает.
0: Не всегда, да, понимаю.
1: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. А Даниил, старший брат, я и Анна Луиза. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем. С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Краснодарском крае. Вот, но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
0: Но не без этого.
1: И так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Анна Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и ополчаются на меня. И я тогда бегу к родителям, плачу с ним. Такие вот забавные моменты бывают, да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас... В ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни. Mm-hmm. Вот сейчас Анна Луиза тоже изъявила желание принимать крещение, как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет.
0: Yeah.
1: Я приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анной Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
0: то есть
1: как в школе.
0: Наставник такой, да?
1: Да.
0: Вот в лице наставника и друга, я думаю.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вот Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
1: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь, январь

0: 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, не в зависимости, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да.

0: Вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю. Благословение. Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы

0: история человечества и история религии, и даже история христианства дала нам, к сожалению, очень много примеров разделений. Вот разделение – это одно из самых трагичных, наверное, явлений в нашей жизни. А вследствие этого сегодня множество конфессий христианских существует, множество каких-то групп и сообществ, которые по-разному смотрят, да, вот на вопросы веры, даже веры во Христа, как вы сказали. Поэтому молитва совместная сегодня для нас очень затруднена, потому что, по крайней мере, Русская Православная Церковь, вот и часто говорят, вот Русская Православная Церковь немного закрыта в этом вопросе, другие христиане уже как-то молятся вместе, а Русская Православная Церковь не принимает участие в таких молитвах совместных. Это действительно так. Но почему? Немногие понимают, почему. Да потому что для нас, для православных верующих, единство всех христиан – это очень большая драгоценность. Но мы больше всего опасаемся, чтобы это единство не было кажущимся. Потому что мы, как церковь, которая существует 2000 лет, имеет такой опыт. Опыт печальный, который привел к разделениям. И поэтому мы хотим настоящего единства. И мы хотим дождаться и дожить до того момента, когда молитва, которую мы вместе будем творить, она будет результатом того, что мы вновь вернулись к единому пониманию веры, вот с чего вы начали. Для нас очень важно, чтобы молитва была венцом вот этого пути, когда мы вернемся к пониманию веры, такому, которое оно было изначально. В конце концов, Господь определяет, когда наступит такой момент. Святой Дух определяет. Вот. И мы не можем, конечно, просто сидеть и ждать, когда же он наступит. Мы должны, во-первых, трудиться и на богословском поле, беседуя друг с другом, разъясняя друг другу наше понимание веры. Со стороны православной церкви мы считаем, что мы должны делиться вот тем сокровищем, которое мы имеем, истинным таким глубоким пониманием и глубокой традицией.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.

Я в своей жизни увидела, как Господа волнуют мои личные проблемы. Когда я была молодой девушкой, я задумывалась, а кто же будет моим мужем? И вот однажды я встретила своего супруга. Это была необычная встреча. Я ходила на

0: уроки по изучению Библии. И увидела моего супруга и его маму. Они шли, подходили к служителю и задавали вопросы. Я просто наблюдала это со стороны, там было достаточно много людей. И у меня вдруг в голове промелькнула такая мысль. Идет и даже ни на кого внимания не обращает. Хотя это, ну, я обычно так не мыслила, не знаю почему, но вот прям помню. И в ответ на вот такую мысль прозвучала другая, очень четкая, что я даже вздрогнула. Ты не должна так говорить. Это будет твой муж. И для меня это было очень необычно. Я начала наблюдать, как этот человек будет моим мужем. Мы ходили в одну церковь. Мы встречались каждую неделю. Но этот человек не обращал на меня внимания. И я даже однажды сказала: «Господи, может быть, это не он, а его брат будет моим мужем, потому что его брат проявлял ко мне внимание, пытался ухаживать за мной, но я наблюдала». И вот спустя много времени, 2 года прошло, когда этот молодой человек сначала пригласил меня вместе с ним совершать служение, потому что он отвечал за небольшую группу, ездил в эту группу и проводил евангельские встречи. Причем пригласил он не по своей инициативе. Его друг предложил ему пригласить меня. И тогда мой супруг Василий, он сказал, говорит: «Хорошо, но да, это будет, наверное, хорошо, она сможет помочь, пригласи ее». А его друг Юра сказал: «Нет, ты ответственный, ты приглашай, я не буду подходить». И вот он подошел ко мне, можно сказать, познакомился, потому что мы никогда близко не общались. Может быть, только просто здоровались из-за того, что ходим в церковь вместе. И пригласил меня. И спустя какое-то время он признался в своих чувствах. Это было для меня удивительно. Ну, я, конечно, для проформы сказала, что я подумаю. Но я увидела, что Господь, Он знает наше будущее, и иногда Он нам его приоткрывает. Он заботится, чтобы мы не волновались о том, о чем нам не нужно волноваться. Он нас очень любит. Я Ему очень благодарна.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса.

Самым главным критерием нравственности наших поступков, конечно же, мы считаем 10 заповедей. Ну и совершенно справедливо. Но не приходило ли вам в голову когда-нибудь такая мысль? Хорошо бы было бы к этим 10 непреложным, вечным, очень важным заповедям, которые каждый считает обязательным к исполнению, кто знает Бога и читает Библию, что, может быть, еще какую-то дополнительную заповедь, которая бы помогла в тех или иных жизненных ситуациях, в отношениях, в том, чтобы благодаря ей не создались бы какие-то печальные ситуации, которые...

причиняют боль. Интересно, что в Евангелии, в текстах Евангелия, мы находим с вами 11-ю заповедь. Именно тогда, когда перечисляются хорошо знакомые нам 10, Иисус вводит 11-ю заповедь. Хорошо ли это, плохо для нас? Все зависит от того, какая. Давайте с вами посмотрим и прочитаем один текст. Евангелие от Марка, 10 глава. В этом повествовании, в этой главе, Иисус Христос встречается с очень милым таким парнем, юношей, который видит в себе много достоинств. Он видит в себе, что он послушен, что он приблизился к совершенному исполнению закона Божьего. Посмотрите, какой диалог у них. Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности своей». Ну, история о юноше – это отдельная история. Мы сегодня какого-то урока не будем извлекать из его истории. А вот сам перечень Иисуса Христа, который он здесь произносит, мне кажется очень любопытным. Потому что к тем заповедям, к которым мы привыкли, Иисус Христос добавляет одну, один глагол отрицательного значения, который, как мне кажется, чрезвычайно важен для верующих религиозных людей. Это 11-я заповедь, которая здесь включена. Я не думаю, что это ошибка. Я верю, что Дух Божий управлял пером Марка, когда он записывал, вспоминал все изречения Иисуса Христа и писал Евангелие от Марка. Вот это вот повеление, пожелание, оно, возможно, несколько резонирует с теми глобальными фундаментальными повелениями, которые есть в 10 заповедях, но в сегодняшней жизни. Мне кажется, это то слово, та необходимость, которая просто необходима нам жизненно. Потому что мы приличные люди с вами, правда ведь? Мы не убиваем, не крадем. Не, ну, конечно, там всегда можно докопаться, там какой-то такой включить софизм такой, что вот, дескать, там убить, это не просто убить, а там даже если там словом, еще что-то. Но знаете, если честно, это все такое, философия. На самом деле заповеди очень конкретны, и они не философия, они конкретных делах, которые человек должен делать или должен не делать. Поэтому мы с вами, ну, относительно можем более-менее спокойно себя чувствовать, потому что мы действительно не убиваем. Надеюсь, мы не воруем. Думаю, что мы всеми силами отвергаем возможность о ком-то говорить там неправдивые вещи. И прочие все те 10 повелений, которые мы имеем в Декалоге, мы блюдем, стараемся. И, в общем-то, мне кажется, даже и это... Ну, может быть, это так кажется вам чрезмерным, что я скажу сейчас, но мне кажется, что это не очень тяжело. Вряд ли кто-то из вас борется с таким непреодолимым внутренним искушением, ну, будучи человеком со здоровой психикой, что вот, ну, как бы мне там не убить кого, или как бы мне что-нибудь не стащить, как бы мне вот, ну, родителей тоже нормально уважать, мы тоже в большинстве своем научены. Но Иисус вводит вот это одно слово, которое

накладывают такую дополнительную ответственность на нашу жизнь, на слова сказанные, на поступки, что вот становится по-настоящему страшно, сложно, потому что, а как это не обижать? Как не обижать? Да, я могу контролировать себя, чтобы не убить, там, я могу, а вот контролировать жизнь, чтобы не обидеть, это гораздо труднее, это гораздо сложнее. Это насколько должна возрасти моя внимательность к тому, что я делаю, говорю, потому что, когда ты заповеди рассматриваешь в контексте себя, своих каких-то там вот решений, внутренних там мыслей и поступков, все гораздо проще. Ты занят своей порядочностью, вот как-то ее все. А здесь чуть-чуть о другом. Здесь уже не о глобальном, а о том, как воспринимают люди. И коль мы говорим это в контексте нас, людей, как верующих, как так устроить-то свою жизнь, чтобы религиозность-то наша не обижала? Потому что это, на самом деле, большая проблема. Это вызов очень серьезный. В Евангелии от Матфея, Матфей цитирует пророчество. Пророчество пророка Исаии о Мессии. Мессия Иисус Христос – это небесный образец, тот, о ком мы и говорим, и поем, о том, что мы должны быть похожи на Него. Мы должны отображать Его характер. И таких слов, я думаю, много раз слышали в церквях, в проповедях. Отобразите Иисуса Христа. Характер Его выработать себе. А какой это характер? Вот пророк Исаия говорит о миссии Иисуса Христа, о Его характере. «Это отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса его, трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы». Посмотрите на эту удивительную картину. Миссия Иисуса Христа, чтобы возвестить суд. И эта миссия, она подразумевает нечто громогласное, нечто такое, что будет потрясать людей, то, что их привычки, устои переломает словом. Но Иисус этого не будет делать. Он другой. Дух, который на нем будет, Дух Божий, он будет другой. Это не будет какое-то громкое, пафосное вопияние каких-то правильных вещей. Это не будет бичевание истиной, ударами сокрушающее там нечестивцев. Но это абсолютно другое. Иисус сможет и будет говорить Евангелие не воспрекословие. Вы представляете себе? А как же там вот этих упертых в своем там неверии грешников обличать? Как же с ними там в диспуты не вступать? Как же их там вот страхом не спасать? Да, если что-то кажется, страхом спасать. Вот Иисус так будет делать. Не возопьет, не воспрекословит. И самое главное, вот дальше описание, надломленное не доломает. Льна курящегося, вот еле теплящуюся надежду, еле теплящуюся любовь в человеке, доброту сердечную, не угасит своими жесткими словами, проповедями какими-то, обличением, но поможет из этой маленькой искорки, чтобы возгорелось что-то настоящее, доброе, не переломает то, что уже поломано жизнью, то, что уже травмировано. Мир наш травмирующий, мир. Мы получаем травмы, мы едва рождаясь, мы уже начинаем получать детские какие-то травмы, какие-то впечатления, мы сталкиваемся с суровым миром. И вот такие мы приходим к Иисусу. Где-то поломанные, где-то уже угасающее. Помню старый христианский гимн: «Пламень веры угасает».

Да. Вот это то, что происходит в нашей реальной жизни. Иисус нас восстанавливает. Иисус нас исцеляет. И вот эта 11-я заповедь, она говорит о том же, чтобы мы с вами, знаете, вот на законодательном, что называется, уровне, на уровне 10 заповедей, на уровне «не убей и не прелюбодействуй», на этот уровень,

поставили еще один маркер, еще одну метку. Не обижай. Если человек обиделся, это не проблема его, что он такой обидчивый. Это должно стать моей проблемой. Я сказал не то слово. Я использовал неудачный оборот. Я не понял его слабость. Я не разглядел его надломленности. Я угасил его слабую, возможно, веру. Вы знаете, что из церкви уходят люди, много уходят. Но большая часть из них перестают посещать церковь не по доктринальным каким-то причинам, что они разуверились или стали верить по-другому, потому что их обидели. Потому что они пришли со своей надломленностью, со своими слабостями, со своими трепетными какими-то нуждами, а их не поняли. И это очень серьезный вопрос. И поэтому Иисус Христос говорит об этом, Он показывает пример и говорит о том, что это заповедь. Это необходимо, чтобы было в народе Божьем. И в первом послании к Коринфянам Павел, который, ну, Коринфяна, церковь в Коринфе, это такая достаточно разношерстная церковь с различными проблемами, обыкновенная, типичная церковь большого города. Как и в любом большом городе, там есть те проблемы, которые там описываются. И одна из проблем, о которой Павел говорит здесь, он говорит о том, что в церкви люди не должны обижать друг друга. Уже весьма унизительно для вас, это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 7 и там можно до 11 текста читать, весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжды между собою. Для чего бы вам не остаться обиженными? Но вы сами обижаете, отнимаете, при том у братьев. Неужели вы не знаете, что неправедное Царство Божье не наследует? Посмотрите, на какую значимость, на какой уровень поднимается вот это пожелание Господа, этот норматив. Если вы обижаете, если вы обидчик, если вы наносите обиды, если вы устраиваете склоки, если вы хотите доказать свою правоту, если из-за этого происходит переживание у людей, это неправедность. И Царство Божие может пройти мимо нас. Кого же обижают? Кого же обижают? Да, вот в церкви мы сказали, да, и обижают. Обижают какой-то, ну, вроде бы ревности. Еще знаете, как какой-то такой моментик бывает, что вот если ты верующий, ты же не должен обижаться. Это я просто тебя обличаю, а вот ты не должен обижаться, это ты вот обижаешься, а я-то тебе только хорошего желаю. Надо очень взвешивать слова, чтобы эти слова не были камнями, не были похожи на камни. Но помимо церкви, есть очень большая область нашей обыкновенной жизни, обижают, Священное Писание говорит, подчиненных обижают. Плата, удержанная вами у работников, пожавших ваши поля, вопиет. Вопли жнецов дошли до слуха Господа. Это послание Иакова, 5 глава. Если в вашей власти, если вы как-то влияете на отношения, у вас есть подчиненные, да, и вы должны быть справедливы, вы должны быть добры. Они могут обидеться. Это недопустимо. Обижать тех, кто в твоей власти. Здесь, наверное, вот это правильнее сформулировать. Если кого-то Бог дал в твою власть, будь то подчиненных, будь то людей, зависящих от тебя, нельзя использовать свой ресурс для того, чтобы обижать. Очень внимательно нужно отслеживать. Ну, наверное, главное поле, область, где наносятся сердечные раны, где обижают люди, обижаются, это семья, супруги. Апостол Павел, он и эту область не обошел, хотя, как бы так немножко стесняясь, говорит так, как бы, ну вот, я так думаю, что имею Духа Божьего, и объясняет, что, во-первых, муж и жена должны оказывать друг другу должное благорасположение. То есть делать друг для друга вне зависимости от текущего момента. Вообще область семейных конфликтов – это чрезвычайно большая, как бы, тема. Но, к сожалению, к огромному переживанию, это сегодня тоже очень актуально, очень много христианских семей имеют какие-то внутренние разногласия, противоречия. И
На самом деле это уже такие цветочки. Это следствие того, что базовые

вещи, которые были утеряны. Это семья может соблюдать заповеди, там, субботу хранить, конечно же, там, быть честными, порядочными людьми, но вполне себе могут мочить друг друга, извините за этот сленг, обижать друг друга, пытаясь достигнуть какой-то своей правоты, пеняя друг друга на какие-то недостатки, там, что-то вот не то в жене, не то в муже. Ну, Писание очень просто эту картину, на самом деле, описывает, потому что муж и жена, жена соответствует мужу. Они из одного теста. Ева из плоти Адама сделана. Обижаясь на друг на друга, вы обижаетесь на самого себя. Вы одно тесто, одна плоть. И Бог подбирает соответствующего человека, чтобы через трения, через какие-то моменты жизни, которые, ну, происходят в семьях, можно было определить, выявить все те нехорошие какие-то качества, характер, которые препятствуют идти Царство Божие, и их избавиться от них. Не должно быть обид. Должна быть совместная, согласованная работа. Потому что, дальше продолжаю, что апостол Павел пишет, вы когда-то были такими, злоречивыми, хищниками, там, лихаимцы и так далее, неправедные, но оправдались именем Господа Иисуса Христа нашего. И для тех, кто в браке, не уклоняйтесь друг от друга, то есть будьте вместе, не пытайтесь обидеть даже какими-то такими очень интимными вещами. Заботьтесь и понимайте, что нельзя обижать. Каждая имеет ценность. И Бог это отслеживает. Можно обидеть даже истину. Когда послание к Тимофею, есть любопытный стих, «пустые споры между людьми поврежденного ума чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких». И вот здесь вот, вот это выражение, оно говорит о том, что вот для истины, для того, что мы исповедуем, наши слова, наша манера ведения диалога, наши поступки, это все, ну, либо украшает, либо это позорит, обижает истину. Еще одна большая отрасль нашей человеческой жизни – это взаимоотношения отцов, детей, родителей. И там тоже есть повеление, связанное с обидой. Только другим словом сказано – родители, не раздражайте, да? Не раздражайте детей. Не делайте вещи, которые наносят им раны, потому что запускается механизм боли, обид, переживаний, который, возможно, в какой-то момент станет барьером разделяющих детей с верой их родителей. Несколько историй я наткнулся, когда исследовал этот вопрос, детских историй, что их в детстве обидело. То, что, в принципе, дети, то, что происходит с ними, это отражение нашего взрослого мира. Мальчик один пишет, ну, уже мальчик, он сейчас уже мужчина, но он свое детство не может забыть из-за одной обиды. Учился в школе, середина 80-х. На линейке объявляют сбор макулатуры. Обещают, что три лучших сборщика премируют поездкой в Москву. Он говорит, мы с друзьями напряглись, Москва, Красная площадь, там, Мавзолей. Решили с двумя друзьями во что бы то ни было победить. Один знал, что неподалеку есть база овощная, там картон валяется рваный. Говорит, мы у бабушки, у нашей знакомой, там одолжили тележку, начали тягать. Натягали по 250 килограмм на человека. Знаем, что равных нам нет. Мы победили, триумф. В мыслях уже едем в Москву. Линейка общешкольная, подводятся итоги конкурса, называют наши имена, объявляют победители, звучит оркестр, аплодисменты, грамоты, и все. Никакой Москвы, никакой поездки. А на сэкономленные деньги, как потом сказала классный руководитель, директору ковер новый купили. Обидно. Еще одна детская история. История, которая, ну и опять же, взрослых наш, взрослый мир наш иллюстрирует, когда наши мотивы не понимают. Как это обидно. Это, наверное, одна из самых страшных обид, это когда мотив не понимают, а еще хуже, когда его перетолковывают или приписывают себе то, о чем ты даже думать не думал. И вот девочка одна рассказывает. У меня в детстве был красный шарф, яркий такой, с вышивкой. Пошла однажды гулять, рядом была стройка, слышу, кто-то пищит. Подошла поближе, рыжий котенок в гудрон влез. Лапки в гудроне, вылезть не можно.

Говорит, ну я его там схватила с подружками, там начали его вымывать, отмывать, вычищать. Отмыли это чудо, вот. И даже одной девочке разрешили его у себя оставить. И такая радость, такая вдохновленная, спасла котенка, котенок пристроен. Такая счастливая, захожу домой. А мать говорит, красный шарфик ты вымазала, он в гудроне, и платье вымазала. Никогда в жизни я тебе такой шарфик больше не куплю. Знаете, что девочка написала? Я в это время подумал, да наплевать. Отправилась в угол и слушала много таких речей всяких разных. А взрослых, говорит, я не поняла. И обида осталась. И вот эти вещи, которые происходят, такие бытовые, простые, их много можно было бы истории рассказать, но ведь это отображение того, что в нас внутри, что ценим и что читаем важным. Насколько мы деликатны с другим человеком. Вот это слово деликатность, тактичность, мне кажется, она на уровне заповеди все-таки должна имплицироваться как-то в церковь, внедряться в нее, в правила поведения верующего человека. Потому что это другое формирование другого мира, мира Божьего, где уважительно относятся даже к слабейшему, где к нуждам самого слабого Господь прислушивается. И вот если вы читаете Священное Писание, в книгах Ветхого Завета особенно это видно, когда Господь много-много раз повторяет о том, что сироты, вдовы, чужестранцы – те, кто особо уязвимы, являются объектом его пристального внимания. Для того, чтобы им помочь. И для того, чтобы увидеть, насколько верующие люди слышат их мольбы. Насколько они могут сопереживать. Заповедь «Не обижая», которую Иисус Христос включил в Деколог, с умыслом, как мне кажется, это фактор, направляющий нас с вами к бережному отношению к внутреннему миру других людей. Самодостаточная травмирующая религиозность, когда напролом, не считаясь с душами, с нуждами, с переживаниями, она нанесла бесчисленное количество травм. И это не тот продуктивный путь, который Бог хочет видеть в нас с вами. Церкви Божией. Это уже, знаете, на уровне каких-то уже анекдотов ходит, как неофитов в церкви встречают там бывалые люди, как, с каким тоном, как они делают замечания. Ну, пусть это останется там, в каких-то историях. В реальной жизни, имея страх Божий и имея Священное Писание, нам нужно сделать простые вещи, друзья. Нам нужно то, о чем говорит Священное Писание, почитать друг друга более важным, чем сам ты. Понять нужду, слабость, возможную уязвимость другого человека не для того, чтобы возвыситься самому, а для того, чтобы кротость и смирение Иисуса Христа черпать для себя, для своего характера и отдавать другим, и быть похожими на Господа. И быть частью Божьего процесса исцеления человеческих душ. И эта возможность в этом грубом, жестоком мире, который не становится лучше, не становится тактичнее, не становится деликатнее, задать другое направление, другой тренд. Направление любви. Настоящей, трогательной заботы, любви и уважения. Взять на себя ответственность за чувства другого человека. Это непросто. Но это возможность обогатиться внутренним миром другого человека, создать особое отношение, близость, которая и поможет человеку, не знающему Бога, обрести знание о Господе, о Его любви, о Его милости, которая в нас-то и отобразится через деликатность, внимание, тактичность. Давайте не будем обижать друг друга, молиться и просить у Бога силы и мудрости, чтобы быть такими, как Иисус.

0: И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы.
1: Свет – лучистая энергия, созданная Богом и делающая видимым окружающий мир. Свет был сотворен Богом в первый день творения мира, до того, как были созданы небесные светила. В Библии свет также символизирует божественную сущность. Апостол Иоанн в первой главе своего послания называет Бога светом, так как Он обладает наивысшей истиной и всеведением. В четвертом псалме псалмопевец просит Бога явить свет своего лица, а в 118-м псалме называет светом Слово Божье. В 8 главе Евангелия от Иоанна Христос называет Себя светом миру и обещает Своим последователям свет жизни. «Вы – свет мира», – говорит Христос Своим ученикам в 5 главе Евангелия от Матфея, подразумевая их свидетельство в мире. В 1 главе 1 послания Иоанна хождение в свете Божьем противопоставляется пребыванию в греховной тьме. «Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его». Желая обмануть людей, сатана принимает вид ангела света. Во время второго пришествия Христос осветит сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. 21 и 22 главах книги Откровения говорится, что в Новом Иерусалиме, где будут жить спасенные, божественный свет заменит собой обычный свет.
0: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

0: противоречит ли христианство науке, утверждая, что почерк Бога наблюдается в строении всех живых организмов.
1: Или же христианство открывает глаза верующих на красоту и великолепие строения природы и, в особенности, живых организмов.
0: Земля наполнена совершенными организмами.
1: История показывает, что многие величайшие технологические достижения человека на деле лишь продукты обратного проектирования, которые опираются на более изящные природные образцы. Сложность живых организмов сочетается с их изящной эффективностью. Биология изучает сложные объекты, которые выглядят как бы специально предназначенными для решения какой-то задачи.
0: Обладают ли люди способностью рассматривать замысел там, где его нет?
1: Выдающийся дарвинист Ричард Докинс определенно убежден в этом. Кажется, что человеческий мозг специально сделан так, чтобы не понимать дарвинизм и с трудом верить в него. Логично понимать, что элегантная сложность – это признак преднамеренного, продуманного замысла. Дарвину и Уоллесу потребовался очень большой всплеск воображения, чтобы увидеть, вопреки всякой интуиции, что есть другой способ.
0: А разве не разумно полагать, что внешний вид живых организмов является частью замысла, потому что они и являются таковым?
1: Ответы на данный вопрос зависят от того, что, по мнению одного человека, может сделать неконтролируемая сила природы и кем является Бог для другого.
0: Порассуждаем о том, на что способна природа сама по себе.
1: У неконтролируемой силы

0: природы есть два инструмента, с которыми она может работать. Первый – свод законов, регулирующий поведение материи и энергии. Второй инструмент – случайности, явно произвольные ситуации и обстоятельства, которые в конечном итоге ведут к взаимодействию материи.
1: Давайте рассмотрим живые организмы и ответим на вопрос, были ли они созданы природой в одиночку или тут не обошлось без влияния разумного проектировщика извне.
0: Живые организмы строятся из клеток, которые состоят из особых биологических макромолекул. Эти большие молекулы включают в себя белки, состоящие из аминокислот, и нуклеиновые кислоты, подобно ДНК, которые состоят из нуклеотидов. Молекулы являются основой всех живых существ, поэтому если природа не способна на создание больших сложных молекул, встречающихся в живых организмах, то даже на самом простом и фундаментальном уровне жизни требуется дизайнер.
1: Начнем с белков. Молекулы белка напоминают наречия, состоящие из аминокислот, связанных между собой подобно буквам, образующим белковый алфавит для исполнения определенной цели. Возможное количество различных способов объединения аминокислот в белок средней величины гораздо выше числа известных частиц во Вселенной.
0: Из всех этих возможных комбинаций лишь малая доля аминокислотных последовательностей образует функциональные белки, способные поддерживать жизнь. В некоторых случаях небольшие изменения в аминокислотной последовательности даже одного белка могут привести к смерти.
1: До появления первого живого организма только случаи и законы химии, но никак не естественный отбор были доступны для того, чтобы собрать аминокислоты в правильной последовательности для создания функционального белка.
0: Даже тогда, когда жизнь отсутствует, у нас есть прямые эмпирические доказательства того, что в естественных условиях аминокислоты не образуют белки самопроизвольно.
1: Если вне живых организмов аминокислоты не объединяются в белки, как им это удается внутри живых организмов?
0: И дело не в том, что химические реакции в живых организмах протекают магическим образом. Это означает, что жизнь использует энергию для работы в условиях отсутствия химического равновесия. Вне жизненной сферы химические реакции приходят к равновесному состоянию.
1: Значит, чтобы аминокислоты образовывали белки, необходимо отсутствие химического равновесия?
0: Да, есть по крайней мере 4 вещи, которые необходимы клеткам для производства белков. Во-первых, сложный набор механизмов для выполнения работы. Во-вторых, источник энергии, чтобы направлять химическую реакцию в определенном направлении. В-третьих, информация о соединении белков. И в-четвертых, аминокислоты, которые соединяются между собой. Когда организмы погибают, химические реакции приходят к равновесию. Механизм выработки белков распадается, и они начинают разлагаться. Их выработка прекращается.
1: Другими словами, природа не производит белки вне живых организмов. Если она не производит их в принципе, то функциональные белки тем более.
0: Создание функциональных белков вне живых организмов возможно лишь в современных высокотехнологичных лабораториях с помощью специалистов-химиков.
1: Предположим, что существует неизвестный нам естественный закон, который заставляет аминокислоты объединяться в белки. Что тогда?
0: Наши нынешние знания могут быть неполными. Но нет никаких эмпирических причин полагать, что существует какой-то неизведанный закон абиотического производства белков. Даже если бы такой закон существовал, вероятность того, что аминокислоты могли бы случайным образом складываться в правильной последовательности, немыслима. Даже учитывая огромную Вселенную и миллиарды лет, вероятность подобного процесса все еще недостаточна, чтобы случайно создать хотя бы один функциональный белок средней величины.
1: Итак, если случайным образом результат невозможен, как насчет природных законов? Если у вас есть Вселенная с благоприятными для жизни законами природы, могут ли они объяснить существование жизни?
0: Вне жизни естественные химические законы способствуют распаду белков, нуклеиновых кислот и других больших молекул, необходимых для жизни. Они не способствуют их производству. Есть достаточно природных законов для разрушения белков, но недостаточно для абиотического возникновения живых организмов, то есть их самопроизвольного возникновения из неживой материи.
1: Итак, природные процессы обычно являются причиной смерти живых организмов, но никогда не являются причиной абиотического появления жизни.
0: По определению, законы раз за разом следуют одной системе. Законы управляют движением планет вокруг Солнца и держат между собой

0: Любые химические связи внутри биологических молекул. Но законы не могут служить инструментом для соединения аминокислот в длинные, сложные и конкретные последовательности, образующие тысячи отдельных функциональных белков в организмах.
1: Если мы представим себе отсутствие жизни, то белки и другие биологические макромолекулы не могли бы существовать. Однако, когда жизнь присутствует, что происходит в таком случае? Могли бы случайности вкупе с законом естественного отбора создать какую-то часть белков в организмах?
0: Белок под названием эндотелин-1 хорошо иллюстрирует, почему случайность и естественный отбор не могут служить инструментом для создания новых белков, а замысел, если позволите его допустить, имеет смысл. Внутри нашего тела эндотелин-1 действует подобно ключу, который входит в рецепторы белка, как в дверной замок, и отправляет сигнал сжатия кровеносным сосудам.
1: Почему это важно?
0: Если бы все кровеносные сосуды были широко открыты, крови не хватило бы, чтобы их заполнить. Эндотелин-1 обеспечивает работу определенных механизмов, чтобы предотвратить прилив крови к ногам, когда вы встаете. Большинство кровеносных сосудов в нижней части тела и в ногах сжимаются. Кровь остается в верхней части тела.
1: Другими словами, этот процесс предотвращает обмороки и недостаток крови в мозге при каждом подъеме.
0: Да, но это далеко не все. Эндотелин-1 также способствует сжатию кровеносных сосудов, в том числе при ранениях различной степени тяжести, от выстрела или автомобильной аварии.
1: Сжатие кровеносных сосудов вблизи повреждения замедляет кровотечение, давая время свертыванию крови, чтобы рана не стала смертельной.
0: Важность эндотелина-1 очевидна, но он участвует и в других важных процессах. Например, помогает предотвратить рак, сжимая кровеносные сосуды, ведущие к опухоли, что способствует ее отмиранию.
1: Таким образом, эндотелин-1 помогает нам жить нормальной жизнью. Мы не падаем в обморок при каждом подъеме, можем переносить травмы и бороться с раковыми опухолями. Определенно, это мощная молекула.
0: Да, он обладает сильным эффектом, но важно помнить, что эндотелин-1 является частью намного большей системы. Например, эндотелин-1 был бы бесполезен без молекулы рецептора, в которую он входит как ключ. И, что очень важно, если бы он вызвал сдавливание кровеносных сосудов, перекрывая кровоток не в том месте и не в то время, это могло бы привести к тяжким последствиям.
1: Если бы он перекрыл кровоснабжение нашего мозга, это стало бы настоящей проблемой.
0: Давайте рассмотрим, является ли эндотелин-1 продуктом природы, действующей в одиночку, используя лишь случайность и законы природы.
1: Если бы эндотелин-1 был коротким, и у нас действовал бы случайный генератор для соединения аминокислот, то тогда, вероятно, он мог бы образовываться путем случайного сцепления аминокислот.
0: Но эндотелин-1 на самом деле очень короткий, состоящий всего из 21 аминокислоты.
1: Это очень короткий белок. Большинство имеет длину в сотни аминокислот. Кажется, что белок, состоящий из 21 кислоты, мог просто эволюционировать за счет случайных комбинаций аминокислот.
0: В таком случае шанс получить точную последовательность аминокислот в эндотелине 1 был бы равен 1 из 20 в 21 степени, или примерно 1 из 2,1 октиллиона.
1: Это было бы число с 26 нулями, и такой шанс маловероятен.
0: Многое зависело бы от того, насколько велик ваш генератор случайных белков. Вполне возможно, в последовательности могли происходить изменения, что значительно увеличило бы вероятность. Дарвинисты могут утверждать, что живые организмы действуют как случайные генераторы белков из-за хаотичных мутаций в ДНК. И они задают код для белка. И если у нас было бы достаточно много времени и большое количество живых организмов, то получить эндотелин-1 в таких условиях вполне возможно.
1: Однако не являются ли белки в начале своего формирования более длинными, а затем в последующем процессе становятся короче?
0: Так и есть. В случае с эндотелином-1 поначалу он является белком длиной в 212 аминокислот под названием препроэндотелин-1.
1: Белок из 212 аминокислот кажется слишком длинным, чтобы возникнуть случайно. Даже при миллиардах лет и миллионов на миллионы живых организмов, подверженных мутациям.
0: Вполне возможно. Намного более длинный препроэндотелин-1 наполнен важными функциональными элементами. К примеру, в нем есть встроенные сигналы, направляющие белок в нужную часть клетки. Другие сигналы работают подобно почтовым индексам, проводя белок сквозь клетку, упаковывая его и посылая через внешнюю мембрану.
1: И там должны присутствовать сигналы для удаления этих лишних частей белка.

0: Как только эндотелин-1 выделяется из вырабатывающих его клеток, запускается особый предохранитель, который останавливает сжатие кровеносных сосудов в неположенных местах.
1: Похоже, что в препроэндотелин-1 закодировано много информации. Но откуда берется информация для его создания?
0: Эта информация закодирована в хромосомах, в ДНК. В случае с человеческим эндотелином-1 информация находится в ДНК, которая является частью шестой хромосомы. Эта информация копируется в РНК молекулярным эквивалентом копировального аппарата ДНК под названием РНК-полимераза.
1: А затем информация с ДНК, скопированная в РНК, транслируется в эндотелин-1 сложным молекулярным механизмом, который клетки используют для скрепления аминокислот. Части этого механизма состоят как из белков, так и РНК.
0: Таким образом, информация об определенном порядке, в котором аминокислоты должны скрепляться между собой, образуя эндотелин-1, закодирована в ДНК. Но в ген эндотелина-1 в шестой хромосоме закодирована не только последовательность аминокислот.
1: В нем также должны быть особые сигналы, определяющие время, в которое клеткам следует вырабатывать эндотелин-1.
0: Верно. Мы не хотим, чтобы эндотелин-1 выработался не в том месте и не в то время, учитывая, каким опасным для жизни эффектом он обладает. Один из способов, которым клетки контролируют эндотелин-1, содержится в РНК-копиях информации, закодированной в ДНК.
1: Таким образом, производство копий РНК контролируется сигналами, закодированными в ДНК. Когда информация по созданию эндотелина-1 копируется в РНК, часть этой информации включает в себя инструкции того, сколько белковых молекул эндотелина-1 нужно произвести, используя каждую копию РНК.
0: В конце РНК эндотелина-1 находится сигнал уничтожения РНК после его одиночного прочтения механизма производства белка клетки. Таким образом, каждая копия РНК считывается только один раз для создания одного белка эндотелина-1. Если бы информация в копии РНК не уничтожалась, она бы использовалась несколько раз для создания новых белков, но это могло бы быть опасно.
1: Сообщение РНК похоже на секретную информацию о самоуничтожении. Восхищает целостность всей системы и количество информации, которая используется для создания такого маленького белка длиной в 21 аминокислоту, как эндотелин-1.
0: Информация для создания эндотелина-1 обладает протяженностью приблизительно в 8000 нуклеотидных символов ДНК.
1: Очевидно, что в ДНК много информации, но откуда берется эта информация? Разве информация не должна исходить из умов писателей, ученых, инженеров и других одаренных людей?
0: Христиане верят, что информация, содержащаяся в живых организмах, является продуктом Божьего замысла. К примеру, апостол Иоанн говорит: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». А теперь давайте рассмотрим, как кодируется информация. Взглянем на кристаллы. Они показывают, что природа может создавать точные копии и узоры, используя определенные законы. Но процесс повторения не содержит в себе большой объем информации.
1: Да, кристалл — это будто книга из тысячи страниц, состоящих из короткого слова «это», повторяющихся тысячи раз.
0: И это была бы скучная книга, так как в ней было бы мало информации.
1: А если природа сможет использовать случайность для создания сложных неповторяющихся узоров, то это будет похоже на книгу с бессмысленным набором букв.
0: И это тоже была бы скучная книга, так как в ней тоже было бы мало информации. Увлекательно то, что даже простейшие клетки содержат большие библиотеки ДНК, наполненные очень сложной и конкретизированной информацией.
1: Сложные молекулярные механизмы преобразуют проект ДНК в белковые машины. Помните, что у природы есть два инструмента для работы – случайности, способные производить сложные, но бессмысленные шаблоны, и законы, которые могут создавать повторяющиеся структуры, в которых также отсутствует существенная информация.
0: С другой стороны, информация обычно создается разумными существами. Значит, там, где существует информация, возможно, был задействован разум.
1: Но разве неодарвинизм не совмещает случайные мутации и закон естественного отбора? Это не похоже на действие законов и случайности в одиночку.
0: Существует множество проблем даже в комбинации случайных мутаций ДНК и естественном отборе. В первую очередь, естественный отбор нуждается в живом размножающемся организме, над которым он сможет работать. До появления живых существ естественному отбору не на что было воздействовать.

0: Поэтому если природа и создала жизнь в одиночку, то только с помощью случайностей и химических законов, но не естественного отбора. А случайность – не лучший способ создания информации.
1: Даже если случайность и естественный отбор будут работать сообща, все будет направлено лишь на создание большого количества потомства. Никакой другой цели преследоваться не будет.
0: Это большая проблема для дарвиновского механизма случайных мутаций ДНК вкупе с законом естественного отбора. Это не тот случай, когда вы имеете почти законченную информацию для создания функционального белка и ожидаете, что естественный отбор будет продолжать свое дело до тех пор, пока, наконец, не возникнет функциональный белок. Дарвиновская эволюция не имеет цели, к которой она стремится.
1: Селекционеры могут воздействовать на растения и животных, изменяя их наследственные качества, но даже они не способны создать новые виды живых организмов, а лишь вариации того, что уже существует.
0: Переход от существующей в ДНК информации о белке к лучшей версии того же белка также будет проблематичным, за исключением того случая, если бы каждое изменение способствовало размножению и появлению большего числа потомков.
1: Изменить информацию случайным образом, даже в случае схожих по смыслу фраз, практически невозможно без появления бессвязных промежуточных звеньев. В случае языковой последовательности такие звенья сделают бессмысленной всю последовательность. В случае белков приведут к нефункциональному белку. Фактически, когда информация для некоторых белков искажается случайными мутациями, организмы зачастую погибают или сильно повреждаются. Таким образом, естественный отбор может отсеивать организмы с мутировавшей ДНК. Но если мутировавшие ДНК не смогут постепенно, развиваясь, добраться до лучших версий белков, естественный отбор будет бессилен.
0: Естественный отбор по Дарвину вкупе со случайными мутациями в ДНК может быть реальным процессом в природе, но он не отвечает за происхождение как сложной конкретной информации, закодированной в ДНК, так и молекулярных машин, информация о которых содержится в ДНК. Данное предположение сравнимо с утверждением, что если существует электромагнетизм и печатные станки работают, то электричество должно само писать романы.
1: Ни законы природы, ни случайность, ни даже сочетание одного с другим не объясняют информацию в ДНК. Но нам стоит обратить свой скептический взгляд на логику и доказательства возможности разумного замысла.
0: Утверждать, что жизнь появилась благодаря замыслу, значит верить, что она является результатом решения, принятого великим умом для особого предназначения. Иногда предназначение оказывается скрытым от нашего понимания, ведь нам неизвестны мысли проектировщика. Но даже там, где цель не всегда ясна, разумный дизайн может быть очевиден.
1: Идея разумного замысла поддерживается большинством христиан, среди которых есть множество ученых и философов.
0: Да, к примеру, материалисты отвергают вероятность разумного замысла при изучении природы, а философская позиция теизма, напротив, рассматривает замысел как возможный вариант.
1: Вероятно, именно эта философская ориентация является причиной того, что некоторые критики, справедливо или нет, заявляют, что не существует объективных критериев для определения замысла в природе, и что это является лишь произвольной религиозной позицией.
0: Эта критика необоснованная. Возьмем, к примеру, критерий, используемый археологами для определения того, является ли каменный топор рукотворным изделием или предметом естественного происхождения.
1: Для определения разумного замысла обычно используется ряд критериев. Для этого не нужно быть приверженцем особых религиозных традиций, а иметь неограниченное рамками открытое мышление.
0: Недавно были предложены два сложных опознавательных признака дизайна. Несократимая сложность и определенная сложность. Эти характеристики считаются надежными индикаторами замысла. Однако они не обязательно присутствуют во всех продуктах замысла.
1: Несократимая сложность относится к системе вроде мышеловки, где каждый элемент необходим для ее общего функционирования. Если убрать одну из частей мышеловки, она не сможет поймать мышь.
0: Подобная конструкция не появится постепенно, с помощью естественного отбора, потому что она не сможет работать, пока не будет завершена. Майкл Бихи, который указал на связь между несократимой сложностью и замыслом в природе, обозначает это так. Единая система, состоящая из нескольких хорошо подобранных взаимодействующих частей, способствующих основной функции, в которой удаление любой из частей эффективно приводит к полному прекращению функционирования системы.
1: Подобно турбине, белковый механизм под названием АТФ-синтаза использует энергию внутри клеток и является биологическим примером несократимой сложности.
0: Между компонентом F0 в мембране и генератором F1, где вырабатывается энергетическое топливо АТФ-клетки, находится гамма-протеиновый карданный вал. Без карданного вала весь сложный механизм становится по

0: сути, бессмысленным. Он ничего не делает, а в худшем может привести к проблемам.
1: Естественный отбор не создаст другие элементы до запуска карданного вала, потому что каждая составная часть не имеет смысла, пока карданный вал не будет на месте. И карданный вал также бессмысленен без других компонентов.
0: АТФ-синтаза, как и многие другие молекулярные аппараты, не особо похожа на предмет, созданный случаем. Не похоже, что ее компоненты сформировались путем естественного отбора до появления этого полностью функционирующего молекулярного аппарата. Если бы можно было продемонстрировать, что существует какой-то сложный орган, который не мог бы быть произведен многочисленными последовательными небольшими модификациями, моя теория полностью разрушилась бы.
1: Таким образом, несократимо сложные молекулярные аппараты, которые не могут эволюционировать маленькими шажками, показывают, что эволюция по Дарвину не работает на молекулярном уровне. А что насчет определенной сложности? Как эта идея указывает на проблемы в теории эволюции Дарвина и поддерживает идею замысла в природе?
0: Определенная сложность описывает вещи, которые маловероятны из-за своей сложности, но вписываются в модели, в которые они не обязаны вписываться по каким-либо законам. К примеру, Уильям Дембский отметил то, что случайная последовательность букв может быть маловероятной, но все равно являться бессмыслицей. С другой стороны, сонет Уильяма Шекспира одновременно сложен и конкретизирован.
1: «Сравню ли с летним днем твои черты? Но ты милей, умереннее и краше. Ломает буря майские цветы, и так недолговечно лето наше».
0: Да, это отличный пример определенной сложности. И мы знаем, что Шекспир был гением. Если для написания сонетов поэту необходим удивительный талант, то представьте, каким разумом нужно обладать для создания сложной и определенной информации в ДНК, которая вмещает совершенство цветочного бутона или разум Шекспира.
1: Случайность может вызвать беспорядок, и это неэффективный способ для создания сложных и определенных вещей. Информацию порождают великие умы, а не бездумные физические процессы.
0: Уильям Дембский описал, как в большинстве случаев можно распознать замысел с помощью концептуального фильтра, который определяет процесс мышления, основанный на здравом смысле, и который рациональные люди обычно используют, чтобы отличить разумный дизайн от законов природы и случайности. Он отражает процесс, уже проиллюстрированный на примере эндотелина-1. При определении наличия разумного замысла в объектах или событиях, первый вопрос заключается в том, являются ли они продуктом законов природы.
1: К ним относятся вещи, которые происходят одинаково постоянно. Например, вода, которая образуется при соединении водорода и кислорода, или гравитация, удерживающая планеты в своих орбитах.
0: Если исследуемые объекты не являются продуктом законов природы, нам следует задаться вопросом, не являются ли они продуктом случая.
1: Возьмем, к примеру, ситуацию с подкидыванием монетки, где три раза подряд выпадает орел. Это может произойти с большой долей вероятности, поэтому подобные события разумно было бы отнести к случайностям.
0: Наконец, мы спрашиваем, является ли исследуемый объект сложным, а значит, маловероятным. Если объект одновременно сложный и определенный, мы приходим к выводу, что он спроектирован разумно.
1: Мы часто можем видеть сложные инженерные объекты и понимаем, насколько тут важна точность каждой детали.
0: Цилиндры и поршни в двигателе внутреннего сгорания являются примером подобной точности. Железо, из которого сделаны части двигателя, могло быть выточено любой формы. Но чтобы двигатель работал, детали должны иметь точный размер и определенный вид.
1: Не существует закона природы, по которому железо должно само сформироваться в цилиндры и поршни с точностью в несколько нанометров. Они идеально подходят друг другу, потому что намеренно были так задуманы инженерами с целью создания двигателя.
0: Информация в коде ДНК для эндотелина-1 точная и определенная, потому что она строго обозначает, где, когда и как производить эндотелин-1. Точно так же, как из металла можно выточить любую форму, нуклеотидные символы языка ДНК могут складываться в бессмыслицу или кодировать точную информацию.
1: Закодированная в ДНК информация по созданию эндотелина-1 идеально помогает в выработке белка, который входит в молекулы рецепторов подобно ключу. И этот процесс является более сложным и определенным, чем создание поршней и цилиндров в двигателе.
0: Итак, случайность и законы природы не являются причиной возникновения эндотелина-1 и АТФ-синтазы, как и тысяч других белков в обычной клетке. Определенно, жизнь зародилась совершенно иным способом. обилие уникальных

0: Уникальность сложности в живых организмах на Земле объясняется лишь разумным замыслом Создателя.
1: Рассматривая природу, мы всюду видим руку разумного Творца. И если говорить неформально, доказательства этого несомненны. А если более формально, они обладают определенностью и малой вероятностью. Джордж Гейлард Симпсон, один из прародителей неодарвинизма, писал:
0: «Внешний вид целенаправленности пронизывает всю природу, общее строение животных и растений, механизмы работы их различных органов и их взаимоотношения между собой. Учет этой очевидной целенаправленности является основной проблемой для любой системы философии или науки. Разумный замысел объясняет очевидную целенаправленность в жизни. Чем больше мы изучаем природу, тем больше чудес открывается, и тем более явным становится выдающийся замысел. Христианское мировоззрение с его Богом-творцом дает по-настоящему разумное понимание красоты природы и Творца, давшего этот дар всем живым существам».

что на самом деле происходит с человеком, который переживает психологическую травму. В процессе терапии было замечено, что человек намного проще справляется с посттравматическим стрессовым расстройством, когда понимает суть происходящего с ним. Поэтому, дорогие друзья, в этом выпуске мы поговорим о том, что происходит с нервной системой и вообще со всем организмом человека, который сталкивается с трагическими событиями. Но начать мне хочется с одного интересного исследования. Было замечено учеными, что большинство взрослых людей, а именно приблизительно 80% взрослого населения Земли, имеет психологические травмы. Но только 8% взрослых людей имеют посттравматическое стрессовое расстройство. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что есть некая разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством. Разница в том, что психологическая травма, она проходит и практически не оставляет каких-то последствий после того, когда она завершается. А посттравматическое

Стрессовое расстройство имеет длительное воздействие на психику и весь организм человека. Поэтому давайте попробуем разобраться с тем, что именно происходит в разуме и в теле человека, когда он сталкивается с какими-то непреодолимыми или очень серьезными вызовами в своей жизни. Для этого нам необходимо кратко, но схематично посмотреть на то, как устроена наша нервная система. Это очень важно для понимания того, что именно со мной происходит, когда я переживаю психологическую травму. Если мы посмотрим на нашу нервную систему и вообще на наш мозг, на то, как он устроен, то мы обратим внимание на то, что в нем есть три таких глобальных структуры. И все эти три структуры, они отвечают за разные аспекты жизни и деятельности человека. Самая базовая структура – это спинной мозг. Ее еще называют рептильным мозгом. Эта структура, она очень важна для жизнедеятельности человека. Дело в том, что именно благодаря спинному мозгу у нас происходит терморегуляция. Благодаря спинному мозгу мы засыпаем и просыпаемся. Благодаря деятельности спинного мозга мы собираем, собственно, все сигналы, которые мы получаем из окружающего мира в нашу центральную нервную систему. То есть это своего рода связующее звено между нервной системой и между нашим восприятием. Мы воспринимаем информацию через зрение, слух, обоняние и осязание. И получая это огромное количество информации, она проходит как раз именно через спинной мозг. И это первая базовая структура мозга, которую нам нужно отметить здесь. Вторая базовая структура нашего мозга – это так называемая лимбическая система. Задача лимбической системы заключается в том, чтобы обезопасить организм человека и обеспечить его биологическое выживание. То есть, если организму, то есть нам с вами угрожает какая-то опасность, лимбическая система включается в действие. Как именно она это делает? Дело в том, что лимбическая система, она способна отдавать сигналы в нашу эндокринную систему, активируя тот или иной набор гормонов и нейромедиаторов, которые необходимы для того, чтобы справиться с той или иной ситуацией. Лимбическая система, конечно же, не проявляет себя в виде каких-то мыслей. Она не способна мыслить. У нее есть лишь примитивные функции базового анализа, базовой оценки происходящего вокруг нас. Лимбическая система проявляет себя с помощью реакций, как правило, физических реакций. Потому что, получив сигнал из окружающего мира через спинной мозг, через вот эту первую базовую структуру мозга, он попадает в лимбическую систему, которая обрабатывает сигналы. И именно лимбическая система ответственна за эмоциональные реакции в нашем организме. Ну, то есть, как это работает? Если, допустим, мы с вами идем по улице спокойно, ничего не предвещает, так сказать, какой-то беды, вдруг мы слышим резкий звук, резкий хлопок. Ну, кто-то бросил петарду. Конечно, мы этот звук и это светошумовое воздействие, мы это зафиксировали с помощью наших органов чувств. Сигнал молниеносно передается через спинной мозг в лимбическую систему. И наша лимбическая система тут же начинает действовать, отдавая приказы эндокринной системе, которая, в свою очередь, вырабатывает, ну, допустим, адреналин. Гормон, который отвечает за активизацию всего организма, мобилизацию всего организма. И мы вдруг вздрагиваем или ну, пытаемся как-то убежать от этого громкого звука и так далее. Так действует лимбическая система. Она очень тесно взаимосвязана с нашим телом. Когда человек напуган в результате того, что он столкнулся с чем-то страшным, с чем-то таким, с чем он обычно не сталкивается, наша лимбическая система генерирует огромное количество гормонов.

Все это, в общем-то, делается нашим мозгом с одной простой целью, чтобы спасти организм и обеспечить ему биологическое, ну и даже психологическое выживание в условиях вот сложившегося кризиса. Поэтому, когда лимбическая система, сталкиваясь, фиксирует внутри себя стресс, конечно, мы испытываем очень сильное эмоциональное возбуждение, которое отражается в нашем теле. И человек реагирует одним из трех способов. Мы либо убегаем от какой-то опасности, либо мы пытаемся проявить агрессию в ответ, ну да, то есть как-то защитить себя, либо организм замирает. И вот именно этот механизм очень важен в понимании и осмыслении того, что происходит с человеком. Когда мы сталкиваемся со стрессом, мозг генерирует, отдает приказы для того, чтобы выделилось огромное количество гормонов, для того, чтобы наше тело смогло отреагировать. Пожалуйста, запомните этот момент, он очень важен для того, чтобы понять, что же на самом деле с нами происходит при психологической травме. И, наконец, третья структура мозга, очень важная структура мозга, это кора головного мозга или неокортекс. Собственно говоря, эта часть мозга, она отличает нас от животных. Она делает нас людьми, потому что именно этой частью мозга мы способны анализировать происходящее. Мы способны принимать решения, мы способны строить планы, мы способны моделировать ситуацию, как бы осмысливать нашу реальность и формировать картину мира. Как же, собственно, формируется посттравматическое стрессовое расстройство? Как мы приходим к такому разорванному состоянию? Как мы теряем эту взаимосвязь с самим собой? Но прежде всего хочется рассказать вам о том, как мы обычно реагируем на стресс, который не приводит к ПТСР. Когда мы сталкиваемся с каким-то травматичным событием, это может быть что угодно, в прошлой программе мы говорили об этом более подробно, то моментально следует эмоциональная реакция, то есть в действие включается наша лимбическая система, которая вырабатывает огромное количество гормонов для того, чтобы тело могло отреагировать. Это, как правило, такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и многие-многие другие. То есть внутри нас появляется такой огромный, появляется такая мощная доза, такой коктейль, состоящий из гормонов. Дальше следует реакция тела. То есть наше тело, получив такой мощный заряд от лимбической системы, тело начинает реагировать. То есть мы начинаем либо убегать, либо кричать, либо звать на помощь, либо мы отключаемся в этот момент и как бы дистанцируемся от происходящего. И завершает этот цикл реакции на травматичное событие это осмысление реальности. То есть после того, когда все произошло, мы начинаем обдумывать, а что же на самом деле произошло и как теперь с этим, собственно говоря, жить. Если проиллюстрировать этот процесс, то выглядит он следующим образом. Предположим, человек сталкивается с попыткой сексуального насилия. То есть перед ним возникает человек, незнакомый, который пытается вторгнуться в его личное, интимное пространство. Человек пугается, человек реагирует эмоционально на этот внешний раздражитель, его организм мобилизируется, и жертва начинает давать отпор своему потенциальному мучителю, да, или насильнику. И когда жертва дала физический отпор, то есть ударила, оттолкнула или убежала, то есть тело отреагировало, по большому счету цикл происходящего внутри нас почти завершен. Потому что конец этого цикла, он наступает только тогда, когда жертва осмыслила, что произошло. Ну, например, она может понять или он может понять, что ходить, допустим, в каких-то местах очень опасно. Или может прийти к такому умозаключению, что не всем людям можно доверять. То есть, обратите внимание, травматичный опыт, он как бы переписывает нашу картину мира. Мы по-другому начинаем думать, мы по-другому начинаем осмысливать вообще свою реальность.

в таком случае, хоть человек и получил психологическую травму, но поскольку цикл завершен, это не приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Человек успокаивается, расслабляется, у него уже есть новое представление о мире, он понимает, где опасно, где ходить не следует, он понимает, каких людей нужно избегать, и цикл завершен. В таком случае психотравма практически не оставит никакого

Здесь происходит все то же самое. То есть человек сталкивается с каким-то событием травмирующим. Дальше следует реакция лимбической системы. То есть выделяется огромное количество гормонов. Но если в штатной реакции тело реагирует, то в нештатной ситуации тело по каким-то причинам не реагирует. Ну, допустим, человек впадает в оцепенение или он обездвижен. Приведу такой пример. Когда ребенка приводят на прием к стоматологу, и он понимает, что сейчас в его тело будут вмешиваться какими-то странными инструментами, жужжащими, ребенок, естественно, пугается, ему страшно. И если в этот момент его удерживают насильственно, то есть у тела нет возможности убежать или как-то дать отпор, то в таком случае вот весь этот набор, весь этот вот коктейль, состоящий из гормонов, который выделился в процессе эмоциональной реакции лимбической системы, он не расходуется. И по большому счету тело не реагирует в этот момент. И происходит некая фиксация на травматичном событии. То есть человек помнит, что с ним произошло. Человек испытывает на себе вот влияние этого мощного всплеска, но он себя не защитил, он себя не спас. И в этот момент как раз и происходит серьезное травмирование человека, которое приводит в результате к посттравматическому стрессовому расстройству. Также, если при обычной реакции человек переосмысливает реальность, то из-за того, что лимбическая система перегружена, а во время того, когда лимбическая система работает очень интенсивно, она способна подавлять деятельность коры головного мозга, то есть нейронные связи между мозгом, который как бы дает такую, знаете, целостность нашей нервной системе, нарушается. То есть лимбическая система в критический момент, она берет все под контроль. И человек не способен реально, рационально осмыслить в момент стресса, что именно с ним произошло и как нужно отреагировать. Именно поэтому, друзья, мы с вами порой на стресс реагируем как-то странно, да, нерационально. И когда мы вспоминаем такие моменты в своей жизни, конечно же, мы можем прийти к тому, что мы отреагировали как-то ненормально. Но на самом деле помните о том, что именно лимбическая система, она делает это с нами. Это специальный такой механизм, заложенный Богом для того, чтобы спасти наш организм. Но при нетипичном развитии травматичного реакции на травматичный опыт не происходит также и переосмысление реальности. То есть человек как бы фиксируется на произошедшем моменте, но он не может его осмыслить, или точнее, ему очень тяжело осмыслить этот травматичный опыт. Именно так и формируется посттравматическое стрессовое расстройство. Так от чего же все-таки зависит, сформируется психологическая травма и возникнет ли посттравматическое стрессовое расстройство или нет? Давайте вернемся к статистике. 80% людей переживают психотравму. И только у 8% формируется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. От чего это зависит? Конечно, это зависит от нескольких факторов. Как работает мозг, теперь вы знаете. Но от чего зависит, сформируется или не сформируется, вот здесь мне хочется обозначить несколько важных моментов. Первый момент. Если человек сталкивается с какой-то новой для себя ситуацией, то есть он до этого никогда не сталкивался с чем-то, допустим, с сексуальным насилием или с попыткой убийства его, он никак, угрозой жизни, он никогда с этим не сталкивался, то в таком случае большой шанс, что сформируется ПТСР. Вторая причина, если это воздействие внезапное, то есть человек не готов к этому, внезапно погибает близкий человек в автокатастрофе. То есть это событие, которому мы не готовы.
когда, допустим, мы понимаем, что наш родственник, наши родители там, или бабушки, дедушки, они долго болеют, у них длительная затяжная болезнь, которая, ну, по всей логике вещей ведет, конечно, к уходу из жизни.

0: то вот эта ситуация, она зачастую не является ситуацией, которая наверняка приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Но внезапное событие, внезапность, его фактор внезапности, он зачастую и определяет, будет у человека ПТСР или нет. Третья причина – это интенсивность воздействия. То есть, чем сильнее это событие, чем оно более интенсивно воздействует на психику, то есть, чем более масштабное это событие, тем большая вероятность, что у человека сформируется ПТСР. Еще имеет значение фактор времени. Чем более длительное время человек подвергается стрессовому состоянию, ну, допустим, жертва домашнего насилия, она может десятилетия находиться вот в таких травматичных отношениях. В таком случае практически во всех случаях сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. И, наконец, комплексность воздействия. То есть, чем больше факторов травмирующих в жизни человека имеет место быть, тем большая вероятность, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Например, если мы возьмем ту же жертву домашнего насилия. То есть, как правило, такие люди, находящиеся в отношениях с абьюзером, они испытывают на себе целый спектр насилия и психологического насилия, выраженное в форме унижения, в форме обесценивания, в форме игнорирования, и физическое насилие в форме сексуального насилия или в форме, ну, реального физического насилия, когда жертву просто бьют. И чем больше таких вот факторов травмирующих, тем большая вероятность того, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Понимая внутренние процессы, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, человеку намного проще пройти терапию. Как наверняка определить, что у меня посттравматическое стрессовое расстройство? Об этом мы поговорим в наших следующих программах.
1: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
2: А я воспевать буду силу твою, и с утра раннего, ликуя, любовь твою неизменную восхвалять. Ибо ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть такая фраза «Оставайся честным» и в первую очередь самим собой. Но что значит понимание честности? И как это важно для самой женщины? Сегодня в данной теме нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада приветствовать вас. Виталий, скажите, пожалуйста, что такое честность? Что это за понятие такое и как оно важно для женщины?
1: Честность и открытость. Это одна из основных потребностей женщины, и это заложено в них, в женщин, Богом. Я попытаюсь объяснить, почему. Мы с вами говорим о том, что женщина – это хранительница очага. Женщина – это тот человек, который не просто вынашивает ребенка, в ней заложено, есть исключение из правил, да, есть женщины, которые могут оставить своих детей, но основное количество женщин – это те, которые не просто вынашивают, рожают детей, и в них заложено вырастить детей, воспитать детей, отпустить детей в мир, да, или в жизнь и поддерживать детей на протяжении всей жизни. Если вы когда-нибудь замечали, вот, допустим, муж и жена, да, у мужа есть мама и у жены есть мама. Чья мама больше будет заботиться о детях этой семьи? Мама мужа или мама жены?
0: Ну, я думаю, что в зависимости от ситуации, но в основном, как бывает, да, женщина прилепляется к мужу, к семье мужа. И наверняка мама мужа больше как-то будет печься.
1: Ну, хорошо, по-другому
0: вопросу. Скорее всего.
1: Кому отвозят больше детей? То есть

0: вот я, допустим, мне нужно куда-то поехать с женой в отпуск, я своих детей кому отвезу? К своей маме или к маме своей жены? Кому больше?
1: К своей маме. Нет? Нет. Значит, ситуации у всех разные.
0: Разные, но в большей степени чаще всего доверяют маме жены, да, то есть вот по женской линии. Почему? Потому что женщины больше заботятся именно вот о том, о чем я говорил, да, о продлении рода человеческого и о своих собственных детях. Это заложено в нее. Быть хранительницей вот очага и продолжение рода человеческого. Хоть есть и определенные как страны, где мужчины также, как и женщины, проявляют такую же заботу о детях. Они привязаны к детям. Ну, чуть позже будем об этом говорить. Угу. Итак, мы видим, что это основная потребность женщины именно не только в своем благосостоянии, но и благосостоянии своих детей. И для женщины очень важно выстраивать с мужем отношения максимально честными и на максимально доверительных отношениях. Что и подразумевается в этой честности и доверительных отношениях между супругами? Именно честность в любви, взаимности, в уважении. И мужчина, да, то есть я как мужчина понимаю, что у моей женщины есть в этом потребность, я должен понимать, что для нее, почему для нее важно продление рода. И ее очень сильно будет волновать, если я буду с ней, к ней не совсем верен. Не совсем верным буду в отношениях. Угу. Вот. Давайте мы об этой честности, о честности в верности.
1: Да, вот что значит
0: не совсем верен. О честности в верности в этих искренних верных отношениях. Вот давайте мы с вами поговорим еще. Представьте себе, что вы девушка, у вас есть парень, вот вы в периоде ухаживания находитесь. Именно я считаю, что в этот период ухаживания, до того, как вы заключили брачный союз, брачный договор, вы уже должны быть максимально открытыми, максимально искренними в вопросе вашей прошлой жизни, в ваших отношениях, какие у вас были отношения, с кем у вас были отношения. Почему это важно? Почему важно раскрыть все эти отношения? Во-первых, когда вы искренне, это вызывает доверие. Доверительные отношения. Угу. То есть, если я искренен с вами, то у вас будет доверие ко мне. Если у вас будет доверие ко мне, и я вам говорю, что да, допустим, есть люди, конечно, у которых безупречное как прошлое, и у них никого никогда не было, когда они строили отношения. К сожалению, мир устроен по-другому. И чаще всего бывает так, что и у девушки, и у парня уже были какие-то отношения, были какие-то связи. И вот когда они пытаются построить друг с другом отношения, здесь они должны быть максимально честны и правдивы.
1: А на начальном этапе это возможно, когда в состоянии пары влюбленности?
0: Нет, уже речь идет о том, что вы решили заключить брак. Вы поняли, что вы созданы друг для друга, и вы вот переходите на этот уровень открытости в отношениях. Вам нужно друг друга посвятить в то, что было. А, опять же, с одним условием. Если это важно для партнера. То есть есть партнер, которому не важно, и если ему это не важно, то лучше не говорить.
1: А когда может возникнуть вот эта важность? Это в связи с какой-то ситуацией? Или же партнер должен сам как-то оценить и увидеть, что для супруга...
0: Ну, во-первых, вы должны понимать, с кем вы имеете дело. Да, то есть для вас это должно быть понятно. Ну, в данный момент мы говорим о женщине. Да, почему это важно для женщин? Если мы говорим, что женщина создает семью, и она думает о будущем и будущем прочном, для женщин важно понять, с кем она создает отношения. То есть, знаете, такой Альфонс есть там, или там Гуля какой-нибудь парень. Да, для нее очень важно понять, с кем она строит отношения. И если он максимально искренний с ним, да, то есть он ей говорит одно, а она знает, что он делает совершенно другое. Она уже прекрасно понимает, что доверять этому человеку нельзя. И мужчина должен это понимать. То есть сейчас я сейчас говорю мужчинам. Мужчинам нужно быть максимально открытыми. Опять же, не обязательно говорить все и там, в мельчайших подробностях, потому что это может реально ранить человека и реально может отвратить его. Если вы человека любите, вы должны открыться перед ним.
1: Деликатно, да, сделать это?
0: Да, деликатно, не углубляясь ни в какие подробности. Вот. И дальше, допустим, я как мужчина, я понимаю, что для моей жены важно вот эти отношения, важно

0: искренность, важна честность. Но мужчины могут входить в определенные жизненные отрезки. Жизненные отрезки. Есть такой отрезок,
1: а что это такое за жизненный отрезок?
0: Есть такой отрезок у мужчин в жизни, когда мужчина переживает в отношении своей состоятельности, своей физиологической привлекательности. Он проходит такой временной отрезок, когда он думает, на что он еще способен или не способен.
1: Это когда происходит?
0: Способен он привлекать женщин или не способен.
1: Когда это может происходить с мужчиной?
0: Ну, возраст разный. Вот сейчас он как бы стал меньше. Сейчас вот раньше было от 45 и старше, да? Угу. Сейчас до 30 снизится.
1: А почему такое сокращение вдруг случилось?
0: Я думаю, возраста. Что, наверное, по причине того, что мужчины чаще всего ведут такой оседлый образ жизни, мало двигаются. Я в кавычки возьму. Старение физиологическое, мужское старение наступает гораздо раньше, чем раньше. Ну ладно, я погорячился. Пусть 35 лет. Ну, примерно так. Вот. Наступает гораздо раньше, и мужчина входит в такой в ступор, в состояние ощущений, да, что он себя чувствует не так, как он чувствовал себя раньше. И ему важно как-то себе доказать или проверить, реально с ним что-то происходит, или он еще, ого, я еще намного способен. И никаких нету, ну, в большей степени никаких нету у них ни задних, ни передних там мыслей. Они просто-напросто пытаются как-то это проверить на стороне, самоутверждаясь. Да? Начинают флиртовать, начинают переписываться с девушками с разными, в интернете заводят знакомства и так далее и тому подобное. Прекрасно понимая, что это женщине, его жене это будет неприятно. Потому что она же самая красивая, самая привлекательная, да? Но он, не объясняя ничего, не раскрываясь, начинает вести вот такой образ жизни.
1: Так, это проблема, получается.
0: Вот у меня вопрос, Аня, скажите, как вот вы считаете, женщина почувствует это или нет?
1: Я думаю, что, конечно, почувствует, а как же иначе? Во-первых, в женщине уже заложено интуитивным образом догадываться и чувствовать, что что-то происходит.
0: Сохраняется у себя, вдруг что-то происходит не так.
1: А если появляется какая-то вдруг третья сторона, да, неважно, это в соцсетях или еще где-то, естественно, женщине неприятно становится. Она может спросить даже, в чем дело.
0: Да, вот вы, допустим, вот сейчас для мужчин мне хотелось бы, чтобы вот они выслушали женскую сторону. Да? Допустим, вы его... не вы, там женщина ловит мужчину за какой-то вот такой перепиской, что мужчина, конечно, начинает извиняться, он говорит, прости, я больше так не буду, просит прощения. Женщина простила его. Вопрос, остается ли у женщины какой-то определенный осадок и чувство, знаете, такое, то было фундаментальное доверие, стабильность. А теперь будет вот это фундаментальное доверие и стабильность?
1: Нет. И порой даже достаточно одного жеста. Ну, да, вот такого, есть, да?
0: Мужчины должны понять, что они погружают женщину в состояние недоверия, постоянного какого-то ожидания подвоха, какой-то нестабильности. А как такая женщина может быть... Вот вопрос, да, там, женщина должна быть счастлива. Счастлива ли твоя жена? Как жена может быть счастлива, если ты вот так себя ведешь, да?
1: Она будет черпать, конечно, пытаться черпать, да, вот это вот счастье.
0: Где?
1: Пытаться как-то взращивать его. От работы, некоторые от любимого дела это черпают.
0: Мы должны понять, что если... То есть вот представьте, если вы один раз солгали, да, повели себя неправильно. Кстати, в Библии очень интересно есть текст, где написано, что Бог ненавидит некоторые вещи, и одно из того, что ненавидит Бог, это ложь.
1: Да.
0: То есть, если вы обманули один раз, к вам доверие, как процент доверия снизился, если вы обманули второй раз, а как правило, мужчины не понимают вот именно того, о чем мы говорим, да, они не понимают вот этой потребности женщины в честности и доверительных отношениях, в искренности. И когда они думают, то потому что мужчины не придают значения то, чем они, ну, как бы, что они делают на стороне, да, там, переписки вот этой, они не придают этому значению. Они думают, что я такого делаю, там, ничего не делаю. Женщина же придает этому значению. Почему? Потому что семья ее может разрушиться, потому что может прийти кто-то увести моего суженого, да, там, любимого, и как я буду воспитывать детей? Все, как бы вы...

0: погружаете женщину в состояние вот такого постоянного напряжения и стресса.
1: То есть для мужчины это не проблема. Для женщины, получается, это проблема, да. А для мужчины нет.
0: Ну, поэтому мы как раз и говорим, что для женщины это потребность, ага. А для мужчины нет. Ну, для него есть потребность честности. Кстати, вот прям буквально на одну минуту я сакцентирую внимание. Допустим, когда мы берем статистику измен, статистику уже измен в отношениях. Если, допустим, женщина или мужчина, ну, не имеет значения. Допустим, женщина перед тем, как вступить в брак, не была до конца честна во всех своих отношениях с прежними бойфренды, да, но с прежними парнями. С какими-то рассказала, с какими-то нет. С некоторыми парнями были отношения очень близкие, эмоционально, я не знаю, там, близкие, но она решила это скрыть, сказать, что это мое. Или мужчина это сделал, не имеет значения, мужчина или нет. Появляются определенные напряженные отношения уже в браке. И вот этот человек, который скрыли, да, то есть, допустим, у парня, допустим, он не рассказал, что у него с девушкой были какие-то там очень близкие отношения, и вдруг появляется эта девушка, случайно, когда у вас вот эти натянутые отношения. Там слово за слово, там, сходили в кафе, так далее, так далее. Чувства.
1: Ну, я думаю, что вообще нельзя, чтобы такие отношения как-то возникали.
0: Вы понимаете, что если вы скрыли, если вы скрыли, об этих отношениях. Ну, к примеру, я скрыл, появляется вот этот человек третий, с которым были хорошие отношения. Моя жена совершенно не знает, что у меня с этим человеком были отношения именно вот такого плана. И поэтому, когда я жене говорю, да, это так, подруга, то моя жена и ничего не подозревает. То есть нет никаких, нет темы для того, чтобы расстраиваться. Но если я рассказал своей жене, что у меня были с этим человеком близкие отношения, пусть даже как близкие не в плане физическом, а в плане эмоциональном, то моя жена забьет тревогу во все колокола. Поэтому честность очень важна. Она важна для вас самих, что когда у вас будут трудные времена, появляясь, вот это, когда появится этот третий, вы не наделаете глупостей, то есть вы сами не разрушите семью. Честность делает вас более зрелым человеком. Понимаете, да? Детям свойственно постоянно обманывать, придумывать какие-то истории, там, выдумывать, приукрашивать. Чем отличается зрелый человек, взрослый человек? Отличается тем, что он начинает понимать, что врать, ну, некрасиво. И вести себя честно и достойно – это правильно. Поэтому честность в отношениях делает вас более зрелым человеком.
1: Даже если это больно, получается, что нужно своему супругу это рассказать. Правильно? Даже если это неприятно, какие-то такие моменты ошибочные.
0: Ну, все рассказывать. Понимаете, вы должны рассказать ошибочные моменты. Опять же, вы должны понять, что есть вещи, которые могут человека глубоко травмировать. И в этом, Аня, вы правы, что нужно быть очень как чувственным, чувствительным деликатным. Человеком, деликатным человеком. И я бы вам даже посоветовал так, что, допустим, даже в семейных отношениях вы что-то сделали, неправильно что-то сделали, да, и вы, вот я вам говорю о том, что нужно быть честным, и вы понимаете это, что нужно быть честным, потому что все-таки я верю в голос совести и в голос Божий, который вам говорит, что правильно, что неправильно, что можно делать, а что нельзя делать. Даже вот будучи движимы вот этим чувством совести, вначале обратитесь все равно к специалисту, то есть не на, знаете так, не бегите и там...
1: На эмоциях.
0: На эмоциях, да, и так... Я тебе все расскажу, что там было, и вы можете дров наломать. Потому что не каждый человек может простить, вот о чем мы с вами говорили.
1: Да, и опять-таки вот вы сказали верно, да, о том, что внутри может остаться вот этот осадок и память об этом событии.
0: Конечно.
1: И это будет тянуться и при любой какой-то ситуации, да, жизненной, при любом каком-то негативном опыте, человек может вспомнить, и это еще больше добавит огня.
0: Ну, вообще, Аня, смотрите, я... сторонник убежденный в том, что люди должны быть счастливыми. Я сторонник убежденный, что люди в семье должны быть счастливыми. То есть это априори Бог сделал для них. Вот это брак, это благословение, это то место, где человек счастлив. Когда вы обманываете, да, вообще обманывать некрасиво ни со стороны женщин, ни со стороны мужчин. Но для женщин это больше потребность, потому что у них состояние счастья исчезает, они не могут доверять.

0: Я считаю, что мы должны быть счастливыми. Если вы хотите быть счастливым человеком и делать своего спутника счастливым, там, или спутницу счастливой, не делайте вот таких глупостей. То есть, если вы понимаете, что это приведет к бесчестной жизни, да, там, жизни обмана, не делайте ничего, вот то, что к этому приводит. Будьте откровенны до конца, будьте честны, не скрывайте ничего. Но если даже с вами что-то произошло, прежде чем откровение какое-то к супруге своей бежать с откровением, или наоборот, к супругу бежать с откровением, обратитесь к специалисту, обратитесь там, к служителю хорошему, именно к служителю такому, который сведущ в семейных отношениях, вот, или к психологу.
1: Да, еще потом можно добавить такую фразу, что любой грех, да, совершенный, какой-то нечестный поступок, он влечет определенные последствия.
0: Конечно.
1: И последствия эти в первую очередь на самого человека ложатся. Потому что когда человек понимает, вот как вы сказали, да, мужчина понимает, что он поступает нечестно, он продолжает это делать, все равно у него взращивается, соответственно, непринятие себя. Он не любит себя, соответственно, да, и тем самым он не может любить свою супругу.
0: Виталий, он любит данный момент. Он любит вот то состояние, в каком он находится, но он не думает о последствиях. А это, кстати, состояние подросткового мышления.
1: То есть инфантильное такое мышление, да? Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно быть честным со своим супругом, насколько важно открываться ему, быть естественным, открытым. И даже если у вас есть какой-то негативный опыт, деликатно подходите к этому вопросу, деликатно и разумно старайтесь подойти к своему супругу с этой проблемой и решить все совместно. Благодарю вас, что вы были с нами. Оставляйте свои комментарии и пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется».

0: Самоповреждающее поведение называется селф-хармом. Что заставляет человека наносить себе намеренные порезы или повреждения на теле? Почему чаще всего это поведение встречается у подростков и как же можно им помочь? Здравствуйте! Сегодня на тему селф-харм мы поговорим с психологом Марией Ивачевой. Маша, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Маш, скажи, пожалуйста, почему так бывает, что подростки наносят себе какого рода такие самоповреждения? Что их заставляет это делать?
1: Ну, у такого поведения много функций есть. В первую очередь, наверное, самое распространенное — это все-таки отрегулировать эмоции. Это подростковый возраст, много различных, да, происходит в организме процессов и в головном мозге, много эмоций, и порой подростку сложно ими управлять. И таким незапланированным, может быть, способом подросток таким образом разряжается, что ли, пытается как-то справиться с теми эмоциями, которые его переполняют и которыми он не умеет управлять еще.
0: Угу. Я спросила, почему как бы так происходит, как бы ты могла описать вообще, что это такое, да, и что, может быть, к этому относится, что является причиной этого?
1: Ну, это любое преднамеренное причинение вреда себе, видов, ну, просто масса, и ногти грызут, и кто-то волосы выдирает, и кто-то, ну, порезы очень много распространены на руках, на бедрах. Эти все вещи распространены, конечно, больше среди подростков,

0: как раз-таки, ну, наверное, по разным причинам, и в силу возраста, и в силу доступности информации. Сегодня все-таки они об этом, ну, слышат друг от друга, видят, знают об этом. Вот поэтому, наверное, ну, вариантов много, почему это, ну, появляется. Но, тем не менее, у селф-харма есть много, скажем так, функций, из-за которых, ну, подросток приходит к тому, чтобы воспользоваться этим. Помимо той функции регуляторной, которую я обозначила, есть еще функция коммуникативная, когда он что-то этим транслирует взрослым. Есть еще такая функция, как, ну, почувствовать себя живым. И есть еще, можно перечислить эти функции, такая особенность, как уберечь себя, как ни парадоксально звучит, от большего, от суицида. Uh-huh. Снижая степень вот этого внутреннего напряжения. То есть на самом деле любое нанесение умышленной причине вреда себе, это можно отнести к этому. Но, конечно, если кто-то разозлился, к примеру, и в пылу гнева там стукнул кулаком в стену, мы не можем, и это было разово, скажем так, и такое явление, мы не можем сказать, что это уже self-harm. То есть это систематическое, а чаще всего это начинается с одного эпизода, потом эти эпизоды, расстояние между ними временное сокращается, эпизоды учащаются, и, ну, человеку становится просто уже потом невозможно как-то без этого отрегулировать свои эмоции.
1: То есть получается, что если, допустим, у человека, тоже читала, да, что сравнивают, возникли какие-то появления на теле, допустим, прыщи, да, у подростка, если он это делает эпизодично, ну вот не нравится, да, то это не относится к селф-харму. А если постоянно, то...
0: Ну, то есть если он это делает для того, чтобы снять внутреннее напряжение, угу. То есть селф-харм что дает? Оно дает... А пусть даже иллюзорное, но временное облегчение. Почему? Потому что когда подросток что-то делает себе боль причиняет, то его мозг переключается с внутренней, какой-то эмоциональной, неосознаваемой, невыраженной. То есть он, вот, если даже спросить, что болит, что просто плохо. И вот это плохо, оно переключается на болевой синдром. Почему для некоторых людей удивительно, если это больно, почему люди раз за разом делают это? Но делают опять-таки потому, что внутреннее больно больнее, чем внешнее больно. И вот это внешнее больно они порой даже не ощущают, потому что чаще всего все равно это делается в состоянии, ну, некого аффекта.
1: Mm-hmm. То есть, получается, вот ты сказала про то, что это некое такое вот, чтобы забыть вот эту вот внутреннюю какую-то боль, но... Это как-то связано вот с суицидом, вот то, что ты употребляла раньше, вот это слово, да? Это как-то приводит к суициду или наоборот?
0: Конечно, это мы не можем отнести к суициду, угу. Но тем не менее по статистике известны такие цифры, что люди, которые завершили суицид, у них были эпизоды селф-харма. То есть оно вроде одно с другим не связано, но у тех, кто закончил суицид, были эпизоды селф-харма. И в чем еще, ну, какие опасности и риски у селф-харма, что иногда в состоянии аффекта, не желая причинить себе, ну, прямо вот большой вред, а просто испытать вот это временное ситуативное облегчение, человек может себе причинить больше вреда, более глубокие раны нанести себе, чем он, скажем, планировал. Вот в этом и опасность. Mm-hmm. То есть изначально вроде нет плана суицида, но боль можно себе, ну, скажем, не дозировать, причинить себе гораздо больше вреда.
1: То есть получается, что это можно, наверное, да, отнести к манипуляции, да, как-то иногда бывает, что люди, которые, допустим, заканчивают жизнь самоубийством, они тем самым, ну, просто не рассчитали свою там силу, не рассчитали, да, какую-то там, может быть, ну, в зависимости от метода, да, и они просто хотели тем самым привлечь внимание. Это будет к этому относиться?
0: Ну, если мы говорим о селф-харме, да. Сейчас не о суициде, то, конечно, возможно, это и привлечение внимания. И такая функция тоже может быть. Но тогда взрослые часто говорят, это он так делает, чтобы что-то вытребовать себе, чтобы где-то себе какие-то поблажки получить. Даже если это так, всегда вопрос к взрослым, почему не удается услышать, почему доходит до такого, что...

0: ребенок вынужден уже таким образом транслировать. И даже когда взрослые говорят, а, это ты манипулируешь, то этим самым они еще больше, ну, закрывают каналы для общения, для доверия. Потому что когда тебе плохо, а мы не можем обесценить чувства этих подростков, которые это делают, нестерпимо плохо, что, ну, то есть разные подростки. Есть подростки, говорят, я не могу это сделать, мне больно. Но это настолько плохо, что это уже не больно. Настолько организм такой весь напряженный, как натянутая струна, что это дает облегчение, что мы не можем назвать это манипуляцией, мы не можем обесценить чувства. Угу. Потому что на самом деле, ну, люди есть, которые с другими зависимостями. Конечно, те, кто нас слушает, могут сказать, ну, это просто молодежь загоняется. Но это точно такая же зависимость, как любая другая. И люди, которые потребляют сигареты, к примеру, табачную продукцию, табак тоже им приносит такое временное, как будто бы, облегчение. И вот то же самое примерно в ситуации с селф-хармом. Подросток испытывает просто колоссальное внутреннее напряжение, не может управлять им, еще лобные доли не дозрели, у него нет еще таких волевых ресурсов. И вот часто взрослые говорят, ну возьми себя в руки, ну перестань это делать. Да? Это просто сжать зубы, сцепить зубы и перестать это делать не получается.
1: То есть получается, вот это, ну, как бы этот человек делает подросток для облегчения, и у него нет какой-то взаимосвязи с родителями, ну вот, то есть не то, что даже, да, почему это происходит, а как родителю на это реагировать? Он же видит, что его подростку плохо.
0: Ну, это такое состояние, которое имеет множество причин. Это и от темперамента зависит ребенка, не все это делают, и от типа личности зависит. Ну, более такие акцентуации яркие, люди эмоционально возбудимые, и они быстрее, да, более склонны к этому. Если есть какие-то в подростковом возрасте уже начинают проявляться там симптомы пограничного расстройства личности или биполярного расстройства, эти все в какие-то нюансы могут, депрессия подростковая, они все могут, скажем, спровоцировать проявление вот этих вот поведенческих симптомов в жизни ребенка, но не всегда взрослый видит, что подростку плохо. То есть он может даже не транслировать, что ему плохо. Да? Девочка говорит, ну вот если сложные отношения, к примеру, тоже один из симптомов, да? Девочка говорит, вот там взрослый ее родитель, да, приобнимет, а ей неприятно плохие отношения. Она говорит, я выхожу за дверь, и я себе режу это место, потому что мне плохо. Это говорит о том, что нарушено взаимодействие какое-то взрослого и ребенка. Что-то есть невысказанное, невыраженное, нерешенное, доверия нету. И взрослый вроде бы и видит, что, ну, все с ребенком нормально, учится. То есть это не то, что там он забил на учебу и перестал учиться. Это дети, которые так или иначе более-менее функционируют.
1: Угу. Ну вот такой главный вопрос, как же все-таки помочь? То есть если мы видим, да, как родителю помочь своему ребенку? Что он может сделать?
0: Ну, самое первое, это, наверное, когда родитель это увидит. Ведь подросток это прячет. Длинные рукава, толстовки, все идет в ход, чтобы только родитель не заметил.
1: То есть это незаметно?
0: Он не транслирует это. Но если родитель это заметил, это обычно происходит случайным образом каким-то. Очень важно не устраивать какую-то панику. Не начинать ребенка раздевать стихийно, ну покажи, а что там у тебя с ногами, а что там тебя унизительно раздевая. Не стоит, нельзя ни в коем случае орать на ребенка. Да вот я сейчас тоже порежу себя, и ты увидишь, каково это мне смотреть на твои порезы.
1: Тоже манипуляция.
0: Да? Тоже манипуляции в ответ, да, включаются. Нельзя угрожать ребенку, я тебя еще раз это сделаешь, мы тебя сдадим в психушку. Я такое слышу от родителей. Я детей слышу, к сожалению, грусти своей. А почему? Потому что если у ребенка будут действительно какие-то сложности, и вам нужно будет обратиться к психотерапевту, а вы настращали ребенка в самое ужасное место. И вот часто, когда дети приходят на первый прием, там, к психиатру, психотерапевту, первый их вопрос, а вы меня в больничку не уложите? То есть, как бы, вот такие напуганные дети, для которых уже это не человек, который поможет, не специалист, а что-то страшное, ужасное. Поэтому очень важно успокоиться, в первую очередь, родителю, как ни парадоксально, успокоиться.
1: То есть, в первую очередь,

0: Самому родителю.
1: Самому родителю, да. Кислород сначала родителю. И потом уже спросить, сказать, я беспокоюсь. А что это? А как это? Пораспрашивать. Давай посмотрим, чем я могу тебе помочь. Потому что, ну, сегодня есть современные различные техники, направления помощи, которые, ну, можно использовать для того, чтобы помочь ребенку с регуляцией эмоций, скажем так, с проживанием депрессии или каких-то непрожитых состояний, с тем, чтобы выйти из, и не используя такие способы саморегуляции.
0: Угу. Ну вот это такой как бы из первых этапов, когда родитель успокоился, да, угу. В плане воспринял это.
1: Поговорил.
0: А что дальше? Может ли вообще, в принципе, ну как бы такой период у ребенка пройти как бы само по себе? Или что-то нужно делать, предпринять какие-то шаги?
1: Я думаю, что если родитель это увидел, то, конечно, нужны шаги однозначно. И в первую очередь это устанавливать контакт, доверительные беседы с ребенком. Не отвергая его, если у него снова случился срыв, он снова не сдержался. Ну, ему было плохо, он помнит, его мозг, память помнит, что это работало, и он это сделал, потому что это им помогло. Ну, люди осуждают, но на самом деле очень многие заедают сладким так. Они знают, mm-hmm. что поел сладкого и полегчало. Вот точно так же подростки с селф-хармом. Сделала это и полегчало. И поэтому очень важно вот в этом моменте уделить внимание и помочь подростку вот эти периоды растягивать потихонечку, потому что это поведение, это тренируется, чтобы когда вот это нестерпимое желание накатывает, да, чтобы взрослый мог с ним поговорить, поддержать его, помочь ему переключить внимание, чтобы растягивать это удовольствие, скажем так, этот период, и показать, что в принципе сложность-то в чем? Подросток иногда начинает думать, что он не может с этим справиться. Он же не специально делает, ему угу. плохо. И вот эти первые эпизоды, они обычно говорят, я не понимаю, почему я это сделал. Мне было плохо, а потом вдруг это случилось. Я не понимаю, почему я это сделал. А когда оно уже в такой системе, то очень сложно выйти из этого замкнутого круга. Поэтому задача взрослого показать ему, если нужна, конечно, психологическая помощь, обратиться за помощью. Но задача взрослого и психолога, и родителя показать, что это такая привычка, от которой можно переучиться. И переучиться можно как раз путем вот этого оттягивания, потому что этот пик 15-20, может быть, минут, вот этот самый нестерпимый. А потом, в принципе, как и с любой зависимостью, отпускает немножечко. И это даст подростку тогда какую-то внутреннюю компетентность «я смогу». Да, будет где-то получаться, где-то не получаться, но вот этот опыт, что я мог один раз, а потом через раз я еще смог, он придаст подростку уверенности. И тут же параллельно очень важно давать возможность, как еще учить, как еще можно справляться с эмоциями, как и куда еще можно девать вот эти все непереносимые вещи, которые внутри есть.
0: Мне кажется, здесь самое главное понять, что self-harm вообще это, ну, как бы болезнь, к которой не стоит относиться, как ты правильно сказала, что это, ну, что-то такое надуманное. Самое главное не уходить в другие тоже зависимости, да, и учиться выражать свои, наверное, эмоции, управлять, наверное, своими эмоциями. Такая одна из основных задач, которую мы должны научиться делать в детстве, чтобы, наверное, self-harm, он может перерасти в какую-то другую зависимость.
1: Ну, во всяком случае, есть взрослые, которые так или иначе себя наказывают за что-то другое уже во взрослой жизни. Поэтому, да, сегодня это явление очень распространено, к сожалению, среди подростков. И если раньше это были 10, 16, 17 лет, то сегодня это 10, 12 лет, к сожалению. И это говорит нам о том, что мы не можем быть равнодушны к беде, к сложностям, с которыми встречаются современные дети, и должны быть для них поддержкой.
0: Угу. Вот еще такой маленький последний вопрос. Это может быть связано с чувством вины? Ну вот когда, там, допустим, ребенок наказывает себя или взрослый уже.
1: Одна из функций селф-харма, в том числе чувство вины, если что-то не получилось как надо, то контрольную не так написал, не так сделал. Но это опять про ожидания взрослого. которые давят на ребенка, и вот чтобы справиться с этими непереносимыми опять чувством вины, стыда и так далее, да, иногда дети используют, в том числе из-за этой причины, селф-харм. Но это обычно комплексный какой-то критерий, там, может быть, и депрессия, и чувство вины, и сложности с родителями.

0: объективные и субъективные, и неумение управлять своими эмоциями. То есть очень много причин, поэтому очень важно бережно относиться к таким детям и помогать им, дать им возможность почувствовать, что они могут это преодолеть.
1: Маш, спасибо большое за такую интересную тему и за то, что дала четкие и важные инструкции, как преодолеть данную проблему. Спасибо и вам, дорогие друзья, что все это время вы были вместе с нами. Надеемся, что наши инструкции и ответы помогут вам в решении вопросов с подростками.

Вы, наверное, помните, друзья, это знаменитое выражение. Я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся. Почему люди обижаются, когда им кто-то говорит умную вещь? И вообще, почему не стоит обижаться? А вот и вопрос. А может ли Господь, Бог, обижаться? Об этом мы сегодня поговорим. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики, дорогие друзья, дорогие зрители. И все, кому сегодня эта тема достаточно интересна. Потому что, вы знаете, будем честными, иногда возникает такой вопрос. А вот когда я помолился, попросил у Бога прощения, а потом опять согрешил, не будет такого, что Бог посмотрит на меня, знаете, и скажет, ну не хочу я с тобой разговаривать, все, ты меня обидел. Я не буду отвечать на твои молитвы. Вы знаете, я думаю, что эта ситуация достаточно популярна. Во многих умах, головах она может именно такое оставаться. Я бы хотел, чтобы мы сегодня ответили на вопрос, может ли Бог обижаться, нормально ли это вообще чувство, и чем отличается обида от оскорбления, потому что это смежные понятия, очень синонимичные, близкие по своей эмоциональной нагрузке, но они совершенно разные. Я хочу, чтобы мы сейчас начали читать 65 главу книги пророка Исаии с 1 стиха. Мы здесь найдем один очень интересный момент, оборот, который использует Господь по отношению к людям, к своим и к чужим. Итак, читаем. Исаия 65:1. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». То есть, обратите внимание, в этом тексте Господь четко показывает, что не его нашли, искали, как сегодня очень часто мы слышим, там, я искал Господа, и вот мы должны искать Господа. А он говорит, меня нашли люди, которые меня не искали, но которым я...

я пришел, это не мои люди, они не именовались именем моим, то есть это не израильтяне, это не Божий народ, но он им говорил, вот я, вот я, и они его нашли. Это очень сильный текст. Дальше. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям». Обратите внимание, да? Он обращался к народу не готовенькому, красивому, причесанному, приготовленному, знаете, добродетельному, щедрому, ласковому и внимательному. Абсолютно нет. Еще раз повторим, да, он говорит, простирал руки к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. В другом переводе написано путем злым, то есть достаточно прямо. Третье, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо. Посмотрите, да, как Бог реагирует. Он обращался к народу, и из этого народа нашлись люди, которые сказали, это Господь, это Бог. А он их искал, он звал, он стучал в их двери сердца. И он здесь говорит, они оскорбляют меня в лицо, этот народ, приносит жертвы в рощах, то есть это уже явный элемент язычества. Дальше, сожигает фимиам на черепках, то же самое, сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него. Это очень интересно. То есть, представляете, Бог обращается вообще, ну, как бы по современному языку сказать, к отбросам общества, да? Но дальше он что говорит? Который говорит, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего, огонь горящий всякий день. Ну и там есть еще и продолжение, это 65 глава книги пророка Исаии. Давайте пока здесь остановимся и обратим внимание все-таки на важные вопросы, потому что нам важно понять сегодня, Господь умеет обижаться или нет, а мне позволено обижаться или нет. И третье, как мне вести себя, когда меня обидели и когда очень хочется обидеть. Вот эти мысли, которые сегодня будут в основе нашего размышления. Мне лично, например, понравилось одно такое короткое, но очень емкое, мудрое стихотворение. «Не торопись сказать обидные слова. Не все и не всегда в нас время лечит. Пусть даже пролетят потом года. Слова те душу просто искалечат. Не дай обидам сердце покорить. И не пускай туда отростки мести. Забудь про все. Начни опять любить, не уронив достоинства и чести. Дай Бог тебе терпения и любви. Дай Бог уметь прощать и просто верить. Обидные слова, их прочь гони. Когда уйдут, закрой плотнее двери». Очень хорошее, емкое стихотворение. Оно, знаете, наполнено глубоким смыслом, потому что проблема, когда люди торопятся сказать обидные слова. Но есть сложная ситуация, когда, например, человек не планирует обижать. То есть есть большая разница, когда человек планирует обидеть и когда он не планирует обижать. Это большая разница. Но на выходе получается одно и то же. И вы знаете, мне понравилось выражение, что обида, она похожа на укус комара. Если не чесать, то пройдет быстрее. И вот как этому научиться? Мы сейчас об этом поговорим. Между прочим, я хочу подметить одну простую вещь, читая Божье Слово, ища в поисковиках, вот размышляя, сопоставляя, к чему я пришел. Первое. Бог не мстит, а воздает заслуженное. В чем разница? И давайте еще раз повторим. Бог лично, вот конкретно по Писанию, Он не мстит, хотя написано «отдай Господу мне отмщение», но там стоит, а в оригинале слова стоят «воздаяние», «возмездие», «награда», то есть не просто «месть ради мести». И что получается? Бог не мстит, а воздает заслуженное. Давайте это разберем. Давайте пример. Ну, например, когда человек обсуждает ситуацию со стороны, у него складывается впечатление, что как бы он считает, что он правильно рассуждает. Ну, например, да, человека оскорбили, он полез в драку, нанес там побои и так далее. Все говорят, не, ну не надо было, ну зачем реагировать? Ну, ошибся человек. Но если эта же ситуация проигрывается с другим человеком, ну, с нами, да, условно говоря,
мы начинаем совершенно по-другому реагировать. Почему? Потому что это нас затронуло, мы пережили вот это погружение в эту проблему. И поэтому я еще раз хочу сказать, что все-таки есть большая разница, когда человек хочет обижать, и он от этого получает удовольствие, или когда он не хочет обижать, но оно так получается. Ну, давайте еще приведем пример. Например, езда по обочине. Сегодня это очень распространенная проблема, когда ты стоишь в пробке, рядом есть место, и все туда лезут, едут на большой скорости, да, пыль поднимают и так далее. Есть целое движение, обочечники, да, борьба с обочечниками, драки на эту тему и так далее, и так далее. Но теперь вопрос. Когда я еду по обочине, ну мне же надо, мне все равно там уже поворачивать, я тут проеду. Это как бы одно. Когда я стою и кто-то едет, это уже совсем другое. Или, например, выезд на встречку. Когда меня поймали, да, там, на встречке, или я не успел закончить обгон. Обидно, конечно, ну как пешком ходить, да я тут чуть-чуть. Когда мы читаем сводку, что выехал человек там на встречную, а если еще и пьяный, и убилась целая семья, то, конечно, негодование нас переполняет. А если эта семья твои родственники, твои друзья, ты понимаешь тогда всю степень трагедии, постигших эту семью, когда гибнут дети, когда гибнут, знаете, непростой статистический военный язык, когда там мы слышим, противник понес потери в живой силе, а когда ты нянчил этих детей, когда ты их знал, когда у тебя телефон остался записан в твоем, их номер, и их больше нет, то тогда у тебя совершенно другое отношение к этим вещам. И кто-то скажет, ой, ну подумаешь, ну выехал там, ну чуть не успел там, да ладно, не наказывайте. А кто-то скажет, наказывать, лишать, и будет прав по-своему. Так вот, точно так же в вопросах Божьего правосудия. Бог не обидчивый, и я сейчас покажу это на библейском тексте. Но есть разница между воздаянием и местью. Вот давайте теперь посмотрим. Как бы, когда в основном, вот если вернуться еще раз, да, к этой теме, человек оценивает свои потери, он очень радикален. Когда он подсчитывает чужие потери, он может быть снисходителен. Так вот вопрос, когда Бог подсчитывает свои потери благодаря или из-за, не благодаря, а вопреки, да, скажем, из-за дьявольской работы, введения в заблуждение, сеяния обид, ссор и распрей, как ему реагировать? Как может Бог сказать, ну так получилось, ну подумаешь, ну еще погибло 10 человек, ну что мы сделаем, сейчас время такое, мир такой. Нет, поэтому идет серьезная, великая борьба за души человеческие. И мы, живя в современном обществе, мы уже понимаем, что как только мы подрезали образование, как только мы немножечко подрезали, как люди, я имею в виду, воспитание, да, когда сказали, что, о, знаете, родители неправильно, не умеют воспитывать, мы воспитаем, мы сразу увидели большие проблемы. Медицина, образование, обучение, воспитание, формирование – это очень серьезные вопросы. И поэтому мы не должны сегодня на обиду смотреть немножечко так, знаете, поверхностно, ну, типа, слабенького можно обидеть. Это неправильно, это с детства. Вообще обида – это детское чувство. Я помню этот ролик, очень интересный, наверное, вы тоже его когда-то смотрели, про Аделину, маленькую девочку, как она не хотела учиться. Мама, зачем учиться? Она говорит, Аделина, ты будешь умная. А я не хочу быть умная. Но тогда там какой-то мальчик тебя не будет любить. Он скажет, фу. А, Аделина, фу, он так скажет, да? То есть, а я ему врежу и обижусь на него. И это трагедия в детском мышлении, да, в сознании. Все, на меня обиделись. Или я обижусь. Это все. Это ну, просто верх вообще, скажем, моего возможности выразить свое негодование. Ну, у взрослых оно не так. И мы понимаем, что есть какая-то разница. Сейчас я покажу, какая. Ну, например, оскорбление, если сейчас говорить об оскорблении, возникает тогда, когда задета наша честь. Вот это оскорбление. Обида возникает тогда, когда затронута наша чувства. Итак, разница. Оскорбление, когда затронута честь, обида, когда затронута эмоция, когда затронуты чувства. И, между прочим, есть также точно большая разница между обидными высказываниями и оскорбительными высказываниями. Это касается и переписки в интернете,
и общение между людьми. Что считать обидным, а что считать оскорбительным? Ну, например, да, мне вот понравился такой

Какой, допустим, пример? Если человеку, там, девушке, например, сейчас 32 года. 32 года. И ей кто-то скажет, о, ты старуха. Что это? Обидное выражение или оскорбительное? Ну, понятно, что обидно, если человека кто-то назовет старухой. Но судить за это высказывание невозможно человека, да, потому...

Есть такая статья КоАП 5.61. Оно под оскорблением понимает следующее. Унижение чести, достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Итак, еще раз. Унижение чести и достоинства лица, выраженное в неприличной форме. Когда мы читаем 65 главу Исаии, он говорит, эти люди, народ, постоянно оскорбляет меня в лицо. И делает это, как мы понимаем из вот этого уголовного кодекса, да, это унижение чести, достоинства еще и в неприличной форме. И вот важно теперь нам с вами понять одну простую вещь. А как Бог реагирует, когда мы ведем себя подобным образом? И как вообще удержать себя от подобного поведения, чтобы мы не были обвинены Господом, что мы его оскорбляем, что мы, ну, скажем, вот таким образом, да, некрасивым, в таком форме, в очень унизительной, унижаем честь и достоинство. Да и вообще, в бытие, скажем, если взять, сатана возникла, когда проблема, да, вот это подозрение на Бога. Что произошло? Он обидел Бога или он оскорбил все-таки Бога? Адам с Евой, они обидели Бога или оскорбили? Вы знаете, что я нашел, чтобы долго не разговаривать? В Библии очень много текстов, где Бог конкретно вступается за обиженного. То есть идея обижать, а именно пользоваться своими, например, сильными сторонами, да, сильно обижать слабо. Я, кстати, прочитал одну интересную заметку. Папа накричал на маму. Окей, мама не осталась в долгу, накричала на сына. Сын накричал на кошку и пнул ее. Кошка, последняя в этом звене, намочила им тапочки. И отсюда выходит интересная мораль. Бесправный. Это не значит безопасный. Поэтому Бог, он начинает не лишать нас прав, давя на нас своим авторитетом, что мы в этой Бог, херувимы, серафимы, ангелы, пророки Божьи, да, скажем, и так далее, там священники, левиты, и я там где-то последний в этой списочке человечек, маленький, бесправный грешник, на которого все давят, все смотрят, и все вот это, знаете, злостно... Вот такое, как ты мог, ты вот подвел. И всегда кажется, что тот, кто выше, он лучше. Но на самом деле, вы знаете, возрастает степень ответственности, а грехи порой остаются те же. Посмотрите, к сожалению, великому, да, на вот те скандалы, которые были среди священства там, Римо-католической церкви. Эти судебные процессы, тяжбы, поломанные судьбы. Казалось бы, да такими грехами может грешить только отморозок какой-то. Ну нет, это был какой-нибудь епископ. Но и опять же, если посмотреть дальше, то получается, что мы с вами сталкиваемся с чем-то очень таким достаточно тонким с одной стороны, но очень сильным с другой стороны. Это как леска, как струна. Она может очень больно обидеть, но как бы вопрос, что нам с этим делать? Как нам научиться правильно реагировать? Ну вот теперь давайте посмотрим на некоторые библейские тексты. 2 Коринфянам 12.10. 2 Коринфянам 12.10. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Что он здесь говорит? Что он благодушествует в немощах и в обидах. То есть вещи, когда нужда, немощь, гонения, притеснения, и есть обида, когда действительно тебя оскорбляют, и ты этого не заслужил. Более того... Книга пророка Иезекииля, очень важный текст, который сегодня нам с вами обязательно нужно прочитать. 22 глава, 7 стиха мы читаем следующий отрывок. Бог описывает некоторую ситуацию. Смотрите, он говорит, и было ко мне слово Господне. Это так первый стих начинается. А вот теперь читаем 7. «У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя». Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои ты нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идола жертвенное. Среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя, жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя.
Иной делает мерзость женой ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою.

дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь в рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И дальше. И вот, я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я Господь сказал и сделаю. Что мы здесь нашли? Вот мы сегодня, когда сталкиваемся с обидой и оскорблением, скажите, пожалуйста, как правильно отреагировать? Вот, например, один оскорбляет другого. Как реагирует цивилизованный человек? Ну, допустим, да, он обращается в суд. То есть идти выяснять кулаками не имеешь права. Обзываться в ответ неэффективно. Что остается? Суд. И вы знаете, вот эта схема, она работает и с Богом. Это очень важно понять. Бог говорит, да, вы вот так себя ведете, вы меня оскорбляете. Вы презираете мои постановления. Вы отвергаете то, что я постановил среди вас, чтобы вам же было хорошо. Но вместе с этим я не буду опускаться на этот уровень, чтобы с вами, знаете, что-то там вот так унизительно выяснять. Нет, будет суд. Я сказал и я сделал. И вы получите по своим делам. И вот это важно понять, что когда человек получает по своим делам, вы знаете, мы иногда пытаемся быть добрее Бога. Ну как так, вот такой человек, да, там, или девушка там сбила на пешеходном переходе коляску с детьми, с мамой, да, и там двое деток погибло. И вот возникает вопрос, а как, ну детей же уже не вернуть, вот, ну давайте ее простим. А другие говорят, а как можно ее простить? Я уже как-то об этом говорил. Но это очень тяжелый вопрос. Это настолько тяжелый вопрос, что его вот так сколько не решить. И поэтому я еще раз хочу засвидетельствовать, что Бог никогда не погубил ни одного невинного человека. Бог не действует в пылу злости, да, во имя отомстить. Он нам не ровня, и мы должны это очень четко для себя понять. Он нам, как говорит молодежь, не Кент, знаете, вот такой, который рядом со мной. Как бы нам ни хотелось, мы всегда должны помнить, что это Творец Вселенной, а мы лишь маленькая пылинка в этой Вселенной. И поэтому мы созданы по образу и подобию Божию, и мы должны в жизни своей отображать этот образ и подобие. И как нам приятно, когда мы встречаем честного, порядочного, необидчивого. Многие, кто смотрели мои семинары или были на них, помнят, я молодежи часто говорил, повторяю, никогда ни на кого не обижайтесь. Выбросьте из своей души это чувство. Не обижайтесь, потому что обида это червяк, который заселяется внутрь и потом не дает спокойно жить. И этого нужно всегда избегать. Кстати, в книге «Плач Иеремия», да, там 3:59, «Плач Иеремия», сам Иеремия в этом своей слезной, плачевной книге говорит: «Обиду мою, рассуди дело мое», то есть обрати внимание на мою обиду, обрати внимание на, как мне больно вообще. И Бог говорит, я знаю. Поэтому не просто так, когда ты смотришь, например, на Христа на кресте, было ли ему обидно? Я думаю, очень. А было ли ему оскорбительно? Был ли он оскорблен? Еще как. И представьте, имея два этих чувства в одном месте – он нашел в себе силы сказать: «Отче, прости им, они не знают, что делать». Знаете, мне понравилось выражение, что обиды нужно не глотать, а сплевывать. Как бы это ни звучало, но это правильное решение. Не нужно ими наполнять себя. Позвольте еще прочитать одну интересную цитату об обидах в книге «Христианское служение». Эллен Уайт написала такую заметку. Я считаю, что она достойна нашего внимания. «Старайтесь поддерживать достоинство работы, хорошо организованной жизнью и благочестивым разговором. Мы никогда не должны бояться, что слишком высоко возносим образец благочестия. Всякая грубость и суровость должна быть удалена от нас. Необходимо обязательно проявлять учтивость, обходительность, христианскую вежливость. Наблюдайте, чтобы не быть резкими и грубыми. Старайтесь также не расстраиваться и не обижаться из-за всякого пустяка». Это было написано в 1890 году. По-моему, актуально до сих пор. Стараться не

обижать и становиться мягче. Кто из нас не грешил этими грехами, грубостью? Кто из нас не грешил грехом обиды и так далее? Или еще одна интересная цитата. Она взята тоже из книги Маранафа. Это был очень интересный утренний страж. «Каждый человек, превозносящий себя, обесценивает свои лучшие дела. Человек воистину благородный не опустится до того, чтобы обижаться на ложные обвинения врагов. Любое сказанное слово не причинит ему вреда, ибо оно наталкивается на непреодолимую преграду. Господь желает, чтобы его народ был тесно соединен с ним, с Богом любви и терпения. Всем нужно проявлять в жизни любовь Христа. Пусть никто не осмеливается унижать репутацию или положение другого человека. Это признак эгоистичной натуры». Итак, очень мощные предостережения, поэтому мы сегодня должны этот вопрос для себя усвоить и закрепить. И последнее. Прежде чем мы скажем «Аминь», я бы хотел прочитать Псалтырь, 9-й Псалом. И вот здесь, в 9-м Псалме, мы с вами найдем в самом начале, да, скажем, эти псалмы, 35-й текст. Вот он здесь, Давид, вопрошая Господу, говорит такие слова. «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивого и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь, царь навеки, навсегда исчезнут язычники с земли его». Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенными, да не устрашает более человек на земле. Итак, друзья, вывод. Давайте никогда не обижаться. Это бессмысленно, это будет только разъедать нас изнутри. Второе. Давайте никогда никого стараться не обижать. Даже если это получится, так выйдет, что вы ненароком станете вот человеком, который обидел другого. У каждого своя эмоциональная нагрузка, перегрузка, выгорание, подъем и так далее. Это всегда уладить, когда нет злого умысла. Пусть это будет всегда именно нашим девизом, что мы можем отстаивать какую-то точку зрения, правду, но не с целью унижения обиды другого человека. Третий очень важный вывод для нас. Господь никогда на нас не обижается, потому что, да, мы можем оскорблять Бога в лицо, можем, как люди, но это не повлияет на то, что Он в гневе будет нас вот за это обижать. Обязательно будет точнейший Божий суд, наполненный милостью, наполненный и справедливостью. И вот там будет решено, чтобы каждому воздать по делам его. Поэтому дела покаяния – это очень важно для человека. И последнее. Если вас кто-то обижает, это четвертое, и вам действительно плохо, и вы не знаете, где уже искать эту несчастную справедливость, и языки злые, и наговаривают, и все, что вы делаете, вам переворачивают и, как говорят, одевают опять же на вашу голову невинную. Что делать? Помните эти слова, что здесь написано следующее. Что Господь защитит своих детей, что Господь не даст никого в обиду, что Он обязательно вступится за обиженного, за сироту и за вдову, чтобы мы не были обидчики. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, вот жить согласно библейскому слову и поступать соответственно. Хочу помолиться об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, за эту удивительную тему. Как много людей сегодня обижены друг на друга. Братья не разговаривают с братьями. Сестры, родные не разговаривают с сестрами. Родственники не общаются из-за обиды. Пожалуйста, дай силы таковым простить ее. И дай нам, Господи, правильно понимать, что Ты не обидчивый. Но убереги нас от того, чтобы мы своей жизнью, своим поведением, своим отношением к Слову Твоему и к правилам Твоим, которые Ты нам оставил, как забор, ограждающий нас от зла, чтобы мы оскорбляли Тебя в лицо, чтобы мы, Господи, могли вот так поступать. Храни нас от этого зла, а Ты будь прославлен, наш Господь и Бог, Спаситель и Творец, и скоро грядущий Искупитель, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Друзья, еще раз напоминаю, если вы не подписаны, подпишитесь. Вам это, я думаю, будет весьма и весьма полезным. Если вы поставите плюсик, лайк или напишите свое мнение, свой комментарий под этим видео, это будет очень приветствоваться. И мне будет приятно видеть, что это
служение, оно не напрасное.

0: Если вам понравилась эта тема, эта мысль, и вы хотите с кем-то поделиться, сделайте это обязательно, и у вас все получится. И, возможно, вы поможете кому-то сформироваться в более правильном направлении. Храни вас Господь от всякого зла. Также не забудьте подписаться на канал «Адвентисты Юга России». С вами ненадолго прощаемся и желаем вам обильных Божьих благословений. До свидания.
1: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе, но Он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и Его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться Ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.

0: существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
2: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
2: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
3: Что он сделал?
2: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
3: Мне жалко Авеля.
2: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
3: Откуда ты знаешь?
2: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
3: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
3: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
2: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
4: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
4: Красный.
1: Красный тоже был.
2: Синий.
1: 1, 2, 3.
2: Оранжевый,
1: 4, 5.
2: Синий.
3: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
4: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
2: Потому что он охотник.
5: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
4: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
4: Красный.
1: Охотник О.
4: Оранжевый.
1: Желает Ж.
4: Желтый.
1: Знать.
4: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
4: Фиолетовый.
3: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
6: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
6: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
6: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
4: Я!
3: Я тоже!
5: А что, все люди могли спрятаться?

0: этом ковчеге?
1: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
2: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
1: На тот момент это было все население Земли.
0: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
2: Да, но никто из них не поверил Ною.
1: Они смеялись над ним.
2: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
3: И они послушались?
4: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
2: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге.
0: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
5: Можно с вами?
3: Пойдем, Лёлик.
1: А вы со мной?
4: Папа, мы всегда с тобой.
5: Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?
1: Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей.
3: Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?
1: После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных.
3: А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?
4: Всех животных, которые жили на земле.
0: И слонов?
4: И слонов.
3: И жирафов?
4: И жирафов.
0: Ух ты, я бы хотела отправиться в такое путешествие.
2: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
6: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята.
2: Привет. Все напрасно, ничего я не нашла.
1: А ты что-то потеряла, Надюш?
2: Ничего.
1: А что же ты тогда искала?
2: Я археологом решила стать. Мне мама даже совок купила.
1: Археология? Это здорово. Вести раскопки в культурном слое земли.
2: Конечно же, в культурном. В парке. В некультурные места бы я не пошла копать.
1: Культурный слой земли, это бывает не только в парке. Это такая часть земли, в которой находятся развалины старинных древних городов. Ну, какие-нибудь осколки старинных вещей, а если повезет, даже целые неповрежденные предметы.
2: Вот именно это я и хотела найти, чтобы узнать, какие люди жили в древние времена, какую одежду носили, чем занимались в свободное время. А нашла только вон две шишки. Эх, ворона, наверное, ошиблась.
1: Ворона? А при чем здесь ворона?
2: Она для меня в том же самом месте копала. Но я подумала, что это неспроста, и решила продолжить ее дело.
1: Она, наверное, там червячка себе искала. Ну, не расстраивайся, Надюш. Даже великие археологи не всегда могут найти что-то ценное. Ну, например, глиняные или каменные таблички или плитки, на которых написаны важные исторические события.
2: А почему древние люди писали именно на камнях и глине? У них что, бумаги не было?
1: Нет, бумага была. Просто самые богатые люди древности хотели, чтобы об их жизни узнали и через много-много лет. А бумага долго не продержится.
2: А где можно увидеть такие плиты с надписями?
1: Они хранятся в музеях. Вот посмотри. Здесь есть такой столбик, он называется призмой. Так вот, на этой призме написано, как армия царя Синахирима побеждала разные народы. И своим слугам

0: приказал написать, как однажды его войско окружило город, где жил Божий народ, и что царь этого Божьего народа был заперт в своем дворце, как птичка в клетке.
1: Так было за правду?
0: Ну, да. Только царю Сенахериму было стыдно писать о том, что же было после. А вот в нашей взаправдошней книге написана эта история полностью.
1: А мы ее сегодня расскажем?
0: Конечно.

0: Эта удивительная история произошла давным-давно, когда грозный ассирийский царь Синнахерим решил завладеть всем миром и поэтому отправил свою армию завоевывать новые земли.
1: Он был очень жестокий и уводил в плен множество людей.
0: И решил царь Синнахерим напасть на город Иерусалим, город, где жил народ, который всегда слушался Бога. А царь народа Божьего, Езекия, отказался подчиниться врагам и служить им.
1: Ассирийский царь, наверное, уже приготовился написать на каменной плите, как он завоевал город.
0: Думаю, именно так. Ведь вражеские войска уже окружили город Иерусалим со всех сторон. Злой Синнахерим даже послал гонца к стенам города, чтобы запугать народ Божий угрозами.
1: А в это время царь Езекия сказал народу: «Ничего не отвечайте, когда услышите вражеские угрозы».
0: Когда гонец приблизился к стенам города, он закричал: «Вот что сказал царь Ассирийский! Не слушайте вашего царя Езекию, который говорит: „Господь спасет нас“. Все народы я побеждаю, так неужели спасет Господь ваш город от руки моей?»
1: Весь народ молчал и ничего не отвечал гонцу, как и велел царь.
0: А вскоре вражеские послы принесли угрожающее письмо царю Езекии и сказали: «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты надеешься, думая, что не будет отдан город Иерусалим в руки царя Ассирийского. Разве ты не слышал, что сделал царь Ассирийский со всеми землями?»
1: Взял Езекия письмо и пошел в храм Божий. Развернул он там его и начал молиться: «Господи, ты один Бог всех царств земли! Ты сотворил небо и землю! Правда, о Господи, что царь Ассирийский разорил народы и все земли их! Господи, спаси нас от рук Синнахерима!» В ответ на молитву послал Господь пророка Исаию, который сказал царю Езекию и всему народу:
0: «Вот что говорит Господь о царе Ассирийском: не войдет он в этот город и не пустит туда стрелы. Той же дорогой, какой пришел, возвратится. Я буду охранять этот город», — сказал Господь. И случилось в ту ночь вот что. Прошел ангел Господень по стану ассирийскому и поразил 185 тысяч человек.
1: А рано утром увидел народ Божий, что им...

0: больше никто не угрожает.
1: А царь Синахирин в стыде возвратился домой.

0: Хотел царь запереть народ Божий, как птичку в клетке, а Бог их защитил.
1: Взаправду. Кстати, Надюш, у меня появилась идея, что мы можем смастерить из твоих находок.
2: Два колобка?
1: Нет, одну птичку.
2: Из двух шишек? Интересно, как?
1: У нас тут есть взаправдошняя коробочка. Ага, с помощью пластилина мы соединим голову с туловищем. Но сначала головку надо немножечко распушить. Это делается вот так. –

она получается такая пушистая. И теперь мы закрепим туда клювик. Сделаем его из фисташковой скорлупки. И закрепим ее пластилином.

И сюда приделываем клювик. А теперь приделаем маленькие глазки. Скатаем их из светлого пластилина. Два маленьких шарика. Один и второй. И совсем маленькие черненькие бусинки –

0: Ой, какая очаровашка. Теперь соединим голову с туловищем и поставим на пластилиновые лапки. Вот так. О!
1: А я для птички перышко нашла.
0: Отличный получится хвостик. Вставим его покрепче.
1: Дядь Леш, мне эта птичка напоминает одну знакомую ворону в парке.
0: Думаю, ты на нее не в обиде. Ты у нас птичка свободная. Мы тебя в клетку не посадим.
1: Тому, кто на Бога надеется, никакие клетки не страшны. За правду?

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в этом зале на благотворительном концерте, который ежегодно перед Новым годом проводит телекомпания «Три ангела». Творцом, создателем каждого чуда является Господь Бог. Но часто Бог творит чудо с помощью нас, обычных людей. Он творит чудо нашими руками. И сегодня мы вместе можем помочь милой прекрасной девушке, которая нуждается в лечении. Сегодня мы услышим ее историю, познакомимся с ней и сможем поучаствовать в ее судьбе. А сейчас послушаем песню о том, кто является источником жизни и источником всякого добра. Песню о Боге. «Как ты прекрасен!» исполняет Анна Богатская.

Как приятно осознавать, что наша жизнь находится в руках нашего любящего Господа. И несмотря на все проблемы, которые могут в нашей жизни происходить, или когда мы сталкиваемся с трудностями, переживаниями, Он всегда готов нас поддержать. Он порой кажется недосягаемым. Он может быть многими непонятым, такой далекий, но при этом такой близкий, знающий наше сердце.

Выбирая этот путь на месте ты не стой. Эти строки из спетой песни трогают мое сердце. Действительно, каждый день нужно делать хотя бы

Моя любимая цитата. Я не знаю, что ждет меня в будущем, но я знаю того, кто держит мое будущее в своих руках. Какая бы борьба ни происходила в мире или внутри нас, важно продолжать доверять Господу всегда. Сейчас прозвучит авторская песня «Великая борьба».

0: А сейчас, дорогие друзья, я хочу познакомить вас с девушкой, которой мы сегодня будем помогать. И это Настя Запекина из Нижнего Новгорода, милая девушка, которая борется за здоровье. Сначала посмотрим видеоролик о Насте.
1: Разум лёта, сердце пламя, души стонут и болят. Я тепло свое оставлю, так будет лучше.

Итак, друзья, сейчас с нами на этой сцене семья Запекиных. Это папа Роман Александрович, мама Надежда Александровна и Настенька, любимая, милая доченька. Я знаю, друзья, что вы волнуетесь, потому что у нас все, кто выходит на эту сцену, на благотворительных концертах, со своими нуждами, с какими-то скорбями в сердце, все волнуются. Я тоже сама волнуюсь. Итак, побеседуем, познакомимся. Я знаю, что ваша семья в 2017 году приехала в Нижний Новгород из Донецкой области.

0: области, и вы хотите, чтобы Роман Александрович, да, первый сказал. Я хотела у вас спросить вообще, как вы узнали о болезни Насти? Как это стало известным? Когда?
1: Как только Настя родилась, врачи поставили предварительный диагноз – врожденный порок сердца. В Донецке, мы жили в маленьком городе, и нас попросили поехать в Донецк, подтвердить или опровергнуть. Диагноз был подтвержден, врожденный порок сердца, дефект межпредсердной перегородки с расщеплением клапана. Но Донецк мог бы прооперировать, но выходить было тяжело, у них не было аппарата для этого. И нас отправили в Киев. Настя родилась в 2006 году в феврале. В 2007 году в январе мы позвонили в Киев, нас записали, и после новогодних праздников мы поехали в Киев и нас прооперировали. Это было первое чудо. Ребенок дожил до операции, потому что когда мы приехали в Киев, нам сказали, что шансов у вас не было. То есть то, что мы 11 месяцев прожили, это было чудо. Это было первое чудо. Второе чудо было, когда хирург пришел ознакомиться, и он сказал сразу: у вас выжить 10% из 100, но в 10 вы можете не попасть. То есть мы можем ее не вывести из операционной. И у нас оставалось только одно – молиться. Мы сообщили во все общины, всем служителям, братьям и сестрам, откликнулись. И это было второе чудо, Настя выжила. Мы молились не о том, чтобы Бог исцелил. Мы молились, что Бог проявил свою волю. Вот. И Настя живет. Каждый день, все 17 лет, каждый новый день – это чудо, что она живет. Были реабилитации, лечение. И Настя очень открытый ребенок, доверчивый. Но проблема все равно остается, то есть мы готовимся ко второму этапу. Нам не стали его делать, потому что ребенок растет, и менять клапан рано было. Сейчас мы готовимся ко второму этапу, и мы едем в Москву.
0: То есть нужна еще операция?
1: Да, нужна еще одна операция, но они под вопросом. То есть если за эти годы клапан справился с работой, операция будет отложена.
0: То есть я как понимаю, нужна диагностика сначала, да, которая тоже требует, да, денег, да? Да? И потом уже врачи скажут, нужна ли дальше операция или пока не нужна.
1: Да, да, да, да, да. Вот. И 25 января нас записали, мы едем в Москву, в институт имени Башляевой. Мы у них наблюдались в 2017 году, была операция отложена, и сейчас мы едем повторно, потому что ей в феврале исполнится 18, и здесь они уже будут решать этот вопрос. Настя учится на индивидуальном обучении, это связано со здоровьем. Вот, она ходит индивидуально, занимается в школе, вот, ребенок способный, активный. То есть, несмотря ни на что, мы каждый день говорим Богу спасибо. Она у нас есть.
0: Хорошо, что у вас благодарные сердца. Слава Богу, что несмотря на то, что такие трудности в жизни, и постоянно, ну, как бы ты ждешь, да, что дальше, но благодарность остается в сердце. Какая сумма вам нужна сейчас?
2: 80 тысяч.
0: 80 тысяч. Угу. Я надеюсь, что мы сегодня сможем внести свою лепту в это доброе дело. Итак, Роман Александрович, что-то вы еще хотите добавить?
2: Ну, по этой причине мы поэтому выехали из Донецкой области, потому что нуждались в медицинском обследовании, консультациях, вот, и также в образовании.
0: Угу. И у меня... Еще что-то хотите добавить, да? Еще у меня... Вопрос, собственно, к самой Насте. Настя, у тебя есть мечта?
3: Есть.
0: Поделись, пожалуйста.
3: Ну, я мечтаю побывать в Артеке и также...

0: же поехать на выпускной после 9 в Петербург.
1: В Артеке и в Санкт-Петербурге. Это путешествие, я думаю, это очень интересно, это увлекательно, друзья. Я вот сама тоже очень люблю путешествия, очень Настеньку понимаю. Итак, поможем сегодня Насте стать ближе к мечте и обрести здоровье. Спасибо вам, дорогие. Сейчас вы можете проходить в зал, и буквально через несколько минут у нас будет сбор для лечения Насти. А сейчас, друзья, выслушаем песню «Благодарю», исполняет Анна Богатская.

В ритме сегодняшних дней очень сложно порой остановиться и задуматься над смыслом жизни. Время пролетает очень быстро, поэтому важно ценить каждый миг, каждое мгновение, подаренное нам свыше. Песня «Остановись».

Наша жизнь действительно очень быстротечна, и хочется в этой суете не потерять самого главного, не утратить любовь, веру, надежду, искренность, доброту. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Это слова Иисуса Христа. В небесном доме много обителей, они приготовлены для нас. Песня «Хочется в небо» исполняют Анна Богатская и Лола Кафтанова.

Слава Творцу за ту надежду, что Он нам дарит, что, окончив наш земной путь, мы увидимся с Ним лицом к лицу, и что там, в небесах, Он ждет всех нас. Об этом следующая песня.

Среди холодных ветров этой жизни Бог всегда показывает нам тех, кто нуждается в помощи и в поддержке. Наверное, вы помните историю из Евангелия от Матфея. «И скажет царь, стоящим справа от него, «Придите все, кого благословил Отец мой, владейте царством, приготовленным для вас от сотворения мира». «Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы дали мне пить, пришельцем был, и вы приютили меня, был наг, и вы одели меня, болен был, и вы посетили меня, в тюрьме был, и вы навестили меня». Тогда праведные спросят его: «Господи, когда мы видели тебя голодным и накормили? Когда жаждавшего тебя напоили мы? Когда мы видели тебя пришельцем и приютили, или нагого одели тебя? Когда мы навещали тебя больного или в тюрьме посетили тебя?» И ответит им царь: «Скажу я вам, сделав это одному из братьев моих меньших, вы сделали это мне». Об этом следующая песня «Когда мне холодно» исполняет Анна Богатская.

Любовь — это Божий дар, который важно сохранить в своей душе. И открывая свое сердце любви, мы наполняемся добром, светом и радостью, которая несет в жизнь стойкость и настоящее счастье. Сейчас вы услышите премьеру новой авторской песни «Храни любовь».

А сейчас наступает долгожданный момент. Сейчас у нас состоится сбор пожертвований для лечения Насти Запекиной. Вы сможете положить свои пожертвования в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, на своих экранах увидят номер телефона и номер карты, по которым можно совершить пожертвование. В завершении концерта мы объявим собранную сумму и вручим ее семье Запекиных. А сейчас послушаем песню «Люби» в исполнении Лолы Кафтановой.

Священное Писание учит, что воля Божья о нас — это за все благодарить Его. Благодарить за мир в сердце, за любовь Его и также за ту жизнь, которую Он нам дает. И об этом будет песня.

Еще несколько минут, и мы узнаем, какую сумму мы собрали для лечения Настеньки Запекиной. Бог может изменить жизнь человека. Иногда Он меняет нашу жизнь очень быстро, а иногда перемен приходится ждать долго. Но одно точно – Бог участвует в нашей жизни, и у Него есть замысел о нас. Бог меняет нас изнутри, Он поддерживает наш дух. И я вспоминаю слова из Священного Писания. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». «Радость и любовь» – песню с таким названием вы сейчас услышите в исполнении Анны Богацкой и Лолы Кафтановой.

0: Дорогие друзья, кто находится в этом зале? Возможно, во время концерта вы поняли, что хотите пожертвовать еще или недостаточно наличных денег принесли с собой, но можете это сделать онлайн. Сейчас на экранах вы видите реквизиты, по которым вы можете отправить свои пожертвования. Истекают буквально последние минуты, сумма уже подсчитана, но те, кто в этом зале хочет пожертвовать онлайн, можете это сделать. А я благодарю, пока буду благодарить от души, с великой радостью наших дорогих исполнительниц Лолу Кафтанову и Анну Богатскую. От телекомпании «Три ангела» вам небольшие подарки, цветы и благодарственные письма. Большое вам спасибо за то, что сегодня вы порадовали нас изумительным пением, очень вдохновляющим, праздничным и искренним. Итак, благодарим, аплодисменты. А сейчас на эту сцену также я очень рада пригласить представителя телекомпании «Три ангела», директора спутникового вещания Елену Валентиновну Варнавскую для вручения собранных пожертвований и семью Запекиных. Вновь мы ждем вас на этой сцене, дорогие друзья, Роман Александрович, Надежда Александровна, или Надежда Александровна уже ушла, да, и Настенька. Сейчас мы огласим собранную сегодня сумму. Слово Елене Валентиновне.
1: Дорогие зрители, я думаю, что сердца каждого из нас наполнило добром. Это изумительное пение наших исполнительниц, это изумительная красота, любовь и вдохновение, которые прозвучали с этой сцены, я думаю, ни одного человека не оставили равнодушным. Благодарим всех тех, кто был сегодня в этом зале. Благодаря вашему участию в нуждах вот этой семьи вы оказали, поделились тем добром, которое Господь наполнил в избытке. Общая сумма собранных средств на данный момент, я верю, что будут еще поступления онлайн, 64 тысячи. Пожалуйста.
0: Слава Богу! Да, аплодисменты, верим, дорогие друзья! Это аплодисменты, во-первых, Господу за то, что Он нас вдохновил на этот добрый труд в завершении нашего мероприятия. Я приглашаю священнослужителя, представителя Волго-Вятского объединения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Евгения Валерьевича Кафтанова для заключительной молитвы.
2: Наш дорогой любящий Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты помог нам организовать это мероприятие. Любящий Бог, мы благодарны Тебе за этот концерт, благодарны Тебе за каждого, кто участвовал в сборе пожертвований, и мы молим Тебя, чтобы Ты благословил каждого из них. Любящий Господь, Ты 2000 лет назад, Господь, сделал великое чудо. Ты, будучи Богом, стал человеком, даровав каждому из нас надежду на спасение. И мы молим Тебя о том, чтобы Ты и сейчас совершил великое чудо и исцелил Настю, Господь, и чтобы все эти средства, которые были собраны, они пошли и на лечение, и через них Ты, Господь, даровал ей много-много радостей. Молим Тебя, пожалуйста, благослови каждого, кто сейчас находится у экранов, кто находится в зале, благослови их Твоим отцовским благословением. Будь с нами во имя нашего любящего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.

0: Я тогда взмолилась и говорю: «Господи, ну в какую же землю бить? Скажи хоть, пожалуйста, в каком направлении действовать, искать ту землю, которую ты приготовил для нас». И стала перечислять районы в молитве. Этот район – тишина, этот район – тишина. И в самое последнее перечисление я ставлю район Железноводске. Я отчетливо помню, я слышала этот голос: «Пробуй, бей».
1: Что движет человеком, который вдруг решает продать свою квартиру в большом городе и уехать за много километров от родных мест? Поселиться в сельской местности, начать все с нуля, и не для того, чтобы заниматься бизнесом. Начать благотворительный проект.
0: Сейчас я рассматриваю свою жизнь в ракурсе того, чтобы делать общественные программы, общественные благотворительные профилактические программы, которые бы давали возможность людям узнать о здоровых привычках, которые продлевают жизнь или долголетие, увеличивают человека, и которые приносят счастье в семью. Интересно, что здоровье не дается в роддоме, оно не дарится. Когда выходишь на пенсию, его тоже, как на заслуженный отдых, тоже не выдают. Я считаю, что в здоровье надо вкладывать. Мы понимаем, что для здоровья все, что просто, то это полезно. Да, кто не курит, тот не пьет, да, вот здоровеньким помрет, но так лучше прожить эффектно эту жизнь в молодости, вот, продлевая молодость. По жизни я увлекалась спортом. Спортом большой теннис. И была успешна в своем деле. Почему? Потому что в том клубе, где я занималась, я была вторая, как бы лидирующая по соревнованиям. И та девушка, которая была первая, она же по возрасту уходила с арены. И весь клуб смотрел на меня, и они ожидали, что что-то будет, в общем-то, будет что-то. У меня было очень много гордости. Очень много гордости. Я из себя могла делать конфетку, куколку. Я могла это... Очень красивый макияж наносить, могла и одеваться красиво. То есть это всех привлекало. Это всех привлекало, я была как бы в центре внимания постоянно. Но когда я стала верующей, я совсем изменилась. Я решила, что это, вот это самое дорогое для меня сейчас я принесу в жертву Христу. Я стала просто одеваться, и я уже теперь не хочу вот это вот этих фанфар, не хочу гордости, не хочу вот это вот признание. Это мне уже не нравится. Я замужем, имею двоих детей, уже взрослых дочерей, которые тоже помогают нам по жизни идти в служение.
1: Решение служить Богу Светлана принимала не одна. Ее семья, муж и дочери полностью поддержали и разделили ее желание. Желание было необычным. Мало кто в наше время пошел бы на это.
0: Мы начали понимать, что мы хотим построить санаторий.
1: Светлана и Михаил решили построить санаторий. Лечение в нем должно осуществляться на основании библейских принципов здорового образа жизни.
0: Как его построить, если здесь есть курортное место, где очень много санаториев, и невозможно просто купить землю? Она настолько дорога. Но если есть даже деньги, попробуй найти хотя бы клочок земли. Мы продали все в городе для того, чтобы больше не возвращаться. Это была квартира, это был

0: дом в центре города Ростова.
1: Сам момент, факт того, что ты продал дом, и у тебя его уже нет. А у тебя есть деньги с продажи дома, но самого дома как такового уже нет. Несколько времени, вот пока мы не купили землю, ощущал себя бездомным.
0: Мы вкладывали все свое имущество в это. Мы шли на большой риск.
1: Ну, это такой опыт с Богом. Решение, которое принялось совместно. И был страх, но он прошел.
0: Фундамент, оказывается, для нашей семьи как раз-таки 8 на 8. И денег достаточно бы хватило нам для того, чтобы построиться. Но здесь покоя не было. Нам хотелось воплотить свою мечту. Нам хочется построить санаторий.
1: Света говорит, хватит денег, чтобы дом себе сделать? Я говорю, ну должно хватить. А хватит, чтобы добавить? Мы же хотели. Я так думаю, наверное, не хватит.
0: Что делать? Идти ли нам на риск, понимая, что мы, если начинаем пристраиваться, не хватает денег для того, чтобы закончить стройку. Это было однозначно для нас. Когда мы начали определяться, сколько же мы пристраиваем, мы согласились на то, что пристроим 6 метров еще к тому фундаменту, который есть. Мы поставили колья, натянули шнур, начали копать, и наша лопата упирается во что-то твердое. Начинаем это расчищать, и мы видим, что это фундамент. К нашему фундаменту, который видимый, под землей был невидимый фундамент на 6 метров. Если бы мы согласились жить для себя, мы бы никогда не узнали, что во дворе у нас есть еще один фундамент. Мы стали расчищать этот фундамент, насколько он глубокий, проверять. Мы увидели, что там еще подведена вода к нему. Мы опять говорим, Господи, спасибо, ты сохранил, ты экономишь деньги. Время спустя муж приходит со стройки и говорит, ты знаешь, в каком месте мы хоть строимся? Ой, какой горы? Я говорю, нет, не знаю. Так гора-то имеет название Божий дар. Да ты что? Тогда уже настолько вот полная чаша была благословением.
2: Но чтобы служение было возможным, нужна команда. Светлана и Михаил это понимали. И Бог подарил им таких единомышленников.
3: И мы молились, чтобы Господь вывел нас из города. И для нас это приобретение, что мы здесь. Мы вечером стали на молитву с Виталиком и попросили конкретно, что Господь, сделай нам предложение. Вот куда ты хочешь, чтобы мы были, вот сделай нам предложение. И на следующий день утром позвонила Света и сделала предложение.
4: Вот мы приобрели тут участок. И теперь вот потихонечку налаживаем это служение вместе со Светой, с Мишей. Желаем, чтобы оно развивалось и в дальнейшем здесь было не маленький кусочек земли, а большой. И людей было гораздо больше.
2: Чудеса продолжались. Даже неожиданные трудности Бог обращал во благо. Все силы и средства были направлены на строительство санатория.
1: Весной мы, видя, что у нас как бы средства закончились, решили на этом не останавливаться и начали делать лагеря здоровья. У нас, конечно, тоже не было на это денег. Вот нам ударили машину, выплатили страховку. Вот, и 20 тысяч мы начали делать, строить домики. Вот к этим деньгам Бог добавил еще 200 тысяч, 230. И в итоге мы, как бы, начав с 20 тысяч, имеем теперь уже вот то, что вы видите. И можем помогать людям.

0: дочери Михаила и Светланы разделили с родителями все трудности создания санатория и радости от того, что удается помогать людям.
1: Люди приехали сюда, они решили отдохнуть, они заплатили за это деньги. Вот. А мы, как папе с мамой помогаем, должны все для этого сделать, чтобы они смогли отдохнуть, чтобы они смогли расслабиться, понравиться, чтобы их все почти устраивало, чтобы они могли оздоровиться. В этом и заключается вот наше служение, наша им помощь. И они без этого никак. Ну, на данном этапе.
2: Если ты делаешь от чистого сердца, то не так уж и тяжело. Ну, смотри, что ты делаешь.
1: Поначалу, да, трудно. Ты хочешь сделать одно, тебе нужно делать другое, тебе нужно вставать, идти туда, куда не хочешь, делать то, что не всегда хочешь. Но в этом проявляется, наверное, терпение, закаляется характер. Наверное, мы от этого лучше становимся.
2: Ну, конечно, это помощь родителям большая, хорошая. Ну, служение Богу.
1: Повара всегда видно. Он всегда, как бы, люди его, как сказать, ну, ощущают, видят пищу, которую приготовили, они ее кушают. Вот. А помощник именно повара, он все готовит к этому, чтобы повар мог что-то такое разделать, чтобы человеку понравилось. Поэтому работа помощника, она, ну, не всегда, конечно, видна. Люди не всегда это замечают. И вот именно тетя Таня нам показала, что это не совсем важно, чтобы люди видели вас, что вы там что-то вкладываете, работаете. Потому что, во-первых, это Бог вознаградит нас за это. А во-вторых, мы должны понимать, что мы служим людям не для того, чтобы они нас заметили, что мы что-то так делаем, вкладываем сюда, вот, а для того, чтобы они, наверное, приблизились к Богу, почувствовали заботу, наверное, семейную теплоту. Скорее всего, да, мы тоже жертвуем этим.
3: Ну, если бы команды не было, то бы вы видели постоянный разлад, постоянные недовольные лица. Вот, а так как служение продвигается, значит, команда есть. Но, как и в любой команде, всегда есть вопросы, которые нужно решать. Есть какие-то переживания свои, в которых все мы растем.
4: Знаете, если бы посмотрели на свое финансовое положение, у нас бы вообще ничего невозможно. Что-нибудь было бы сделать невозможно. Мы не то, что думаем или как мы верим. Мы верим, что это предприятие не наше, а созданное Богом, поэтому Он им руководит. Мы знаем, что мы когда дойдем до определенного этапа, Бог даст больше, потому что это рост. Мы как дети, когда ребенок вырастает, ему становится уже тесно в своей рубашке. Отец и мать ему покупают новые. Также и Бог, когда мы дорастаем до какого-то состояния, Бог говорит: хорошо, я вам даю больше. Вот. Но мы должны пройти все эти этапы, поэтому мы верим, молимся и верим, что у Бога окна небесные не закрыты, и Он даст больше даже, чем мы думаем.
5: Сегодня не будем говорить о трудностях. Все трудности, они с Богом решаются. Сегодня это проблема, а завтра это уже не проблема. Поэтому я думаю, что надо идти верою, брать вот эти вот высокие стены, большие мечты. Я знаю, что Бог знает эти все трудности наши, наши скромные возможности. Я думаю, что, видя тайна, Он воздаст явно.

Когда человек полностью доверяет свою жизнь Богу, оставляет все ради того, чтобы служить Ему и людям, Бог дарит ему самое чудесное, что может быть – счастье, радость, покой и смысл жизни. Наши герои отдали Господу все, что у них было. Поверили Его словам, которые говорят: «Вкусите и увидите, как благ Господь. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

0: Господи, вот сейчас вот съемки будут. Боже, ты вложи, пожалуйста, в мое сердце, в мои уста вот тебя. Помоги, чтобы мы вот сейчас в этой телепередаче, в этой съемке полнили твою волю. И пусть эта запись, Господи, если она сможет как-то посодействовать твоей воле, твоим желаниям, твоим планам, то мы благодарны тебе за то, что мы потрудимся для тебя.
1: Тот, кто видел хоть однажды эту тишь и эту гладь, тот готов березке каждый ножку, брат, поцеловать.
0: У меня? Вы со мной по улице не ходили? Мимо красивых девушек не прохожу.
2: Вы в какой курс?
3: Второй?
4: Мы к вам сейчас придем.
5: Мы к вам сейчас придем.
6: Мы в первую очередь.
7: Я без вас не начну.
5: Все, все, забились.
8: Все, давай. 12 здесь. Сейчас будет интересная тема.
0: И мимо крепких парней, курящих, не прохожу, потому что это сразу как бы. И вот мимо этих людей не прохожу.
1: Вы знаете, я однажды, когда сам бросал курить, я говорил: Господи, если ты есть, помоги мне бросить курить. Ну и начал делать все себя завище. И вот уже 14 лет не выкурил ни одну сигарету. Вы, наверное, не курите, да?
9: Сын курит.
1: Сын курит, ну ладно, сын. Принести еще один из машины? Да, без рекламы, без всего. Я сейчас принесу. Хорошо, я сейчас принесу.
10: Есть важное, есть разное. Разное – это физические нагрузки, вокал, электричный, английский. Это разное. Вот это важное, а вот это вот главное. Но вот эти каждые планы на декаду я пишу вот отсюда, потому что у меня есть главное. Вот это цель жизни, вот то, о чем я тебе говорил. Вот это цель моей жизни. Она прописана.

Я начал рассказывать молодежи о том, что 90% всех табакопроизводителей не курящие. Когда я узнал, что эпизоды в фильме связаны с курением, проплачены табачными компаниями, какие манипуляции совершают. Да мне так обидно стало за нашу молодежь. Я думаю, мне нужно пойти им рассказать правду.

0: Таких мероприятий было уже очень много и в школе, и здесь. Поэтому я вообще не знаю, зачем каждый год это проводить.
1: Мероприятия против наркотиков, сигарет.
2: Я точно не знаю. Нас здесь собрали просто.
3: Ну, нам поставили пару, мы пришли.
4: Меня зовут Сергей, фамилия моя Смирнов. Представляю фонд «За здоровый образ жизни». Являюсь представителем организации «Лига здоровья нации», руководителем волонтерского отряда и преподавателем медицинского колледжа. Поэтому у нас есть определенный цикл, благодаря Алле Евгеньевне, которая очень, знаете, вот, ну, хочет, чтобы вот такие семинары интересные проходили.
5: Друзья, сегодня мы затронем с вами такую тему, как курение. Я со своей стороны постараюсь, чтобы нудного семинара вы не услышали. Почему курение? Потому что это основной фактор, который убивает сегодня людей.

0: Многие сегодня в нашей стране обмануты такой терминологией, как гражданский брак. И сейчас мы это проверим.
1: Ну, друзья, в общем, в семье я был похож на человека. Поскольку... Я как каждый несовершенен. У меня есть ошибки. Но я хотел бы быть лучше.

0: Спасибо вам большое, друзья. До свидания.
1: Спасибо.
2: Нашей группы сейчас не было, но мы вот несколько человек пришли, потому что нам нравятся эти семинары.
3: Я сделала выводы, то, что нужно в первую очередь ценить себя, а не человека, с которым я счастлив какое-то время.
4: Нужно подобающе себя вести с рождения самого. Поменьше в интернете зависать, телевизор поменьше смотреть, книжки читать в конце концов.
5: Меня очень-очень многое заинтересовало. Некоторые факты меня обескуражили. Например, когда сказали, что в клетке уже заложен темперамент, и уже об этом уже есть вся информация. Я раньше думал, что это все складывается от младенчества и до 18 лет. И как бы я теперь буду искать очень много информации, чтобы с этим разобраться.
6: Я всегда боюсь. Электричка — это такая вещь, я всегда боюсь.

0: дорогие друзья. Хочу пожелать всем хорошей поездки, хорошей дороги. Поздравить всех с прекрасной погодой, наступившей зимой. Меня зовут Сергей, фамилия моя Смирнов. Я представляю фонд «За здоровый образ жизни».
1: Страх присутствует. Но ты же выходишь из зоны комфорта. У тебя есть возможность остаться дома. Вот. И заняться каким-то приятным делом. Вот. Может быть, даже полезным, приятным делом. Но выходить из зоны комфорта — это всегда непросто.

0: Долго будем так. Настя, все. Надежда, вам спасибо за ваше доброе сердце. Настя, милая девушка.
1: День-два я не читаю, не молюсь. Я ВКонтакте, в своих делах, я такой весь это. Я прохожу мимо этих людей.
2: Первая мысль, когда я туда пришел, я такой, почему они? Это не было их выбором, возможно. А вторая мысль, которая меня просто поразила, я вышел и говорю, смотри, они в труде, у них режим, распорядок, и они нас слушают и плачут. И Бог касается их сердца. Я говорю, вчера мы с тобой были в колледж. Мы просто 20 минут молодежь не могли успокоить. Я говорю, кто в тюрьме находится в данный момент для Бога?
3: Мне кажется, это есть у каждого человека заложенность вот, заботиться о других людях. Просто кем-то она может перебивается в действии при воспитании. Я отлично, прекрасно помню свое чувство, когда я как-то не мог радоваться один. Вот, и помню, даже мультфильмы все смотрел со своими плюшами, зверями. Потом какая-то шла интересная сказка, мне нравилась. Я одноклассников обзвонил для того, чтобы они тоже смотрели. И меня радовало то, что мы с ними вместе. То есть мне хотелось с кем-то делиться. И я как-то не могу быть радостным в одиночку.

Я? Вдохновитель. Кто-то меня так представил. Или кто-то меня так однажды словом назвал. Не помню уже где и как, просто сейчас вспомню. Кто-то мне сказал такой, ты вдохновитель. Я такой... Возможно.

Если в природном мире вы ищете воплощение силы, грации и замысла, то вполне вероятно, что путь приведет вас к стае дельфинов. Существует по меньшей мере 36 видов этих необыкновенных млекопитающих, и они обитают в каждом океане мира. Дельфины могут развивать скорость более 25 км в час и выпрыгивать из воды на 6 метров. Их обтекаемые тела имеют идеальную форму, чтобы рассекать воду. Вследствие скоростного образа жизни верхний слой кожи у дельфинов обновляется по несколько раз за день, и они могут задерживать дыхание до 10 минут, погружаясь на глубину более 300 метров. Но из всех удивительных качеств дельфинов одна способность выделяется среди остальных. Это их умение использовать звук для ориентирования в темных водах. Капитан Дэйв Андерсон посвятил тысячи часов изучению дельфинов у берегов Южной Калифорнии. Большая часть его исследования была сосредоточена на эхолокации и использовании животными отраженных звуковых волн для охоты и навигации. Ключевым инструментом наблюдений является гидрофон – устройство для мониторинга и записи звуков под водой. Гидрофон улавливает звуки под водой на расстоянии в несколько километров. Когда дельфины приближаются к гидрофону, звуки становятся невероятно громкими. Все щелчки звучат как счетчик Гейгера. Это звучит почти как радио во время настройки. Свистом животные разговаривают друг с другом, а щелчки используют для поиска добычи. Эти характерные щелчки имеют решающее значение для выживания. Ведь дельфины живут в мире с ограниченной видимостью. Возможность мгновенного распознавания потенциальных источников пищи, союзников или врагов зависит от сенсорных механизмов, не связанных со зрением. Под водой невозможно видеть далеко, но звук распространяется здесь в 4 раза быстрее, чем на суше, поэтому его можно использовать как альтернативу зрению. В упрощенном описании эхолокация работает следующим образом. Животное издает серию низко- и высокочастотных звуков, которые генерируются у него в области лба. После того, как эти звуковые волны отражаются от объекта, они движутся в обратном направлении. Чем больше расстояние, тем дольше задержка возвращения сигнала. Когда дельфин получает отраженные сигналы, в его мозгу формируется мысленный образ местоположения цели, ее размера и скорости. Когда, охотясь, они натыкаются на огромный косяк рыбы, то нацеливаются на одну из них. И они будут преследовать эту единственную рыбу, пока ее не поймают. Правильная работа эхолокации обеспечивается многими факторами, каждый из которых имеет свое предназначение. У дельфинов их гармоничные сочетания обеспечивают, пожалуй, самую эффективную гидролокационную систему на планете. Когда дельфин поднимается на поверхность, он выдыхает,

0: делает быстрый вдох, а затем плотно затыкает дыхало. Внутри его головы воздух устремляется через двойные носовые проходы к двум группам клапанов, называемым звуковыми губами. Под воздействием воздуха они быстро вибрируют, подобно губам трубача. Эти вибрации отражаются от ткани и костей черепа, а затем проходят через орган, занимающий большую часть лба дельфина и называемый дыня. Она очень гибкая, и ее форма приспособлена для точной настройки передачи звука сквозь соленую воду. Дыня работает как акустическая линза, фокусируя звуковые волны в конусообразные лучи. Когда объект находится далеко, звук становится низкочастотным, так как низкочастотные звуки распространяются дальше. А когда что-то находится близко, то дельфины используют звуки более высокой частоты. Это позволяет ему ловить больше деталей. Дыня фокусирует энергию звука, и когда луч попадает, например, на рыбу, он отражается от нее и движется обратно. Он проходит через зубы и нижнюю челюсть дельфина, которые функционируют как антенны. По мере того, как звук проходит через мышечную ткань и вокруг костей челюсти, он усиливается, а затем направляется к чувствительным механизмам в среднем и внутреннем ухе. Оттуда, через слуховые нервы, он поступает в мозг, где анализируется за миллисекунды времени. Дельфин интерпретирует эти данные для создания трехмерного изображения своей цели с подробной информацией о ее скорости, текстуре и форме. Насколько хорошо работает эхолокация? В контрольных тестах дельфин смог отличить мяч для гольфа от мяча для настольного тенниса. А на морском дне он может найти мелкую рыбу, зарытую в песок на 10-15 сантиметров. Дельфин с завязанными глазами может найти шарик на дне большого бассейна, а еще он может заглядывать внутрь вещей. Если бы кто-то смог создать подобный механизм, работающий так же хорошо, как у дельфинов, он заработал бы миллиарды долларов. Для того, чтобы эта сложная система работала, решающее значение имеют еще два жизненно важных фактора. Во-первых, каждая из этих точно настроенных составляющих должна быть работоспособной сразу. А во-вторых, дельфин должен уметь правильно управлять всем механизмом. Но даже при наличии всех инструментов, откуда дельфин узнает, как их использовать? Тут в дело вступает инстинкт. Дельфины получили не только оборудование, но и руководство пользователя. Инстинкт представляет собой набор инструкций, и дельфин должен владеть ими сразу, с момента своего рождения. Все это происходит автоматически и идеально настроено. Так что довольно сложно поверить, что все это возникло случайно и сформировалось постепенно путем естественного отбора. Отдельные части не имеют смысла без единого целого. Это прекрасно, это захватывает дух. Когда ты видишь, как все работает, это невозможно забыть. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущееся в них.
1: За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это

разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: Здравствуйте. После потопа Бог явил радугу, как знак того, что потопа больше не будет. Но неужели Ною недостаточно было просто Божьего слова? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы в прошлой программе уже начали говорить про радугу, но осталось еще у нас много вопросов.
1: Да, кстати, вопрос, который ты задала, я не знаю на него ответ. Но попробуем как раз вместе разобраться, что-нибудь у нас получится.
0: Да? Вообще тема знаков, она такая актуальная в Библии.
1: Да, знаков, символов и их значение в нашей жизни. На самом деле, если говорить о знаках и знамениях, которые человек ищет, ну, чтобы вот очень часто же человек говорит, вот если это вот так произойдет, или если вот это случится так в моей жизни, значит, это знак, значит,
0: там, свыше.
1: Свыше, да, знак от Бога. И, наверное, сам поиск вот этих знамений в жизни говорит о некой религиозности человека, склонности к религии, к поиску Бога. Человек ищет мистический опыт.
0: Не может это быть склон, ну, просто не то, что склонностью, а признаком неуверенности?
1: Ну, почему? Да, неуверенность, да. Но человек ищет знамение для того, чтобы вот эта неуверенность свою, ну, победить, чтобы приобрести как раз уверенность. И почему он именно ищет знамение, а не, например, какой-нибудь логический аргумент порой, да? Какое-то объяснение научное. Конечно, и так бывает, да? Но сам факт того, что человек ищет знамение свыше, говорит о том, что душа человека тянется к Богу. Ну, давай вернемся к Бытие, 9 глава. Мы с 8 стиха прочитаем. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякую душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми, чем они переживали, какие у них были мысли по поводу всего происшедшего».
0: Не знаю, наверное, думали, как теперь жить. Вот все новое, ничего не понятно.
1: Да, как теперь жить? Во-первых, это очень, так сказать, очень серьезный травматический опыт, можно было так назвать. Но, наверное, можно так повториться или подобное. Будет не только у Ноя, но и будет в дальнейших его потомках. И вот Бог решает, и вот с 19 стиха мы читаем. «И сказал Бог, вот знамение завет, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами в роды ваши. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякую душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти, и будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою, всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною, вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле».

0: Ну, очень интересное описание, да? Ну, что бросается в глаза? Бросается в глаза, вот мне, во всяком случае, вот так при прочтении, здесь бросается в глаза то, что Бог как бы этот завет свой заключает с Ноем, с его потомками, со всякой душой живой. Практически со всякой душой живой, которая с птицами, со скотами, со зверями земными. Вот 10 текст, который у вас со всеми заключать завет или не заключать, а у животных нет. Мы в прошлый раз, по-моему, говорили об этом, что вот этот завет Бог заключает в одностороннем порядке. Он не спрашивает никого. Он говорит, я просто заключаю завет с вами, и все. И суть завета заключается в том, что будут катастрофы, будут бедствия, будет дождь, будет то, что вас, так сказать, испугало и то, что погубило, будет. Но он уже не будет на истребление. Просто вот все, глобальные катастрофы, которые бы истребило все живущее на земле, больше не будет. Вот суть этого завета. Да? И заключает он в одностороннем порядке. Он говорит, ну, то есть он не спрашивает, хотите вы со мной заключить такой завет, что я больше не буду истреблять? Нет. Он не заключает завет на условия. Он не говорит, что если вы будете мне послушны, будете меня любить, если вы не будете повторять ошибок допотопного мира, если вы не будете так же развращены, как допотопный мир, да, тогда я вот заключу с вами. Нет, он говорит, просто вот я заключаю, жизнь будет продолжаться. Говорит о том, вот этот завет, он говорит о том, что Бог некоторые вещи делает в одностороннем порядке. Он имеет силу, власть, и он способен заключать завет с человеком в одностороннем порядке. И интересно, что суть этого завета, вот конкретно, это завет милости. Потому что фактически Бог здесь проявляет свою милость, правда?
1: Ну, это да. Но человек ведь может это воспринять как вседозволенность, безнаказанность. Ну, делайте, что хотите теперь.
0: Да, может воспринять как
1: так, так воспринимают, наверное, многие.
0: А вот я здесь прям буквально пару слов хотел сказать о теме, такой теме в Библии, как заветы. Потому что потом мы эти темы будем встречать. И даже у нас есть такие классические словосочетания, как Ветхий Завет, Новый Завет. Да? Ветхим Заветом называются ветхозаветные книги Библии, Новым Заветом называются книги, написанные уже начиная с Евангелия. Но на самом деле здесь еще и другой смысл. Потому что в Ветхом Завете... Завет — это что? Это договор, который Бог заключает с человеком. Это такое очень красивое слово. Человек жив благодаря завету, который Бог заключает с человечеством. И вот есть заветы условные, и вот заветы на условиях – это, по сути, Ветхий Завет. Когда Бог говорит человеку и говорит, что я тебя буду благословлять, я тебя буду давать тебе благо, всякие милости свои, но на условии. Ты должен быть мне верным.
1: Да, послушным.
0: Да, ты должен быть мне послушным. Вот такой завет Бог заключает с израильским народом на горе Синай. И чем этот завет заканчивается?
1: Многократными нарушениями, злоупотреблениями.
0: Со стороны израильского
1: народа, конечно.
0: Вот. И в конце концов это приводит к тому, что в момент разрушения Иерусалима израильский народ как государство прекращает существовать, да? Но вот ты задала вопрос, не будет ли завет милости? Вседозволенность. Ну, вот видишь, завет не милости, а завет на условиях, Ветхий Завет, тоже не являлся гарантией благочестия человека, так скажем, да? А вот Новый Завет, суть Нового Завета, она как раз и заключается в том, что суть Нового Завета, она в безусловной милости Божией. И таких заветов мы знаем в Библии несколько. И вот здесь вот это один из первых заветов. Бог заключает свой завет с людьми, и со всем живущим, и условия завета он берет на себя. Просто я буду делать так, что больше никакая вода, никакой потоп, никакая катастрофа не прекратит существование жизни на земле. Это завет милости. Да? И если, например, завет, Новый Завет, суть которого, что Бог берет наши грехи на себя, вот суть Нового Завета, да, уже после жертвы Иисуса Христа, что Бог берет наши грехи на себя. Мы грешники, не только по своим поступкам, но и по своей сущности. Мы не можем спастись. Что бы мы ни делали, мы не можем заслужить.

0: и принимает жертву Иисуса Христа, Бог вменяет ему праведность, Бог прощает человеку грехи, наделяет его своей праведностью и ведет его ко спасению, спасает. Это Новый Завет ко спасению, да? А вот здесь, вот, мне кажется, Новый Завет к жизни, потому что Бог просто говорит, что бы ни было, вы будете продолжать жизнь. Ну, это такой, как бы сказать, прототип или прообраз того великого Нового Завета, который потом Бог должен будет заключить в Иисусе Христе с жителями земли, предлагая людям прощение во Христе. Ну, вот у меня почему-то вот такие мысли и вот такие ассоциации возникают с Новым Заветом, вот с Заветом, который Бог заключил здесь.
1: Ну вот с Ноем понятно, то есть действительно они пережили сильнейший стресс, и этот посттравматический синдром, наверное, сказывался потом. Но мы-то сейчас уже на сколько столетий отстоим от потопа, у нас, наверное, не возникает. С одной стороны, не возникает страха, когда мы видим тучи сгущающиеся. А с другой стороны, если все-таки какое-то наводнение случается где-то локальное, то людям-то, которые его пережили, не легче. То есть они тоже потеряли имущество, может быть, кого-то близких.
0: Да, им
1: и от того, что радуга появилась.
0: Им не легче от того, что весь мир остался жить, да.
1: Что но, у всех остальных все хорошо, а у них
0: конкретно произошло горе и произошла проблема. Да, это очень интересный и важный вопрос. И мы не будем на него отвечать, мы не будем отвечать на вопрос, почему так происходит, да? Мы просто принимаем это за факт, что так происходит. Но мы поговорим вот о чем. О значении символов в нашей жизни, потому что это очень важно. Вот здесь, вот, отвечая на твой вопрос, важно сказать, что любой символ, данный Богом, вообще, в принципе, символы, которые мы встречаем здесь вот до сего момента в книге «Бытие», и потом в будущем, описанной в Библии, их обязательно, конечно, стоит воспринимать через призму той ситуации, в которой они были даны. Но если Ной выходит из ковчега, это самое время и место дать символ, потому что он понятен. Он понятен не только на уровне здравого смысла, он понятен на уровне восприятия всеми фибрами своего тела и души. Ной и его семья, они понимают, о чем идет речь. Они не просто это слышат, ведь они это чувствуют. Всем своим существом они его воспринимают.
1: Конечно, то есть не только на уровне разума, да, но и на уровне где-то там воображения.
0: Конечно, проходит поколение, и ну и что радуга? Мы так к радуге привыкли, что да, ну радуга красиво, да. Но вряд ли сегодня человечество смотрит на радугу как на знак милости Божией, который когда-то Бог проявил человечеству после Ноева потопа. Особенно в контексте того, что в Ноев потоп-то и верят сегодня кто, да? Только те люди, которые верят Библии и читают Библию. Но еще одна деталь, на которую хочу обратить внимание, что сегодня радуга имеет еще и другое значение. Сегодня, к большому сожалению, этот символ великой милости Божией, можно так сказать, узурпирован, украден этим миром, и я убежден, что украден дьяволом,

0: милости Божией. Сегодня мир меняется, время меняется, этот символ имеет, к большому сожалению, другое значение, хотя тот предыдущий смысл, конечно, остается для тех, кто знает его начало. Вот у меня вопрос, а Бог будет бороться за этот символ? Символ же красивый, сегодня он украден у Бога, да? Можно так сказать, Бог будет бороться за этот символ? Бог вообще борется за символы, которые он когда-то дал, которые мы находим на страницах Священного Писания?
1: Ну, может быть, что-то ценное Бог восстановит, отберет обратно, как бы, если это было узурпировано. Вообще, наверное, есть, кроме радуги, и другие символы.
0: Да, конечно. Вот давай посмотрим на еще определенные символы Священного Писания. Сам Едемский сад – это великий символ рая, да? Вообще, как так сказать, ассоциируется, такая твердая ассоциация, что рай ассоциируется с каким-то вот, ну, с каким-то таким блаженным местом, и он никак не ассоциируется с городом. А город, мы с вами читали в 4 главе книги «Бытие», что 4.17, что первый город строит Каин, потомки Каина, и город является символом зла. И сегодня у многих верующих даже это вот прям бзик такой, что города – это плохо, это значит не Божье благословение, надо уезжать за город, вот все. Потому что рай ассоциируется с чем-то таким первоначальной Божьей задумкой.
1: Вообще с чем-то святым.
0: С чем-то святым, а город – это…
1: Центр разврата.
0: Центр разврата. Но когда мы смотрим с вами книгу «Откровение», мы можем даже вот прям взять и прочитать. Книга «Откровение», 21 глава. Здесь прям вот начало нового рая, восстановленного Богом. 21 глава, 2 текст. «И я, Иоанн, увидел святой город». Ну, с первого стиха прочитаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». С чего начинается новый рай? Какой символ, главный символ нового рая после второго пришествия Иисуса Христа?
1: Город.
0: Город! А как же символ, что рай – это Едемский сад? Удивительно! Бог не уничтожает вот этот человеческий опыт, который человек прошел и пройдет вот всю вот эту вот жизнь после грехопадения до нового рая. Нет, Бог что-то ценное, важное, этот опыт, он берет и новый символ, в новом символе лежит то, что было сотворено человеком фактически в условиях вот этого грешного бытия. Удивительно. Но символы меняют значение. Хорошо, вот самый еще один такой простой символ, тот же самый дождь. Ною Бог говорит, дождь теперь тебя не убьет. Дождь – это символ чего?
1: Благословения.
0: Это когда благословение?
1: Ну, когда землю
0: Ноя
1: стали возделывать.
0: Да, позже становится дождь символом благословения. А в глазах Ноя дождь – это нечто такое, что уничтожает, что-то страшное, что убивает, правда? А потом, вот, например, я даже вот у себя отметил, книга «Второзаконие», 28 глава, 12 текст, можем прочитать. Книга «Второзаконие», 28 глава, 12 текст. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы она давала дождь земле твоей во время свое, чтобы благословить все дела рук твоих». Дождь, который уничтожил землю, был проклятием, чуть позже становится благословением. Река Ефрат тоже символ, очень серьезный библейский символ, потому что река Ефрат чаще всего ассоциируется у нас с таким символом, как Вавилон. Мы еще о нем не говорили, но чуть позже мы скажем, да. Вавилон – символ тоже узурпации Божьей власти, символ чего-то такого греховного, того, что восстает против Бога. И основой Вавилона – это река Ефрат, потому что она протекает посередине Вавилона, она питает этот город Вавилон и так далее, и так далее. А откуда река Ефрат берет свое начало?
1: Из Эдемского сада.
0: Мы с вами считаем, что там было 4 реки, mm-hmm. Одна из 4 вот этих рек – это была река Ефрат. Удивительно, изначально это был символ Эдемского сада, потом это становится символом города, который восстает против Бога. И вот еще один символ – змей в Эдемском саду. Змей в Эдемском саду – это символ кого?
1: сатана.

0: Символ сатаны, который соблазнил Адама и Еву, который вел человечество в грех. А чуть позже, когда происходят определенные события во время исхода народа израильского из земли египетской, когда их змеи стали кусать, Бог говорит: сделай медного змея, воздвигни его на шест, и если вас змей укусит, вы на этого змея посмотрите и будете исцелены. А евангелист Иоанн в Евангелии от Иоанна, 3 главе, вот эти крылатые слова, 16-17 текст, там он скажет, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, да? Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь. Видишь, что вот это вот очень интересная вещь, что символика меняется. В Едемском саду символ может означать одно, проходит время, и теперь этот символ может означать другое. Те символы, которые однозначно означали что-то такое доброе, что-то связанное с Божьей милостью, Божьей волей, сегодня означает совершенно радуга тогда и радуга сегодня. Катастрофа, да? Потом, например, мы видим, как я уже сказал, дождь – это проклятие, сегодня дождь – благословение. Ефрат берет Едем, берет начало в Едеме, сегодня это символ узурпации Божьей власти как города Вавилон и так далее, и так далее. Я вот, размышляя над всем этим, пришел к выводу, к вопросу, который я задал. Борется ли Бог за символы? Знаешь, я к какому выводу пришел? Я пришел к выводу, что Бог борется за людей, а не за символы. Символы могут меняться. Символы в определенное время, в контексте определенной ситуации, это хорошо, важно и нужно. Но проходит время, символика может меняться. Поэтому нам, как верующим людям, тоже не надо держаться за символ. Вообще какой-то символ, обряд, ритуал, оно важно для человека. Мы с этого начали. Человек стремится к некому такому, мистическому опыту, потому что человек в душе религиозен, и обряды в церкви, они важны. Но ни один обряд, наверное, не просуществовал от Эдемского сада до сегодняшнего времени, потому что меняется мировоззрение, меняется обстоятельства, все меняется, и человек меняется, и символика меняется. Меняется ли что? Завет Божий, который Бог заключил с Ноем, и завет его милости, правда?
1: Его милость, да. Правда. Но вот сейчас, вот современному человеку, то есть, получается, что все извращено, все испорчено, держаться ни за что не надо. Что же нам теперь?
0: Держаться,
1: как-то в пустоте остаться.
0: Это очень важный вопрос. Держаться надо не за символы, а за ценности. Потому что ценности тоже не поменялись. А ценности, они заложены не в символах, а они заложены в 10 заповедях, которые Бог дал человеку. Вот это ценности. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать свою, да? Не произноси ложное свидетельство на ближнего твоего. Другие 4 заповеди. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не сотвори себе кумира никакого изображения. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Вот эти вот вечные ценности, да? Не пожелай, что у ближнего твоего пропустил. Вот это вечные ценности. Вот суть этих ценностей, да? А уже символы, которыми Бог общается с человеком, чтобы эти ценности, как сказать, преподнести и закрепить в сердце человека, они вот бывают уже разные. Ну, как пример. Например, сегодня тоже есть еще, я не хочу никого обидеть, но есть еще один бзик. Например, некоторые верующие люди категорически против каких-то сегодня социальных праздников, потому что они говорят, что в далеком прошлом у этих праздников языческие корни. Предположим, Новый год, Рождество, рождественская елка и так далее, и так далее. Конечно, если разбираться и смотреть на тысячелетия назад, то, конечно, наверное, у многих сегодняшних праздников какие-то языческие корни. Но так ты же празднуешь сегодня этот праздник совершенно другим смыслом. Не нужно держаться за смысл символа тысячелетиями в прошлом, который когда-то был, тысячелетия в прошлом, который был. Сегодня, ты живешь сегодня, у сегодняшних символов сегодняшний смысл, а у этих же самых символов в прошлом мог быть совершенно другой смысл. Но да, как мы сказали, ценности неизменны, символика меняется, и милость Божия все это дело во главе всего этого.
1: А не может быть такого, что мы, в другую крайность ударимся, то есть слишком легко начнем относиться к каким-то вещам, к которым Бог-то на самом деле так легко не относится. Может быть, это не очень хороший пример, но Моисею Бог сказал: обувь сними, ты стоишь на святой земле.
0: Да.
1: То есть это было что-то, что...
0: И в многих религиях и культурах сегодня до сих пор, когда входят в место поклонения Богу, снимают обувь, а в других местах не снимают. И кто из них прав? Ты знаешь, это такой очень непростой вопрос. На самом деле,

0: Я думаю так. Каждая культура и каждая субкультура имеет право на свои традиции, на свою символику. Каждый народ и народности тоже имеют право на свою традицию, на свою символику. И, конечно, это хорошо. И больше того скажу. Даже некоторые семьи, семья имеет право на свою традицию. Многие традиции, семейные традиции, это очень классно и хорошо, да? Но оно на самом деле как происходит? Все естественно происходит. Если ты просто символ ради символа, без его сути и содержания, он тоже потеряет свое значение, тоже это другая крайность. Но когда мы понимаем, ради чего мы это делаем, мы ведь в каждый символ вкладываем смысл, правда? Каждая семья там имеет какую-то традицию, например, совместный обед, или какая-то там совместная молитва, совместное богослужение, или там встречаться родными, близкими там, раз в месяц или там, по особым дням. Это и у них есть свои какие-то моменты, нюансы. Если это есть в семье, это если есть в народе какие-то символики, это очень хорошо, это нужно ценить и держаться. Главное в этой символике не потерять смысл, потому что смысл первичен, да? Ну, и если и происходит изменение символа, оно происходит естественным путем. Одни символы уходят, новые приходят. Ну, такова жизнь. Но милость Божия, она...
1: Да, она остается всегда.
0: Она остается неизменно.
1: Да. Дмитрий, спасибо за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших.
1: Суббота – седьмой день недели, день покоя и постоянный символ Вечного Завета между Богом и человеком. Бог после шести дней творения покоился в седьмой день и установил субботний покой для всех людей как памятник творения. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо воный почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Четвертая заповедь закона Божьего гласит: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему, не делай воной никакого дела». Пророк Исаия в 66 главе своей книги сообщает, что суббота будет праздноваться искупленными на обновленной Богом земле. В 12 главе Евангелия от Матфея Христос называет себя «господином субботы», а во 2 главе Евангелия от Марка говорит, что суббота создана для человека, а не человек для субботы. Вопреки распространенному мнению, Иисус не отменил заповедь о субботе, но научил своих последователей ее истинному исполнению. Согласно книге «Деяния», апостолы и первые христиане соблюдали субботу. Апостол Павел в послании к евреям называет также субботством состояние человека, принявшего верой спасения во Христе и оставившего тщетные попытки оправдаться перед Богом собственными делами.
0: «Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович!
1: Здравствуйте!
0: Тема смирения. Что такое смирение? Для чего оно нужно? Ведь чаще всего смиренный человек представляется как вот тряпка, о которого все вытирают ноги. Тот, который все проглатывает, любую обиду спускает, не отвечает и так далее. Библия говорит о том, что смирение — это добродетель. Да. В чем преимущество смирения?
1: Смиренный человек прежде всего воспринимает все происходящее с ним как данность и не воспротивится этому в такой степени, что жить не может. Он понимает, что его люди могут унижать. Это норма современного общества. И вот выстоять, как кто-то сказал, если хочешь одержать победу над противником, превзойди его в вежливости. Это сверхзадача, которая многим не под силу. Потому что человеку свойственно дать сдачу, это нормально. Отпарировать, как подобает, посадить на место, это норма. Но Священное Писание учит нас другим принципам. Христианин должен быть смиренным. Смирение – это, прежде всего, знание самого себя, своего места, своего статуса и положения, своих возможностей и невозможностей. Вот такую иллюстрацию можно привести с землей. Вот есть такое латинское слово «гумус».
0: Почва.
1: Плодородная земля или просто земля. Вот лежит она, открытая под небом, и безропотно, кротко, смиренно принимает на себя все. И дождь, и снег, и град, и лед, и все нечистоты, которые человек вывозит, либо закапывает, либо просто оставляет. Она все это принимает, перерабатывает, и всего приносит плод. Вот быть бы такой землей, христианам прежде всего, и всего приносить плод. Что бы на них ни обрушивали, какие бы на них ни увешивали объявления, как бы их ни называли, это, вот, наверное, вершина христианской жизни.
0: Скажите, а вот многие ли люди готовы сегодня к такому, к тому, чтобы вот быть такой помойкой, в которой все сливают, куда плюют, куда сливают нечистоты, и при этом при всем не просто вот оставаться, а еще и плод из этого какой-то приносить хороший? И всегда ли нужно проявлять смирение в любой ли ситуации? Ведь порой человеку, которому вот такому безбашенному, если мы будем уступать раз, второй, третий, так он вообще обнаглеет и вообще потеряет всякий контроль над собой. В следующий раз, может, и за оружие возьмется, или там по голове ударит. Ведь даже Иисус Христос, которого христиане, мы, христиане, считаем образцом смирения, он однажды взял в руки плеть, да, и в храме устроил им там, перевернул столы, сказал, что уходите отсюда, дом мой наречется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Разве в этот момент он проявил смирение?
1: Он, как написано в Священном Писании, ревность по Богу снедает меня. То есть то место, которое освящено для богослужения и превращено в место торговли, естественно, что Творец Вселенной не может этого сносить. Ну,
0: то есть в таких случаях можно проявить не смирение, а вот наоборот, дать волю чувствам своим, вспылить.
1: Он никого не оскорбил. Надо при том это учесть.
0: Но и смиренным он не был.
1: И никого не ударил.
0: На гумус он был не похож в тот момент.
1: И никого не ударил. Но это ревность. Как говорят о любви. Любовь, она ведь тоже... если рассматривать первое послание к Коринфянам, 13 главу, она все переносит, на все надеется, всему верит, да, она такая же вот мирная, да,

0: и так далее. Но любовь в отдельных случаях засучивает рукава и идет в бой.
1: А, то есть и в отдельных случаях смирение, оно не нужно.
0: В отдельных случаях любовь засучивает рукава и идет в бой.
1: С любовью.
0: С любовью, да. Любовь это делает. А, понятно, что Бог из-за любви к человеку иной раз допускает такие вещи. И вот очищение храма, так ведь называется это деяние Христа, да, в Иерусалиме, это не что иное, как очищение храма. Это нужно было сделать. И это правильно. Во имя грядущих поколений, во имя, так скажем, вот такого наставничества, всем, на все времена и всем народам Христос вынужден был так поступить.
1: Иоанн Креститель, который назван величайшим из пророков, также, когда проповедовал, он ведь с ними не сюсюкался. Порождение ехиднины, что да. в современном языке можно змеиное отродье, да,
0: абсолютно
1: перевести.
0: Верно. Так
1: и вот он так им говорил. Разве это слова смиренного человека?
0: Это человек, который констатировал факт, облеченный властью пророка, предтечи Иисуса Христа, который готовил путь для Иисуса Христа. И он должен был так поступить. Однозначно это Иоанн Креститель. И вместе с тем представить себе вот это крещение на Иордане, да? Когда по обоим берегам реки Иордан плечом к плечу стояли и евреи, и копты, и римляне, и арабы, и рабы, и свободные. И они слушали весть самого великого проповедника, который когда-либо жил на земле. Вот в этой благоговеющей тишине раздавался его громовой голос. Абсолютно верно. «Сотворите достойный плод покаяния, не думайте себе, что вы дети Авраамовы, ибо истинно говорю вам, что Бог из камней сих воздвигнет детей себе».
1: Ну, очень похоже, мне кажется, вы вот сейчас говорите с таким пылом, но вот как-то в умах и в представлении большинства людей не такой смиренный человек-то.
0: Настоящий христианин – это не забитая шляпа, которой можно понукать, по которому можно ходить пешком и топтать его, и оттирать о него ноги.
1: Значит, прежде настоящий всего, христианин не обязательно должен быть смиренен?
0: Прежде всего, настоящий христианин – это человек, который понимает, что он носит звание Божие, достоинство и личность Иисуса Христа. Он христианин. И это звание Божие христианина
1: позволяет ему в общественном транспорте, если он видит, что какой-то хулиган обижает там ребенка или там измывается над старушкой или беременной женщине там какие-нибудь начинает представить, он может его взять за шкирку и тряснуть, да, и показать, что, мол, я с любовью это делаю, но я тебе даю понять, что ты, мил человек, далеко зашел. И это, наверное, будет как бы назиданием определенно для него. А если он будет просто сидеть, улыбаться ему, ладно, и молиться за него?
0: Это уже не христианин, которому, как кто-то сказал, если человеку нет ни до чего дела, он очень мало стоит. Если человеку нет ни до чего дела, он очень мало стоит. Настоящий христианин, ему есть до всего дела.
1: Я согласен. Так тогда вот та иллюстрация, которую вы в самом начале привели, с этим гумусом, с землей, с почвой, на которую все сливают, наверное, она не в полной мере отражает понятие смирения. Что же тогда смирение?
0: Вопрос лишь в том заключается, и касается ли это его веры человека. Вот скажем, бывают такие моменты, когда на человека набрасывается просто так. Не как на христианина, а просто так. Вот здесь он может, скажем так, ответить, но конкретно, но опять же как? Вежливо, тактично. Но когда дело касается его веры, его убеждений, когда за убеждение его, за веру его, как, скажем, вот того же Дезмонда Досса, когда устроили ему ночью, там, как Мел Гибсон в фильме показал, темную.
1: Вы имеете в виду фильм по соображениям?
0: Собственно. Да, абсолютно верно. Устроили ему там темную, да, избили. За что они его избили? За его убеждения. Он никого из них не выдал. Когда его сержант спросил, кто избил тебя, он говорит, кто вам сказал, что меня избили?
1: Как со смирением это связано? Какое определение смирению тогда мы дадим?
0: Смирение – это, конечно же, прежде всего, вот внутренний мир и покой, которым человек обладает. И человек, который не мыслит о себе более, нежели должно. Вот некоторые люди очень заносчивы. Нас всех смотрят свысока, как Священное Писание говорит, гордо расхаживают по земле, оттого ожирело сердце их.
1: А не такие ли люди наиболее успешны в этом мире? Ведь если человек будет о себе думать скромнее, чем даже он есть, каким же тогда вершинам, каким же тогда целям он может стремиться? Ведь наоборот, современное общество говорит о том, что каждый человек должен ставить перед собой амбициозные цели, добиваться их. В любой...

0: профессии приветствуются, если у тебя есть стремление к карьерному росту. Неужели смирение – это полная противоположность этому?
1: Стремление к карьерному росту – это нормально. Получение статуса более высокого в этом мире – это тоже нормально. Не об этом вовсе идет речь.
0: Так ведь как
1: о межличностных взаимоотношениях. Угу. Вот принцип, какой изложен в Священном Писании. Почитайте другого большим себя.
0: Ну так тогда ты пропустишь его вперед себя. Разве нет? Особенно если он более достойный, ты это понимаешь. Особенно если он может быть старше тебя летами. И ты, наоборот, вперед его пропустишь. Как же тогда человеку в этом мире выжить? Особенно в среде не в христианской, может быть, не в церковной, а в среде обычной, светской, где каждый человек только и ждет, как бы тебя подвинуть, как бы тебя клюнуть, как бы тебя, может быть, обскакать. Да? Если такой вот человек, смиренный, такой вот, можно сказать, отрешенный от действительности, будет почитать всех вокруг выше его, так он ничего не добьется в этой жизни. Смирение – это противоположность успешности?
1: Никоим образом. Прежде всего, смирение перед Богом должен явить человек. Если смирение перед Богом есть, то это смирение будет выражено и в межличностных отношениях. И на работе, где он работает, трудится, все будут говорить, что это человек настоящий человек.
0: Отлично,
1: он не будет присваивать
0: совершенно
1: себе
0: верно. Его
1: достижения
0: будут любить,
1: другого
0: уважать,
1: человека.
0: Провожая на пенсию, скажут, как нам было с ним хорошо. Но он так ничего не добьется. Он пришел вахтером и убил
1: хорошо.
0: Вахтером.
1: Пример библейский. Иосиф, которого продали его братья в рабство и привезли его в Египет. Угу. И там, находясь в Египте, Иосиф показал вершину смирения или не показал? Давайте
0: показал.
1: Быть последовательным. Согласен.
0: И Иосиф кем, конечно, хороший, хрестоматийный пример.
1: И кем, в конечном итоге, стал Иосиф? Министром пищевой промышленности целой страны.
0: Да не только, он был заместителем фараона, ну, вот, второе
1: конечно,
0: лицо
1: да.
0: государства.
1: Пожалуйста. Угу. Благодаря чему?
0: Ну, можем ли мы сказать, что со всеми, кто проявляет смирение, происходит такой карьерный рост? Со
1: хорошо,
0: всеми.
1: Взять Моисея. О нем сказано, кратчайший человек на земле. Смирение и кротость, они синонимы. Угу. Кратчайший человек на земле. На горной проповеди Христос сказал, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Смотрите, как планка высоко поднимается. Наследует землю. Вот Аксаков, мне кажется, хорошо написал об этом. А ведь к чему ведет противоположное слово смирение? Это гордыня ведь, да?
0: Гордыня.
1: Вот он написал о разуме, в частности. Именно человеческий разум, ведь он является вершиной управления человеком, да? Управляет человеком разум. Угу. Вот он написал, разум, ты паришь над миром, всюду взор бросая свой, и кумир вслед за кумиром низвергается тобой. Уповая все постигнуть, ты помыслил искони мир на мире вновь воздвигнуть, повторить творение дни. Ты в победу гордо веришь. Ты идешь и вглубь, и ввысь, движешь землю, небо меришь. Но, гигант, остановись. К небесам идешь ты смело, с двух сторон на них всходя, превращая мысли в дело, дело в мысль переводя. Но напрасно. Многодельность не дойдет к причине дел. Ты нашел не беспредельность, но расширенный предел. Усмири свою гордыню. В битву с небом не ходи. Перед таинством святыни, перед Богом в прах пойди. И так далее.
0: Перед Богом вот. Согласен, да.
1: То если есть смирение перед Богом, она будет и перед людьми.
0: Но как? Вот смотрите, вот почитайте один другого высшим себя. Идешь ты по улице, уважаемый человек, в трезвом, так сказать, уме, да, и вдруг навстречу тебе пьяница. Идет, шатается, там слюни у него текут, еще что-нибудь. И вот он идет перед тобой. И как тебе почитать его высшим себя и соблюсти тем самым вот эту вот заповедь Господню?
1: Весь вопрос заключается в том, как смотрит Бог на этого человека. Что в нем видит?
0: Но мы-то этого не видим. Бог-то, может, что-то в нем и видит. Но мы-то сейчас в этом не видим. И как вот нам научиться?
1: Говорит,
0: и нужно ли нам вот именно к этому человеку почитать
1: говорит,
0: его высшим
1: имейте
0: себя?
1: Имейте ум Христов.
0: Да. И написано, вы имеете ум, и мы имеем ум Христов.
1: Замечательно. Павел. Если мы имеем ум Христов, то в этом человеке мы видим потенциального гражданина Небесного Царства.
0: Здравствуйте,
1: сегодня он такой.
0: Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Вот сегодня он такой. А через день, год, два, вы встретите его в церкви. Опрятного,
0: дай
1: одетого.
0: Бог. Но в этот-то момент, как я могу почитать его выше
1: себя? И в этот момент он гражданин, потенциальный гражданин Небесного Царства. Когда Бог смотрит на пьяницу, валяющую в канаве, он так на него смотрит. Когда мы смотрим на семечко, скажем, обыкновенное семечко подсолнуха, что в нем видим?

0: зерно внутри, которое можно разгрызть и съесть, правда, да? А Бог смотрит на это семечко, как на взрослый подсолнух, в котором могут быть тысячи зерен.
1: Ну, понятно.
0: Вот этот ум Христов должен стать нашим умом, что в каждом человеке увидеть, разглядеть вот этого гражданина
1: Небесного Царства. И смирение в этом помогает.
0: Естественно. Естественно. По-другому никак не получится.
1: Как научиться смирению? Вот тогда, можно сказать, большинство из наших телезрителей, большинство тех, кто смотрит нас сейчас, скажет, я не могу, у меня нет такого чувства. Когда я вижу вот такого человека, у меня нет чувства смирения, я не считаю себя его высшим себя, я не могу глазами Бога на него смотреть. Как научиться? Что конкретно делать?
0: Начало мудрости и страх Господен, разум верный у всех, соблюдающих заповеди Его, хвала Ему да пребудет вовек. То есть иметь разум здравый, правильный. А это зависит только от отношений с Богом.
1: Ну, если человек... страх Господень.
0: Страх Господень?
1: Да, вы сказали, начало мудрости, страх Господень.
0: Страх Господень. Ну, и как это прежде всего не причинить боль любящему сердцу. Это не безропотное там трепетание, как осиновый листочек безветренной погоду, а боязнь причинить боль любящему сердцу.
1: Ну вот нет ее этой боязни. Как быть?
0: Так нет понятия где самого Бога в сознании, и в сердце нет.
1: Да что это? Может и есть. Почему?
0: Да люди,
1: большинство,
0: есть.
1: Ну, большинство людей даже и вот в церкви ходят и верят, да даже и священнослужителей сколько, которые показывают абсолютно несмиренное поведение за рулем, еще где-то. Ведь столько роликов есть в интернете об этом. Видимо, они не научились этому смирению. А как научиться-то?
0: Научиться только одним путем. Каждодневное хождение с Богом, как ходил Енох перед Богом.
1: Ну что это значит? Вот в практическом смысле?
0: Каждый день начинать общение с Богом.
1: Утром. Ну как?
0: Это с молитвы.
1: Молитва.
0: Обязательно. Это молитва. У меня вот у нас в комнате супруга лежит, висит, вернее, хорошая такая вот, как назвать это, ну, вот такой текст. Не начинай день, пока не встретишься с Господом. Вот это очень важно.
1: Правило такое у вас.
0: Да, не начинай день, пока не встретишься с Господом.
1: И это учит вас смирению?
0: Абсолютно верно. Хотя о себе говорить, я человек импульсивный, я холерик. И иной раз...
1: Ну, мы оправдываем себя тем, что у нас такой темперамент. Разве холерики не должны быть смиренными? На них это не распространяется?
0: Распространяется, да. Но это не говорит о том, что я достиг. Нет, как Павел написал, я не достиг. И не почитаю себя достигшим. Но только оставляя заднее, простираюсь вперед.
1: Стремлюсь к цели.
0: Цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Вот это самое главное.
1: Ясно. Спасибо большое, Виталий Семенович. Дорогие друзья, сегодня, говоря о смирении, мы пришли к выводу, что смирение – это добродетель, которую только Бог может дать. Самому человеку, естественно, смирение не свойственно. Человеку, живущему в отрыве от Бога, больше свойственна гордыня, больше свойственно стремление к самоутверждению. Таким образом, Бог в Священном Писании призывает нас к смирению и говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Пусть Господь научит нас смирению. Всего вам доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушения

нарушенных отношений до примирения с ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Всем привет! Меня зовут Настя, и я ведущая этой программы. Как часто в нашей жизни мы слышим слова «это нельзя», «это не делай», «то вот не полезно». И сами того не подозревая, становимся заложниками этих ограничений. А хорошо это или плохо на самом деле, мы поговорим в этой программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Ну что, девчонки, признавайтесь, в чем вы себя ограничиваете?
1: Вот с одной стороны, у меня лично есть идеалистка, которая ограничивает себя во всем. А с другой стороны, есть бунтарка, которая вообще ни в чем себя не ограничивает. И вот не могу найти баланс никак. Либо одна перебарщивает, либо другая.
0: Ага. И ты то у одной на поводу, то у другой.
1: Да.
2: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
3: Ну, я вообще ни в чем себя не ограничиваю.
0: Да ладно?
3: Ну, мне так кажется. В еде я себя не ограничиваю. Когда-то давно был вот этот вот загон, типа, не есть после 6. Но, извините, я уже не в том возрасте. Я хочу кушать, когда хочу, потому что это единственная радость, которая... Ну, это мне хорошо от этого. Почему я должна отказываться?
0: Короче, все, что тебе нравится, ты себе разрешаешь.
3: Да, да.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
5: Ну, а мне уже давно никто не говорит, это можно, это нельзя, и что в чем-то себя нужно ограничивать. Поэтому все, что я делаю, я решила когда-то, давно или недавно для себя сама. И поэтому, если я себя в чем-то ограничиваю, это классно, это хорошо.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
7: Оль, слушай, а вообще что? Ну и для вас, конечно же, девчонки, вообще, в принципе, ограничения. Вот вы так все говорите, классно, то, что я себя ни в чем не ограничиваю, или такое бывает 50 на 50. А, ну, вообще, это про что?
5: Это про то, что это я делать не буду.
7: Ну, а что конкретно? Что вообще для тебя ограничение?
5: Например, я не буду есть вот это. Или я не буду есть после 6.
1: Почему мы только про еду говорим?
7: Нет, ну, хорошо, да, можно не про еду. Пришлось. А вообще, вот для тебя, что значит вообще ограничение?
1: Ну, это какая-то мера определенная. Вот есть определенные вещи, меры которые надо знать. Угу. В общении нужно видеть человека, с которым ты разговариваешь, и ограничивать некоторые слова, поступки, действия или

0: наоборот, не ограничивать.
1: А от чего это зависит? Просто каждый раз так интересно это слышать, про то, что там, к примеру, вот с этим человеком нужно ограничивать вот эти слова, или здесь мне нужно ограничивать себя в еде. А у тебя, Тань, ты не сказала, что для тебя ограничение?
2: Для меня ограничение – это когда я себе что-то запрещаю.
3: Вот.
2: Но я в последнее время, ну, стараюсь не запрещать, потому что когда ты себе что-то запрещаешь…
0: Тебе грустно.
2: Да, это делает… Тебя печально.
1: То есть, получается, вы говорите вообще про запреты?
3: Нет.
1: Но ты нет.
3: Я вот говорю про выбор. Тоже.
1: Про выбор.
3: У меня такой выбор. Угу.
1: А от чего вообще он зависит?
2: Да от всякого. Вот если мы говорим про человека конкретно, да или даже про ту же еду. Ну ладно, про человека начнем. На человека влияет статус. Вот если я буду разговаривать, например, с каким-то очень влиятельным человеком, я же не буду с ним разговаривать на сленге молодежном. Правильно? Угу. Нужно проявлять уважение. Это же тоже ограничение определенное своего словарного запаса.
1: А нельзя ли это просто заменить словом уважение? Ты же просто уважаешь статус человека.
2: Но я же в том числе еще и ограничиваю свои слова. Правильно?
3: Ты... Ну, это временное какое-то, да, такое? Сложно это назвать прям,
1: да,
3: таким
1: это
3: тотальным
1: каким-то...
3: ограничением.
1: Вот. Хотела сказать о том, что, к примеру, мы очень часто под ограничениями предпринимаем такие попытки и действия себя ущемить. То есть ущемить свою личность в чем-то. Вот просто это такая пища для размышлений. Нет ли у вас такого, что ограничение связано с ущемлением именно своей личности? То есть подавление каких-то потребностей, подавление своей индивидуальности. Потому что если, к примеру, Оля там говорит, да, и ты говоришь, что это у вас про выбор, то нет ли в этом ограничений конкретно и ущемления себя?
4: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Ну, вот мне вообще кажется, что это заложено, все равно закладывается с детства, потому что даже вот ты выросла и сделала выбор, но все равно в тебя заложили какие-то принципы и основы того, что хорошо, что плохо, например. Ну, я вот приведу свой пример. Мне в детстве, например, сначала не разрешали Гарри Поттера, потому что это чертовщина.
2: И мне.
3: Вот.
2: Кажется, всем.
3: А потом я считала, уже когда я выросла, я считала, что вот все, что вот такое вот остросюжетное, ну, в плане прям вот меня сильно завлекает, это все нехорошо, потому что это меня очень увлекает, и я становлюсь какая-то, ну, отвлекаюсь там от Бога, например, потому что я выросла, например, в христианской семье, с детства прям, да, в церкви, и вот надо только на Бога все время смотреть, а вот все остальное, это вот не очень хорошо. И я долгое время себя ограничивала в просмотре фильмов и прям винила себя, потому что я очень хотела, но не давала. И, ну, мне было реально сложно, потому что я понимала, что я прям себя ущемляю, и я постоянно спорила, и даже в молитве я такая, ну, это нормально или нет? Вообще, я должна из-за этого заморачиваться так или нет? Мне было очень сложно.
5: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
1: Ты знаешь, хотела тебя именно здесь спросить про то, что... А что ты чувствовала после этих ограничений? Как тебе было комфортно?
3: Мне было некомфортно и так, и так. Mm-hmm. Потому что когда я себе разрешала посмотреть, я вроде такая, а что плохого-то такого? Я не понимаю. А с другой стороны, у меня чувство вины все равно накрывало, что я это сделала. Вдруг это правда неправильно, а я не понимаю, что, ну, в чем неправильность этого.
1: Очень классный механизм. Вот бывало ли у вас такое, что при каких-то ограничениях вы чувствовали вину? Или очень часто такое бывает, я за собой замечала, что когда я в чем-то себя ограничиваю... Вот часто, кстати, бывает связано с, там, например, с деньгами. То есть, что, к примеру, так, сейчас я вот здесь вот ужмусь, а вот здесь я как пущу деньги в расход. И приводило ли

0: к положительному эффекту. Ну, то есть, что мы вот здесь вот как бы ужимаемся, ограничиваем себя, а здесь деньги тратятся на какую-то другую сферу жизни, тратятся просто в нереальном количестве, и это тоже идет в, так скажем, не очень полезное русло.
1: Мне кажется, это компенсация просто. Ну,
0: да.
1: Типа, я вот тут вот конфетку сейчас не съем, как в том Ералаше со сникерсами, помните, да? У меня сила воли, я тут, да, а тут мешок с другими сникерсами. Ну, то есть, пустить эту же, собственно, струю свою эмоциональную, да, вот просто на другую какую-то, на другую слабость.
2: И потом голодать. Денег сидеть.
3: Ну, я не знаю. Я на эту ситуацию все время смотрю, знаете, с какой точки зрения? Вот пока я была маленькая, за меня отвечали родители. Я выросла, все, я могу теперь... Не могу, наверное. А единственный нормальный выход – отвечать сама за себя. То есть за меня отвечаю только я. И когда я начинаю на эту ситуацию смотреть, что там я что-то не должна, меня в чем-то ущемляют. Да кто меня ущемляет? Я отвечаю за себя перед собой, перед Богом, да, если я верующий человек. И все, то есть я решаю, я за это несу ответственность. Я ни перед кем не отчитываюсь, но я как бы и получаю пользу.
0: Ну, я не знаю. Мне кажется, поэтому... что в этом слове вот ты говоришь про ответственность, ну, про то, что ты сама за себя отвечаешь. То есть на тебе лежит определенная ответственность.
3: Да, вот... никто за меня больше не отвечает, ни родители.
0: Да.
3: Ни муж, ни государство, никто ни в чем не виноват, то, что со мной происходит,
0: да.
3: Только я.
0: Вот смотрите, слово «ограничение» имеет в себе такой корень, как граница.
1: Угу.
0: То есть мы граничим. Очень есть устойчивое такое выражение, убеждение о том, что ограничения, они несут за собой негативные последствия. А поэтому очень важно как бы не ограничивать себя в чем-то, а выставлять границы. То есть я не запрещаю, а тем самым вот именно вкладываю вот эту вот ответственность, когда, где я, точнее, выбираю, что для меня хорошо, а что для меня плохо. То есть тем самым устанавливаю вот эту вот прямую связь ответственности и ограничений в виде границ.
1: Ну, давайте тест на зрелость. Вот социальные сети, да, мы, ну, все, в общем-то, да, туда попали безнадежно, и все прекрасно понимают, что нужно себя... Ну, немножечко, опять же, ограничивать. Но, ребятки, я вот сажусь в телефон вечером, я такая, я на ютубчик, ну, прям вот, вот сейчас чуть-чуть вот эту передачку посмотрю, и что вы думаете, да?
4: 2 часа ночи.
1: Надо меня научить, да, ложиться пораньше спать, потому что я не могу, мне интересно, я такая, у меня сегодня целый день прошел, могу я себе позволить отдохнуть с телефончиком, да, там, или с телевизором? То есть, вот я, ну, мне сложно здесь, потому что, с одной стороны, правильно себя ограничить и лечь спать,
4: пораньше.
1: Да? Угу. Да, а с другой стороны, хочется вот такой вот конфеточку.
0: Ну вот смотри, видеть. Когда ты говоришь, так, мне нужно лечь пораньше спать. Если ты можешь лечь пораньше спать, но у тебя, поскольку ты человек такой увлекательный, увлекающийся, очень такая творческая и разносторонняя, для тебя очень важно получить где-то вот этот заряд. И если ты будешь просто... это я сейчас не призываю ни в коем случае остальных людей не ложиться спать вовремя, но иногда...
3: Можно призывать-то?
0: Но иногда нужно где-то получать этот интересный заряд. То есть, конечно, нужно там и вовремя ложиться спать, это никто не отрицает, но в нас Бог сделал настолько уникальными и интересными. Вот, поэтому для тебя, как для восполнения какого-то там энергии, да, творческого какого-то потенциала, почему ты не можешь разрешить себе посмотреть видео?
1: Потому что, ну, например, в моем случае я понимаю, что я могла бы сейчас Библию почитать, девочки.
2: Это моя постоянная борьба. Постоянно. Потому что у меня есть вот определенное чтение, да, вечернее.
1: Mm-hmm.
2: Там прямо уже все по полочкам разложено. Вот здесь у тебя стих, вот здесь у тебя молитва, вот здесь тебе надо уделить время, здесь наставление. И вот, ну, это буквально занимает минут 10. 10 минут жизни.
1: Mm-hmm.
2: Но с другой стороны... Ты пришла после рабочего тяжелого дня, где тебя грузили, особенно если это работа с людьми постоянная. И ты думаешь, вот сейчас еще, я весь день думала, и сейчас еще над Библией думать. Нет, ТикТок, Библия, ТикТок, Библия. Ну, я в основном сначала читаю, потом ТикТок.
0: Здесь такая есть как потребность, любовь к себе здесь тоже проявляется, потому что нам иногда в работе, когда мы чувствуем какую-то вину за что-то, или, к примеру, мы очень сильно устали, мы считаем, что из такие паттерны из детства, что надо мультик посмотреть, когда я устал. И мы смотрели мультик, у нас это заложилось, и поэтому, когда после тяжелого

прошлого рабочего дня мы считаем, о, классно, я посмотрел мультик и типа отдохнул. Ты получаешь опять информационный поток. Более лаконичный, более расслабляющий будет, когда ты сам читаешь. То есть у тебя нет вот этого зрительного контакта, когда ты просто смотришь в экран, у тебя глаза не особо бегают, глаза устают. Даже в психологии есть от снятия напряжения зрительная гимнастика, когда наши глаза бегают и ходят. При чтении наши глаза

0: тоже в верующей семье.
1: Да.
0: Давай, расскажи мне, вот неужели, я не верю просто.
1: Нет.
0: Неужели у тебя нет с детства определенных ограничений? Мы Библию все читали, там вообще все нельзя. Ну, вначале все нельзя. Ну, как будто... Ну, нет,
1: 10 заповедей учат? Есть, да, но я не считаю, что это ограничение. Я их просто соблюдаю, потому что я верующая, и у меня есть эти принципы. У меня есть принципы. Вот, принципы мои — это не ограничение для меня.
0: Угу. Ну, может, тебе для кого-то... Тебе с ними удобно.
1: Да. Я для себя выбрала, вы знаете... Вот есть такая теория. Не говорить себе «я должна», а говорить себе «я могу». Чтобы вот это «должна» на меня... Ну, потому что если я должна, я кому-то что-то должна, мне это будет влиять на меня негативно. Угу. Лучше перефразировать это «я могу». И вот мои ограничения — это не ограничения, а принципы.
2: Угу. Вот. Ну, то есть как бы мы уже говорили про выбор. То есть да. Я выбираю себя. У меня в детстве была такая игра. Она была... посвящена «Я убираю жизнь», она называлась. И то есть ты там играл, я не помню, по-моему, там тоже были библейские истории, либо нужно было сделать выбор в пользу здоровья, там еще что-то. И сейчас я тоже иногда себе задаю этот вопрос так, что я убираю жизнь или что там. Ну, то есть в этот момент задаваться вопросом, мне кажется, очень интересно так, а я вот сейчас вот что выбрал, себя или просто сиюминутную слабость какую-то? Ну, я говорю, это не про то, что мы ни в коем случае не должны жить по какому-то такому жесткому расписанию, принципу, то есть мы выбираем.
3: Да вообще, вот вы знаете, просто вот если, чтобы не уйти от темы, напоминает иногда такой старый-старый анекдот, когда пьяница ходит вокруг трансформаторной будки и ругается, да когда же этот бесконечный забор закончится? Вот. Да с чего вы взяли, что в Библии-то все нельзя? Там, наоборот, все можно. Вот, да. Вот то, что нельзя, это как раз вот эта трансформаторная будка.
2: Мы читаем какую-то другую Библию. Все разные.
3: Отношения строить можно. Бизнесом заниматься можно, творчеством заниматься можно, увлечение, никто тебе ничего не запрещает. Да. Запрет, он очень касается конкретных вещей. Фактически, не навреди себе, не навреди другому. Но зато так хочется это сделать.
4: Мы говорили как-то про семейные установки, что вот из семьи идет все. Я думаю, что у многих есть такой прикол, в том числе и меня, когда сначала сделай дело, гуляй смело.
0: Да.
4: Вот у меня... Это ограничение во всем. Но я считаю, что это ограничение. Потому что вот пока я не выполню там домашние дела, я не смогу там поесть. Потому что я не заслужила там, например. Ну, я очень утрированно говорю, да, или там, пока я не поем суп, я не заслужу конфету. Uh-huh. Вот так. Или пока я не сделаю вот там, не знаю, не поговорю вот с этим человеком, я просто не успокоюсь. Мне уже ничего не надо будет, кроме вот выполнения этого дела.
2: Uh-huh. Мне кажется, это идет, кстати, больше... Ты зря сказала, что это утрировано. На самом деле у нас в голове, ну, у нас же мозг не различает иногда, где реальность, где виртуальность. В том плане, что он реально думает, что так, я плохой, чтобы не быть плохим, я хочу делать вот так-то, вот так-то, вот так-то. Как-то меня научили. То есть сначала съесть первое, второе, а потом уже десерт. Да, ну, это, что чаще всего бывало там как бы в детстве, да, у тех, кто родился особенно до 2000-х годов.
3: Слушайте, а почему это говорят? Это вот установка, которую мне вбили в голову в детстве.
4: Ну, потому что когда это происходит на протяжении всего детства, это установка.
3: Здравый смысл так говорит.
4: Это просто родители,
0: баба, матери.
3: Возьмите на себя ответственность. Здравый смысл говорит, что сначала лучше сделать дела, потом отдохнуть. Иначе ты не станешь ни успешным человеком, ни работа у тебя не будет хорошей, ни, соответственно, заработка не будет.
4: Хорошо, где грань тогда, когда остановиться делать эти дела? Пока ты не перегоришь, когда ты вообще просто вымрешь?
3: Ответственность за тебя на тебе, сама и решишь.
4: Смотрите, если тебе вбили установки, у тебя нет этих границ размытых.
3: Никто тебе сейчас их не продолжает вбивать. Ты сейчас просто валишь вину на кого-то.
4: Это ты так думаешь.
3: Ты сейчас валишь вину на кого-то.
0: Они работают. Нет, неправда. Они действительно, эти установки работают. И, ну, не зря
2: то есть это паттерн, он просто из детства он идет. Мы к нему привыкли. И вот классно становиться успешным. Очень часто звучит такая фраза. Для того, чтобы быть успешным, мы должны там каждый день работать. Вот. Прокрастинации не существует. Вы все просто ленивые. Вы тут... ничего, короче, не умеете, да, вы должны учиться, учиться, постоянно учиться. Но очень часто такое бывает, что из-за того, что, опять же, в детстве у нас, когда нас учили, нам говорили, что два, да, не сделал, нам делали акцент на негативных каких-то вещах. У нас сложился вот этот вот механизм перфекционизма, что мы должны все делать идеально.
4: Да.
2: И поэтому нам хочется сделать все дела идеально. Нам хочется сделать, переделать кучу дел. Я сделаю вот это дело так, нет, надо еще вот это, вот это, вот это, вот это. И ты, короче, весь день, короче, дела делал, и в конце вечера

0: Ну, только поел. Че, ты сделал себе хорошо? Нет, но зато я все дела переделал. Какой я молодец. Молодец ты для кого? То есть нужно понимать, почему этот паттерн больше не должен работать. То есть да, это нехорошо. Сейчас нам никто это не вбивает в голову. Но он остался. Почему? Вы его уже отследили, это уже хорошо. Но почему он до сих пор работает? Почему вы извлекаете из этого паттерна пользу? То есть в чем польза этого паттерна лично для вас? То есть, как бы, почему этот механизм запускается до сих пор?
1: Слушай, я не знаю, почему он запускается, но я вот вернусь опять к своим социальным сетям, например, и буду сейчас сама себе противоречить, потому что вот с одной стороны я такая сижу, залипаю, и у меня слова бабушки в голове. Вот. А Христос стоит рядом с тобой и ждет, когда ты про него вспомнишь. Вот он был с тобой весь день, а ты про него даже не можешь ему минутку уделить. И я сижу, у меня язык на плечо. Но тут я вспоминаю проповедь моего любимого пастора Лисичного. Обожаю его. Когда он говорил такую вещь, вообще, я тогда просто растаяла, покорил меня. Значит, и там была такая вещь, что Бог понимает тебя. И когда, говорит, ты начинаешь молиться и вдруг вспоминаешь про черешню, и, говорит, забыл молиться и вспомнил о том, что ты хочешь черешни. Сегодня на рынке была такая классная черешня. И что вот завтра обязательно сходишь и купишь ее. Вот, а ты молишься в этот момент. И говорит, Бог тебя в этом понимает. И вот это лично меня, ну, немножко как бы помогает мне, выручает меня, что я из вот этого тотального чувства вины, что я сейчас, да, так от Христа отвернулась и сижу, да, с телефоном или с сериалом. Вот. Мне немножечко, ну, помогает себя, так скажем, не загубить вот этой вот виной, чувством вины, что я... И завтра, значит, со мной вдруг не будет Бога, он меня не благословит, потому что... Вот у меня это отвалилось немножко, благодаря, ну, здоровым, опять же, проповедям, и благодаря тому, что, ну, Библию, когда сам читаешь, такой, ой, а вот здесь вот не так, как бабушка мне рассказывала. Вот этот момент, кстати, тоже классно работает.
0: Вот про заповеди говорила Таня, про то, что на самом деле это принцип. Да, принцип у нас рождается тогда, когда мы принимаем, сейчас я скажу, конечно, очень шаблонно, да, утрированно, в сердце Бога. Ну, то есть, короче, когда я понимаю, кто для меня Бог. Вот кто для меня Бог, какой он лично для меня, потому что все равно у нас для каждого Бог, он какой-то свой. То есть для кого-то он больше папа, для кого-то друг, да, для кого-то, ну, как-то еще по-своему, какую-то определенную роль играет в нашей жизни. У нас у каждого свои какие-то отношения. И когда вот я люблю, у меня уже, ну, как бы написано же, да, в любви нет страха, в любви нет вот этих ограничений там и запретов. Но поэтому мы каждый сам для себя решаем, насколько для меня, ну, как бы заповеди, да, насколько я их готов соблюдать, в чем я их, как бы, как, что, как они для меня открываются. Потому что каждый из нас, читая Библию, видит все по-разному для нас, потому что для каждого, ну, как бы открыто все только свое, только вот лично наши отношения с Богом, они открываются вот именно через призму Писания.
1: Да, я хочу придраться к тебе снова. Я не верю, что ты себя не ограничишь. Вот давай с тобой по пунктам.
2: Давай.
1: Ты ограничиваешься, ты сидишь в социальных сетях сколько хочешь?
2: Ну, обычно пока глаза не так. Нет, ну да.
1: Да. И никакого чувства вины?
2: А на работе?
3: На работе я не сижу, а зачем? Ну, я работаю.
1: На работе,
3: в социальных сетях. Ну, я работаю. Я во время работы я работаю. В обед я могу зайти что-то посмотреть. Если мне по работе что-то пишут в социальных сетях, да, посмотрю.
2: Ну, типа, вечером после работы я могу прийти и залипнуть. Нет, мне не стыдно.
1: Так, и ешь ты все подряд, когда захочешь. Так, давайте, что еще может быть?
2: Вот, ладно, единственное, мне стыдно иногда, вот я думаю, ем я все подряд и не занимаюсь спортом. Все, вот хочу пойти в спортзал или начать бегать или еще что-то, стыдненько немножко, но...
1: Ну, пока возраст позволяет.
2: Да.
0: Иногда у нас бывают ограничения, которые мы не осознаем. Ну, то есть, есть такие моменты, которые, к примеру, мы считаем, что они нормальные, на самом деле это для нас ограничение. Но это все только узнается по мере нашего, так скажем, ну, становления, узнавания лично себя. Вот, опять же, через общение с Богом, когда мы понимаем, что для меня это раньше было скрыто. Ну, то есть, к примеру, какие-то моменты, например, Таня, да, я ее знаю, поэтому могу сказать про то, что просто в социальных сетях ей некогда сидеть. То есть она настолько занята делами, что она просто, мне кажется, не успевает в течение дня туда залипнуть. Вот. Либо иногда у нас теряется интерес, к примеру, социальных сетей, потому что у нас нет такой, к примеру, личностной потребности.

0: Вот, то есть, к примеру, нам настолько некогда, или настолько мы увлечены чем-то другим, да.
1: Или настолько устали.
0: Да, либо настолько устали, что, ну, как бы мы... Может быть, если бы у нас было бы больше времени, мы бы из социальные сети, там, к примеру, ушли. Вот, поэтому, мне кажется, для меня ограничения – это больше... Это больше плохо, это вредно. А вот границы, когда мы понимаем, что так, вот это для меня хорошо, а вот это плохо, то вот это про здравую вообще, в принципе, оценку себя и происходящего.
2: Ну, то есть у тебя, когда жизнь насыщенная, ты можешь заниматься кучей разных интересных, полезных дел, ты просто меняешь одно дело на другое и не думаешь о том, что вот, мне нужно себя ограничить и заняться там чем-то. У тебя так это легко проходит. С кайфом.
0: Ты понимаешь, ты проживаешь жизнь.
1: Даже, нет тревожности.
2: Даже, кстати, спать легче ложиться вовремя, потому что ты понимаешь, я сейчас, наконец-то, я сейчас лягу спать, отдохну, а завтра утром я встану, у меня там уже столько всего интересного напланировано.
3: Ну, это вот, ладно, это вот эта вещь касается. Но на самом деле мы с вами много чего, да, не обсудили. Там в плане вот еды я пытаюсь себя иногда ограничивать, но мне не удается, потому что я обязательно нажрусь вечером, а я не планировала сегодня. Я планировала, например, не жрать. Но вот так вот получается. Я хотела еще у тебя, Вик, спросить. Ну, ты сказала, что тебе созвучно то, что, то, о чем я говорила, когда Христос рядом стоит, и такое порицание. Ты как-то вот нашла, как решить эту проблему?
4: Я просто делаю все, чтобы уничтожить тревожность. Если меня тревожит то, что я от Бога далеко где-то, да, а Он меня зовет, я просто иду на зов и просто читаю, чтобы успокоить свою совесть. Или там просто помолюсь, или там, не знаю, ну, вот что-то я сделаю лучше, и все, и успокоюсь. И дальше уже я буду со спокойной совестью смотреть ТикТок, не думая уже ни о чем. Хотя это, конечно, очень, я считаю... Не то, что плохо, но это не совсем хорошо, когда ты сидишь, читаешь и думаешь. Ну, просто мне бывает такое, что я читаю, но мысли мои только о другом чем-то. И нужно же еще всегда, вот всегда мне бабушка говорила тоже, что ты когда молишься, когда что-то читаешь, проси Духа Святого, чтобы он снизошел. А на это тоже нужно время. А когда ты постоянно бежишь куда-то, время ограничено, и ты думаешь, ладно, сейчас не попрошу, быстренько прочитаю, и займусь своими делами, и нормально. А потом ты чувствуешь вину, что надо было попросить. Может, я недостаточно много сделала для того, чтобы почитать.
3: Слушайте, у меня комплекс. В этот момент еще, знаете, какой момент бывает? Что если я вдруг сейчас буду плохо общаться с Богом, то потом он не исполнит мои пожелания. Да. Есть такой
4: чаша
3: момент?
4: Терпения, она же не бесконечная, Вика. Понимаешь, как мне всегда говорили? Когда-нибудь у Бога терпение иссякнет. И вот я сижу и думаю, когда же у него иссякнет терпение?
0: Ну, сегодня, да? Да. Проверяешь, когда оно иссякнет. То здесь больше про страх.
3: Если подытожить вот то, что мы с вами сейчас обсудили, то получается, что это здраво себя, ну, как-то, ну, все-таки ограничивать, да, ну, выставлять какие-то границы, ну, вроде бы так правильно. Мы это как бы и сами понимаем, вроде бы. Вот. Но с другой стороны, получается, что и с любовью к себе нужно, да, к этому относиться. А любовь к себе, она тоже здесь получается. С одной стороны, нужно вот, да, рано лечь, а с другой стороны, хочется посидеть. И то, казалось бы, да, можно отнести к любви к себе. И здесь, наверное, нам нужно, ну, как-то относиться, слышать себя, да, и относиться серьезно к словам в Библии, потому что они говорят каждому отдельно, я думаю. Но вот в моем случае это сработало именно так. Что слова в Библии, они меня как-то устанавливали другие ориентиры, не те, которые в детстве закладывались. И становилось намного проще смотреть, да, на свои какие-то даже, ну, неправильные такие поступки. Вот. Спасибо вам, девчонки. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение по этой теме. До свидания.
5: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

18 миллионов – это достаточное количество для будущего поколения. Почему этот возраст считается лучшим для самореализации, для каких-либо достижений? Молодые люди обладают большим потенциалом. В период от 20 до 30 лет мозг развивается особенно активно. В это время в нем образуется самое большое количество нейронных связей. А это значит, что любое обучение будет даваться легче, чем когда-либо. Добавьте к этому такое понятие, как максимальная концентрация, когда способность сконцентрироваться на каком-то объекте или предмете наиболее хорошо развита. Если мы обратимся к мировой истории, то увидим, что от 20 до 30 лет люди совершали самые лучшие открытия. Михаил Ломоносов начал свое обучение практически в 20 лет. Стив Джобс 21 год зарегистрировал свою компанию Apple. В 23 года Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. В 25 лет Мартин Лютер начал реформацию, изменившую христианский мир навсегда. В 27 лет Юрий Гагарин один впервые отправился в космос, туда, где еще никто до этого не был. В 29 лет Александр Македонский завоевал практически весь мир. И в 30 лет Иисус Христос и Иоанн Креститель начали свое общественное служение. Средний возраст чемпиона мира по шахматам – 23 года. Гарри Каспаров стал чемпионом мира – 22 года, а Анатолий Карпов – 24 года. Многие перспективные компании нанимают в своей фирме именно молодых сотрудников. Например, менее 1% сотрудников Google старше 40 лет. Почему же тогда многие упускают это перспективное десятилетие, забывая о том, что оно является самым лучшим временем для развития и новых открытий? В психологии есть классическое исследование, известное как эксперимент с джемом. В супермаркете проходила дегустация джема. В определенные дни посетителям предлагали 6 сортов джема, в другие – 24 сорта. В обоих случаях покупателям выдавался купон на приобретение только одной банки джема со скидкой. В результате к столику с 24 сортами джема приходило больше покупателей, но они делали меньше покупок. Людей привлекал широкий ассортимент джемов, но разнообразие было настолько большим, что люди терялись и вообще отказывались что-либо покупать. Только 3% делали покупку. Ощущение безграничного множества альтернатив, возможностей, перспектив и, самое главное, времени. Вот что так часто может сбивать с правильного пути. Когда мы покидаем родительский дом, заканчиваем университет и становимся более независимыми, наступает период нашего активного саморазвития. После 30 лет значимых событий в нашей жизни становится меньше. Учеба закончилась или близка к завершению. Мы уже посвятили какое-то время карьере или продолжаем ее совершенствовать. Учитывая, что 80% самых важных событий происходит к 35 годам, после 30 мы либо продолжаем начатое от 20 до 30, либо пытаемся только вносить коррективы. Парадокс заключается в том, что порой кажется неважным, что происходит с нами в этот период жизни. Но многие исследования этого возраста показывают, что большинство важных событий, имевших долгосрочный эффект и обеспечивших карьерный рост, семейное благополучие, личное счастье, происходило на протяжении многих дней, недель и даже месяцев, практически не оказывая заметного воздействия на жизнь людей. Порой значимость этих событий не всегда очевидна, но именно эти события определяют все будущее. Так мы должны осознавать, что неудачный брак, потраченные впустую годы в университете, неправильное окружение, неподходящая работа могут отражаться на нашей жизни в течение долгих лет. Поэтому сейчас самое время взять на себя ответственность за свою жизнь. Поставьте цели, найдите работу, постройте долгосрочные отношения, несите в свою жизнь определенность. Ваша судьба не должна зависеть от того, что вы чего-то не знали или что-то не сделали. Сейчас вы делаете выбор, который определит всю вашу жизнь.

0: Всем привет! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И с вами я, ведущий этой программы Богдан, и со мной Велина. В гостях у нас сегодня Алена. Люди делятся на два типа людей. Те, которые считают, что для них существует лишь одна половинка на всем белом свете, и только с этой половинкой они смогут построить крепкие и хорошие отношения. И те, которые считают, что для них существует определенный круг людей, с которыми им будет максимально комфортно построить отношения. Верующие люди просят волю Бога об этом. Но есть ли у Бога предопределение по поводу нашей личной жизни?
1: А также существуют такие люди, которые просят каких-то знаков определенных, каких-то сверхъестественных событий, чтобы узнать, что вот этот человек конкретно для меня. Мне интересно, Ален, вот как ты считаешь, что тебе ближе? Или, может быть, какая-то своя теория у тебя?
2: Ну, раньше я думала, что есть какой-то определенный человек, с которым ты будешь всегда, и тебе его нужно найти в этом мире. А сейчас я думаю, что все-таки есть достаточно много людей, и просто познакомиться, общаться, и главное, чтобы это было от Бога, чтобы Он одобрял эти отношения, и я считаю, что все-таки есть выбор какой-то для нас.
0: Но ты считаешь, что у Бога есть именно какая-то воля по поводу этого, да?
2: Да, конечно. Угу.
0: Вот у тебя есть твоя история, то есть ты это все пережила, расскажи, как Бог повлиял на тебя в этой истории?
2: У меня есть такая история. Летом 2016 года я познакомилась с одним мальчиком. Его зовут Андрей. И мы какое-то время с ним общались. Можно даже сказать, влюбились. Два месяца мы с ним хорошо общались. Но потом общение просто прекратилось. И я не знала, что делать. У меня как-то остались какие-то чувства все равно, и я хотела спросить волю Бога. Ну, нужно ли продолжать общаться или что-то начинать заново. Вот, я решила обратиться к Богу и молилась 3,5 месяца до Нового года.
1: Каким образом ты молилась 3,5 месяца? Непрестанно ты 3 месяца на коленях стояла?
2: Нет, я выбрала определенные часы, 3 часа в день. То есть не полностью час я молюсь весь, а просто минут 5-10. Вот, и не уклонялась от этого плана. То есть, что бы ни происходило, если у меня звонил будильник на телефоне на уроке, я не слушаю учителя, я молюсь. Просто
1: на экзамене так, извините, пожалуйста, можно на ЕГЭ выйти, мне просто помолиться?
2: У меня был такой случай, что у меня учительница спрашивает на уроке, а у меня как раз будильник зазвонил, и я просто не обращаю на него внимания никакого. Я продолжаю молиться, и, собственно говоря, я молилась 3,5 месяца, просила у Бога показать мне конкретно, нужно ли, то есть да или нет. Были какие-то обстоятельства, то есть в молитве я просила, если произойдут такие ситуации, то да, если произойдет что-то другое, то нет. В общем, ответа конкретного не было до Нового года.
1: То есть ты сама поставила Богу условия, поставила какой-то видимый знак, что вот если так... Так, то не иначе. Насколько, вот, Богдан, считаешь, это вот оправданные такие действия? Как ты вообще к этому относишься?
0: Я считаю, что как бы Бог это поддерживает. То есть мы можем сказать Богу что-то какие-то поставить, ну, мы можем попросить Его сказать нам. Как бы это же как один из способов, как можно нам ответить. Вот. И даже в Библии есть такие случаи, когда люди молили, ну, просили у Бога дать ответ, тоже давали какие-то условия, то есть, например, если вот случится вот так, там трава будет мокрой, значит, вот воля твоя, если трава будет сухой утром, то будет вот так вот. Вот, и поэтому как бы это все, ну, поддерживается с точки зрения Библии. Хорошо, а что было дальше? Ты остановилась на Новом году, что было дальше?
2: Я не знала, что делать, потому что я не получила ни ответ «да», ни ответ «нет». Поэтому я решила, что с Нового года начинаю новую жизнь.
1: Забуду все, сожгу письма, да?
2: Я в Новый год под куранты, ну, обычно все пишут записки с пожеланиями, сжигают, кидают шампанское, пьют.

0: Я ничего этого не делала, я просто под куранты молилась. Mm-hmm. Так как ближайшие года, там, может быть, лет 5 назад, это все началось в Новый год, когда я молюсь под куранты, у меня желания сбываются.
1: Волшебство какое-то.
0: Это действительно волшебство, для меня Новый год — это замечательный праздник. И я решила в 2017 год начать новую жизнь и войти с Богом, с молитвой, и попросила у него. То есть весь год я не буду кого-то искать, не буду, может быть, молиться. Просто пошли так, чтобы и сделай так, чтобы смотрела не на парней, не хотела с кем-то встречаться и молиться, может быть, за что-то.
2: Найди свой путь.
1: Прости за нескромный вопрос, тебе сейчас... Сколько лет?
0: 20.
1: 20 лет. В 20 лет вот так вот сказать, что вот я встречу этот Новый год, и человек нравится, ну, не было какого-то страха, может быть?
0: Нет, страха вообще не было. Я решила просто определиться. То есть вот если пошлет мне Бог человека, ну все, я буду с ним. То есть я не хотела продлевать это, чтобы не смотреть на кого-то, какие-то чувства новые не испытывать. Ну, бывает так, что вот начинаешь...
3: Но ты была готова, что Бог не ответит тебе именно в этом году? Что это может быть, он тебе ответит только через лет 5, там.
0: Я была готова к этому, но я настраивалась на то, что Бог мне ответит, потому что все-таки все желания и все, вот, все молитвы, которые я загадывала в Новый год, они сбывались. Поэтому я была уверена.
1: Угу, хорошо. Уверенность. Главное, уверенно.
3: Главное, чтобы была какая-то тактика ее придерживаться. Хорошо. И встретила ты Новый год с тем человеком?
0: В конечном итоге, да.
1: Поподробнее, хочу узнать подробности.
0: 2017 год начался достаточно просто. Я поехала в зимний лагерь, христианский зимний лагерь. Там я познакомилась с девочкой, с Алиной. Я с ней общалась, дружила. И летом она меня пригласила к себе в город в гости. Я приехала к ней, и таким образом... Как-то все это закрутилось и получилось, что мы решили поехать и помочь. Нет, мы решили помочь дому престарелых. Там забор покрасить, еще что-то сделать. Вот, я поехала туда с ней вместе. Там мы помогали. И там именно я познакомилась еще с одной девочкой. Ее зовут Арина.
1: Пока.
0: Получается, в 2017 году на Новый год к себе на город Бог. Набор. Вот. И, собственно говоря, там я и поняла, что этот парень, с которым я познакомилась еще в 2016-м, он каким-то странным образом праздновал тоже Новый год с нами.
1: Он был единственным парнем в этой компании?
0: Нет, не единственным.
1: Как же ты поняла, что это он?
0: Потому что до этого мы общались, может быть, даже с ноября месяца, и есть такой момент, что я приехала снова в Нижний Новгород в ноябре, и произошло чудо. По-другому это говорю. Все, последний раз. Давай, да, да, нет, нет. Если нет, то все, я действительно забываю этого человека, и с ним не буду больше ничего общего иметь, кроме дружбы. И я молюсь так. Если в течение 10 секунд он не сядет со мной рядом, то я... Вот. Начала считать сразу после молитвы.
1: Так, раз, Бог, твое время пошло.
3: Пошел пот, капелька пота потекла.
0: Вот, раз, два, три, и ничего не происходит. То есть он в совершенно другой комнате, я не знаю, где он.
3: Через 3 секунды ты уже отчаялась?
0: Нет, я продолжала считать, я посмотрела в одну точку.
3: Уже 20.
0: 6, 7, 8, и где-то на 9 секунде он просто садится рядом.
3: 9,91 секунды зарешали.
1: Слушай, как в блокбастере, правда, да? Так вся жизнь проносится перед глазами за эти 10 секунд.
0: Ну, я действительно была в шоке. Я просто встала в какой-то момент, ничего не сказала и ушла из комнаты, потому что я была в полнейшем шоке.

0: Я не знала, что происходит, хотя, на самом-то деле, я
1: понимала. Ты была уверена, что это ответил Бог тебе, да?
0: Да, я это все потом отфильтровала и поняла, что да, это от Бога.
2: А ты разговаривала потом, мне интересно, вот с этим парнем, как вот, почему он тогда там пришел, не пришел?
0: Он о всех этих молитвах узнал только в 2018 году, и то, когда мы начали встречаться. То есть он ничего этого не знал, и я ему сказала. То есть вот я 3,5 месяца молилась, рассказала о этих 10 секундах, и он сказал, что что касается этих 10 секунд, он, его Бог как-то побуждал, и он думал, садиться или не садиться, но очень хотел этого. И в конечном итоге его Бог побудил, и он сел. Это...
1: В общем, ты заставила парня сесть за эти 10 секунд обратно.
2: Все эти 10 секунд стреляла глазами в него, просто звала его.
0: Нет, я на него не смотрела. Я говорю, я смотрела просто в одну точку и считала. Я не знала, что происходит вообще рядом. И это замечательно.
2: И когда он сел так...
1: Хорошо, а смотри, вот, вот эти 10 секунд, да, и другие знаки, которые мы просим у Бога, как бы хорошо, если это оказывается так. Но ведь это же может быть просто как случайность.
2: Совпадение.
1: То есть, да, совпадение. То есть он встал и забыл телефон, пришел там обратно, сел, там с кем-то разговорился.
0: Он с телефоном был.
1: Вот.
2: Ну все тогда.
1: Сейчас ты уже уверена, что это именно было от Бога, и что это был знак от Бога, что это он тебе именно сказал и ответил.
0: Да.
1: Хорошо, как вы дальше продолжили свое общение?
0: И читать христианские книги. Это нас как-то сблизило, и в мае месяце он мне сделал предложение.
1: Ура!
2: Наше поздравление!
0: Спасибо. Вот. Но я ответила да, потому что я считаю, что все-таки он от Бога, и это не просто так.
2: И начинают с кем-то общаться или ищут, они вот ищут именно воли Бога. Вот это такое... немножко непонятная воля Бога, которая какая-то конкретного человека. Да, иногда, как в твоем случае, это может быть, ну, конкретные знаки, конкретные такие вот, вот это вот он, да, там свет над ним такой, я не знаю, что угодно. Но не все в это верят. Да? Ну, не все это так показывают. Все люди разные, каждому свой путь.
1: Да, смотри, вот мы же, как бы, например, верующие люди, да, они молятся, они как бы просят Бога о чем-то, а, например, неверующие люди, они не молятся, они просто живут своей жизнью. Если человек понравился, они подходят, знакомятся, общаются. Вот ты как считаешь, Ален, если бы ты не молилась, не просила Бога показать какие-то знаки, вы бы все равно были с Андреем вместе? Или Бог его бы, не знаю, не побудил бы его сесть за эти 10 секунд обратно, не побудил бы там предложить тебе встречаться? И так далее.
0: Так, чтобы мы были вместе, мы бы общались, и это были молитвы, возможно, с его стороны, и ответы Бога к нему, но я считаю, что лично для меня, мне нужны ответы конкретные от Бога, а не чтобы мне кто-то сказал, вот, Бог ответил нам с тобой, мы...
1: А если бы Бог тебе не ответил, ты бы не была уверена, но он бы тебе предложил встречаться, ты бы была бы так же сейчас счастлива?
0: Я бы, наверное, не стала встречаться с ним.
2: Почему для тебя так важно, Бог одобряет твой выбор или нет?
0: Бог для меня является главной частью моей жизни. И я с рождения хожу в церковь, и можно сказать, Бог меня воспитал, Он был со мной на протяжении всей жизни и всегда поддерживал. Это для меня, наверное, больше, чем даже родители. Как-то я его люблю больше, он меня любит, я это чувствую. Все-таки для меня больше, и, наверное, я хочу уверенность почувствовать, что Он отвечает мне, а не... Ну, как это объяснить? Если поставить родителей и Бога и спросить, ну, кого ты первого спросишь, да, я подойду к Богу, спрошу. То есть для меня родители, для меня Бог приоритетнее, чем родители.
2: Надеюсь, это сейчас звучало не в обиду родителям. Я верю, что ты их тоже любишь.
0: Они это знают, я им говорю, что вы у меня на втором месте, извините, пожалуйста.
2: Прекрасно. Ну вот слушай, есть еще такая опасность, когда человек доверяет полностью свой выбор Богу, потом как бы переложить на него ответственность, если, допустим, что-то пойдет не так.

0: Знаешь, что все мы люди несовершенные, и в отношениях могут быть конфликты, могут быть какие-то неприятные ситуации. И тогда мы можем говорить, что Бог, ну это же ты мне послал, вот чего тогда, решай как-то эту проблему, что за дела, вот с этим вот как вот быть?
1: Молиться, мне кажется. Только молитва может.
2: Алён, а вот если, например, смотри, тебе этот человек бы, в принципе, ну, не то чтобы не нравился, но ты не очень бы хотела с ним строить свои отношения. Uh-huh. Но Бог тебе явно показывает, да, то есть он сел за эти 10 секунд обратно и так далее, вот все эти знаки. Ты бы как бы приняла эту волю Бога?
1: Да, я бы приняла.
2: И получается, ты бы встречалась с человеком, который, в принципе, ну, так вот, тебе, ну, не очень по душе.
1: Я думаю, Бог бы дал любви мне к нему какой-то, каких-то чувств, потому что просто так Бог ничего не дает. Ну, я бы приняла.
0: Я бы нет. Серьезно. Но мне кажется, что Бог у нас не такой, который вот... Он не как злой родитель, который говорит, вот это Саша, познакомься с ним, вы теперь будете вместе. Я думаю, что он все-таки дает нам право выбора, а мы уже вправе решать, спрашивать у Бога его воли или нет. И вообще, мне кажется, что воля Бога, она понятна, в Библии описана хорошо, бойся заповедей, соблюдай их. Бойся Бога, заповеди его соблюдай. То есть мы должны просто доверять ему полностью, а уже если мы хотим какой-то конкретной его позиции, его отношения к определенному человеку, то да, мы вправе это спрашивать.
2: Да, видно, очень хорошие слова. Алён, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам, рассказала свою историю, поделилась, мы это ценим. Дорогие друзья, вы вправе решать, с кем вы хотите быть, с кем хотите строить отношения и вообще распоряжаться всей своей жизнью. Но также вы можете спрашивать совета Бога, он всегда вам ответит. Если у вас есть какие-то истории или вы хотите задать какие-то к нам вопросы, пишите нам.

Ночью, казалось, звезды гуляют по городу. Только до них невозможно достать рукой. Если что и можно любить без повода, то это небо и все, что над головой. Жаль, самолеты летают чуть выше земли, и поезда не ездят дальше туннелей. Я бы попутку взял, чтобы набрать высоты, лишь бы уехать к небу за 3 недели. Но все билеты словно уже раскуплены. Кто-то счастливый смотрит оттуда на нас. Шепчет, что ждет нас, детей возлюбленных. Шепчет, что скоро придет. Настанет сейчас.

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Как вы относитесь к различным переводам Священного Писания? Или, может быть, вы читаете его на языке оригинала? У нас в гостях историк, библеист, заведующий кафедрой Заокского университета, кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
1: Здравствуйте.
0: Мы говорим об истории Древнего Израиля в период Второго храма. Ну и в прошлой программе мы говорили, собственно, о политическом окружении, в прошлых программах о политическом окружении тогдашнего иудейского государства, ну или даже можно ли это назвать государством в полном

0: смысле. Вот. И, наверное, имеет смысл поговорить также и о культурном окружении. Вот чем характеризовалось? Мы поговорили уже о диаспоре, о распространении, распространении иудаизма по территории, ну, практически по всей территории тогда освоенного мира. Вот. Ну и поговорили о том, что верующие люди, иудеи, ну или как это назвать, ну да, верующие в единого Бога люди к этому времени уже разговаривали на разных языках.
1: Да. Дело в том, что действительно, вот вы стали говорить про разные переводы, и у всего этого есть определенная, так скажем, история. Потому что, собственно, начинается все с того, что после того, как Александр Македонский начал свое победоносное шествие по территории Ближнего Востока и дошел аж до Индии, и он, и его последователи уже после его смерти взяли на вооружение такую очень интересную политику, политику эллинизации восточных народов. Что такое эллинизация?
0: Даже, наверное, не взяли на вооружение, а фактически...
1: Проводили такую политику.
0: Да, придумали эту политику.
1: Что такое эллинизация? Надо сказать, что эллинизация – это процесс долгосрочный, в долгосрочной перспективе. Это процесс насильственного насаждения эллинского или греческого образа жизни на восточных территориях. Процесс насильственный. Потому что, собственно, ну вот то, как греки себе представляли жизнь, в том числе культурную, политическую и так далее, они пытались вот это вот все перенести на восточные земли, на восточную почву, на восточные народы, чтобы их, так скажем, вот эти восточные народы, которые с точки зрения греков, они, может быть, были не такими цивилизованными, чтобы их вот в этом смысле оккультурить, что ли.
0: Ну, варвары, туземцы.
1: Да. И поэтому, собственно, вот такой процесс, агрессивный довольно-таки, он привел к тому, что стал насаждаться греческий язык, греческий образ жизни, греческий образ мышления на этих восточных, в этих восточных странах. Кроме того, греческие солдаты, офицеры, они фактически оставались в этих странах, они брали в жены себе представительниц вот этих различных народов Востока, рожали себе детей, которым давали греческие имена, которым прививали любовь к греческой культуре. Но вместе с этим эти дети, они фактически впитывали два типа культуры – восточный и греческий. Не говоря уже о том, что каждый город, который завоевывался, он фактически назывался через раз, если не чаще, он назывался названием Александрия. Вот. И вот, собственно, такой процесс...
0: То есть это даже не новые города осваивались, а именно завоеванные?
1: Да, иногда завоеванные города. Они просто переименовывались и назывались словом Александрия. Вот мы уже говорили с вами о такой вещи, как там, Иудея в период греческого владычества. Вот политика и деятельность Антиоха IV Епифана на территории вот, Иерусалима, на территории Иудеи, она ведь тоже была связана именно с насильственным процессом эллинизации.
0: То есть она как раз укладывается в принципы...
1: Вот совершенно верно, совершенно верно. Вот, поэтому здесь не было, в общем-то, какой-то, знаете, вот, во всяком случае, в его лице израильский народ, евреи не чувствовали, не видели какой-то толерантности, какой-то, знаете, вот здесь там, политических каких-то условностей и прочее, прочее. Всего этого не было. Поэтому он просто насаждал, насильно насаждал вот, греческий образ жизни, заставлял есть свиное мясо, что, в общем-то, было для евреев запрещено, запрещал обрезываться.

0: сохранился, потому что в греко-римском мире, там еще дальше, если в дальней перспективе смотреть, и для греков, и для римлян позже обрезание воспринималось как членовредительство. Вот. Потом многие евреи захотят просто обратить свое обрезание вспять, и как-то были придуманы операции для того, чтобы скрыть свою вот такую еврейскую идентичность. Это тоже было частью процесса эллинизации для тех людей, которые были восхищены, знаете, влюблены вот в этот греческий образ жизни, греческую ментальность, греческое, так скажем, вот, греческое мировоззрение и прочее.
1: То есть я теперь себя не ассоциирую.
0: Да, абсолютно. Были такие люди, их было много. Поэтому вопрос в том, что вот это насаждение, оно привело к определенным последствиям. Греческий язык стал распространяться по всему вот этому завоеванному миру. Вот, в греческий образ жизни стали влюбляться, потому что, ну, сначала, может быть, первое поколение завоеванных людей, они каким-то образом сопротивлялись этому. Второе поколение, те, которые рождались уже в этом, они уже перестали этому сопротивляться, они уже это принимали. И поэтому, естественно, греческий язык стал распространяться, греческая философия, ментальность стала распространяться. И это было, как знаете, это было как вот стремление к тому, чтобы стать цивилизованным человеком.
1: Ну, по большому счету, ведь обучение... Ну, элит, использование, привлечение элит завоеванных государств, это, в общем-то, было и в Вавилонской империи.
0: Да, конечно.
1: В общем-то, и персы это использовали.
0: Персии,
1: просто,
0: да.
1: Просто греки это распространили уже не только на элиты, а вообще на...
0: Да. Угу. Ну и, собственно, мы здесь сталкиваемся с тем, что вот это греческое стремление к познанию, потому что, ну, это часть культуры, часть греческой, эллинской цивилизации.
1: Греческая философия.
0: Греческая философия, греческая наука, вплоть до таких вещей, как механика, техника и прочее, прочее. Но стало приводить к тому, что стали появляться образовательные центры. И вот одним из таких образовательных центров стала Александрия египетская, где была построена библиотека, где был построен музеон, где там существовал... Ну, это многие сравнивают Александрию того времени с современным Оксфордом или Кембриджем. То есть это наукоград, в который стремились попасть и ученые, и юноши для того, чтобы получить образование. Там находилось очень много ученых.
1: По сути, более продвинутый даже так наукоград, чем какие-нибудь Афины.
0: Да, конечно, конечно, безусловно. Потому что, собственно, там была библиотека. И туда поступали фактически труды многих и философов, и ученых того времени, и более раннего времени. Вот, то есть все то, что вы хотели или жаждали найти, вы могли найти именно на территории Александрийской библиотеки. И вот, собственно, общество, оно столкнулось с тем, что такой двоякий, так скажем, ну, двоякий такой момент. С одной стороны, еврейская диаспора, община, которая находилась в Александрии, она была большая довольно-таки, она нуждалась в том, чтобы прочитать текст Священного Писания теперь уже не на еврейском языке, который они, в общем-то, забывали, а прочитать его на греческом языке. Прочитать его на греческом языке, на том языке, который стал, как мы уже говорили, лингва франка, то есть общеупотребимый язык.
1: Так сказать, языком межнационального общения.
0: Да, межнационального общения, совершенно верно. С другой стороны, вот это греческое население, которое благодаря еврейскому присутствию стало узнавать о библейских, там, еврейских пророках, стало узнавать о еврейской истории, стало узнавать о еврейском боге, который совершал там чудеса и прочее, у них появилось желание, чтобы в библиотеке Александра

0: Александрийской хранился текст не только на еврейском языке, который, так скажем, находился только лишь в, так скажем, в синагогах и так далее, в Иерусалимском храме, а чтобы он был в этой библиотеке на греческом языке. И вот поступила в Иерусалим просьба к первосвященнику о том, чтобы первосвященник выделил бы толковников, переводчиков для того, чтобы перевести текст библейский с еврейского языка на греческий. И вот таким вот образом в III, во II веках до нашей эры появляется то, что называется септуагинта, от слова 70, потому что, ну, по одним данным 70, по другим данным 72 ученых, толковника или переводчика, они приехали в Александрию для того, чтобы перевести текст библейский на греческий язык. Это было довольно-таки, скажем, эта история окружена какими-то, знаете, какими-то чудесами, что, значит, эти люди работали, значит, по отдельности, и фактически через определенный период времени, значит, у них появился одинаковый, абсолютно одинаковый текст. Ну, понятно, что это некое такое легендарное какое-то свойство у этой истории есть. Тем не менее, факт остается фактом. В III-II веке появляется то, что называется септуагинта, появляется текст Священного Писания на греческом языке, который теперь могут прочитать не только евреи, который теперь могут прочитать и греки, и варвары, и все те, кто владеет греческим языком, не могут познакомиться с библейской историей, они могут познакомиться с историей народа Божьего, они могут познакомиться с идеями библейских пророков вплоть до вот, начала, как мы говорим, периода Второго храма. Угу. Вот таким вот образом. Поэтому, собственно, что происходит? В дальнейшем мы видим, что и Новый Завет будет написан, заметьте, не на еврейском языке, он будет написан на греческом языке. И авторы Нового Завета, которые в своей обыденной жизни в Палестине, они продолжают говорить на арамейском языке, который они усвоили во времена пленения, в обыденной жизни, говоря на, так скажем, на арамейском языке, мы видим, что когда они пишут, те же самые апостолы, которые пишут там тексты посланий каких-то, они пишут их на греческом языке.
1: Ну, собственно, если о посланиях, так они направлены были в основном куда-то в диаспору.
0: Да, совершенно верно. И не только в диаспору. Они были направлены иногда в церкви, которые уже на тот момент времени состояли не только из евреев, но еще и из эллинов. Угу. Кроме того, но они же пишут еще и Евангелие.
1: А Евангелие все были тоже написаны на греческом языке?
0: Они были написаны все на греческом языке. Единственное, что возникает в науке, значит, есть в науке предположение, что Евангелие от Матфея первоначально было написано на еврейском или на арамейском языке. Просто есть документы исторические, очень древние, которые оговаривают, что Матфей сначала написал Евангелие на арамейском языке.

0: арамейском или еврейском языке, мы его сегодня не имеем, он утерян. Угу. Ну, потому что, собственно, Матфей писал для евреев, ну, в отличие от Марка, Луки и Иоанна. Поэтому, собственно, как раз христианская церковь, она изначально усвоила уже греческий язык. И поэтому, когда апостолы пишут библейский текст, для того, чтобы сослаться на ветхозаветные какие-то пророческие тексты или какие-то еще, они пользуются как раз в основном септуагинт.
1: То есть они уже ссылаются на греческий.
0: Они ссылаются на греческий перевод. Хотя понятно, что греческий перевод, как и любой другой, собственно, это комментарий. Мы должны всегда помнить, конечно, о том, что любой перевод – это комментарий, это видение автора. Если немножечко отвлечься, здесь нужно сказать о том, что фактически перевод – это искусство потерять. Потому что переводчик сталкивается с проблемой такого характера интересного, когда он сталкивается с какими-то идиомами, с какими-то выражениями такими, которые были присущи тому или иному периоду еврейской культуры, он не всегда может адекватно это передать на русском языке.
1: Просто даже набор понятий, которые есть в языке, он, конечно, определяется текущим менталитетом
0: абсолютно
1: носителей.
0: Абсолютно верно. Поэтому он должен либо вот так вот буквально переводить, рискуя, что его просто не поймут, либо подбирать какие-то аналогии или тождественные какие-то вещи, которые до конца полностью они не могут быть тождественными. Поэтому в любом случае что-то теряется. Вот искусство перевода – это искусство потерять. Чтобы потерять как можно меньше. Вот в этом смысле я скажу о том, что на протяжении практически 23 лет в Заокском университете существовал и продолжает существовать институт перевода Библии, и на протяжении 23 лет переводился текст Священного Писания. Это была колоссальная работа. Она была, заключалась не в том, чтобы как-то так подправить синодальную Библию, синодальный перевод, а полностью от начала до конца перевести библейский текст с еврейского, арамейского и греческого языков на современный русский язык. Mm-hmm. Поэтому сегодня, слава Богу, нам этот текст доступен. Он является вполне и богослужебным. Его можно прочитать, он очень красивый и возвышенный, и вместе с тем он понятный. В отличие от того, что иногда, я не говорю всегда, но иногда это, вот мы с такой проблемой сталкиваемся в синодальном переводе, потому что по свидетельству людей, которые его переводили, этот синодальный перевод, он уже на момент выхода в 1876 году, он был уже несколько устаревшим.
1: Просто есть отношение некоторых людей, которые говорят, что вот есть некий
0: эталон.
1: Да, некий эталон, некий, назовем так, священный перевод, который можно использовать, в том числе в богослужебных целях. Угу. А все остальное – это, жалкое подобие.
0: Знаете как... Я, наверное, позволю себе не согласиться, потому что мы, собственно, мы очень уважаем синодальный перевод, и мы выросли все, так скажем, духовно на синодальном переводе. Но вместе с этим мы должны понимать, что меняется поколение, меняется язык, меняются образы какие-то. И поэтому библейский перевод – это серьезная задача, и поэтому это серьезный вызов. И поэтому у этой работы, можно сказать, нет и не может быть конца, потому что общество всегда запрашивает определенное какое-то, знаете, вот здесь...
1: То есть это некая актуализация.
0: Да, совершенно верно.
1: То есть в современных уже каких-то понятиях передача мысли, передача смысла, которая была заложена в начальном...
0: Кроме того, надо сказать, что недавно фактически прошла презентация аудиоверсии Библии в современном русском переводе, поэтому можно с этим также ознакомиться. Очень красивый текст очень

0: очень красивое чтение этого текста, поэтому любой человек, который вот там едет где-то в дороге, вот он может просто прослушивать библейский текст, и это замечательная работа, которая была сделана в том числе, так скажем, вот, сотрудниками нашего университета. Я имею в виду в данном случае не чтение текста, а вот перевод, да, подготовку и перевод текста. Вот таким вот образом. Поэтому Септуагинта стала определенной, очень важной, серьезной вехой и очень важным фактором в подготовке как раз прихода Мессии. Потому что наша основная как бы идея сейчас в этом заключается, показать, что факторы определенные сложились для того, чтобы вот пришел Спаситель. И мы видим, что когда он пришел, благодаря распространению греческого языка, которое произошло благодаря эллинизации, вот мы видим, как весть евангельская она стала распространяться.
1: То есть есть масса отрицательных моментов в эллинизации, но с другой стороны, эллинизация позволила охватить, ну и можно даже сказать так, пригласить большое количество людей, которым в принципе вот эта вот весть о Боге, о Мессии была недоступна.
0: Да, можно сказать так. Кроме того, надо сказать, что греческий текст Нового Завета, ведь он был, Новый Завет был написан не на каком-то, знаете, классическом возвышенном языке, который мало кто знал и которым мало кто владел. То есть это был язык, который назывался койне. Это общеупотребимый язык. То есть это язык, который был присущ, так скажем, не всегда каким-то возвышенным ученым и прочее. Это язык, на котором говорили вот разные люди. Это, так скажем, некоторые сравнивают этот язык, знаете, с чем? Когда человек, вот, такой вот, человек, например, говорит на английском языке, но вместе с этим он иногда может думать на каком-то другом языке. То есть он знает определенные правила, вот, но это не его родной язык. Угу. Поэтому койне – это очень часто не родной язык для людей. Это очень часто какой-то язык, который, вот, который могут использовать разные-разные люди. Не все, то есть это
1: то есть
0: не,
1: он упрощенный.
0: Ну, упрощенный. То есть это не язык Гомера и так далее. То есть это язык такой. Вот он довольно-таки упрощенный. Вот, поэтому момент это очень важный. То есть вот, собственно, Новый Завет был написан на вот таком вот языке. Ну, еще один очень важный фактор, который мы должны упомянуть в отношении приготовления прихода Спасителя, это, конечно же, греко-римский мир, потому что складывается определенная ситуация, культурная, политическая, благодаря которой евангельскую весть можно было распространять очень легко и очень просто. Почему? Потому что создается какой-то мир, когда контролируются, например, создаются дороги. Вот, предположим, до сих пор в Риме сохранилась так называемая Апиева дорога. Она была построена в IV веке до нашей эры. Она до сих пор существует. Это такая брусчатая дорога, которую не могут испортить там ни люди, ни автомобили, ни какие-то другие реалии.
1: Ну, ее, наверное, все-таки как-то ремонтируют, содержат.
0: Или... Тем не менее, это дорога, которая существует уже много-много веков. Угу. Вот. То есть вопрос в том, что она когда-то появилась в IV веке, был такой некий Апий, который вот, спонсировал, так скажем, говоря современным языком, спонсировал постройку этой дороги. Ее назвали его именем, вот, и она, собственно, идет из дальних рубежей к Риму. Угу. Вот, до сих пор существует. Вот строительство дорог, оно было в Риме очень важным, так скажем, показателем цивилизованности этого народа, этого государства. Почему говорилось, все дороги ведут в Рим? Потому что вся Римская империя, она фактически была покрыта сетью этих дорог. И если вы выходили откуда-то там, с каких-то дальних окраин Римской империи, вот по

0: по этим дорогам вы могли прийти в Рим спокойно, без всяких проблем.
1: Это, в принципе, вопрос связанности различных территорий. То есть это, например, стоит сейчас
0: в том числе
1: перед Россией о том, что строятся дороги, потому что это обеспечивает возможность человека откуда-то с очень далекой периферии попасть
0: в центр.
1: Какие-то центры. Может быть, речь даже не о Москве, а даже просто об областных каких-то центрах.
0: Правильно. Но мы не должны забывать о том, что сейчас 21 век.
1: Конечно.
0: А то речь шла о, так скажем, первом веке до нашей эры, первом веке, втором веке нашей эры. И поэтому, к чему я веду, что я хочу сказать? Дело все в том, что эти дороги, они были еще и хорошо охраняемы, и поэтому евангельская весть, которая стала распространяться, вот эти дороги, они способствовали как раз и тому, чтобы беспрепятственно весть евангельскую распространять. Потому что вот греко-римский мир, он был в том числе, так скажем, здесь были очень важными пункты и создание какой-то, знаете, безопасности, в том числе на дорогах, унификация жизни граждан Римской империи, все это тоже как-то складывалось в общую копилку для того, чтобы беспрепятственно весть могла бы это распространяться. Пожалуй, наверное, на этот момент можно как бы поставить точку.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович, за интересный такой экскурс, за анализ ситуации. Дорогие друзья, приглашаем вас читать Священное Писание в том виде, который для вас доступен. Всего доброго, до свидания.

Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивы возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать вас и очень рады приветствовать Александра Камнева, нашего дорогого гостя, пресвитера церкви, специалиста в области IT-технологий. Я вот всегда люблю это повторять. Александр, может быть, уже и сердится на меня за это, я не знаю. Но для меня все-таки вот человек с таким вот склонностью к точным наукам, с математическим каким-то складом ума. Мне кажется, что все-таки вот какие-то особые дары для

0: исследование Священного Писания. Не знаю, сижу я с этим.
1: Любой дар исходит от отцов светов.
0: Да.
1: Не самообманывайтесь, как говорит Яков, да? От отцов светов.
0: Ну да, ну вот Господь вас этим наделил. Слава Богу. И слава Богу, что у нас такой вот формат встреч, судя по вашим отзывам, судя по откликам вашим, очень даже отзывается в сердцах людей то, о чем мы говорим, и то, как мы вот рассуждаем о Священном Писании. Ну вот, Лен, вопрос, который я задала в начале, а в завете ли вы с Богом, а хотите ли вы быть с Ним в завете, а как вступить в завет с Богом? Вот что ты из своего личного опыта можешь сказать?
2: Я просто вспоминаю, в начале самом, когда я услышала весть из Священного Писания о Боге, о любви Божией к человеку, да, вообще у меня было такое понимание, что прежде нужно измениться, прежде чем заключить завет. Да, подготовиться к тому, чтобы быть с Богом, как бы быть в отношениях с Богом.
1: И вопрос, как готовиться.
2: Да, но вообще, а мне был такой ответ, что надо сначала заключить завет, а потом уже Господь будет действовать и изменять. Mm-hmm. Потому что только Господу возможно вот это действие. И вот это меня сподвигло именно к крещению, к покаянию и к заключению завета с Богом.
0: Mm-hmm. Как же, Александр, ну вот какой ответ на этот вопрос? То есть как нам заключить завет с Богом?
1: Наверное, нам надо захотеть это первое сделать, да?
0: Mm-hmm. Вот первое, то, что Лена сказала.
1: Да, захотеть. А как мы можем захотеть? Вопрос. То есть вообще заключение завета с Богом и вступление с Ним в отношения – это свидетельствует об изменении нашего образа мышления, нашего отношения к тем событиям, к которым мы относились еще недавно как-то по-другому. Да?
0: Обязательно? Это обязательно сопровождает заключение
1: это
0: завета?
1: Это всегда должно сопровождать. Угу. То есть должна быть какая-то информация, и должно что-то влечь к чему-то, чтобы человек, какая-то сила должна быть движущей чем-то, да, то есть человеком, его желанием, и чтобы прийти к Богу и заключить
2: надо с Ним завет. Надо услышать о Нем, да?
1: Да,
2: о Боге.
1: Да, вы помните, что Иисус сказал, что никто не придет ко мне, не приходит ко мне, если Отец не привлечет его ко мне. Да? Как Отец может влечь к Иисусу Христу? Как Он влечет?
2: Ну, Духом Святым.
1: Духом Святым.
0: Как вот вы считаете, есть специально избранные, предназначенные люди для этого, кого Бог принимает решение привлечь к Иисусу Христу? Или Он все-таки пытается привлечь нас к себе всех до одного? А дело в том, хотим ли мы этого, да, и готовы ли мы к этому, и соглашаемся ли мы с этим?
1: Именно, потому что Иисус сказал, когда я буду вознесен от земли, то всех
2: привлеку к себе.
1: Всех привлеку к себе.
0: Да. Вот у нас в комментариях, в обсуждениях после программы возникает такой вопрос, что нет, Бог не спасает всех. Да, Он не спасает всех, но Он готов всех спасти. А те, кто не спасаются, это, ну вот, ну, они да, не захотели.
1: Их выбор, да. То есть как Бог может показать свою любовь этому миру? Нет ничего сильнее, чем смерть Сына Божьего на кресте за нас. Угу. Вот этот дар, который дает Бог, чтобы показать, ибо так Бог доказывает свою любовь. Апостол Павел говорит, что Иисус умер за нас, когда мы были еще, не знали о Нем даже, грешниками.
2: Ну а в Евангелии от Иоанна вообще написано, ибо так возлюбил Бог мир, да, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий, не погиб, но имел жизнь.
1: И все-таки Бог хочет изменить нас внутри.
0: Есть какой-то механизм.
1: Есть механизм, да. Есть Святой Дух, на самом деле, вот, который начинает нас изменять на основе того, что той информации, которая к нам поступает, да.
0: Причем эта информация, она не только интеллектуальная, но она еще и к сердцу она, да? Не только к разуму.
1: Есть очень интеллектуальный человек, это был Никодим, да, который пришел к Христу ночью. Мы очень часто еще будем к нему возвращаться, да. Вот, Иисус прерывает, хотел с ним вступить в интеллектуальную беседу, спор, как раввин с раввином, там, и так далее. Мы знаем, что
0: Никодим
1: ты учитель, да, там, от группы товарищей пришел, там, вот хочу с тобой поговорить, да. Иисус его прерывает, говорит, а вам нужно родиться
2: свыше,
1: чтобы прийти ко мне. Вот текст, да, Иисус отвечал.
0: То есть это то, что логически не объяснишь?
1: Но он готовился к логически, его выбору.

0: группа людей, которая послала, да, тоже раввинов там. Вот. Если кто не родится от воды и духа, то есть, видите, от воды и духа, это что, это заключение завета, да, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше.
1: То есть в нас духовная составляющая есть, да?
0: Да, родиться свыше. И вот как это происходит. Вот, посмотрите, то есть опять мы вернемся к апостолу Петру, опять вернемся к Пятидесятнице, к его проповеди, когда люди умилились сердцем, когда Дух Святой же действовал не только на апостола Петра, да, которым он уже был преисполнен в день Пятидесятницы, а Дух Святой действует не только на того, кто говорит, но и на того, кто
2: слушает.
0: То есть на кого сейчас Дух Святой действует? На наших зрителей.
1: И вот так, вот такие слова удивительные. Умилились сердцем. Вот именно про это я говорю. Да. Что это нелогически выстроенная какая-то вот система знаний, а это именно к сердцу обращенная.
0: К сердцу. Да, посмотрите. И сказали, а что нам делать теперь? Петр сказал им, покайтесь. Первое, что надо делать, покаяться. Покаяние. И крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа в прощении грехов и получите дар Святого Духа. В чем покаяться надо? В грехах. В прежнем образе жизни. То есть слово метаноя греческое, да, означает разворот на 180 градусов.
1: То есть в противоположную сторону.
0: Да. Развернуть. Бог в Ветхом Завете, мы часто читаем Священное Писание, в русско-синодальном переводе там используется слово «шув», вот, ну, вот, еврейское, а переводится она как «обратитесь ко мне», «обернитесь» или там «развернитесь ко мне», да. Вот, то есть смысл тот же – обернуться, измениться, развернуться, поменять вектор своего мышления.
1: На противоположный
0: к Богу. Человек от Бога уходит, потому что он грешник. Грешник уходит от Бога. Куда девался Адам в раю?
2: Прятаться.
0: Спрятался. Сразу спрятался.
1: От Бога.
0: А Бог что делает? Где ты, Адам? Он его зовет. Вот обратитесь ко мне, говорит Господь. Вот смотрите, вот пророк Исаия, 45 глава, 22 стих. Ко мне обратитесь и будете спасены. То есть кому это обращается? Он все концы земли.
2: Да.
0: Все концы земли. Ибо я Бог и нет иного. Да. Вы ничего нигде не найдете, никого не найдете.
2: Угу.
0: Куда вы направились? Вы должны что сделать?
1: Развернуться.
0: Развернуться, поменять свой вектор в мою сторону. Угу. Обратитесь ко мне. И что это дает? Уже человек принимает Духа Святого, вот когда вот это делает, Дух Святой попадает в него, и человек начинает уже видеть свою жизнь совершенно другими глазами.
1: То есть все-таки первое было покаяние для того, чтобы это произошло?
0: Должно быть покаяние. Помните, как фарисеи пришли креститься? Да? Что ему сказал Иоанн Креститель?
1: Порождение
0: ехидное. Сотворите достойный плод
2: покаяния.
1: То есть надо начинать с покаяния.
0: С покаяния. Угу. Нужно признать себя грешником. То есть, чтобы идти к Богу за прощением, нужно что сделать?
2: Понять, что ты грешник.
0: И вот мы как
2: что
0: раз
2: ты нуждаешься
0: да,
2: в этом.
0: Говорили о страхе Божьем, мы как раз и сказали, что страх Божий – это понимание своего места во Вселенной, то есть понимание своего качества, что ты грешник. Что грешник, он что делает?
2: Угу.
0: Погибает. А есть Творец, всевидящий Творец, который видит тебя и хочет тебе добра. И вот начало мудрости, когда человек понимает свое качество грешника и что ему нужно вернуться к Богу для прощения, для изменения. Это и есть воздействие
2: Духа Святого.
0: Духа Святого. Это и есть, когда человек не делает хулы на Духа Святого.
1: Не отвергает.
0: Вот в чем мудрость.
1: Начало то есть, можно сказать, что Дух Святой нас все время обличает.
0: Конечно.
1: Вот я по своей жизни могу это сказать, что
0: конечно.
1: Он меня обличает, а я говорю, нет, это все нормально, это не грех. Он меня продолжает, это мягко так, ну нежно. А я продолжаю сопротивляться, нет, это не грех. А он все равно продолжает мне говорить, ну нехорошо так, ну неправильно, ну не надо так. Вот, и вот в тот момент, когда я смиряюсь, когда я говорю, да, Господи, ты прав, а не я права.
0: Да.
1: Это грех, я соглашаюсь с тобой. Я не хочу этого больше делать. Я не хочу себя оправдывать, потому что я не права. Вот, вот мне кажется, что вот, вот в этот момент именно, как бы сердце наше из каменного превращается в плотяное. То есть плоть, оно мягкое становится. И тогда вот Дух Святой может на него действовать.
0: Совершенно верно. А еще другой образ. Иисус говорит, все стою, стучу. Стучу. То есть он же не просто один раз стукнул, да?
2: Постоянно.
0: А постоянно стучит в нашу дверь. И не вламывается, как это делает сатана. Угу. Посмотрите, что сделал сатана. Сатана сделал множество конкурентных, как бы, Богу религий, там, языческих, да? И во времена Иисуса Христа, и во времена апостолов их было много. Вот когда апостол Павел пришел в Грецию, да, он попал в Афины, это там же целый пантеон богов, да. Посмотрите, очень много их, то есть кому поклоняться? Кто-то хочет урожая, поклоняется одному богу, кто-то мореплаватель, поклоняется там Посейдону, да, там, и так далее, кто-то хочет дождя, поклоняется кому там, громовержцу, Зевсу, да, и все эти боги, они очень напоминают людей, они друг с другом воюют, значит, сражаются, да, друг на друге женятся, там, и так далее, и тому подобное. То есть, вот что говорит апостол
1: Павел. То есть, это выдумки человеческие.
0: За этим станет сатана. Угу. Сатана пытается что-то дать человеку другое. Вот мы говорили поменять правильный вектор, выбрать. Он пытается постоянно как бы сбить компас. Постоянно, да? То есть, если компасом положить какой-то железный предмет, то что получается? Стрелка? Значит, неверно. Вот сатана пытается положить этот железный предмет.
2: И у него-то желание было именно сесть в сонме богов.
0: Да.
2: И вот этот сон богов, да, он и как бы... Его
0: да,
2: и...
0: То есть, а творению поклоняться нельзя, ему сразу было объяснено. А он вот теперь хочет, чтобы поклонялись творению. Mm-hmm. И вот поэтому, посмотрите, вот у нас на слайде текст, да? Деяния апостола, 17 глава, 29 стих и 30. Это апостол Павел в Афинах, в Ареопаге, да? Вот его речь. «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого».
1: Вот идолы как раз
0: это написано. Идолы, да, идолы. Это языческие идолы, по сути. «Итак, оставляя времена, посмотрите, внимание, неведения». То есть Бог не упрекает человека до тех пор, пока он не знает. Вот как у нас сейчас в судах. То есть незнание закона не освобождает от ответственности. А здесь Бог не упрекает человека. Вот он не знает, что это плохо. Ему не сказано было, свет не был открыт ему. А теперь свет открыт. Бог говорит, времена неведения прошли, свет пролился в ваш разум. Вы теперь знаете истину. Mm-hmm. Когда Евангелие о Христе поступает в различные концы земли, когда люди впервые узнают о Христе, или, может быть, истина о Христе открывается им в правильном свете, тогда вот эта фраза как раз к ним. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду что сделать?
2: Покаяться.
0: Покаяться.
1: Всем повсюду.
0: Изменяться. Изменяться. То есть...
1: Это к нам относится?
0: Конечно, относится. Относится.
1: Каждому живущему. Время.
0: Да. То есть что такое покаяние? Это способность увидеть свою жизнь глазами Бога. Посмотреть на себя глазами Бога. И ответить... развернуться действительно в его сторону, понимая, что ты грешник, что у него спасение, у него источники жизни, к нему идти, направиться, и Бог тогда тебя действительно спасет. Если ты к нему только пойдешь, то Бог обязательно твое спасение гарантирует.
2: Это как многие говорят, да, мы делаем шаг один, а Бог навстречу нам тысячу шагов.
0: Да, тысячу.
2: То есть это только шаг сделать. Да, да, Бог, вот, потому что Бог любви, да, и Он, его сердце открыто.
0: Притча об этом сыне, о чем говорит?
2: Да, да, бежал.
0: Что бежал? Издалека увидел.
1: Да. Отец сын.
0: Как можно издалека увидеть? Это ждать.
2: Да.
0: Смотреть вдаль. Да. Издалека увидел и побежал. На Ближнем Востоке побежать. Кто?
1: Отец побежал.
0: Отец побежал, да, и пал, повис на нем. Вот. А он шел, сомневался, принят его отец.
2: Да.
1: Угу. Причем, ведь вот он на самом деле, ну вот нахлебался, что называется, этот блудный сын. Он уже ел вместе со свиньями, да. Ну, то есть совершенно. И вдруг вот он вернулся, и он получил счастье. И мы тоже это должны понимать, что вот когда Бог говорит, измените направление вашего движения, и вы будете счастливы. И так ведь вот оно и есть на самом деле, да?
0: Да, вы знаете, что Бог положит конец этому миру, конец греху, да?

0: Когда Иисус придет на нашу землю. И многие говорят, ну, скорее бы он что сделал?
1: Пришел.
0: Пришел, да, скорее бы он пришел. Что же он тут делает?
1: Медлит.
0: Медлит, зачем он медлит, да? А апостол Петр нам как раз вот отвечает, зачем он медлит, почему он? Угу. Этого не случается так быстро, да? Смотрите, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением. Но человек сам решает, что-то ты долго, Господи, к нам не приходишь. Ну, ты приходи уже. Ну, что он делает? Он долготерпит кого?
2: Нас.
0: Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
2: Все.
0: Все пришли,
2: все пришли к покаянию.
0: Долготерпение Бога огромное, но оно не беспредельное на самом деле. Вот. Как только каждый человек на нашей планете сделает свой выбор, он что сделает? Придет.
1: Но Петр вот действительно в своей жизни, да, ощутил вот это долготерпение, да, Божие, да? Да? То есть тогда, когда он был готов и в огонь, и в воду за Христа, а он ему говорит, что ты предашь меня, да? Не пропоет еще петух.
0: Как часто мы Богу клянемся, обещаем.
1: Да, и он поэтому вот понимает, что он долго терпит. Вот это вот, ну, знание Бога, вот это понимание характера Божьего и любви Божией к нам.
2: То есть наступит такой момент, когда каждый сделает свой выбор,
0: наступит, да?
2: Да.
0: Это написано в Евангелии от Матфея, 24 глава. И проповедано будет Евангелие Царствие, да, до конца, до всех концов земли, да? И тогда придет
1: конец.
0: То есть когда только весть правильно будет разъяснена, когда каждый человек сделает свой выбор, Бог знает этот момент. Бог знает этот час. Это знает Отец наш Небесный.
2: И мы приближаемся к этому времени.
0: Да. И он придет, не замедлит. А сейчас он ждет, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Да.
2: Ну что же, очень-очень интересно, да, как заключить завет с Богом, как прийти к Богу. Он все сделал, он сделал больше возможного для нашего спасения, для нашего счастья, уже здесь, на земле, а не только вот когда-то в вечности, которая когда-нибудь наступит. Вот от нас зависит, от нашего желания, от нашего раскрытия своего сердца, влиянию Его Духа Святого. Пусть это произойдет с каждым живущим на земле. И все, что от нас зависит, мы должны для этого делать. И о себе мы должны не забывать. Да? Потому что бывает, что проповедуя, человек может сам потерять свою вечность, когда он выполняет дело и выполняет его хорошо. И, может быть, выполняет его даже и правильно, но свое сердце при этом Богу по-настоящему не отдает. Ну что ж, мы ждем следующей встречи с вами. Очень благодарны вам за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете своими комментариями, своими вопросами, за то, что вы выражаете слова благодарности за эти программы. Как Александр сегодня сказал в начале, вся благодарность Господу, Господу за то, что здесь происходит. Да. А мы... Ну, как это называется?
0: Служителем.
2: Да, мы служители, да. И ничего не стоящие. Да. При этом такие же люди, как и все другие. Ждем новой встречи. Всего вам самого хорошего. До свидания.
0: До свидания.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

0: из наших тем «Глубина Евангелия». Приветствуем Виталия Ивановича Олейника, который снова сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Напомню, что он является священнослужителем, руководителем Центра духовного просвещения. И в последний раз мы говорили с вами о раскрытии Евангелия, о том, когда впервые Бог показал согрешившей чете человеческой, как будет осуществлено избавление, да, от последствий греха, от их состояния, в котором они оказались. И было это записано в третьей главе книги Бытия, так называемое прото-Евангелие, о том, что будет рожден от семени жены Спаситель. Сегодня мы продолжим и поговорим о том, что же конкретно осуществил этот Избавитель, этот Мессия, этот обещанный младенец, который должен будет родиться от семени жены?
1: В Священном Писании вот то, что произошло, названо тайной. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. И вот с этого надо начать разговор о реализации той благой вести, которая была еще прежде вековых времен спланирована на совете Божьем, которая раскрывалась поэтапно со все большей яркостью на протяжении всего исторического процесса, что отражено в пророчествах и откровениях Священного Писания. Вот теперь все это дошло до кульминационной точки, когда реализовалось. И вот первое потому действие, которое совершил Спаситель, он соединился с человечеством. В послании к евреям, во второй главе, в стихах 14 и 15, это описано так. Послание евреям, вторая глава, стихи 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Чтобы избавить от смерти, чтобы искупить, чтобы реализовать Евангелие, Богу нужно было, как сказано здесь, воспринять плоть и кровь».
0: То есть можно перефразировать и сказать, что Богу самому нужно было стать смертным, чтобы избавить от смерти человечество.
1: Он смертью лишил силы имеющего державу смерти. Бог по определению умереть не может. И потому вот великое таинство осуществилось в том, что Бог бесконечный, безначальный, имеющий жизнь сам в себе, стал ограниченным, стал существом конечным, обусловленным, материальным и стал плотью и кровью, как говорит Священное Писание здесь. Вот это начальная точка отсчета, когда мы говорим о том, как Евангелие начало реализовываться. И в описании значимости вот этого Бога воплощения апостол Павел рассказывает нам о двух Адамах. Послание к римлянам, 5 глава, стихи 12, 14 и 15. Римлянам, глава 5, стихи 12, 14 и 15.
0: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих».
1: Апостол Павел говорит о двух человеках, о двух личностях. Первый из них – Адам, второй – Иисус Христос. И вот в 14 стихе вот эта фраза, которая в синодальном звучит так: «Адама, который есть образ будущего», в современных переводах, в частности, в переводе Российского библейского общества, звучит так: «Адам-прообраз другого, того, кто должен был прийти». То есть будущего не как времени будущего,
0: а будущего человека,
1: человека, который должен явиться и сыграть роль второго Адама.
0: Очень интересно.
1: И дальше вот здесь апостол противопоставляет, с одной стороны, сравнивает, ибо есть сходство между Адамом первым и Адамом вторым.
0: А сходство Христом в чем? В том, что последствия его греха повлияли на...
1: Скажем так, последствия выбора одного

0: определили судьбу всех последующих поколений, так и выбор, и подвиг, и деяние второго.
1: Тем более сказано, да?
0: Тем более они преизбыточествуют для многих. То есть вот подобно тому, как от Адама мы все были обречены, как у нас тут сказано, на смерть, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, смерть перешла во всех человеков. Также и жизнь, которую явил Иисус Христос на земле, благодаря Боговоплощению и тому, о чем сегодня мы еще подробнее будем говорить, она также перешла во всех человеков, кто соответствующий для этого делает выбор. Но о чем тоже подробнее надо будет сказать позже.
1: Ага, вот такой вопрос возникает. После того, как Адам согрешил, его потомки сразу стали умирать. Да? То есть, а Христос, то, что совершил, сегодня те, кто принимают его, не сразу начинают жить вечной жизнью и не ограждены еще от смерти, болезни, старения. Почему это?
0: Нам нужно будет рассмотреть в нашей следующей теме вопрос видов смерти, природы смерти. Как здесь сказано, смерть перешла во всех человеков, но смерть царствовала и над несогрешившими, подобно преступлению Адама. Вот эта смерть, которая является итогом жизни любого человека, она нами не выбрана, и она не является наказанием за наш образ жизни или за наши грехи. Мы ее унаследовали, и она отличается от так называемой второй смерти, которая как раз-таки и является главной проблемой. Но об этом нужно будет говорить
1: подробнее,
0: обстоятельнее.
1: Хорошо.
0: Нам сейчас важно увидеть, во-первых, само благодатное явление, новое явление в истории Вселенной Бога человечества. Бог стал человеком для того, чтобы, сроднившись с человеческой расой, быть в состоянии искупить ее. Итак, первое, что совершил Иисус, Он соединился с человечеством, Слово стало плотью, как написал евангелист Иоанн. И дальше, когда это осуществилось, то вот живя в человеческом естестве, будучи во всем подобным нам, как говорит Священное Писание, Иисус Христос смог полностью, идеально, без погрешностей исполнить волю Божью. И об этом Он сам заявляет, об этом Священное Писание, говоря о Нем, заявляет. Давайте посмотрим на несколько отрывочков. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 30 стих. Иоанна 14, 30. «Уже немного мне говорить с вами, это слова Христа, ибо идет князь мира сего, то бишь дьявол, и во мне не имеет ничего». То есть дьяволу не за что было упрекнуть Иисуса в плане вот греха или нарушения воли Божьей. Также ему нечего было предъявить, что касается вины или же обреченности на наказание вследствие греха, потому что Иисус Христос полностью соблюл волю Божью. Апостол Петр об этом пишет, 1 послание Петра, 2 глава, 22 стих, что он не сделал никакого греха. Он не сделал никакого греха. Он столкнулся со всеми видами искушений, которые возможны для человека, и во всех их он устоял.
1: Еще недостаточно, наверное, было для искупления его послушания.
0: Вот эта разрушительная сила греха, которая отравляла жизни землянам на протяжении 4000 лет. Мы все были обречены. И он всему этому положил конец. И когда мы говорим о том, что Христос ни разу не согрешил, надо, естественно, помнить определение греха. Грех, согласно Священному Писанию, он в чем-то конкретном выражается. Да? Иоанн пишет в своем послании, грех есть беззаконие. То есть, когда мы говорим, естественно, это не единственное измерение греха, грех начинается раньше, это вопрос отношений с Богом, но проявляется он и на уровне мыслей, на уровне поступков, и на уровне слов, проявляется именно вот так вот видимо, конкретно и является нарушением воли Божьей. И вот в этом контексте апостол

0: Павел делает следующее важнейшее заявление. Послание к Галатам, 4 глава, стихи 4 и 5 описывают подвиг Христа именно вот в том, что Он ни разу не согрешил так. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, вот то самое обетование, да, семя жены поразит змея в голову, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Он во всем идеально соблюл Божий закон, не нарушил ни одной Божьей заповеди. Еще один отрывочек здесь можно вспомнить, это послание Евреям, 4 глава, 15 стих, и заодно прояснить там одну формулировочку, которая в синодальном переводе уже спустя многие годы после его выхода не совсем понятно звучит. Евреям 4, 16. Или 15.
1: Да. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».
0: Итак, он искушен во всем. Но вот эта вот фраза «кроме греха».
2: Интересно, как это искушен во всем, кроме греха? То есть у него и не было, получается, искушения грешить, что ли?
0: Тогда можно подумать, в чем смысл слова искушение? Да. Да, ведь искушение по определению – это попытка ввести грех. В грех, соблазнить на совершение греха. Вот как один из современных переводов передает мысль оригинала. В переводе Стерна написано «как и мы». Он подвергался всевозможным искушениям с единственной разницей, тире, он не грешил. То есть он прошел через жизнь человеческую, он столкнулся со всеми видами искушений, которые возможны для человека, и во всех их он устоял.
2: Значит ли это, что они не вызывали в нем ответной реакции, желания, либо он поборол это греховное желание?
0: Коль скоро Священное Писание говорит о том, что он во всем уподобился людям,
2: братьям, да?
0: Да, то, соответственно, он и искушения также встречал, как и все мы. Как первый Адам был в состоянии не согрешить, это был его свободный выбор. И вместе с тем он мог и согрешить, что, к сожалению, произошло. Вот таким же образом Иисус Христос на земле, будучи искушаем во всем, Он во всем одержал победу. Мы можем вспомнить, например, как сатана Его искушал в пустыне, да, и как Иисус отражал все искушения Словом Божьим, да, цитируя Священное Писание, зная Его наизусть и так далее. Вот, то есть Он боролся, и... В Священном Писании говорится о том, что в одни плоти своей, это послание евреям, он с сильным воплем и слезами принес молитвы и моления. Он, следующий стих говорит, хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию. То есть он во всем развивался.
2: То есть через страдания все-таки вот ему то, что он смог преодолеть эти искушения, это не безболезненно для него происходило. То есть это не было для него само собой разумеющимся.
0: Это была борьба, это было противостояние, и он, тем не менее, вот там, где Адам и Ева пали, он одержал победу. Исследование трех искушений в пустыне и описание того, как грехопадение изначально осуществилось, книга Бытие, 3 глава, 6 стих, показывает, что вот те виды искушения, которые дьявол успешно реализовал в случае с Адамом и Евой, Иисус Христос преодолел. То есть это визуальное восприятие, Ева увидела, что дерево хорошо для пищи.
2: Вожделенно,
0: дает знания. То есть это вопрос гордости, чтобы быть как боги. Вот. Это вопрос физических потребностей. Вот пусть хлебы сделают, пусть камни сии станут хлебами и так далее. Вот во всем этом, во всех видах и во всех частностях искушений Иисус Христос одержал победу. И это второе. Значит, первое – боговоплощение. Он соединился с человечеством, чтобы дать возможность новой человеческой расе появиться, новому духовному человеку.
2: Но это еще недостаточно, наверное, было для искупления его послушания. Ведь до этого-то люди, они сколько поколений, да, сколько тысячелетий жили в непослушании. И чтобы избавить от

0: последствий и вины за это непослушание, наверное, недостаточно было Христу просто послушно прожить жизнь и все. Что-то еще, наверное, должно было последовать.
1: Безусловно, безусловно. То есть, что касается его святой жизни, это послужило исполнением необходимых условий для того, чтобы стать
0: чистым
1: тем
0: агнцем, жертвой.
1: Для исполнения роли, которой он пришел, агнцем Божьим. Агнец должен быть непорочен. То есть его жизнь, это, если

0: Третье действие, которое важно отметить, говоря о реализации, об осуществлении Евангелия, это как раз-таки его голгофская искупительная смерть. Угу. И перед этим, как пророчески предсказал еще Исаия в известной 53 главе своей книги, в 6 стихе, книга пророка Исаии, 53 глава, 6 стих.
1: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
0: Вот что произошло. Сам, будучи безгрешным, невинным, чистым, непорочным, он взял на себя грехи всех нас. Господь, сказано, возложил на него. И это, конечно же, образы, которые разумеются только лишь в контексте служения во святилище. Угу. Ибо там вот, когда грешник совершал грех и хотел от него освободиться, он должен был возложить руки на голову жертвенного животного,
1: исповедать
0: в это время
1: грех,
0: исповедать свой конкретный грех. И таким образом вина перекладывалась с грешника на жертвенное животное. И вот это произошло с Иисусом Христом. Он назван Агнцем здесь, в 53 главе книги пророка Исаии. Дальше в 8 стихе сказано: «За преступления претерпел казнь». То есть он взял на себя грехи всего мира. И вот когда это пророчество подошло ко времени своего исполнения, священник, потомок Авиевой череды, Иоанн Креститель, он, как раз-таки достигнув 30 лет, возраста, когда официально вступали в священнические функции, это важно подчеркнуть, он провозгласил, кто есть тот агнец, на которого все агнцы животных указывали на протяжении всех этих
1: долгих... Вот это вот важный момент. То есть Иоанн Креститель, он не был просто каким-то, да, аскетом, да, из пустыни.
0: Странствующим,
1: да,
0: проповедником.
1: А он был официальным священником по роду своему, по рождению.
0: По Торе, по закону, он, имея отца, священника, Захарию, сам в 30 лет обрел право совершать служение. И вот это описано в Евангелиях так. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Вот это провозглашение из уст священника Божия об исполнении пророчества Исаии. Иоанна, 1 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий. И это повторяется в 36 стихе. «И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий». То есть это третье очень важное действие, которое осуществил Иисус Христос на земле. Он стал грехом вместо нас.
1: Что это значит?
0: На этот вопрос очень хорошо отвечает следующий отрывочек. 1 Петра 2 глава 24 стих. 1 Петра 2, 24 говорит: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Грехи телом своим. Вот подобно тому, как вот в том плане спасения, который был проиллюстрирован в служении святилища, когда грех переносился на животное, животное вбирало в себя этот грех, и затем животное умирало, и кровь брызгалась на жертвенник, или в случае греха всего народа, вносилось внутрь святилища, точно так же сказано «телом своим». То есть, восприняв суммарно всю вину всего человечества и прошлого, и будущего, Иисус Христос своим естеством, весь этот грех, сказано «телом своим», грехи наши вознес на древо. И вот таким образом он был в состоянии, в качестве иллюстрации есть понятие заземления, скажем, есть понятие громоотвода, да, для того, чтобы спасти строение от разрушений, вот есть конструкция, благодаря которой вот эта вся энергия, да, распушевавшейся стихии, она гасится. Но нечто должно вот это все...
1: себя принять.
0: Вот эта разрушительная сила греха, которая отравляла жизнь землянам на протяжении 4000 лет от сотворения,

0: пение приблизительно, да, до момента распятия, она вся была заземлена, она была впитана Иисусом Христом в его естество. И настолько полно и масштабно этот процесс имел место в природе Иисуса Христа, что можно было сделать следующее заявление. Когда апостол Павел писал во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе, следующие слова. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха». Угу. Вновь это же заявление о безгрешности Спасителя. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом».
1: В нашем переводе «жертвою» курсивом набрано. Это значит, что этого слова нет в оригинале. Подлинно. И значит, Он сделал для нас грехом. Правильный прочесть.
0: Грехом.
1: Да?
0: Да. Ну, здесь есть, конечно же, особенность, опять, которую можно понять только лишь хотя бы немножечко, да, зная жертвенное служение. Еврейский термин, который используется в подлиннике Торы, в подлиннике Пятикнижья, вот еврейский термин, который описывает грех, хатат, так? Он одновременно описывает и греховное деяние, и...
1: В контексте святилища жертву за грех.
0: Жертву за грех, угу, да. Соответственно, потому...
1: и так правильный перевод.
0: Верно, да, было бы перевести, что он стал, угу, жертвой за грех. Но здесь вот важно подчеркнуть, что Павел этого не делает.
1: Он имеет в виду, что грехом конкретно.
0: Он стал грехом. То есть Иисус отождествился с провинами нашими, с нарушениями, с беззакониями всего мира настолько полно, что... появилось отождествление Иисуса, угу, со грехом. И вот став таковым, став грехом, он, соответственно, смог стать и уже жертвой, угу, за этот грех. И это как раз 104-е действие, которое мы должны отметить сегодня. То есть, напомним, он соединился с человечеством, Бог стал плотью, затем он полностью соблюл идеально волю Божью, и, в-третьих, он взял на себя всю вину, все последствия греха, для того, чтобы теперь вот себя принести в качестве жертвы. В послании к Римлянам, в 5 главе, стихах 6 по 8, это в числе многих других мест Священного Писания описывается так. Римлянам, 5 глава, стихи 6 по 8.
1: «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
0: Вот эта вот фраза «умер за нас». «За» означает «вместо нас». Коль скоро возмездие за грех – смерть, мы все были обречены. Нам нужно было своею кровью расплатиться за свои грехи. Опять же, в Пятикнижье есть такая фраза, когда речь идет о грешниках, не желающих покаяться, упорствующих в своем грехе, и тех, кто, соответственно, подвергается наказанию. Есть фраза «кровь их на них». Них. Угу. Так вот, это судьба любого грешника. Если бы не было Божьей любви, если бы не было Божьей милости к нам, если бы не было Голгофского подвига, то вот это была бы наша судьба. Соответственно, Он за нас, то есть вместо нас умер, и таким образом все то, что грех принес в естество человека, во взаимоотношения между людьми, все те последствия греха, о которых мы ранее уже говорили, они все были сконцентрированы в теле, в природе, в плоти Иисуса Христа, и Он всему этому положил конец. Mm-hmm. Он искупил. Вот этот вот новый термин, который я сейчас произнес, искупил, угу, он хорошо описывается в послании к евреям в 9 главе, в 15 стихе. И речь идет...
1: С выкупом как-то это связано?
0: Безусловно, да. То есть понятие искупления, угу, современный перевод «выкуп». Угу. 9 глава, 15 стих. Угу. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». В Библии грех представлен как долг. Mm-hmm. Долг. Всякий раз, когда мы грешим, мы увеличиваем размер этого долга.
1: Кредит свой.
0: И оплатить его можно только одним путем – своей жизнью. Mm-hmm. Вот. Соответственно, мы все должники перед Богом. И Иисус Христос, придя, взял эти долги на себя –

0: не только на уровне юридического понимания этого вопроса, но и на уровне онтологическом. То есть само бытие греха, саму природу греха он вобрал в себя и нас выкупил, заплатив собой, внеся вот эту плату, и закон или сам принцип возмездия за грех смерть был соблюден. И это можно проиллюстрировать действием белых кровяных телец в нашем теле. Лейкоциты, они функционируют как защитники, как воины, но воины-самоубийцы, по сути.
1: То есть, если что-то инородное попадает в кровь, они...
0: Они атакуют
1: и...
0: жертвуют собой. Вот этот вот гной, который собирается...
1: Умершие лейкоциты.
0: Это умершие лейкоциты. То есть, вот таким образом только можно было осуществить наше спасение. И вот эту великую жертву Бог принес в лице самого себя. Вот это главное, что касается осуществления Евангелия.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Спасибо вам, дорогие наши зрители, за то, что вы с нами и смотрите этот удивительный цикл, очень интересный и важный цикл. Пожалуй, самые главные вопросы, которые необходимо, на которые необходимо получить ответ, вы услышите в наших программах «Глубина Евангелия». Пусть Господь благословит вас.
0: Бог стал
1: навсегда
0: реальным человеком. Постановка вопроса, она предполагает, что есть против Бога
1: обвинение.
0: Важно было показать, что он был праведен, когда давал закон свой. Вошел в него сатана, сказано, и он пошел и предложил предать Иисуса. Вся вселенная преклонит колени и скажет: «Бог истинен и верен».

Дорогие ребята, сегодня мы будем делать зарядку. Плюс познакомимся со значением чисел Библии. А помогут мне в этом юные гимнастки Настя, Арина и Оля. Всем привет! Особенность этой зарядки в том, что мы будем повторять упражнения в соответствии с библейским числом. Итак, первое число – 1. И это первое упражнение.

Упражнение 1. Число Бога. Исходное положение, стоя ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. Поднимаем руки через сторону вверх, тянемся высоко-высоко и возвращаемся в исходное положение. Второе упражнение – число 2. И это число человека. Исходное положение, стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоняемся вправо, прямо, влево, прямо, вправо, прямо, влево, закончили. Следующее упражнение – число 3. И это число Святой Троицы. Святая Троица – это Отец, Сын и Святой Дух. На слово «Отец» мы поднимаем руки наверх через сторону и возвращаемся обратно в исходное положение. На слово «Сын» поворачиваемся вправо, также поднимаем руки через сторону наверх и возвращаемся в исходное положение. И на слово «Святой Дух» мы поднимаем руки через сторону вверх, поворачиваемся влево и возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. «Отец», «Сын», «Святой Дух». Еще раз. Отец прямо, Сын и Святой Дух. И последний раз. Отец, Сын и Святой Дух. Закончили. Следующее упражнение – число 4, и это число Вселенной. Исходное положение – сед на полу, ноги вытянуты перед собой, руки назад в упоре. На раз тянемся к носочкам далеко-далеко вперед, тянемся, складываемся в складочку. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, начали. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, закончили. Следующее упражнение – число 5. Оно означает «несколько», «некоторое». Исходное положение – лежа на животе. Руки вытянуты вперед, ножки тянутся назад. На раз поднимаем руки и ноги наверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, закончили. Следующее упражнение – число 6. Это число несовершенства и зла. Исходное положение – стоя. Ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз делаем глубокий вдох. На два садимся в полный присед, обнимаем руками ноги. Приготовились? Начали. Глубокий вдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили. Следующее упражнение – число 7. И это число совершенства. Исходное положение – стоя ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, тянемся руками до пола. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Закончили.

следующее упражнение – число 10. Это число закона Божьего, в котором 10 заповедей или правил. Будем делать различные прыжки. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. Первый прыжок – прыгаем на месте наверх 10 раз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок. Ноги вместе. Врозь. Работаем вместе с руками. Врозь вместе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Глубокий вдох. Выдох. Теперь прыжок называется ножницы. Ноги работают вперед-назад, руки вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох. Выдох. Следующий прыжок с хлопками над головой. Прыгаем на месте, ручками хлопаем над головой. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Молодцы. Продолжаем. Пятый прыжок с хлопками спереди и сзади. Чередуем. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Вдох. Выдох. Еще раз глубокий вдох. Выдох. Дальше следующий, шестой прыжок с продвижением вперед по кругу. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Теперь с продвижением назад, также по кругу. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Глубокий вдох, руки наверх поднимаем. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. Молодцы. Восьмой прыжок выполняется на правой ноге. Руки на поясе, прыжки на месте. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь на левой. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отдыхаем. Глубокий вдох. Выдох. Еще разок вдох. Выдох. И последний прыжок, десятый. На месте, руки на поясе. Ноги вместе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Закончили. И последнее упражнение – число 12. Это число апостолов Иисуса Христа. Будем делать разные виды ходьбы. Первая – ходьба на месте. Шагаем на месте с отмашкой руками вверх-вниз. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вторая ходьба – с высоким подниманием колена. Руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Третья ходьба. На носочках. Руки в сторону. Шагаем по кругу. Начали. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12.

А теперь шагаем на пятках. Руки за головой, в спине прогнуться. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы! Ставим ручки на поясе. Следующая ходьба на внешней стороне стопы. Начинаем в левую сторону. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь также влево на внутренней стороне стопы. Руки на поясе. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Седьмой приставным шагом по кругу вправо, спиной в круг, руки на поясе. Приготовились? Начали. Раз приставляем, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То же самое влево, также спиной в круг. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь выполняем ходьбу косичкой вправо. Руки на поясе, шагаем также спиной в круг. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. То же самое влево, спиной круг. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь ходьба на месте с махом ноги вверх. Руки в сторону. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Молодцы! И последний, двенадцатая ходьба на месте с отмашкой руками. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Глубокий медленный вдох, ручки наверх, выдох, еще раз вдох, выдох. Закончили. Вот и закончилась наша зарядка. Плюс мы познакомились со значением чисел в Библии. До новых встреч! Всем пока!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
0: А как вы думаете, когда я сказал слово «здравствуйте», что я вам пожелал?
1: Здоровья!
0: Правильно! Быть здоровыми – это замечательно! Можно гулять, играть, заниматься спортом, любимым делом. В общем, радоваться. У вас хорошее настроение?
1: Да!
0: А вы знаете, что веселое настроение помогает нам не только радоваться, но и быть здоровыми?

0: даже в самой мудрой книге Библии Господь сказал, что радость – это лучшее лекарство.
1: Ух ты!
0: А значит, быть веселым – это значит быть здоровым. И сегодня мы с вами будем готовить угощение, которое не только вкусное, но и очень веселое. Мы будем с вами готовить маленьких, желтеньких цыплят.
1: Ух ты, я не ожидала.
0: Да? И у нас сегодня главные продукты – это сыр твердый, сыр мягкий, сметана и чеснок. Еще там будет соль. А все остальные продукты нам будут просто помогать и украшать. Начнем мы с вами с самого главного – сыра. Мы возьмем 200 грамм сыра. И вначале я отрежу 3 тоненьких ломтика. Мы потом их с вами будем использовать.
1: А сыры бывают разные. Адыгейский, тофу.
0: Да, у нас с вами сыр сегодня, наверное, российский.
1: Лен, а тебе какие сыры нравятся?
2: Я даже не знаю, какие.
0: Любые, да?
2: Да.
0: Так. Эти кусочки мы пока отложим. А вот этот кусочек мы разделим на два. Один будет поменьше, а другой побольше. И я попрошу вас их натереть на терке. Ульяне мы дадим поменьше кусочек, а Алене побольше. И две мисочки. Это для Алены, а это для Ульяны. Берите терочки, выбирайте, какие вам нравятся цвета. Отлично. И вот на этой, на мелкой терочке натирайте.
1: На этой, да?
0: Да. Натирайте. А я тем временем займусь чесноком. Мне нужно будет почистить 2 зубчика чеснока. 2 дольки.
1: А мне нравится тереть сыр.
0: Отлично. Значит, вы занимаетесь любимым делом. Давай, Ульяночка, твой сыр высыпем в эту мисочку.
1: А я тоже высыпаю, да?
0: Да, Аленушка, туда высыпаю большую. Раз туда и все остальное. Так, терочки убираем. Можно поставить назад, Леночка, вот туда назад поставь. Ага. Вот. Этот сыр, который натерла Ульяна, мы будем потом обсыпать наших цыплят, чтобы они были пушистенькие, желтенькие. А здесь мы будем сейчас готовить смесь, из которой изготовим самих цыплят. Аленушка, добавь, пожалуйста, 1 столовую ложку сметаны.
1: Угу.
0: А вот тут мы с Ульяной добавим 1 столовую ложку сливочного сыра. Большую, хорошую ложку. Да, вот такую, отлично. Туда. Помогайте друг другу. И выдавливаю туда чеснок. Ложечка нам понадобится. Сейчас будем все перемешивать. Аленушка, еще чуть-чуть надо посолить.
1: Угу.
0: И чеснок. Туда отправляем. Чеснок.
1: Сам, можно перемешивать?
0: Начинайте перемешивать.
1: Давай поближе поставим.
0: Держите еще чеснок.
1: Будет остренько.
0: Будет остренько.
1: А мне, кстати, чеснок больше нравится, чем лук.
0: Чеснок тоже помогает быть здоровыми.
1: Да.
0: Вот, видите, прямо как настоящее тесто. Прям можно из них теперь лепить круглых, маленьких цыпляточек, похожих на маленькие солнышки. Давайте попробуем. Я возьму тоже ложечку.
1: А как?
0: Берете вот так. Немножечко этой массы сырной и делаете кругленьких, небольших цыпляточек. Размером, наверное, как желток.
1: А я вот так вот.
0: Да, можно так, правильно.
1: Немножко.
0: Можно вот так, на дощечке, если надо подровнять.
1: Цыпленочек.
0: Давайте несколько штучек сделаем. Каждый.
1: Папа, помнишь, как мы вчера с тобой видели маленьких дроздят?
0: Да, вчера мы видели маленьких-маленьких птенчиков.
1: Они из гнезда выпали.
0: Дрозда рябинника. Они звали родителей, и родители обязательно к ним прилетят и заберут их.

0: смотрите, что мы будем делать дальше. Мы в этом тертом сыре наши шарики обваляем. Так наши цыплята станут пушистые, прямо похожи на маленьких цыплят.
1: Угу. Даже взрослые птички иногда пушистенькие, а уж цыплята точно.
0: Ну, знаете, можно сделать не только белых пушистых цыплят, таких ярких, можно сделать маленьких перепелят.
1: Это как?
0: Это если вместо сливочного сыра взять, например, авокадо. Тогда цыплята получатся такие пестренькие. А еще можно взять, например, яйцо вареное. И его измельчить, и с ним тоже сделать цыплят. Цыплята могут быть разные.
1: Ну все. Вот.
0: Молодцы. Теперь мы будем наших цыплят ставить на маленькие площадочки. Для этого нам понадобятся печеньки.
1: Печеньки.
0: Берите печеньки. И мы будем на них, как на площадочку, наших цыплят ставить. Но нам нужно, чтобы наши цыплята стали похожи на цыплят, нужно им еще сделать гребешки, лапки, клювики и крылышки.
1: А глазки?
0: И глазки, правильно. Для этого нам понадобится морковь. Аленушка, подай мне, пожалуйста, самую большую.
1: Держи.
0: Вот, смотрите. Мы отрезаем долечку. Вот. Ее разрезаем на 4 части. У четвертиночки вырезаем маленькие треугольнички.
1: Это лапки?
0: Да, это будут лапки. Держите, я вам сейчас тоже отрежу.
1: Ножички, да.
0: Держите ножики. Держите долечки, морковки. Держали.
1: Угу, спасибо.
0: Будем наших цыплят украшать. Так, если лапки готовы, то смотрите, я вам покажу, как можно сделать гребешки. Нужно тоже взять дольку моркови, разрезать ее пополам и тоже сделать несколько треугольных вырезов. Так, и нам нужно будет еще сделать клювики. Разрезаем дольку на 4 части. И, наверное, еще пополам. Вот такие веселые клювики сделаем сейчас. Так, а глазки мы с вами будем делать из оливок. Нужно отрезать тоненький кружочек. И из него вырезать маленькие квадратики. Ну вот, глазки у нас готовы.
1: Так, не надо поправить один глаз.
0: Молодцы! А кое-что мы с вами забыли. Что мы забыли для цыпляток сделать?
1: Кажется, крылышки.
0: Крылышки? Правильно! Мы должны были сделать их из сыра. Держите сырок. Держите.
1: Да, вот мы вчера этих вот птенчиков видели. У них прям короткие крылышки были.
0: Да.
1: Поэтому они не летают.
0: Мы с вами можем сделать маленькие крылышки для наших птенчиков. Смотрите как. Отрежем небольшой кусочек. Его разделим пополам. Еще раз пополам. И вот здесь краешки просто скруглить надо. Так у нас получится вот такое маленькое крылышко. Хорошо?
1: Угу.
0: Попробуйте.
1: Это не сложно.
0: А еще мы с вами приготовим блюдо, на котором все наши цыплятки вместе уместятся. Возьмем красивую тарелочку и украсим ее зелеными листочками.

0: Начинаем собирать наших цыплят.
1: Угу.
0: Надеюсь, они получатся у нас красавчиками. Берем подставочку, выкладываем лапки, сверху сажаем цыпленка и дальше делаем ему вот такой гребешок, вставляем ему носик и маленькие черненькие глазки. Оп!
1: Смотри, какой у меня мальчик.
0: Здорово! И Ульяна получился.
1: Ой, какой милый.
0: Хорошенький. Носик смотрит вверх.
1: Угу.
0: Веселое настроение у нашего цыпленка. И теперь нужно приделать ему крылышки. Маленькие крылышки мы вставляем сбоку. Можно вот так вот снизу вверх. Они еще летать не умеют, наши цыплятки. Поэтому крылышки у них торчат в стороны. Да, вот так можно. Получается, Лен? Ой, как хорошо, смотри. Так, и гребешок на место.
1: Они что-то не хотят вставляться.
0: Можно немножечко, если они плохо вставляются, можно вот так пальчиками прижимать и прямо вот так вот сплющить. Вот. Давайте наших цыплят отправим гулять на зеленую полянку. Так, а сами продолжим дальше делать следующих цыпляток. Держите.
1: Спасибо.
0: И еще. Вот такие забавные цыплята могут подарить многим хорошее настроение. Желаем быть вам здоровыми, ребята, и веселыми. Всем пока!
1: Пока!

Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Спасибо вам, что вы пришли сегодня сюда, к нам, в нашу студию. Мы рады видеть всех вас, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, мы часто ставим себе цели, которые по тем или иным причинам не можем достигнуть. То порой ничего не хочется делать, то порой отвлекаешься, а то считаешь, что, может быть, наверное, можно лучше еще подготовиться, и откладываешь это дело все в долгий ящик, но потом. Как изменить свою жизнь? И нужно ли это делать? Как ставить правильно цели? Если говорить про нас с вами, про молодежь, то у нас, как говорится, еще в жизни не все потеряно. У нас все еще впереди.

0: но как быть с людьми в более старшем возрасте, которые так до сих пор не поняли, то ли в жизни они делают, тем ли они занимаются. Давайте эти вопросы зададим священнослужителю, блогеру, директору благотворительного фонда и специалисту по вопросам здорового образа жизни Антону Байкову. Антон? Антон, вот мы затронули эту тему. Немножечко приоткрой нам, какие еще вопросы данной сферы мы сегодня затронем.
1: Сегодня мы поговорим, как не дойти до крайней точки, так и не выполнив своего жизненного предназначения. Конкретно уже было озвучено, у нас будет цели. Ну и также я расскажу немножко о секретах тайм-менеджмента.
0: Отлично. Друзья, те, кто смотрит нас в студии, вы можете готовить свои вопросы, мы потом их зададим. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете вопросы писать уже по ходу программы. Пишите их в комментариях под видео, либо в чате на YouTube. Антон, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, дорогие друзья, давайте начнем. Сегодня тема называется «Ты или никогда?». И как было уже обозначено, мы поговорим сегодня о целях, мы поговорим сегодня о тайм-менеджменте. И, конечно же, сегодня будет очень такая тема практическая. То есть если до этого были другие темы, где мы в целом говорили о смысле жизни, для чего мы пришли, для чего мы живем, то вчера мы говорили с вами о самооценке, которая, между прочим, бывает, что нестабильная самооценка как раз мешает нам оставить какие-то перед собой цели и достигать их. И вот сегодня мы поговорим о том, вот как все-таки, если ты определился с целью в жизни, как заставить себя, как замотивировать себя начать что-то делать, менять свою жизнь, чтобы потом не кусать локти и не сожалеть о том, что ну, ты бы мог это сделать уже 5 лет назад, а ты так и остался на том же самом месте. И сейчас есть огромное количество книг, которые посвящены целеполаганию, планированию, тайм-менеджменту, как стать успешным и так далее. Поэтому мне бы не хотелось сегодня просто пересказывать содержание этих книг, некоторые из них я прочитал, и сегодня бы хотел все-таки, исходя из своего жизненного опыта, поделиться с вами теми идеями, методами, которые реально работают в моей жизни. То есть, возможно, конечно, что-то будет актуально для вас и сработает, вы поймете, о, это то, что мне не хватало, потому что у меня была одна цель, и я вот уже 5 лет или там 1 год или 2, 3 я иду. Ну, например, классика. Классика для всех, для многих из нас — это кто бы хотел выучить английский язык? Ну, так, чтобы свободно общаться. Есть такие желающие? Ну, да, здесь примерно те, кто не подняли, наверное, они уже и так хорошо знают английский язык, для них это не актуально. Поэтому где-то 80%, наверное, скажут «да». И теперь поднимите руки те, кто ставил себе цель, что вот все, с завтрашнего дня я начинаю учить английский, все, через год я уже буду свободно общаться, буду ездить и так далее. Есть такие? Есть, да, но в основном практически все те же самые, кто и поднял, кто хотел бы. Или то же самое, например, очень часто бывает, когда мы принимаем решение, все, с сегодняшнего дня я начинаю бегать. Или качать пресс каждый день, да? Но потом у нас что-то не выходит, у нас не получается, у нас находятся какие-то более важные, срочные дела и так далее. Поэтому сегодня мы вместе с вами поговорим. И если, конечно, вы уже являетесь профессионалом в вопросах целеполагания, планирования, тайм-менеджмента, то, может быть, те принципы, которые вы сегодня услышите, они покажутся вам очень известными, понятными и простыми. Но я думаю, что среди тех, кто смотрит онлайн и, может быть, присутствующих здесь, есть те, для которых что-то будет новое, то, что вы услышите сегодня впервые. Так вот, я вначале хотел бы привести интересный диалог, который записан в книге «Винни-Пух. Дом пуховой опушки» Алана Милна. Там написан диалог между Винни-Пухом и Кристофером Робином. «Что я люблю делать больше всего?» — это говорит Кристофер Робин. «Это ничего». Пух спрашивает: «И как же ты это делаешь?» Это ничего. Но это когда кто-нибудь кричит на тебя, а ты в это время собираешься что-нибудь сделать. «Что ты собираешься делать, Кристофер Робин?» А ты отвечаешь: «Да ничего». А потом идешь и делаешь то, что хотел. И затем Винни-Пух говорит следующее. «Люди говорят, что нет ничего невозможного, и я каждый день делаю именно это. Ничего». Вот если вдруг представить себя в далеком будущем, хотели бы вы, подводя итог своей жизни, вдруг понять, что какой я молодец, а я ничего не сделал,

Думаю, что вряд ли кто-то хотел бы вот такого завершения своей жизни. Мы все хотим все-таки чего-то достичь, каких-то целей, чтобы в конце жизни понять, что да, вот то, о чем я мечтал, то, что я хотел, эти цели я достиг. Арнольд Бернетт, английский писатель и драматург, сказал следующее. «Настоящая трагедия – это трагедия человека, который ни разу в жизни не сконцентрировался и не предпринял ни одного величайшего усилия. Он никогда полностью не реализует своих способностей, никогда не встанет в полный рост». Он называет это настоящей трагедией. Может быть, кто-то, когда услышал сейчас эту цитату, подумал, так это обо мне. То есть я как-то понимаю, что я, по сути, еще ни на чем не сконцентрировался. Я вообще-то ни во что серьезно не вложился. Он говорит, это настоящая трагедия, и я с ним соглашусь. Поэтому целеполагание, цели, достижение определенных результатов – это борьба с самим собой, где мы должны постараться, приложить определенные усилия. И, конечно, я думаю, сегодняшние советы должны нам помочь определить, что мы можем сделать для того, чтобы наши цели не остались неосуществленными, но чтобы мы могли действительно их реализовать. И вот давайте следующий вопрос зададим. Что может помочь нам сконцентрироваться на нашей жизни? На сегодняшней нашей теме я не буду поднимать вопрос, как определить цель своей конкретной жизни. Больше, наверное, мы уйдем в плоскость такого момента, как сделать так, чтобы та цель, которая у тебя есть, какие-то планы твои, они все-таки исполнились. Ты смог бы этого достичь. Потому что это, конечно, отдельная большая тема, как понять о своем предназначении, потому что точно я вам хочу заверить, что у каждого из вас есть определенное предназначение. Если вы помните предыдущую тему, я приводил эту аналогию с чемоданом. Есть нечто, особый набор даров, талантов. Конечно, сюда приплюсовывается воспитание, еще что-то. И все это как раз служит цели, чтобы вы могли исполнить свое предназначение и быть счастливыми. И вот сейчас мы вместе с вами перейдем и посмотрим на некоторые вот эти советы. Советы довольно-таки известны, и, возможно, вы слышали о таких понятиях, как проактивность и реактивность. Поднимите руки те, кто слышал об этом понятии уже. Мы видим многие. Где-то что-то такое было. Вот. Поэтому я не буду долго внимание здесь заострять, потому что на самом деле можно почитать в интернете, можно посмотреть на Ютубе ролики, если прямо интересно. Но я постараюсь очень кратко рассказать суть. Проактивность и реактивность, она определяет нашу реакцию на различные жизненные обстоятельства. Мы понимаем, что с нами каждый день происходят различные события, и, возможно, например, сегодня ты встал утром, ты шел на работу либо на учебу, тебя машина обрызгала какая-нибудь, проезжала с ног до головы, ты пришел на пару и узнал, что ты завалил какую-то контрольную, и теперь тебе не видят стипендию, вернулся домой, а родители говорят, а что у тебя такой внешний вид, ты вообще куда так нарядилась, например, да, парень, он вообще о тебе как будто забыл, тебе уже 2 дня не звонит и чем-то занят своими другими делами. И вот, что еще может быть самое страшное, ноготь сломался. Все. Да? И, соответственно, реакция здесь может быть разной. Проактивный человек и реактивный будут реагировать по-разному. Реактивный человек, он реагирует чаще всего, основываясь на своих эмоциях. Да, то есть вот все, то есть это трагедия, это все плохо, что же за такой ужасный день. И также особенность реактивного мышления – это попытка найти виноватого. То есть кто-то, водитель плохой, преподаватель неумный, да, и так далее, и тому подобное. То есть родители меня не понимают. А вот если бы я вообще родился бы в другой стране, в другой семье, вот у меня было бы все хорошо и так далее. Проактивный человек, соответственно, он реагирует не на основании своих чувств, эмоций, а на основании ценностей. Да, поэтому он все эти жизненные ситуации он анализирует, пропускает через определенный фильтр свой и, соответственно, сначала думает, а потом начинает как-то действовать. Представим ситуацию еще. Например, вы вдруг услышали, что ваша подруга, она
что-то говорит о вас плохое. Ну, собралась какая-то компания, она говорит, ой, да, Маша там, вообще, и то-то, да.

0: что-то. И она не знала, что вы-то вообще-то слышите. Вы слышите. Вот. И, соответственно, потом вдруг вы с ней встречаетесь, и она как ни в чем не бывало. С вами любезничает, общается. Но вы-то слышали, что она говорила про вас? То есть как в этой ситуации можно поступить? Как поступит человек с реактивной такой позицией, реактивным мышлением? Как вы думаете? Какие могут быть варианты развития событий?
1: Реакция реактивного человека в данной ситуации, да, как реакция жертвы, что ты плохой, точнее, я плохой, про меня так плохо сказали, и, соответственно, я буду распускать слухи, сплетни о том, кто это сказал. Вот, и плач, конечно же, гнобление себя обеспечено, угу. Это точно.
0: Да, то есть тут, конечно, все зависит еще от темперамента человека и так далее. То есть кто-то просто уйдет в глубокую депрессию месяц так на два. Да, перестанет общаться, оборвет все связи, в ЧС бросит, и все, в общем, и никакого общения. А кто-то, может быть, более смелый и так далее, придет разбираться. Ты вообще, ты лицемерка, ты как могла такое понять, я все знаю о тебе и так далее. И, может быть, тоже начнет просто распускать сплетни. Теперь подумайте, каким образом поведет себя проактивный человек.
2: Одно слово. Да. Выяснит.
0: Выяснит, что она и так все слышала.
2: Ну почему она так сказала? Почему он реально так думает? Или это
0: а
2: было
0: у кого
2: там,
0: выяснит?
2: У нее, у этого человека.
0: Да, то есть один из вариантов — подойти к этому человеку и просто поговорить по душам, и задать вопрос, и прояснить ситуацию. Вот я услышала, то есть я хотел бы понять, почему ты так обо мне сказала. Да.
3: Мне кажется, не то, что вы выяснить, а сначала... понять, может, в чем-то они и правы, в принципе.
0: Хорошо. То есть так проанализировать и так прийти к пониманию. Да слушай, она все правильно про меня сказала. Я на самом деле такая, да? Ну, может быть, конечно. Но предположим, что она сплетни распускала, да? Что это не совсем правда-то.
1: Возвращаться, к примеру, к вчерашней теме, если у меня нормальная, адекватная самооценка, значит, я проанализирую и пойму, что это просто сплетни и слухи, соответственно, я сделаю вывод, и я не буду, возможно, даже выяснять или, наоборот, там, сплетни распускать, а просто пойму, что с этим человеком, я сведу общение на, так скажем, нет, либо как-то поверну в другую сторону.
0: То есть, опять же, разные варианты есть. То есть можно просто простить. К примеру. Да, есть вариант подойти и объяснить, что ты слышала, и тебе было это неприятно, почему она так сказала и так далее. Есть вариант просто не обратить даже внимания, потому что у тебя стабильная самооценка, и ты понимаешь, это неправда, и осознаешь, что люди могут ошибаться. То есть, и, возможно, где-то ты даже себя поймаешь на мысли, что вообще-то я тоже... порой себе такое позволяло, поэтому, вдруг меня бы кто-то так услышал, и, все забыли и так далее. Вот, мы увидели эту разницу, поэтому у реактивных людей всегда есть виновный в его неудачах или плохом настроении. Да, например, если бы преподаватель не был бы таким, то если бы я училась в другой школе, или если бы у меня были другие друзья, если бы у меня было больше денег, если бы у меня был парень, вот тогда я был бы счастлив, вот тогда у меня было бы все хорошо. Да, это позиция реактивного человека. И знаете, я в одной книге прочитал, определенный диагноз даже есть, такая заразная болезнь, вирус жертвиус. Да, то есть человек, он постоянно делает себя жертвой обстоятельств, других людей и так далее. То есть они считают, что весь мир им чем-то должен. Но на это хотелось бы ответить словами Марка Твена. Он сказал: не говори, что мир тебе что-то должен, ничего он тебе не должен. Он появился гораздо раньше тебя. Вот, поэтому первый важный момент. Надо понять, что если ты хочешь достигать конкретных целей в своей жизни, ты должен принять вот эту проактивную позицию. То есть не делать себя жертвой, а взять ответственность за свою жизнь на себя. Поэтому проактивный человек говорит: я могу. Почему бы нет? Я могу это сделать. Я буду стараться. То есть не ищи тех, кто может тебе помешать или кто тебе мешает на данный момент. Ладно, идем дальше. Следующее, может быть, вы смотрели либо читали. Да, известная история, известный диалог. Он, пожалуй, очень часто встречается на просторах интернета. Это диалог Алисы и кота. Алиса спрашивает: скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? Ответил кот. Мне все равно, сказала Алиса.

Тогда все равно, куда идти, заметил кот. О чем, да, этот диалог? О том, что нам необходимо поставить конкретную цель. Вообще, что мы на самом деле хотим? Куда мы стремимся? У вас есть какая-то цель? На год, например. То есть, если у кого-то нет, если вы не знаете, да я даже не знаю, что я хочу, я как-то вот так плыву по жизни, вот как, знаете, аналогии с листочком вот в луже. Вот куда

себе, каким бы вы хотели видеть себя через год. То есть зафиксируйте это. Если у вас нет никакой цели, то, в принципе, ну, вам некуда идти. И надо задать вопрос, какова конечная цель, каким ты видишь себя через год? Как ты себя чувствуешь? Как ты выглядишь через год? Какими качествами характера ты обладаешь через год? Представили уже, да, кто-то так? Увидели изменения сегодняшним? Ну, если да, то это и есть конечная цель. Поэтому идем дальше. Можно задать себе следующие вопросы. Какое образование ты получишь? Высшее или среднее, если кто-то стоит, да, сейчас перед этим выбором. Как ты хочешь относиться к жизни? С какими людьми ты хочешь дружить? С кем будешь встречаться? Будешь ли пить, курить, употреблять наркотики и так далее? Какие ценности ты выберешь? Какие отношения захочешь создать в своей семье? Какой вклад будешь вносить в общество? Теперь, ну, человек определился с целью. Например, вы увидели эту цель, вы теперь хотите к ней идти. Есть несколько важных моментов, которые следует сделать. Первое – это надо определить стоимость. То есть, что это вам будет стоить. Ну, к примеру, приведу классический пример, что вы решили вот с этого семестра, все, я решила, вот в этом году у меня будут одни пятерки в аттестате. Я хочу повышенную стипендию, либо я еще чего-то хочу, у меня будут пятерки. Хорошо, то есть вы должны оценить, что это будет вам стоить. Потому что это что-то будет вам стоить. Вам, возможно, придется меньше гулять, проводить время с друзьями. Или, что самое страшное, ограничить себя в социальных сетях. Да, ну я вижу, как ваши глаза расширились. То есть, как это так? Поэтому вы должны все это взвесить и понять, я готов идти на такие жертвы или нет. Если вы не готовы идти на эти жертвы, то, скорее всего, ну, возможно, это и не та цель. Потому что либо, так скажем, жертва может быть настолько большой, что, по сути, ну, вы даже не сможете пожертвовать настолько. То есть вы сразу поставите на такую цель, которая будет требовать таких жертв, на которые вы не готовы, не способны, и, по сути, ну, вы переживете разочарование, потому что, ну, вы ее не достигнете. Слишком большая жертва, слишком большая цена. Так вот, и, возможно, в этом плане лучше разделить цель на, мы об этом чуть позже, может, поговорим, когда будем говорить о времени, поделить на, ну, задачи попроще. Ну, например, это, ну, я начну исправлять там по одной оценке в семестр. Вот в этом семестре я исправлю вот этот пример, вложусь, уделю время и так далее. Каждый семестр я буду подтягивать одну оценку. То есть это добавит, ну, скажем так, реализма к вашим целям. Идем дальше. Следующее – записывай свои цели. У кого есть блокнот, куда вы ежедневно, ну, хотя бы раз в неделю записываете свои цели на неделю, на месяц, на год, на день? Есть, да? У кого-то так нескромный. Я хочу сказать, ну, я специально сегодня взял сюда, потому что у меня есть ежедневник, и я потом уже подумал, можно было бы, конечно, привести сюда все мои ежедневники, чтобы вы их увидели, потому что, ну, они примерно бы, наверное, вот уже высотой почти доходили вот бы до этого уровня. Потому что я по этим ежедневникам могу считать, сколько лет я уже веду ежедневники, хотя иногда одного, может быть, даже не хватает. Да, в свое время я понял необходимость, и вот эту истину осознал, что если цель не записана, это не цель. Это ничего. То есть цель, которая записана, она в 10 раз сильнее. Если вы не записали ее, ну, ее как бы нету. Поэтому записывайте свои цели. И, ну, еще один важный момент, пожалуй, наверное, один из моих самых любимых моментов при достижении цели, это... Ту-дум. Да, то есть just do it. Просто начни делать. Просто делай что-то. И... Это очень просто, да? Пожалуй, наверное, да, это бывает непросто, это бывает сложно, но как бы, если ты не начнешь делать, то ты, конечно, своей цели никогда не достигнешь. Я скажу так, что порой, ну вот из моего личного жизненного опыта, для того, чтобы начать делать, я себя ставлю в такую ситуацию, когда ты уже не можешь откладывать. Потому что порой мы откладываем. Ну ладно, я это сделаю, но не

сейчас. Потому что мы все очень заняты, правильно? У нас очень мало времени, мы все настолько заняты, что у нас есть какая-то прям такая цель, мечта. Ну, не сегодня, не завтра, ладно, на следующей неделе я точно найду. И так проходят годы, а мы так и не достигли желаемого. Поэтому порой в моей жизни я просто сжигаю все мосты. Ну, есть такая история про Кортеса, когда он приплыл с Кубы в Юкатан, и с ним еще 500 его солдат, то когда они высадились, он сделал то, что раньше никто не делал. Он взял и сжег корабли. И как бы у всех появилась мотивация, в общем, потому что уже некуда было отступать. Поэтому порой я в своей жизни, действительно ставлю себя в такие условия для того, чтобы просто, уже, когда ты, допустим, пообещал кому-то, не хочется прослыть человеком, который обещает и не выполняет своих обещаний, например. Поэтому, об этом мы сейчас поговорим. Тоже я это скажу. Например, будь готов к риску. Выйди из зоны комфорта. Вот это как раз один из примеров того, как заставить себя делать то, что ты на самом деле хочешь, но постоянно откладываешь по каким-то причинам. Просто, все, дедлайн. То есть, надо начинать уже все, потому что ты кому-то пообещал. И вот надо выходить из зоны комфорта. Не всем нравится вот это выражение. Я тут с одним человеком общался, он сказал, что как-то мне не нравится выражение «зона комфорта», я так понял. Это уже набило какую-то оскомину, выходи из зоны комфорта, что это. Поэтому я вот тут подписал специально «будь готов к риску». Приехать сюда – это выйти из зоны комфорта. Конечно, кто-то, кто там смотрит по интернету, сидит сейчас, может быть, чаек попивает с печеньками, думает, да что он там говорит? Ха! Это расплюнуть. Вышел, сказал какую-то тему, тем более такие элементарные вещи, да кто не мог бы рассказать выйти. Действительно. Тогда, дорогой друг, может быть, в следующий раз ты должен быть здесь. Поэтому оно как бы просто, пока ты это не делаешь. Да, когда вдруг ты это сделаешь, допустим, когда мне позвонили и сказали, Антон, приезжай на территорию реальности, это такой крутой проект молодежный, классный. Я понимал, что у меня был выбор. С одной стороны, мне бы хотелось обратиться с чем-то к молодежи, если это принесет им пользу. Но при этом я понимал, что я ни разу, допустим, не участвовал в проекте, где идет прямой эфир. Одно дело это на записи, да, можно там отрезать, подработать, а когда идет прямой эфир, это как-то уже тебя же смотрит сейчас кто-то и оценивает, и потом вопросы тебе какие-нибудь напишут, а вдруг ты не знаешь ответ на этот вопрос, это же страшно и так далее. Вдруг ты не такой специалист, как ты думаешь, тебя сейчас как завалят. Это выход из зоны комфорта. Но выход из зоны комфорта позволяет тебе двигаться к определенной цели твоей, намеченной цели. Поэтому если это так, то нужно сделать этот шаг, нужно пойти на этот риск. Идем дальше. Вот. И вообще то, что я здесь сегодня нахожусь, знаете, это за 3 миллиона километров от моей зоны комфорта. Я бы сегодня хотел быть там. Сидеть бы, просто смотреть. Так, неплохо выступает. А Эдмунд Хиллари, это человек, который первый покорил Эверест, сказал, мы покоряем не Эверест, а самих себя. Поэтому только здесь, при достижении своих целей, ты можешь реализовать свой потенциал. Только выходя из зоны комфорта, идя на определенный риск, ты можешь раскрыться. Поэтому, конечно, проще оставаться диванным экспертом, как сейчас говорят. Да? Сказать свою критическую оценку на то или иное, подумать, что я бы сделал это лучше, чем взять и сделать. Идем дальше. Альберт Грей, он много лет изучал успешных людей. У него была цель, он хотел вывести формулу, какой-то, знаете, секретный ингредиент, как в одном мультике есть, для того, чтобы понять, что же делает людей успешными. И вот он, исследуя жизни людей, он понял, что успешными людей делает не умение хорошо одеваться, или не то, что они там пророшенную пшеницу едят, или, может быть, там какие-то у них есть позитивные установки. Он обнаружил следующее, и вот знаменатель успеха, по мнению Альберта Грея. У всех успешных людей есть привычка делать вещи, которые неудачникам делать не нравится. Успешным людям тоже не нравится их делать, но это не нравится подчинено силе их цели. Уловили, да? То есть есть вещи, которые нам не нравится делать. И успешным людям они тоже не нравятся. Но просто в чем отличие успешных от неуспешных, что успешные их делают, если это нужно делать для того, чтобы достичь свою цель. Мы не говорим о том случае, когда человек делает нелюбимое дело всю свою жизнь,

так далее. Да? Мы говорим, что у тебя есть цель, и ну, вот, по пути достижения к этой цели встречаются дела, которые ну, не очень хочется делать, но ты их делаешь. У меня вчера состоялся диалог. После того, как заканчивается программа, я созваниваюсь со своей семьей, они тоже смотрят и мне подсказывают где-то, как мне встать, что мне сделать. И я думаю, что они сейчас смотрят. И в завершение состоялся диалог у меня с моим старшим сыном Добрыней. Добрынь, привет, я люблю тебя. Вот, я расскажу, с твоего позволения, наш вчерашний диалог. Он занимается в музыкальной школе. И мы начали с ним беседовать. И это прямо вот классический случай вот того, что здесь мы обсуждаем. Он говорит, пап, я не хочу идти в музыкальную школу. Кто-то из вас учился в музыкальной школе? Всегда хотели туда. Ну вот, Добрынь, большинство, как видишь, да, они тебя понимают. Я не хочу туда идти. Я говорю, ну почему, в чем причина? Он говорит, ну учительница не такая по определенному предмету. Я говорю, подожди, Добрынь. Ну я сразу вспоминаю нашу вчерашнюю тему, да, и в том числе сегодняшнюю тему про активность. Говорю, Добрынь, ты должен быть проактивным. Не надо винить других и так далее. А затем диалог наш продолжился, и мы как раз говорили о том, что в нашей жизни есть некоторые вещи, которые... То есть я начал задавать вопросы, задаю, ты в целом не хочешь ходить в музыкальную школу? Ну нет, в целом, в принципе, ну да. Тебе какой-то конкретный предмет не нравится? Ну да, есть какой-то конкретный предмет. А остальное тебя все устраивает? Ну, другие предметы. Да, другие все устраивают. То есть есть какой-то предмет, либо какой-то, может быть, преподаватель и так далее, который не очень нравится по каким-то причинам. Я говорю, хорошо, но в нашей жизни всегда будет что-то, что будет нам, возможно, не нравиться. Да, как здесь написано. Я сразу вспомнил эту тему, думаю, сейчас как раз проведу с Добрыней ее. Говорю, у нас всегда будет, я ему это часто говорю, что всегда есть что-то, что нам трудно сделать, потому что это нужно выйти из зоны комфорта, преодолеть себя, свою лень. Но это необходимо сделать, потому что если мы научимся это делать, то тогда ну, нам намного легче будет вообще в нашей жизни, когда мы будем достигать тех или иных целей. Поэтому, ну, я знаю, он пошел в музыкальную школу и, надеюсь, принес одни пятерки. Идем дальше. Следующий автор, Сет Годин, он в своей книге «Яма» написал следующее. «Яма — это искусственное созданное сито, предназначенное для отсева таких, как вы». И вот он прокомментировал. «Самый худший сценарий в жизни — это стать систематическим отступником. Это человек, который каждый раз, попадая в яму, то есть, а он описывает и тоже анализирует жизни многих успешных людей и так далее, говорит, что в любом деле, при достижении любой цели будет яма. То есть какой-то такой момент, какая-то трудность, отсутствие желаемого результата, желаемые сроки. И вот он говорит, человек, который попадает каждый раз в яму и меняет свою цель, чтобы вновь попасть в новую яму и так далее. Это пустая трата времени, энергии и жизни. Но если вы пройдете свою яму, то вас будут ценить и на вас будет спрос. То есть за ямой всегда идет определенный подъем. Поэтому если ты идешь к своей цели, но тебе кажется, что ну, не получается, или ты встречаешься с трудностями и так далее, знаешь, что все успешные люди это проходят. То есть это, в принципе, я еще раз повторю, отличает успешных от неуспешных. Успешный все равно продолжает как бы идти в этом направлении, даже если он не видит сейчас видимых результатов. Теперь, так скажем, несколько практических моментов. Предположим, что ты уже определился с целью. У тебя есть какая-то цель. Ну, не знаю, цель, например, я хочу там 100 тысяч подписчиков на своем YouTube-канале для того, чтобы там рассказывать о здоровом образе жизни, к примеру. У тебя есть цель, а теперь ты взвесил все за и против, ты определил стоимость, ты наметил определенный план, и ты начинаешь действовать. И когда мы начинаем действовать и стремиться достигать нашей цели, мы сталкиваемся с тем, что у нас не хватает времени. Время, как бы, это очень важный ресурс при достижении цели. Да, тут сразу вспоминается фильм «Время». Если помните, если кто-то смотрел, есть фильм, где вот время жизни человека высвечивалось на руке. Да, и там, когда произошел диалог между главным героем и тем, кто подарил ему время, то он его спросил, если бы у тебя было бесчисленное количество времени, то как бы ты им распорядился? И главный герой сказал, я бы не потратил его впустую. Да, и там дальше, ну, не буду пересказывать. Так вот, поэтому время очень важно, очень важный ресурс.
Да, как вы умудряетесь везде успевать?

чем ваш секрет? Мой секрет прост. Я ничего не успеваю. Ну, то есть порой мне задают вопрос тоже: Антон, как ты, ну, так много успеваешь? Я часто так, конечно, отшучиваюсь. Вот. Но если проанализировать, действительно, может быть, это и хороший вопрос. Потому что когда ты находишься сам в процессе, мне сложно самого себя оценить. Мне кажется, да, ну что как бы такое. А кто-то со стороны смотрит, говорит: Антон, ну как у тебя получается? Ты священнослужитель. Ты занимаешься молодежью, там проект частной школы, у тебя жена и трое детей, ты ездишь, ты выступаешь, ты ходишь по школам, проводишь какие-то занятия и так далее, у тебя есть благотворительный фонд. То есть кому-то кажется, что ну, это очень много. То есть я-то не успеваю там каких-то банальных дел сделать. И однажды я проводил тренинг по тайм-менеджменту и ну, придумал такую историю про Василия. Такой вымышленный персонаж, но, может быть, кто-то себя в нем узнает. То есть Василий очень хочет свободно владеть английским языком. Он мечтает уехать в Новую Зеландию учиться. Там красиво. Но его уровень английский не позволяет это сделать, и поэтому он хочет его выучить, но у него просто не хватает времени на все. Он слишком загружен на всех фронтах, он учится на третьем курсе, да, думает уже о дипломе, занимается спортом, плюс он активен где-то в служении, у него есть хобби. И вот его стандартное расписание. 6 часов подъем, 2 стакана воды выпил, мы все, да, понимаем, что нужно пить воду, принял душ, почитал Библию, утренний страж, да, там помолился и так далее. Затем там в 6:31 открыл ВК, чтобы посмотреть, когда же там у него там пара или еще что-то. Ну, обычно, как это бывает, открыл ВК, посмотреть пара, а там у кого-то же есть страх непрочитанных сообщений. Может быть, кто-то сталкивался с этим. Если у тебя непрочитанное сообщение, ты не можешь жить спокойно. Тебе должно, чтобы ну, нигде никаких цифрок не было. Да, в 7:28 завтрак. В 7:59 вышел на учебу, дорога, в 8:30 зашел в аудиторию, начало пар. В 14:17 покинул стены университета, поехал домой. В 14:50 быстро перекусил, взял форму, пошел в тренажерку. Опять же дорога, в 15:30 занятия в тренажерке. В 18:00 приехал домой по ужину. В 18:45 сел делать реферат. Но просто зашел проверить Инстаграм. 19:33. Позвонил Петя. Там по скайпу или по ватсапу, да, поговорили о последних новостях, которые есть, рассказали там о чем-то еще. А также Петя сказал ему, что, слушай, ты бы мог подготовить небольшой семинар по тайм-менеджменту. Хорошо, в 20:00 Вася решил, что надо все-таки подготовить семинар по тайм-менеджменту. Открыл Яндекс, чтобы набрать, ну или найти материал. Случайно листнул колесиком вниз. Яндекс новости. Название зацепило его взгляд. Понял, что семинар не идет в 21:07. Решил вернуться к реферату. Написал вступление. ВК написала Даша. Написала о том, что, знаешь, в субботу надо провести игру на встрече молодежи. Вот, и о том, какой Женя негодяй. Пришлось с ней лично пообщаться в личке для того, чтобы выяснить все отношения. В 22:10 Василий понял, что по всем принципам ЗОЖ он должен уже ложиться спать. Но к концу дня столько накопилось. Надо подготовить семинар, игры, реферат недоделанный. А завтра уже надо одну главу показать. Решил, что сегодня пожертвует принципами ЗОЖ ради такого дела. Налил чаю, собрался с силами, решил делать реферат. Зашел в Яндекс и вдруг увидел, что вышел новый трейлер к какому-то фильму номер 2 часть. Решил узнать на Ютубе, а вообще про что фильм. Сходил за печеньками. В 1:15 понял, что надо идти спать. Но завтра решил все доделать. Ну, может быть, кто-то узнал себя в этом Василии. Так вот, высказывание психолога. Генрик Эдберг сказал следующее. «Не верьте календарям. В году может быть столько дней, сколько вы захотите. Один человек тратит год на то, чтобы на то, что можно сделать за неделю, в то время как другой проживает за неделю события целого года». Поэтому несколько, прям кратко, у нас не так много времени, несколько принципов тайм-менеджмента, которые я применяю в своей жизни, потому что на самом деле в книгах столько много всего написано. Но первое, что я усвоил, самое главное, важный принцип. Самая эффективная система тайм-менеджмента – это ваша система тайм-менеджмента. То есть невозможно все применить, все, что там рекомендуют, и все, что вы сейчас узнаете. То есть на самом деле ну, вы сами должны составить свою систему тайм-менеджмента, потому что она должна

0: вас не утруждать, не угнетать и не отнимать у вас слишком много времени. Иначе как бы смысл в этой системе тайм-менеджмента. Поэтому несколько советов и идей. Ну, давайте начнем с французской кухни. Первое. Съешьте лягушку на завтрак. Брайан Трейси, может быть, слышали о таком авторе, говорит об этом принципе. Он говорит о том, что если взять все наши дела, то порою в списке наших дел бывает такая жирная жаба. Вот это то, что нам меньше всего хочется делать. И практика показывает, что вот эту жирную, неприятную жабу мы помещаем в списке наших дел куда? Куда-нибудь подальше. Рассчитывая, что, ну, может быть, рассосется как-то. Да, может быть, что-то изменится, и, в общем, и как-то эта вот задача уйдет. Но в конце концов, как бы практика показывает, что мы откладываем, откладываем, а потом все равно приходится, в общем, ей давиться. Поэтому его рекомендация: возьмите самое вот такое дело, которое вам неприятно, и сделайте его первым. Уделите время, отключите все соцсети, сядьте, сконцентрируйтесь, выполните, чтобы потом уже чувствовать себя более свободным. Идем дальше. Ну, кухня уже индийская. Бедный слон, да, его едят. Наверняка слышали об этом принципе, что если перед вами стоит очень большая задача, и действительно, когда вы сталкиваетесь с такой задачей, она может казаться, ну, вообще невыполнимой. Да? Не знаю, какую-то вам надо работу сделать серьезную в университете. Ну, нереально. То есть, как я это успею? Как я это сделаю? Ну, вот есть принцип «съешь слона». То есть, нужно это большое дело разбить на маленькие такие дела и, соответственно, просто распланировать и запланировать себе, допустим, что каждый день я буду вот есть по одной части этого большого слона. Потому что, если вы решите его в последний момент съесть, ну, в общем, будет не очень хорошо. Следующий принцип помидора. Очень действенный принцип. Я хочу сказать, что в моей жизни я не пользуюсь всегда всеми принципами. То есть иногда бывает какое-то, ну, не очень сейчас идет, я сразу переключаюсь, просто я их знаю, думаю, о, наверное, мне сейчас нужен принцип помидора. Это для вегетарианцев, кто, да, слон, лягушка, как бы не очень-то. Ага. В чем суть принципа помидора? Его вообще придумали итальянцы, они очень люди такие, ну, импульсивные и так далее, им сложно сидеть на месте. И поэтому принцип помидора следующий. Например, ты определяешь время, сколько ты можешь сконцентрироваться на какой-то задаче. Например, ты понимаешь, что ты не можешь концентрироваться на задаче больше 20 минут. Сейчас, благо, есть у нас всякие, да, телефончики, либо браслеты, которые позволяют тебе включить таймер, и он тебе прожужжит. И ты понимаешь, так, что я буду делать? 20 минут я концентрируюсь на этой задаче, затем я переключаюсь на другую задачу. Ты составляешь список, вот я сам себе так делаю, я составляю список задач, которые мне нужно выполнить, и я определяю, у меня есть, допустим, несколько часов на выполнение этих задач, и я даю по 20 минут. 20 минут сделал эту задачу, переключился. Можно, конечно, между ними еще делать перерывы. Например, 5 минут, но здесь нужно быть уверенным, что ты не решишь что-то за 5 минут быстренько посмотреть в Ютубе, либо еще где-то. Поэтому я стараюсь не давать себе эти перерывы, а идти просто через 20 минут, меняя само дело. Кроме этого, есть матрица Эйзенхауэра. Наверняка вы слышали: важно, неважно, срочное, несрочное. Почитайте, очень интересно. У нас просто нет времени. Пирамида Франклина. У кого-то, может быть, кому-то этот понравится метод, и вы будете им пользоваться. Принцип Парето. Тоже наверняка, я думаю, многие слышали. Если не слышали, ну, посмотрите в интернете и так далее. То есть вот эти некоторые советы, их на самом деле очень много, рекомендаций, они могут помочь нам быть более эффективными по достижению наших целей. Поэтому наше время вышло. Спасибо вам большое. Очень быстро пролетело.
1: Спасибо, Антон, за эту тему. Ты готов к вопросам?
0: Да, конечно. Вообще, к ним сложно быть готовым, на самом деле, когда ты не знаешь, какие там вопросы.
1: Стой, кто у нас в студии, вы можете готовить свои вопросы. Мы чуть попозже к ним вернемся. Итак, как понять, что в твоей жизни пора что-то менять? И как дать себе ответ, то надо ли это вообще?
0: Хороший вопрос. Ну, как бы здесь можно глобально, конечно, подойти, потому что перемены могут быть радикальными, например, перемена вообще в сфере своей деятельности. Ты, допустим, работал сколько-то лет где-то и вдруг решил кардинально изменить. Либо, конечно, перемены могут быть, ну, не настолько серьезными, но ты просто подошел к зеркалу и понял, что нужны перемены тебе где-то. Поэтому

0: Ну, я думаю, что ты это поймешь. То есть, опять же, тут очень важно анализировать себя. То есть, и если ты вдруг понимаешь, что что-то, что ты делаешь, тебе не приносит удовольствия, тебе это не нравится. Ты, вот знаете, очень многие люди в нашей стране с радостью ждут пятницы и плачут в воскресенье вечером. Да? То есть, по мне лично это ненормально. То есть оно как бы так не должно быть. И, возможно, это как раз тоже свидетельство того, что ну, надо, наверное, что-то менять в жизни. Потому что все-таки Бог нас создал для того, чтобы мы не мучились 6 дней. Да? То есть все-таки мы имели эту радость, мы могли куда-то стремиться, приносить какую-то пользу, чувствовать, что мы кому-то полезны, что наш труд приносит кому-то радость или какой-то результат. Поэтому вот когда ты это понимаешь, то, наверное, вот это и есть признак того, что нужно менять. У меня такое было, когда, допустим, я поменял то свое направление, да, то есть я получил образование техническое, я преподавал в университете, я работал там инженером, но в определенный момент я понял, что мне нужны перемены, потому что то, чем я занимался, не приносило мне той радости, которая приносила мне что-то другое. И когда я соизмерял, понимал, здесь я больше радости получаю, чем тут. Тут меня, может быть, только ну, могут мотивировать материальный достаток и средства. Но я хочу сказать, что финансы, ну, это по мне мотивация такая. То есть, ну, наверное, до поры до времени, может быть, все равно. Рано или поздно захочется ну, делать то, что вот тебе нравится.
1: Спасибо. И вытекающий из этого вопрос. Цели мы все себе ставить умеем, амбициозные, масштабные, но как ставить себе реальные цели?
0: Я скажу так, что что такое реальная цель? На самом деле, мне сложно дать определение, у меня есть один друг, у которого есть ответ на вопрос, он, может быть, смотрит этот прямой эфир, что есть реальная цель, я не буду озвучивать, но понимаете, когда мы вдруг начинаем мыслить в категории реальной цели, то порой бывает, что мы ну, намного ограничиваем то, чего мы на самом деле можем достичь. Поэтому я здесь стараюсь в своей жизни, ну, конечно, я за реалистичные цели, я об этом говорил, но при этом я понимаю, что я как христианин верю в того Бога, для которого все возможно. То есть у него нет определенных пределов. И поэтому, когда кто-то говорит, да это нереально, то есть для меня лично это, скорее всего, признак того, что не то, что это нереально, а просто у человека есть страх перед этим, он не хочет этого делать и так далее. Поэтому, знаете, у меня даже есть некий девиз, а почему бы нет? То есть когда кто-то говорит, а почему бы нет? То есть это никто никогда не делал. А почему бы не сделать? Я на днях увидел в Ютубе видео, как где-то, по-моему, в Сингапуре сделали салют из 2000 дронов. То есть вместо того, чтобы взрывать петарды, они запустили в воздух одновременно 2000 дронов, которые светились, и там были целые и салюты, и анимация. И я смотрел, думал, вот это круто. Но небось, были такие люди, которым кто-то когда-то сказал, а здорово было бы сделать салют из дронов, из 2000. Кто-то сказал, да это вообще нереально. То есть что это как? Во-первых, где найти 2000 дронов? Во-вторых, как их всех синхронизировать? А вдруг кто-то упадет там или еще что-то? Да нет, это нереально, зачем? Понимаете, а нашелся кто-то, кто сказал, а почему нереально? А кто сказал, что нет? То есть и вперед. Поэтому ну, я за то, чтобы мы чтобы наши цели и планы были больше, чем мы можем как бы вот думать, предполагать и так далее. Да? А ну, почему бы нет?
1: Не нужно бояться ставить себе такие масштабные амбициозные
0: цели. Да, то есть ставь выше себе планку, цель. И, знаете, есть даже такой эксперимент, много раз я его проводил с молодежью, и не только я, на всяких тренингах, когда ты просишь подойти молодого человека к стене и сказать, подпрыгни вот насколько ты можешь, и коснись верхней точки. И он подпрыгивает, касается, и ты отмечаешь ее. И спрашиваешь, ну, вот ты считаешь, что ты как бы максимально вот выложился? Он говорит, ну да. Ну, а теперь следующее задание. Попробуй подпрыгнуть выше, чем ты подпрыгнул сейчас. И 100% практика показывает, что второй раз он прыгает выше, чем до этого. Хотя до этого он был точно уверен, что ну, это максимум, насколько он может прыгнуть. Да, поэтому чем выше мы ставим себе планку, ну, тем высших результатов мы можем добиться. При этом я говорю, учитывая предыдущую тему, надо иметь нормальную, стабильную самооценку и понимать, что ну, если уж

0: ты не стал королем всего мира, а у тебя такая цель была, к примеру, да, амбициозная, а ты там стал только королем этой страны, ну, ну молодец, хорошо. Если бы ты не поставил себе цель, то, может быть, вообще бы никем не стал.
1: Спасибо. Давайте вопросы из зала. Есть у кого-то?
2: А скажи, пожалуйста, а вот всегда ли ты идешь к поставленной цели? И если идешь, то каким образом?
0: Угу. А, нет, конечно. То есть порою ты можешь остановиться и осознать, что это не та цель. То есть нужно быть к этому готовым. То есть я не настолько там, может быть, в этом плане упрям, что вот... Нет, то есть если... Ну, опять же, мне как верующему проще. Да, то есть я, во-первых, при выборе какой-то цели, у меня есть некие ориентиры. То есть, во-первых, я могу общаться с тем, кто предназначил мое существование, и он может наметить определенную цель. Да, во-вторых, я могу соизмерять те цели, вот, которые у меня появляются, со словом, и понимать вообще, это воля или неволя, потому что, может быть, иногда у меня появляется такая мысль, а почему бы нет, вот такая цель. А соизмеряя с Писанием, я понимаю, что, ну, вообще-то это не его воля, то есть однозначно. То есть я не могу даже идти по этому пути. Ну и бывает такое, что иногда ты вроде бы все взвесил, подумал, и ты начинаешь идти к этой цели, и вдруг анализ и самого себя в том числе, и как ты идешь, показывает, что, ну, не совсем это твоя цель. Да, то, о чем я говорил. Поэтому здесь, конечно, лучше вовремя... Ну, поставить крест на этой цели и как бы начать двигаться к чему-то другому. Но еще вкратце, да, времени мало, о том, как я стремлюсь достигать этого. У меня есть, не знаю, мне кажется, 101 способ, как замотивировать Антона Байкова делать хоть что-то. И это разные способы. Я иногда комбинирую, иногда что-то убираю в долгий ящик, достаю какую-то новую себе идейку, потому что я человек и тоже склонен... к тому, чтобы занять такую позицию, комфортную, удобную. Поэтому, например, я бывает какое-то у меня время, я составляю себе график того, что я хочу делать каждый день. Например, как духовный человек понимаю, что я хочу каждый день, это моя потребность, уделять время общению с Богом, чтению, допустим, да, каких-то книг, писанию, саморазвитию. Но как человек деятельный, порою, ну, у тебя как бы нет времени на это. Поэтому я себе рисую прям табличку и пишу. Там, чтение Библии, например, 30 минут, там, молитва, там, 20 минут и так далее. Например, ставлю какие-то реалистичные цифры себе. И прям каждый день, потому что я какое-то удовольствие получаю, когда я могу выполнить задачку, тик, поставить себе. Поэтому я понимаю, что на меня это работает, действует. И пока это работает и действует, я как бы такими методами пользуюсь. Если я чувствую, что все, я так, надо как бы достать... еще какую-то интересную плюшку. Например, ты выполнил какую-то цель, и ты за это себе даешь вознаграждение, подарочек какой-то. Например, я вот там 2 недели там, отжимался, к примеру, я молодец, я ого-го, и вот за это я себе позволю, ну, да, что-то сделать, пойти куда-то или посмотреть что-то. И, в общем...
1: Давай перейдем к следующему вопросу. Опять же, вопрос касательно тебя. Когда mm-hmm. ты подводишь итоги? Ну, может быть, на Новый год или у тебя есть другой рубеж? Mm-hmm. И как ты это делаешь?
0: Да, у меня, ну, обычно, да, я придерживаюсь Нового года. Я, конечно, не привез с собой, хотя уже подумал, почему. У меня есть прям целый план на год. Вот, я люблю все это визуализировать, и вот чтобы у меня это было в кабинете, у меня есть небольшая комнатка, это мой рабочий кабинет, если туда зайти, там все стены чем-то увешаны, да, и в том числе основное центральное место занимает план на год, где у меня есть каждый месяц, и поэтому в декабре, в конце года я сажусь, и я начинаю, допустим, ну, в Excel, либо еще где-то заполнять эту свою таблицу. Все-все планы на год, да, самое основное, еще что-то, что бы мне хотелось, отпуск с семьей и так далее и тому подобное, потом все это распечатаю и вешаю на стену и дублирую, допустим, в электронном виде, сейчас есть в мобильных устройствах и так далее. Поэтому всегда я начинаю Новый год с того, что я уже понимаю, да, каких бы целей я хотел достичь, какие у меня есть планы, задачи на этот год. Конечно, там что-то меняется, что-то добавляется, но в целом как бы я знаю, куда я двигаюсь и что у меня будет в течение года. Но вкратце, насколько это возможно. Понимаете, если бы мне кто-то об этом сказал 10 лет назад, я подумал, да ладно, это что-то слишком. Ну, зачем себя вот так ограничивать, зачем себе придумывать вот это все записывать, блокноты какие-то. Мне и так хорошо живется.

0: Но со временем, когда ты начинаешь ставить какие-то цели, к чему-то идти, то ты все равно рано или поздно приходишь к осознанию и пониманию того, что тебе нужно это. Поэтому это должно быть естественно. Если ты вдруг сегодня решишь взять все эти методы и сказать «все, сегодня», я тоже много раз пробовал, не работает. Всему свое время. Придет время, и ты начнешь что-то применять и будешь получать от этого пользу.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть?
2: Сегодня какие-то личные вопросы. Антон, скажи, пожалуйста, вот бывают какие-то кризисные моменты в жизни, это, в принципе, есть у всех. Скажи, что лично тебя заставляет встать с кровати в такой кризисный момент?
0: А начало вопроса, прошу прощения.
2: Что тебя заставляет встать в кризисный момент с кровати? Или, может, как-то ты себя что-то уговариваешь, или что? Да, чем ты, может быть, себя мотивируешь?
0: На этот вопрос я отвечу очень лаконично. За тебя никто не сделает. Это проактивная позиция. То есть это понимание того, что тебе не на кого потом свалить или ожидать, что кто-то за тебя это сделает. У тебя есть твоя зона ответственности, поэтому надо стараться. Но при этом, конечно, надо понимать, что не всегда все будет получаться. То есть не надо думать, что прям вот есть какой-то там железный человек, и вот все, что он себе запланировал, все. Нет, то есть бывают некоторые цели, они так и остаются в списке невыполненных задач и так далее. Но ты понимаешь, что не получилось. Да? То есть здесь надо без фанатизма, потому что сейчас все стремятся к успеху, больше сделать и так далее. Нужно не забывать об отдыхе, потому что это важная часть достижения цели. Если у тебя совсем нет отдыха, то ты ее просто не достигнешь, ты где-то умрешь на пути.
1: Еще один вопрос. Конкуренция – это правильный инструмент для достижения целей?
0: Конкуренция. С одной стороны, конкуренция – это хорошо, потому что ты видишь планку, которая есть выше, у тебя есть желание к ней стремиться, но с точки зрения… есть здесь обратная сторона, и, наверное, все-таки я как христианин понимаю, что конкуренция не очень хороша. Почему? Потому что, конкурируя с кем-то, ты можешь начать думать, что твоя ценность, она зависит от того, насколько ты лучше выполнил какую-то задачу, чем кто-то. То есть начать сравнивать себя с кем-то и тем самым оценивать себя, что я лучше, я круче, я молодец. Хорошо, когда есть конкуренция с самим собой. То есть когда ты видишь кого-то, оцениваешь и понимаешь, ой, я хотел бы тоже достичь. И ты начинаешь не с ним конкурировать, я хочу быть лучше, чем он, а ты начинаешь конкурировать с собой и говорить, я хочу быть лучше, чем я вчерашний. Вот сегодня я, в общем, буду лучше.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы, которые мы успели отобрать, потому что, к сожалению, время нашей программы ограничено. Может быть, вопрос еще один из зала есть? Мы успеем задать его. Всем все понятно? Спасибо, Антон.

Спасибо вам, друзья, что были это время с нами. Не бойтесь ставить перед собой цели. Просите у Бога в этом помощи. Он обязательно вам в этом поможет. Всего вам доброго. До свидания.

0: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Можно ли ожидать и готовиться к какому-то событию на протяжении многих поколений? Мы продолжаем изучение истории Древнего Израиля в период Второго Храма. И у нас в гостях в студии библеист, историк, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Игизарян. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Эдуард Михайлович, вот, собственно, можно ли какое-то событие ожидать и к нему готовиться на протяжении очень-очень долгого времени? То есть вообще, как такое возможно?
1: Все зависит от того, что мы ждем. И в зависимости от того, с какой проблемой мы сталкиваемся. Угу. Дело в том, что книга «Бытие» в самом начале описывает

момент грехопадения рода человеческого, Адама и Евы. Угу. И Писание на протяжении вот всего повествования говорит нам о том, что Бог не оставил человека вот в этой катастрофе, скажем, потому что человек был оторван от Бога. Фактически посредством обмана со стороны змея, лукавого, мы видим, что Адам и Ева были обмануты, и, так скажем, они были изгнаны из рая, который Господь для них сотворил, для их радости, для их счастья. Но Господь их не оставил в таком состоянии, и в 3 главе книги «Бытие», в 15 стихе, есть очень интересное выражение. «Вражду положу между мною и тобою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот этот текст иногда называется «Протоевангелие», потому что в этом тексте фактически дается пророчество о рождении Спасителя, который должен прийти и решить проблему человеческого восстания и решить проблему вот этой великой борьбы между Богом и сатаной. Угу. На протяжении фактически всей ветхозаветной истории этот народ, который стал народом Божьим, он ждал Спасителя, ждал, пока придет тот, кого стали называть Мессия или Помазанник. Угу. Помазанник Божий для того, чтобы спасти, то есть предназначенный для того, чтобы спасти род человеческий. Знаете, здесь насчитывается сотни, а то и тысячи в Библии мессианских пророчеств. И можем мы сказать о том, что мессианские пророчества – это как жемчужины, которые вот одеваются, нанизываются на ожерелье, и таким образом мы видим вот всю красоту библейского текста, который указывает нам на то, каким будет Спаситель, каким будет Мессия. Из поколения в поколение фактически иудейский народ, еврейский народ, он получал так или иначе какие-то свидетельства пророческие о том, каким будет Спаситель, где он родится, какова будет его миссия, что он из себя будет представлять, что он сделает и прочее, и прочее, и прочее. Сделано это было для того, чтобы еврейский народ увидел Мессию, чтобы он мог его распознать, чтобы когда Мессия придет, они могли бы его узнать и увидеть. Но, к сожалению, этого не состоялось. К сожалению, еврейский народ не увидел, не распознал Иисуса Христа. Христос говорил неоднократно, сколько раз, говорит, я хотел спасти тебя, детей твоих, сколько раз посылал пророков, чтобы как-то вывести тебя вот из этого состояния восстания. Но, говорит, вы не захотели. Угу. Поэтому вот дальнейшие какие-то катастрофические события, они также связаны были с восстанием иудеев и прочее. Тем не менее, мы видим, что Священное Писание показывает нам, что Бог руководит историей. Бог ведет ее, несмотря на то, что кто-то не принимает что-то в истории, Бог, несмотря на то, что кто-то отвергает Бога, несмотря на то, что кто-то может с ним поссориться. Вот, тем не менее, Бог продолжает руководить историей. И вот в одной из прошлых программ мы говорили о том, что ветхозаветные пророки очень часто дают так называемые условные пророчества. Но помимо условных пророчеств, есть пророчества безусловные. И вот в этом смысле мы не можем никак повлиять на какие-то действия и планы Божьи. Мы можем с ними согласиться, мы можем с ними не согласиться, но повлиять на них мы не можем. И вот одним из таких пророчеств было фактически рождение Сына Человеческого, рождение Спасителя в этот мир. Угу. Это не зависело от желаний чьих-то или от чьих-то согласий или несогласий. Точно так же, как второе пришествие Христа. Оно не зависит от того, принимает ли кто-то это или не принимает, верит или не верит. Поэтому, собственно, вот

0: библейский текст, мы об этом уже, как-то этот текст уже...
1: Я маленькую ремарку, если можно, вставлю. Если это никак не зависит от того, принимают это или не принимают, то как можно к этому вообще готовиться? То есть если мы не можем никак ни приблизить, ни отдалить, ни что-то такое тут не воспрепятствовать, ни наоборот вызвать вот это событие.
0: Но опять же, верим мы или не верим, это вопрос субъективный, правда? То есть это то, что мы для себя принимаем. Это то, как мы для себя принимаем решение относиться к тем или иным заявлениям Священного Писания. Но объективно вот оно существует. Мы видим, что объективно, вот родился Иисус Христос, да, есть масса людей, которые верят в то, что он просто являлся пророком или хорошим человеком, но Библия говорит о другом. Слово Божие говорит о том, что он был сыном человеческим, что он был сыном Божьим. Она говорит о том, что он является спасителем мира и что он явится во второй раз вновь. Мы видим, что пророчества сбываются, они исполняются. Вот. И в этом смысле мы можем либо к этому присоединиться и сказать, вот, да, вот мы это видим в Священном Писании, и поверить. Потому что вера здесь является очень важным фактором.
1: Ну, то есть
0: либо
1: это,
0: отвергнуть.
1: Это все-таки скорее личное мое приготовление. То есть я принимаю, я как бы рассчитываю на то, чтобы... Ну, оказаться в числе спасенных.
0: Да,
1: или
0: все
1: я
0: правильно.
1: Не принимаю.
0: Нет, все правильно. Оно связано с тем, хочу ли я быть спасенным или нет. Но тем не менее, вот факт остается фактом. То есть Господь сотворил этот мир. Мы во всяком случае в это верим. Господь сотворил этот мир. Этот мир был, так скажем, восстал против Бога, был потерян, да? Господь его искупил. И он хочет восстановить Царство Божие на этой земле. Поэтому мы и говорили, уже много раз проговаривали, что для библейского мышления, иудейско-христианского вот такого представления, целью истории является окончательное торжество Царства Божьего на земле. Поэтому, собственно, и те заявления, которые Господь дает с самого начала о рождении Спасителя, они должны осуществиться.
1: Я просто к тому, отличается ли чем-то вот этот вот период, ну, вот этот вот большой промежуток времени после того, как евреи возвращаются из плена и, собственно, до Иисуса Христа. Отличается ли он чем-то от предыдущих периодов, ну и от последующих? Вот в плане ожиданий, в плане приготовлений.
0: Да, он отличается. Он отличается, и мы об этих факторах поговорим несколько позже. Просто я вначале хочу еще раз показать, что на основании, опять же, да, Священного Писания, смотрите, что происходит. Мы уже открывали этот текст, Галатам 4 глава. «Но когда пришла полнота времени...» Вот еще раз вот этот момент. Кто определяет, пришла полнота времени или не пришла? Что такое полнота времени? Для христианской теологии и для христианского понимания истории полнота времени – это какая-то кульминационная точка, в которой сходятся все те факторы, которые необходимы были для того, чтобы рождение Христа и проповедь Евангелия и зарождение христианской церкви принесло максимальную пользу для вот этого, вот в этом, так скажем, процессе или истории спасения. Поэтому вот он говорит о полноте времени. То есть вот исполнилось время ожидания. Все то, что вот пророки говорили, как мы говорим, да, насаженное на вот эту веревочку, вот это ожерелье, все вот эти жемчужины, связанные с пророчествами о Христе, они сейчас осуществляются. И поэтому вот приход, так скажем, или наступление этого времени обозначен был как раз в кульминации в своей тем, что как раз наконец-таки пришел Спаситель, которого ждали, начиная с третьей главы книги «Бытие». Вот. Вот это очень важный, на мой взгляд, фактор. И поэтому сейчас, в общем-то, поскольку мы вот обозначили, мы верим, что Христос – это долгожданный Мессия и Сын Божий, Спаситель, мы можем говорить о нескольких факторах, которые являются в этом смысле ключевыми, потому

0: что они, в свою очередь, так скажем, являются каким-то, знаете, вот обрамлением, что ли, вот этой вот истории, связанной с тем, а почему все-таки именно в это время Христос приходит?
1: Ключевыми, чтобы Бог принял решение, ну, все пора, или ключевыми все-таки, ну, для нас, чтобы мы что-то увидели?
0: Мне кажется, и то, и другое. Мне кажется, здесь одно другого не исключает. И вместе с тем, ведь Господь не просто ждет, пока, значит, кто-то соблаговолит что-то сделать для того, чтобы потом пришел Христос. Нет, Господь является творцом истории. Он сам ее творит, учитывая какие-то многочисленные факторы, которые в истории существуют. Он сам ее творит, эту историю, он ее созидает. Почему и написано, когда в книге Даниила мы читаем, Бог поставляет царей и низлагает царей. Это то, что делает Бог. Да, иногда нам кажется, что там кто-то умер своей смертью, но вопрос в том, что Бог поставляет царей и низлагает царей. Поэтому в этом смысле история, она имеет определенные, вот, она имеет определенное направление. Так скажем, если мы представим, вот, ну, что ли, графически, да, такое, как историю воспринимали и евреи, и христиане, то мы можем сказать о том, что это некий, некий вектор, то есть некий луч, потому что у истории есть начало,
1: есть начало, есть конец.
0: И есть конец. И вся вот эта история, она, в общем-то, в конце концов, стремится к своему заключению. Она стремится к своему окончательному осуществлению. А осуществлением является торжество Царства Божьего на земле. Вот этот вот момент, когда история вместе с восставшим человечеством, она должна, так скажем, возвратиться к Богу, но здесь уже, так скажем, евангельское повествование и проповедь Христа учат нас о том, что не все, к сожалению, будут принимать в этом участие, потому что, когда придет Сын Божий, как Он сам учил, Иисус Христос, Он разделит тех, которые налево, и тех, которые направо, да, овец налево, вернее, овец направо, козлов налево, да, вот так вот Христос учил. Потому что для Бога самой важной категорией является категория свободы. Господь сотворил человека свободным, поэтому в этом смысле Он никого не собирается неволить. Хочешь, пожалуйста, Господь тебя возьмет. Не хочешь, если ты сопротивляешься, Господь тебя не будет неволить. Вот, это важный, мне кажется, момент. И поэтому мы сейчас можем сказать о нескольких факторах, которые повлияли, в общем-то, на то, что складывается определенная ситуация, которая приводит к тому, что наступает полнота времени. Мне кажется, что вот в этом смысле эта история, она довольно-таки давняя, она имеет корни гораздо, так скажем, дальше, чем первый век. Это фактически Вавилонский плен, потому что с Вавилонского плена начинается то, что называется диаспора. Диаспора – это интересное слово, начнем с терминологии. Диаспора – это слово греческого происхождения, состоит оно из двух слов – диа и спора, через семя. Угу. То есть это народ иудейский или там потом какой бы то ни было еще народ, который не проживает на своей исторической территории. Он не проживает на своей исторической родине. Он может проживать где-то в другом месте. Там, поначалу это Египет, потом там, есть много евреев и большая община, которая осталась в Вавилоне, и там вот есть община, такая диаспора еврейская, которая живет своей жизнью и прочее. Ну и, собственно, оно вот так, знаете, через семя распространяется, и появляются диаспоры, так скажем, во многих местах по всему миру.
1: Ну, то есть оно на свое, вот эти люди на своей исторической родине не проживают, но, да, тем не менее, свои национальные или там этнические особенности, да, культурные традиции и так далее, все равно все это
0: они продолжают
1: сохраняют, да, сохраняют связь.

Да, безусловно. Угу. В этом смысле мы могли бы, знаете что, мы могли бы обратиться к книге «Деяния апостолов». Это вторая глава. Апостол Петр здесь проповедует в день Пятидесятницы. Это такая первая проповедь христианской церкви уже после того, как Иисуса Христа с ними не было, потому что Христос вознесся. Угу. И вот Петр обращается к...

0: это Пасха, это Пятидесятница и это праздник Кущей. Вот такие три паломнических праздника. И вот люди собираются с разных мест, и Дух Святой совершает удивительное чудо, когда апостолы начинают говорить на иных языках. Причем на языках, понятных пришедшим. И мы с вами читаем с 8 стиха, можно даже с 7. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих». То есть смотрите, что происходит. Во-первых, здесь по географическому принципу распределения, да, там, начиная с Парфии, то есть это территория Персии, парфяне, медяне, эламиты, это вот территория бывшей Персии. Потом Месопотамия, то есть это территория Вавилона, да, Месопотамия, Междуречье, иудеи и Каппадокии, вот а уже Каппадокия сюда.
1: Это...
0: Каппадокия – это территория Турции, центральная Турция, это территория Каппадокии.
1: Малая Азия.
0: Да, это Малая Азия. Понта и Асии. Опять же, да, Асия – это тоже территория, территория Малой Азии. Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии. То есть Ливия – это уже Африка и, собственно, Египет.
1: Ну,
0: это
1: Египет, то, что... Ливия.
0: Дальше, да, и Ливия, да, совершенно верно. То есть и дальше говорит, что там кто-то пришел из Рима, и упоминает теперь уже по религиозному принципу. Иудеи и прозелиты. Кто такие прозелиты?
1: Обращенные из других народов.
0: Правильно, но смотрите, что происходит. Здесь очень интересная вещь с библейской точки зрения. Вот, например, существует такая наука этнология. И этнологи задают вопрос, такой, гипотетический. Может ли, например, человек, который, ну, например, является русским, называть себя китайцем? Я пример привожу просто.
1: Ну, называть-то может, конечно.
0: Ну, называть может, но от этого он станет китайцем?
1: А вопрос, в каком контексте?
0: Вот.
1: То есть, если говорить, там, я не знаю, о генетике, то он китайцем,
0: да, вот,
1: не
0: станет. Вот, в том-то и вопрос.
1: Если говорить о культуре, о каких-то, ну, в общем-то, в основном о культуре.
0: Он может быть каким-то любителем и прочее, но вот китайцем он не станет. Но с точки зрения библейской, человек... который хочет стать евреем, он может стать евреем. Если он принимает еврейскую религию, совершает обряд, который называется гиюр, то есть принимает все, так скажем, и в еврейские ценности совершает обряд обрезания, если это мужчина и прочее, он может стать евреем. Поэтому фактически прозелиты, да, это люди, которые родились там в другой национальности, но они захотели стать евреями, они захотели стать иудеями. По вероисповеданию фактически они становятся, вот, так скажем, евреями. То есть, иначе говоря, в чем вопрос? Речь здесь идет о диаспоре. Речь идет о людях, которые, будучи евреями или прозелитами, ставшие, да, евреями, иудеями, они проживают не на основной территории, исторической территории Палестины, да, где вот еврейская народность, так скажем, проживает. Они проживают во всех этих местах. И вот вопрос в том, что благодаря вот этой диаспоре это стало фактором очень важным в распространении потом христианской вести. Почему? Потому что они со всех мест приходят. Во-первых, они слышат проповедь апостола Петра, который, так скажем, взял на себя миссию вот такую, да, первую проповедь сказать под влиянием Святого Духа, и мы видим, что многие из них обращаются, многие из них слышат. Почему? Ведь они слышали о том, что Мессия должен прийти, И вот они приходят через

0: 50 дней после Пасхи, на Пятидесятницу, они приходят в Иерусалим, и Петр начинает говорить их языками, потому что ведь подавляющее большинство вот этих людей, они ведь фактически, многие из них во всяком случае, они уже не говорили на еврейском. Они не говорили на еврейском. А многие из них говорили вот на, так скажем, на языках, которые вот были приняты в диаспоре, там, вот в тех странах.
1: Они приходили на, ну, как сказать, на праздники, вроде как собирались вместе, но да, получается, что они даже мало что могли понять.
0: Из... У них был, ну, видите как, смотрите, что происходит. Когда мы говорим, предположим, о восточной части, да, это вот территория Элам, Мидия, Месопотамия и так далее. Вот сегодня существует, предположим, это то, что называется лингва франка, да, общеупотребимый язык. Сегодня это английский язык. То есть вы поезжаете, едете в любую часть мира, вот люди, как правило, ну, могут хотя бы два слова по-английски связать и сказать. Ну, да. Да? Потому что лингва франка это всемирный такой язык. Например, было время, когда всемирным языком таким был французский язык. И даже русская, так скажем, аристократия или вот такие люди дворянского происхождения, они очень часто учили сначала французский, потому что у них гувернантки и прочие воспитатели были там французами. Они учили французский, а потом учили русский. Русские люди. Было время, когда, значит, лингва франка, так скажем, в восточных частях, вот, о которых здесь говорится, это был арамейский язык. Ведь заметьте, что, например, евреи пришли из Вавилонского плена, они же не еврейские, уже не знали. Почему понадобился человек, которого звали Митургиман, по-еврейски он называется.
1: Ну, арамейский – это все-таки родственный язык.
0: Он родственный, но тем не менее, это другой язык уже. Поэтому понадобился переводчик, Митургиман, который после того, как читался текст из Библии на еврейском языке, понадобился вот этот человек, который переводил его на арамейский язык. И в книге Ездры четко говорится, потому что они еврейского языка не знали уже. Вот. Они не
1: то
0: только
1: есть,
0: еврейского...
1: То есть получалось некое подобие, ну, наверное, российской ситуации, когда есть ну, церковно-славянский язык, и есть современный русский язык.
0: Ну, может быть, примерно, да.
1: И мы вроде как...
0: Богослужебного языка не знали.
1: Да, вроде как это родственные языки, да. Но если читать на богослужебном, на церковно-славянском, то, в общем-то, далеко не все понятно. Да.
0: Почему, в общем-то, Ездра и что сделал? Он же провел реформу алфавита. Вот он взял и вот эти вот алфавит арамейский, который называется так называемое арамейское квадратное письмо, он взял, применил по отношению к еврейскому языку, потому что вот вы сказали о том, что они родственные, да? Вот, они родственные, действительно. Он применил вот это арамейское квадратное письмо для того, чтобы им проще было прочитать еврейский текст. Поэтому сегодня, когда вот мы преподаем еврейский язык, я вот сейчас преподаю еврейский в Заокском университете, вот мы изучаем, я говорю студентам о том, что это арамейское квадратное письмо, вот, которое Ездра применил по отношению к еврейскому языку, к еврейскому письму. Таким образом, вот мы видим, что вот это лингва франка, общеупотребимый арамейский язык на Востоке, а на Западе общеупотребимый, это был греческий. Пройдет время, немного времени пройдет, когда общеупотребимым станет уже не греческий, а латынь.
1: Латынь
0: постепенно. Мы видим, что когда Иисуса распяли, мы видим, что на трех языках написали надпись «Иисус Назарей», «Иисус Назарянин, царь иудейский». Да, на еврейской, на еврейском языке, на греческом и на латыни написали, римскими буквами.
1: В общем, насколько я помню, латынь так до конца греческий и не вытеснил. То есть она была скорее более официальным языком, а греческий, то есть он был более такой...
0: Да, но тем не менее мы видим, что латынь, она стала, так скажем, она вошла в, сначала в богослужебное, стала богослужебным языком западного христианства. Латынь стала, так скажем,

0: языком науки, потому что там медицина и прочее. Понятно, что там в Византии продолжали говорить на греческом языке, это же очевидно. Вот. Но тем не менее, мы видим, что вот такая ситуация. И вот они, вот эти люди, пришедшие из диаспоры, они каждый слышит свое наречие, в котором, говорит, родились. То есть вот в этих странах, в котором им привычным был не, так скажем, не еврейский язык, а, так скажем, язык вот этих стран. Вот, будь то арамейский, греческий, латынь или что-то другое. Вот, поэтому это один из факторов распространения вести о Христе. Потому что, собственно, благодаря этому весть стала распространяться.
1: То есть на тот момент уже была такая, ну, агентурная сеть везде, во всех, ну, как во всех пределах Римской империи.
0: Почему, собственно, и Павел, приходя в синагогу, вот, он, знакомясь с людьми, начинает проповедовать, и благодаря этому вот очень быстро, благодаря диаспоре, очень быстро распространяется весть.
1: Понятно. Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы были с нами это время, и ожидаем новых встреч.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

0: Приветствуем вас, дорогие телезрители. Сегодня в эфире программа «Контрасты души». Вместе с нами в студии Сергей Николаевич Пацукевич. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И мы будем общаться на тему «Вера в душе». Но прежде чем мы коснемся такой вот, если можно сказать, даже интимной сферы нашего бытия, хотелось бы все-таки определиться, что же такое вера, чтобы мы разговаривали на одном языке.
1: Ну, если говорить сегодня с точки зрения Священного Писания, то определение Библия дает так. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть это нечто такое, что приводит человека к определенному восприятию той сферы бытия, когда я верю тому, чему, может быть, чего я сегодня не вижу. И поэтому вера, она подразумевает собой некий элемент доверия там, где кажется, значит, этого доверия может быть и нет. Почему? Потому что если я не вижу, не могу пощупать, многие говорят, то значит, я могу и не поверить. Этот принцип когда-то очень красиво представил, значит, одному из своих учеников Иисус Христос, когда сказал Фоме, говорит, ну, что, Фома, ты не верил в то, что тебе сказали? Говорит, подойди, пожалуйста, посмотри, вложи свои персты в руки мои и поверь, и будь неверующим, но верующим.
0: Угу. Ну, это вот, если можно так выразить, библейско-словарное значение вот этого слова «вера». Если вот спросить у людей на улице, что они подразумевают под словом «вера», то мы получим такой спектр самых разных значений, начиная, может быть, даже от значений как религия или как свод каких-то правил, которые человек для себя определил, может быть, заканчивая чем-то вроде принципов, как синоним слова «принцип» или «принципы». Вот. Поэтому мы сначала и пытаемся дать определение, потому что люди под этим словом могут понимать разные вещи. Значит, мы будем говорить о том, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
1: Да.
0: Хорошо. Каждый человек сейчас думает о том, а что же на самом деле плохого в том, что я верю в душе. Христиан много в нашей стране, и кого не спросишь, он христианин, и к нему подходишь и говоришь, хорошо, а как твое христианство надеется?

0: деле проявляется? Он говорит, а никак. Я в душе себе верю.
1: То есть вы хотите сказать о том, что каждый человек имеет право на свободу волеизъявления, значит, в этом контексте, в вопросах своей веры. То есть никто не должен вмешиваться в его внутреннее состояние. Говорит, я верю себе и верю.
0: Ну, конечно, разве Священное Писание не дает нам возможности свободно мыслить, свободно верить, свободно выбирать? Никто же не заставляет нас верить в Бога,
1: конечно,
0: в конце концов.
1: Свободно человек может и верить, и свободно выбирать. Но, вы знаете, в чем дилемма, значит, проявляется? Проявляется она в следующем. Представьте себе, что вы пришли к своей супруге и говорите, «Я верю, что ты моя супруга». Ну, что дальше? Но никакой реакции, значит, от вас нету. Она не видит от вас цветов, она не видит от вас внимания, она не видит от вас заботы. Вы не приносите ей зарплату. Почему? Потому что вы верите в душе, что вы женаты. Угу. Вы верите, что вы в душе муж. Вы верите, что вы в душе отец. А дети пусть самостоятельно, значит, кушают. Так получится или не получится?
0: Ну, на самом деле, я бы не согласился. Скорее, не совсем корректное сравнение. Потому
1: может
0: что, раз уж мы говорим, что вера – это некая уверенность в невидимом, да, соответственно, в данном случае супруги, они друг друга видят. Это что-то более такое вот реальное, и там так не может быть.
1: Ну, почему не может быть?
0: Бывает, но тогда мы уже не можем это назвать ненормальной семьей, ничем
1: это
0: вроде.
1: Это не совсем, но так получается и в отношениях с Богом. Когда мы говорим, что вера в Бога, что это такое? Вера в Бога – это не прыжок в неизвестность. Вера в Бога – это доверие тому, кого я знаю. А знать и видеть – это, как сказать, есть небольшая разница, понимаете? Mm. То есть я могу знать, но я могу не видеть.
0: Ну, хорошо,
1: того, что
0: без проблем.
1: Сказать,
0: большинство людей тут не видели Бога. И если верить Священному Писанию, написано, Бога не видел никто и никогда.
1: Да.
0: То есть Бога мы не видим, но мы в Бога верим. Мы верим в Его существование, мы даже, может быть, соблюдаем какой-то там набор каких-то правил или принципов в своей жизни. Но в то же самое время взаимоотношения с Богом, они же на уровне молитвы, которая может быть там абсолютно тихой, никому не показной. Да в конце концов Библия сама против показного вероисповедания.
1: Согласен. Вот. Священное Писание говорит о том, что действительно наша вера в Бога или наша религия не должна быть лицемерной. Да? То есть когда мы просто показываем, но мы говорим немножко о других вещах. Дело в том, что вера не может быть не показной. Почему? Потому что вера, она должна говорит о том, насколько я действительно доверяю тому, в кого я поверил. И поэтому, если я когда-то поверил, допустим, своей будущей жене о том, что она, как сказать, согласна выйти замуж за меня, и я приехал к ней, значит, для того, чтобы сделать ей предложение, то она должна была согласиться. Я поверил, что она согласится, и что она согласилась, понимаете? Если бы я приехал и сказал, говорит, а это я пошутила. Я в душе была согласна, но в реальности не могу согласиться.
0: Нет,
1: как
0: ну,
1: бы к этому вы отнеслись?
0: Ну, естественно, отрицательно, естественно, пошел бы себе искать другую на ее место.
1: Но поэтому в этом случае часто мы как раз к Богу таким же образом относимся. Бог говорит о том, что поверил в Авраам, когда он еще не видел, не слышал ничего. А Господь говорит, послушай, говорит, выходи из дома своего, иди в ту страну, которую ты не видел, которую ты не знаешь, что там. Говорит, я там тебе, говорит, устрою твой дом.
0: Ну, так это взаимоотношения Бога с Авраамом.
1: Да,
0: ну... Зачем их делать публичными? Сказал Бог Аврааму идти, Авраам пошел. Ну, как бы, молодец, здорово. Это его взаимоотношения с Богом. Но когда эти действия, эти взаимоотношения начинают пересекаться с другими людьми, извините, вы же не проецируете всю свою жизнь с вашей супругой на достояние общественности, правильно? Тогда для чего человеку проецировать свои взаимоотношения с Богом и открывать их перед всеми? Душу открываем и изливаем к Господу.
1: Ну, наверное, в этом случае вера в Бога не предусматривает откровения, значит, те, которые обычно мы говорим Богу. Потому что если я согрешил Богу, то я Богу и говорю. Но если я согрешил человеку, то я об этом должен публично сказать. Значит, понимаете?
0: Ну, так кто взаимоотношения
1: в этом
0: между
1: случае,
0: людьми?
1: Позвольте,
0: вера там вообще
1: если
0: не
1: я, допустим, обидел вас, значит, да, а потом мне сказал, послушай, значит, вот мой секретарь выскажет, значит, свои извинения. Вы примете эти извинения, или для вас все-таки будет важно, чтобы я

0: это сделал. Понимаете?
1: Ну, даже если приму, то приму к сведению дальнейшие наши отношения.
0: Да, поэтому, конечно. Поэтому в этом случае попробуйте представить себе, каково Богу, если человек со своей стороны говорит, ну, Господи, я представляю, ты где-то там есть, значит, вот, да, где-то ты там обитаешь, значит, я признаю, но, как сказать, доверять тебе я не могу. Что это значит? Это значит, что вера подразумевает под собой не только, как сказать, некое представление, но и действие. Почему? Потому что апостол Иаков говорит о том, что вера в действии должна быть. Когда я сажусь в лодку, я не могу сказать, что я могу грести только одним веслом. И говорю, я верю, что я доберусь до берега. Там, да? Но лодка-то будет ходить по замкнутому кругу. А если я буду не только там верить, но еще что-то делать, то в этом случае результат будет совсем другим. Поэтому, на мой взгляд, наши слушатели должны понимать о том, что их вера, вернее, ожидание Бога от их действий, значит, следующее, что Бог ожидает, что не только мы декларируем свою веру, но и практикуем свою веру. Понимаете?
1: До какой степени вот эта вот практика своей веры должна заходить? Потому что ведь практика, она в чем может проявляться? Как написано в Писании? Ну, ты, если хочешь помолиться Господу, зайди в комнату твою, закрой дверь твою и молись Отцу, который в тайне. И Он, видящий это, воздаст тебе явно.
0: Действительно. Ну, так вот. Господь сказал, мы должны молиться в тайне. Да.
1: Но это ведь тоже, сама молитва, это тоже действие.
0: Вера наша должна практиковаться, как сказать, явно. Почему? Потому что, как Господь говорит, если ты говоришь, что ты знаешь меня и исповедуешь, но ты не говоришь никому о том, что ты знаешь меня, то есть ты меня не признаешь. Это представьте себе, что если бы вы шли со своей супругой, значит, кому-то в гости, а потом встретили старую одноклассницу, значит, и она спрашивает у вас, а кто это? Да это, говорит, старая знакомая. Как бы ваша супруга отнеслась к этому? Вот зачастую мы иногда действуем таким же образом, когда говорим, что, Господи, я признаю, что ты мой Бог, но я о тебе не могу рассказать, не могу тебе представить. Почему? Потому что мне не очень удобно. Получается, что если бы ваша супруга не могла представить вас своей матери или своему отцу, а стыдясь вас, как бы вы относились вообще к ней?
1: То есть здесь стоит вопрос взаимоотношений уже дальше.
0: Конечно, конечно. Поэтому в этой части каждый человек, когда он говорит о своей вере в Бога или о своем доверии в Богу, он должен не только продекларировать свою веру, да, я верующий, значит, да, но он должен показать еще на деле. То есть что это значит? Это значит, что если Господь, если ты говоришь, ты веришь, то пойди и расскажи своим ближним, в чем твоя вера? Я хочу просто вам привести одну интересную иллюстрацию из Священного Писания. Евангелист Марк описывает историю однажды, когда Христос пересек Галилейское море и прибыл на другую сторону, там, где жили язычники, там, где практически веру никто не практиковал. И его встретил человек, который был одержим. Да? И в своей одержимости он пришел и говорит, Иисус Христос, зачем ты мучишь меня? Да? Когда Христос освободил его, и после того, когда этот человек получил, как сказать, некий стимул к жизни, он освободился от своего безумия, как сказать, почувствовал свободу от всего этого. И, наконец, оказался как раз той самой личностью, которая говорит Иисусу, «Господи, если ты освободил меня, если мне дал свободу от этих злых духов, да, от греха, говорит, позволь мне идти за тобой». А Христос говорит, извини, я, конечно, значит, искренне рад, что у тебя такой посыл есть, но я хочу, чтобы ты возвратился к себе домой, рассказал своему дому, своей жене, своим детям, своим близким, родственникам в том селении. Они-то знали тебя с другой стороны. Пойди расскажи, что с тобой сделал Господь. Вот эта вера как раз и будет говорить о том, какой она должна быть на самом деле.
1: Но все-таки еще один нюанс. Далеко не все способны на такое вот евангельское, можно сказать, служение. Пойди, расскажи и передай.
0: Христос не требует ничего. Он говорит только, пойди, расскажи то, что сделало с тобой. Расскажи о себе, не о ком-то другом,
1: просто,
0: а о себе.
1: Просто получается, что одному он дает такое поручение, другому эдакое, и, соответственно, как написано и о дарах духовных.

0: Да, дары различны. Вот. И если у человека нет дара вот, быть апостолом, там, евангелистом, учителем, не знаю, у него какие-то свои маленькие дары, но он верит вот так вот по-тихому, он не бросается в глаза, он не великий проповедник, который выступает где-то перед тысячами. Почему он не может оставаться вот с такой вот верой, с такими тихими взаимоотношениями с Богом? Ведь это на самом деле те внутренние взаимоотношения, которые никому не опишешь и не передашь, какие они есть.
1: Может быть, стоит согласиться с вами, но вместе с тем я хотел бы процитировать одного человека, который высказал одну интересную мысль по поводу вот той темы, которую мы сегодня затрагиваем. Если ты веришь в душе, у тебя в душе мумия. Что это значит? Это значит, что наша духовная жизнь, как сказать, иссыхает. И через некоторое время мы не будем нуждаться, значит, в этом. Практически. Понимаете? Если мы вначале скрываем... Дело в том, что невозможно любить в душе. Невозможно любить, как сказать, только скрывая все это. Это должно как раз проявляться в нашей жизни. Вы же не можете сказать: «Сынок, я тебя обнимаю, я тебя люблю, но хлеба я тебе не дам». Можно так представить себе ситуацию, что наш сын, нуждаясь в хлебе, значит, да, не получит это. Почему? Потому что вы продекларировали свою любовь заочно, значит, вот, да, но не проявили на самом деле. Что нужно, значит, после декларации этой любви? Нужно действие. И если вы протянете ему хлеб, и если вы его обнимете, то как раз вот эта ваша любовь и будет в действии. И мне кажется, что вот в наших отношениях, в христианстве, это должно практиковаться сегодня на более высоком уровне. Почему? Потому что если сегодня мы этого не делаем, то наша вера через некоторое время действительно прекращает свое существование. Мы мумифицируемся.
0: А что делать, если это вера, и точнее проявление вот этой веры, необходимое, как вы говорите, для ее поддержания, для нормальных взаимоотношений с Богом, если вера требует таких проявлений, которые в итоге идут вразрез с общественным мнением, вразрез, может быть, даже с какими-то семейными устоями или еще с чем-то, что вот происходит вокруг. Но... Что тогда делать? Не проще ли веру удержать там в душе, чем
1: мне кажется, что это невозможно за мной будет удержать. Почему? Потому что если человек поверил, что Бог есть, то в этом случае он должен признать свою греховность. Понимаете? Поэтому Христос со своей стороны говорит о признании своей греховности следующим образом. Говорит: «Итак, покайтесь и обратитесь». И это должно быть сделано публично. Христос, когда пришел, значит, на Иордан, чтобы креститься, значит, у Иоанна, он публично это сделал. Иоанн возражает и говорит: это я должен у тебя креститься. А он говорит: так надлежит нам совершить всякую правду. Поэтому настоящая вера, она требует, значит, публичного признания греховности. И следующего, что после того, когда человек признает эту веру, он должен практиковать свою веру во взаимоотношениях и с ближними, и с Богом.
0: Ну, я могу, допустим, публично признать то, что я вот христианин, у меня есть взаимоотношения с Богом и так далее, и так далее. Вот. Но дальше действовать в рамках, допустим, этого общества. То есть, где общество мне позволяет как-то проявлять свою веру, там я буду проявлять. Но где это идет, допустим, вразрез с нормами общества или с государственным каким-то законом, может быть, или еще что-то, мне тогда приходится придерживаться, потому что иначе я вызову конфликт.
1: Я позволю не согласиться. Почему? Потому что тот же самый Господь говорит о том, что нужно спасать взятых. И если я знаю, что их ожидает, а не предупреждаю их об этом, то вы знаете, что может произойти? Произойти то, что они умрут, и Бог спросит их кровь с меня. Поэтому что я должен делать? Я должен предупредить и спасать этих людей. Если я молчу, значит, я что-то не доделываю так, как должно.
0: Благодарю вас за ваше мнение, за эту дискуссию. Дорогие друзья, как видите, вера в душе – такое неудержимое состояние, что либо эта вера в вас скоро угаснет, либо она будет вырываться наружу, и вам придется что-то с этим делать. Либо менять свою жизнь, либо менять свою веру. Пусть Господь вас благословит сделать правильное решение, чтобы Бог менял ваши взаимоотношения с Ним в нужное для Него русло.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов.

0: Здравствуйте. Сегодня молодые люди часто сталкиваются с рядом искушений и испытаний. Как при этом всем оставаться верным Богу и следовать за Его принципами? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях удивительная девушка, юная, очень талантливая. Ей всего 17 лет. Радмила Спивак. Радмила, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо, что приехала к нам, нашла время.
1: Мне тоже очень приятно быть у вас в гостях.
0: Спасибо тебе огромное. Очень красивая, талантливая, песни невероятные, которые ты исполняешь, пишешь музыку для этих песен.
1: Да, слава Господу.
0: Да, дорогие друзья могут обратить внимание, будет ряд выпуска прекрасных песен Радмилы, в исполнении Радмилы, музыку для которых она написала сама лично. Радмила, такое имя невероятной красоты. Вообще, что оно означает?
1: На самом деле все очень просто. Радость милая. Старославянское имя. Так меня назвала мама. Ну, папа, конечно же, согласился. Вот. Все говорят, что мне подходит это имя.
0: Очень. Правда. Оно соответствует тебе. Ну, действительно, оно необычно.
1: Я старалась.
0: Ну, смотри, ты родилась в верующей семье. Мама, папа верующие. Ты с детства ходишь в церковь.
1: Да.
0: Вот расскажи поподробнее, пожалуйста, как вообще изначально, вот, когда тебя, да, привели в церковь, вот твое вообще вот мировоззрение, как оно складывалось в церкви? Что ты испытывала, да, какие эмоции, какие впечатления в силу, естественно, детскости еще на тот момент?
1: Впервые в церковь я пришла не своими ногами. Родители привели меня в церковь на пятый день моей жизни. Мама желала прийти на служение вечере. И вот тогда-то, с тех пор, я неустанно

0: хожу по субботам в церковь. Для меня это отдельный мир, это то, что меня вдохновляет из недели в неделю, то, чем действительно я живу. Мое мировоззрение. С самого детства я уже была в служении, когда я начинала издавать какие-то звуки, похожие на пение. Родители, спасибо им большое, что они заметили во мне этот дар, талант, и они способствовали его развитию. Господь действительно вел меня в музыкальном служении. С 4 годиков, если я не ошибаюсь, я начала участвовать в фестивалях детских. Тогда-то уже и в нашей общине в городе Геленджике меня стали активно привлекать ко всему этому. Я была, наверное, самым молодым хористом. Как это выглядит? Бабушки и Радмила. Хор из бабушек и Радмил. Я приняла крещение довольно-таки рано, в 11 лет. Было ли это
1: Это
0: решение?
1: шаг вообще был осознанный, то есть ты понимала, что ты делаешь, или это больше вот так надо было сделать? Вот что у тебя, что за чувство возникло внутри?
0: Сейчас, вот через года, я понимаю, что 50 на 50 именно. И осознанность, и надобность. То есть к этому решению, вообще к этому событию я готовилась. Обдумывала я его несколько лет. Даже с пастором проходила уроки, ходила в пасторские классы. То есть это все произошло не на эмоциях. Я всегда мечтала, что я приму крещение на лагере, где будет много моих друзей, родных, близких, то есть чтобы я почувствовала эту поддержку, тепло.
1: Я знаю, что это
0: Такой особенный
1: удивительная
0: момент.
1: история. Она, кстати, очень красивая, что там
0: Да.
1: невероятной красоты было место, которое поспособствовало. Вот, Радмила, расскажи, чему.
0: Да, это было в 2016 году, я приняла крещение в Архызе, в лагере как раз-таки семейном. Мы были всей семьей. Для нас Архыз вообще, для всей семьи это довольно-таки, можно сказать, место силы. Каждый год на протяжении 10, уже даже больше лет мы каждый год приезжаем туда. Отдыхаем, набираемся новых сил. И вот как раз-таки для меня это место стало наиболее близким душе, запоминающимся, чем-то вот таким родным, как раз-таки из-за крещения. Как произошло, что я крестилась, как это случилось? В общем-то, вечернее служение, или понедельник, или вторник, ну это, ну, почти начало лагеря, пастор делает призыв для всех желающих принять крещение. До этого времени я как-то даже уже забыла об этой идее, даже какое-то время не проходила уроки с пастором. И тут у меня мысль в голове: Радмила, это призыв для тебя. Не там, не для кого-то там, не для Васи, не для Маши, вот именно для Радмилы. Я смотрю, поворачиваю голову на маму, мама поворачивает голову на меня и говорит: иди. Ну, то есть
1: Все
0: все,
1: сошлось.
0: я вышла, да, все сошлось, я вышла. И тут нам объявляют, что крещение будет приниматься в двухдневном походе на озерах высокогорных, которые находятся на высоте 2500 метров над уровнем моря. Для меня вообще испытанием было, конечно, туда подняться, нести за собой этот тяжеленный рюкзак, выспаться там в палатке, наверху холод,
1: Как-то,
0: все очень.
1: считай, и духовно нужно подготовиться,
0: Да,
1: да,
0: и
1: эмоционально.
0: духовно, и эмоционально. А тут такая усталость. На утро я проснулась с такой мыслью, что нет, я не готова. Я не готова. Я настолько устала, что я просто ничего не хочу. Я хочу домой, хочу лечь в кровать, я хочу кушать, что я только не хочу, но принимать крещение не хочу. А и тут, опять же, был такой переломный момент. И ко мне подходят мои подружки. Мы сидим с ними, разговариваем. Тут же это озеро,

0: котором будет приниматься крещение, и разговариваем мы. И в ходе разговора я как будто бы, я вот вспомнила прямо сейчас этот момент, я как будто слышу в горах пение, пение ангельское. Я не знаю, я спрашиваю других людей, слышат ли они это, они не слышат. Слышу только я. И то есть для себя я это восприняла как знак. Господь влияет на меня. Не знаю, насколько было это осознанное решение, но Господь подталкивал меня уже тогда на это.
1: Сделать это, да.
0: Да. Я приняла крещение, то есть из 5 человек, которые вышли заранее на сцену, ну, которые... Ну, как бы пошли на призыв, было 5 человек, а вернулось с похода 12 крещенных человек.
1: Здорово.
0: Прямо как 12 апостолов, да.
1: Такое число тоже вот тут, и хор ангелов, который ты услышала, и вообще обстановка в целом, да, природа все благоволила, собственно, вот этому действию чудесному. Здорово. Ну, вот расскажи, что было дальше? Что ты почувствовала? Может быть, внутри какие-то стали происходить изменения? Ведь как бывает, часто мы очень сложно можем проститься, да, с какими-то отрицательными моментами в характере, еще, да, в каких-то жизненных ситуациях. Друзья, к примеру, у нас определенное общество складывается, да, сначала, да, в начале нашего жизненного пути. Потом, когда мы уже ближе к Богу становимся, к примеру, многие люди от нас начинают отходить, отпадать. Вот расскажи здесь, какие сложности и препятствия стали происходить?
0: Да, сложности действительно были. Можно так понять, ну что-то может быть у подростка, какие сложности, но на самом деле проблемы нельзя обесценивать, в каком бы возрасте они ни были. Даже сейчас понимаю, что вот тогда вернулись мы после архиза в церковь, прихожу в церковь, спрашиваю пастора: «Пастор, вам сказали, что я приняла крещение?» Он говорит: «Как?» Но все в шоке были. Но все знали, что я готовилась, все были, ну, в принципе, готовы к этому, но все равно были удивлены. И, в общем-то, это был то ли 7-й, то ли 8-й класс, или даже 6-й. И тут я начинаю сталкиваться с трудностями, что, казалось бы, крещение-то, оно не освящает до конца. Все происходит у нас в голове. И можно сказать, что на тот момент, в момент моего крещения, я была, ну, не в самых близких отношениях с Богом. То есть наши отношения были довольно-таки промежуточные. Ну, так, от молитвы к молитве, там, раз в неделю. И тогда в школе я начала сталкиваться с такой трудностью, как друзья. Друзья и общество, которое меня окружает.
1: Имело влияние определенное, да?
0: Да. И в тот момент я понимала, что влияю не я, влияют на меня. Но я не нарушала закон Божий, ничего плохого не было. Но как бы на подсознательном уровне я понимала, что Господу не все нравится, что я делаю, и что-то нужно менять. И вот как раз-таки в 8 классе я была в нестабильном, так сказать, эмоциональном состоянии. Я часто думала о плохом, я думала весьма депрессивно, то есть часто уходила в себя, замыкалась, закрывалась от людей, я была в плохих отношениях с семьей, и вот как раз-таки летом 2019 года в нашей семье произошел, ну, такой более-менее масштабный переломный момент. Мы попали в аварию как раз-таки. И в тот момент, когда я и так была слаба духом, когда я понимала, что, ну,

0: Да, еще ниже. Да, возможно, для кого-то эта степень была не настолько жестокой, не настолько запущенной, но для себя я понимала, как человек, который верует, который родился в верующей семье, который ходит каждую субботу в церковь, я понимала, ну, что, ну, это табу. И тут как бы произошли, в общем, некие
1: Внутренний.
0: ограничения в теле, в организме, в сознании. Но вот как раз-таки насчет сознания ограничения почти ушли.
1: Что ты почувствовала, что ты испытала, когда это случилось с тобой, да, в эмоциональном плане? Ведь это очень непросто. Часто бывает так, что человек начинает просто ожесточаться, просто
0: Да,
1: закрываться, кто-то
0: да.
1: уходит в себя. Тем более молодая, юная, совсем девочка.
0: Да, действительно, для меня тогда это было опасностью, как раз-таки в моем тогдашнем эмоциональном состоянии. Я год-полтора задавалась вопросом: Боже, за что? Почему именно я? Я еще так молода, я не осуществила множество своих мечт. И тут раз, ну, обрубаются крылья, как я думала, но в Библии-то говорится, плоть немощна, дух силен.
1: Дух
0: И вот как раз-таки тогда ушли всякие ограничения в сознании. Я тогда очень много занималась рефлексией. Я постоянно анализировала, что я делаю не так. В каких моментах я отхожу от своих принципов, которых, казалось бы, я должна придерживаться? Почему вот Господь допустил вообще это в моей жизни?
1: Ты размышляла это просто анализировав, да, как ты сказала, вот сама с собой, или это
0: Да.
1: ты больше вот в молитвах уже Богу непосредственно все
0: Первое
1: рассказывала?
0: время это было чисто размышление наедине с собой. Но, несмотря ни на что, я никогда не винила Бога в произошедшем. Я точно знала, что если это произошло в моей жизни, то это должно было произойти. Это я допустила в своей жизни. Господь, я уверена, что Он не хотел бы таких крайних мер, но иногда это действительно происходит, вот как даже в жизни израильского народа в пустыне. Ну, в общем, я никогда не винила Господа, и первое время было довольно-таки сложно погружаться в эту духовную жизнь. Сложно было погружаться в свои мысли. Я не знала, чего от себя ожидать, но Господь действительно лечит.
1: Как ты почувствовала вот это излечение, когда он тебя стал постепенно выводить из этого состояния? Что стало происходить внутри?
0: Я стала расцветать, как природа весной. Это действительно, это вот люди, которые пережили такие моменты, даже в малейшем. Они обязательно поймут. Это вот действительно ты как будто бы освобождаешься от груза одиночества. Вот когда до этого я понимала, я все время думала, о, как я одинока, мне там одиноко, пойду туда, мне одиноко, там одиноко. А тут я иду, в ушах нет наушников, рядом нет людей, и я понимаю, что я счастлива. Я иду, и я счастлива, несмотря ни на что. Да там в жизни происходит такое, на учебе завал, там завал, музыка не пишется, но я счастлива. Я понимаю, что со мной Господь. Я молюсь, я жива, я дышу, я хожу в этом прекрасном мире. Я счастлива. Ну, то есть это действительно неописуемое чувство. Это такая легкость.
1: Потрясающе. Я вот смотрю на тебя, ты улыбаешься, светишься от вот этого всего, и это действительно Божья милость, и вот она, Божья любовь, собственно, и
0: Да,
1: ее проявление в этом.
0: она вам.

Здорово. Радмила, вот расскажи, вот как только ты это испытание прошла, стали происходить вот эти вот изменения, да, ты почувствовала ценность жизни, ты ее четко, ясно для себя уяснила и поняла, что нужно ценить каждый момент, быть счастливым сегодня. Вот тебе захотелось

0: начала писать музыку. То есть я почувствовала в себе этот призыв. Я давно мечтала до этого времени писать музыку, чтобы у меня были свои песни. То есть не только исполнять, петь, но и писать. И вот как раз-таки Господь меня побудил действительно поделиться этой радостью с другими людьми. Ну, когда ты счастлив, невозможно это держать только в себе. Это вот когда ты влюблен, ты хочешь, ну, всем об этом рассказать. Вот я испытывала такое же чувство.
1: Вот одна из твоих песен «Давай о душевном», которую ты прекрасно исполняешь, вот музыку к ней ты написала. Это как раз в каком году было?
0: Это было в 2021 году.
1: То есть буквально вот недавно. Да, то есть эта песня новая, очень красивая. И я хочу, дорогие друзья, чтобы вы сейчас тоже послушали эту песню и погрузились в эту невероятную атмосферу, которую дарит Радмила.

0: Замечательная песня в исполнении Радмилы сейчас прозвучала, которая заставляет задуматься очень о многих жизненных моментах и погружает в невероятную атмосферу. Атмосферу любви и заботы, собственно, ту атмосферу, в которой Радмила пришла вместе с Богом, который ее ведет в этой жизни. Радмил, вот еще такой момент относительно общества, да, вот Бог тебя вывел из определенного общества, подарил тебе другое общество. Братья и сестры, которые тебя окружают, они, я думаю, что невероятные, такие же, как и ты, такие же улыбчивые, такие же несущие свет.
1: Да, вот, это так.
0: Да, а вот те, возможно, недопонимания, которые возникали, да, ну, я думаю, что они не сломали тебя. Или все-таки есть вот то, что когда-то, ну, как-то тебя немного приводил в какой-то дисбаланс? Было ли что-то такое
1: именно
0: остаточное?
1: С людьми или вообще?
0: В общении с людьми.
1: В общении,
0: да,
1: с людьми.
0: Да, как вот складывалось все?
1: Ну, конечно, не всегда все бывает просто. Все мы живые люди, человеки. Все мы имеем свое мнение, свои ценности, свое определенное мировоззрение, и не всегда мы можем угодить друг другу. Конечно же, даже у меня... Мне, конечно, меня всегда огорчало вообще, что в людях есть злость, есть... Ну, такая плохая черта, как зависть или корысть. Ну, в этом плане мне не всегда было легко.
0: Что тебе позволяло общаться вот с такими людьми? Вот что держало тебя, твой дух, чтобы не сломаться, чтобы не поддаться каким-то влияниям определенным, манипуляциям, потому что это сейчас очень распространено, тем более девушка молодая, красивая, и ряд искушений он просто на каждом, мне кажется, шагу поджидает. Что позволяет держать свой дух всегда в тонусе и в контакте с Богом?
1: Однозначно молитва. А вот особенно последний год, когда я пребываю в постоянном общении с Богом, а в постоянной молитве каждое утро там иду на учебу, молюсь, иду обратно с учебы, молюсь. И то есть, ну, в день не меньше 2 молитв. Ну, невозможно тогда будет выжить. Обязательно что-то пойдет не так. И то есть, действительно, на плаву помогает держаться только Господь. Только его защита, его поддержка. Каждое утро молюсь: Господь, веди меня сегодня за правую руку, поддерживай меня сегодня на моем пути и направляй меня, куда хочешь ты, но не я и моя греховная плоть. И Господь действительно слышит мои молитвы. Я вижу это в своей жизни. Я сейчас могу сказать, что это не момент самоуверенности, когда... Ну, бывает такое, что ты там думаешь, что это воля Божья, но на самом деле не так. Потому что на самом деле не всегда случается так, как я хотела бы, но в конечном результате все выходит, ну, просто идеально. Как бы я бы даже себе представить не могла. Когда вы будете наиболее близки с Богом, вы будете исполнять, и вы будете следовать не ничему иному, как собственным желанием. То есть, когда желание Господа станет моим желанием. Вот я замечаю это в своей жизни сейчас.
0: Здорово. Это такой определенный уровень, да, взаимоотношений с Богом,
1: да,
0: когда вот Он тебя ведет, а ты просто вот в Его руках и доверяешь Ему полностью.
1: Да. Я уже не могу без этого.
0: Здорово.
1: По-другому будет уже сложно. Придется самой выкручиваться. Это очень сложно в нашем мире.
0: Удивительно, конечно. Ну, вот просто средь молодых

0: сейчас встретить человека, который находится вот именно в контакте с Богом, который всегда придерживается этих взаимоотношений и держится в этой жизни Бога. Ты активно также говоришь о Боге, не боясь.
1: Да.
0: Ты славишь Его. Дело в том, что сейчас многие могут назвать это, возможно, каким-то неким и фанатизмом, потому что, ну, вообще современное общество, оно же шаблонное достаточно. Вот как твои друзья, знакомые, близкие, может быть, родные на это все отзываются?
1: Ну, на самом деле, все мои друзья, все мои знакомые поддержат меня в этом. Иначе бы они не были моими друзьями. На самом деле, вообще в школе всегда знали, что я верующая. Каждую субботу я хожу в церковь. Даже когда я крестилась, все об этом знали. И то есть не рассказать об этом я не могла. Я бы чувствовала, что как будто бы я скрываю от всех какую-то ужасную тайну. Но я не могла такого. Из меня это рвалось. И даже, да, сейчас в социальных сетях я свободно об этом рассказываю. Бывают, пишут там друзья, ого, ты такая открытая. Я не могу там сказать своим однокурсникам, одноклассникам о том, что я хожу в церковь. Ну, что я могу сказать? Мы говорим о том, что видим в своей жизни. Я не могу молчать.
0: И это по удивительному факту, да, действительно, Бог просто в этом проявляет снова свою любовь. Я так считаю, потому что по-другому это никак не назовешь. Это Божья милость и любовь. И вот она в юной девушке и раскрывается. У тебя также есть страница на YouTube-канале, где ты выпускаешь свои песни, очень красивые клипы, получается. Невероятной красоты природа окружает тебя вокруг.
1: Да.
0: Просто
1: Краснодарский край.
0: Это все Краснодарский край.
1: Одна
0: Или
1: песня
0: еще
1: «Благословение рассвета» — это Геленджик, мой родной город. А вторая — мой клип, второй мой клип «Выше гор» — это Карачаево-Черкесия, Архыз как раз-таки. Мое родное местечко. Мое любимое место, душа моя, да.
0: Как тебя можно найти? Просто бить?
1: Радмила Спивак, да, все просто.
0: Дорогие друзья, вот можете обратить внимание, страница Радмилы есть в интернете, и можно послушать потрясающие ее песни. Это удивительное творчество, которое, я думаю, никого не оставит равнодушным. Радмил, вот сейчас твоя жизнь с Богом, какая она? Все ли реализовалось, то, что ты вообще хотела, мечтала, или все-таки вот еще какие-то есть мечты? Вот немножко посвяти нас в это.
1: Вы не представляете, даже сидя здесь, на этом диване, эти мечты, эти планы реализовываются онлайн.
0: Слава Господу.
1: Прямо сейчас, да. На самом деле, да, все, что я хотела, это служить Ему, жить по Его воле, просто оставаться счастливой. Да, но, конечно, альбомы, песни, написание стихов тоже все в целях, в планах.
0: Здорово. Вот твоя семья тебя поддерживает в этом, и я знаю, что у тебя есть старший брат, младшая сестричка.
1: Да.
0: Младшая сестричка Анна Луиза с невероятным именем, тоже прекрасная. Вы с ней вместе поете,
1: да.
0: Вот я знаю. У
1: да,
0: нас также
1: верно.
0: На нашей телекомпании тоже наши дорогие зрители могут услышать песни в исполнении Радмилы и маленькой сестры. Тоже прекрасная
1: Буду
0: музыка.
1: Буду петь тебе.
0: Здорово.
1: Название песни.
0: Это просто тоже чудо.
1: Да.
0: И вот как удается вместе идти в этом творчестве? Потому что редко когда бывает, чтобы все вместе в одном каком-то едином духе сотрудничали.
1: Да, это правда.
0: Это же как-то нужно трудиться в этом, правильно взаимодействовать. Вот,
1: ну, не всегда просто бывает.
0: Не всегда, да, понимают.
1: Вот мы трое детей в семье, и все мы разные. Даниил, старший брат.

0: Я на улице. У всех разные темпераменты. И вот сейчас я чаще взаимодействую с младшей сестричкой, да, вот как раз-таки мы с ней поем. С братом тоже мы поем, участвуем, принимаем участие в музыкальных группах, на вечерах прославления у нас в Красноярском крае. Вот, но так как мы разные, бывают, конечно, стычки.
1: Ну, не без
0: И
1: этого.
0: так вышло, я одна светленькая в семье, именно по волосам. И всегда Даник и Ану-Луиза, они как будто бы объединяются, двое таких темноволосых, и ополчаются на меня. И я тогда бегу к родителям, плачу всем. Такие вот забавные моменты бывают, да. Но я стараюсь сейчас принимать участие в жизни своей младшей сестры. Для нее вот сейчас в ней я вижу когда-то себя, когда я также маленькими шажками искала истину, искала Бога в своей жизни. Вот сейчас Луиза тоже изъявила желание принимать крещение. Как раз-таки ей вот тоже сейчас 11 лет. Я приняла крещение в 11 лет, и она вот прям загорелась этим желанием. И я вот сейчас особенно вижу свое предназначение как наставника, посредника, так сказать, Бога с Анна-Луизой, чтобы вот как-то подвести ее правильно, где-то правильным словом подсказать ей, что нужно, как там сделать, как поступить там в отношениях с подружкой, с другом, там,
1: То есть
0: как в
1: ты для нее
0: школе правильно себя.
1: наставник такой, да,
0: Да.
1: вот в лице наставника и друга, я думаю.
0: Да,
1: И вот
0: да.
1: Бог действительно так устроил, так сложил, и по возрасту все тогда гармонично складывается, что ты можешь ей рассказывать и, может быть, приводить в пример свои собственные шаги. Это очень здорово. Радмила, вот еще одна песня, называется она «Не случайно», такое говорящее название, и, собственно, и песня сама прекрасная. Когда я ее услышала, у меня очень откликнулась она в душе. Я подумала, что вот это моя песня, которая мне откликается, и вот, которую я просто буду слушать, наверное, неоднократно. Расскажи, она в каком году написана была?
0: Она была написана относительно недавно, ноябрь, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаюсь, январь 2022 года. Мама мне прислала стихи Маргариты Коломийцевой. Стихи сразу легли мне на душу. Я в этом стихотворении увидела актуальность. Актуальность даже не то, чтобы в наше время, вообще в жизни каждого человека, не в зависимости, независимо от промежутка переживаемых обстоятельств.
1: Дорогие друзья, давайте послушаем эту замечательную песню.

0: Да, песня действительно очень говорящая, и я думаю, что она очень многим зрителям также отзовется в сердце. Радмила, твое удивительное творчество, оно настолько вдохновляет, и песни очень проникновенные.
1: Слава
0: действительно,
1: Богу.
0: Да, вот Бог ведет, и я желаю тебе дальнейших творческих побед в Боге. Пусть тебя Бог вдохновляет, поддерживает, подкрепляет и ведет тебя своим личным собственным путем.
1: Благодарю.
0: Благословение.
1: Для меня это очень ценно.
0: И спасибо, что нашла время и приехала к нам.
1: Вам спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Помните, что не в зависимости от испытаний и от того, что нам дается в жизни судьбой, мы всегда можем твердо верить Богу, доверять Ему, следовать за Ним и идти на зов своего сердца. Всего самого доброго. До свидания.

братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным».

история человечества и история религии, и даже история христианства дала нам, к сожалению, очень много примеров разделений. Вот разделение – это одно из самых трагичных, наверное, явлений в нашей жизни. А вследствие этого сегодня множество конфессий христианских существует, множество каких-то групп и сообществ, которые по-разному смотрят, да, вот на вопросы веры, даже веры во Христа, как вы сказали. Поэтому молитва совместная сегодня для нас очень затруднена, потому что, по крайней мере, Русская Православная Церковь, вот и часто говорят, вот Русская

0: православная церковь немного закрыта в этом вопросе. Другие христиане уже как-то молятся вместе, а Русская Православная Церковь не принимает участие в таких молитвах совместных. Это действительно так. Но почему? Немногие понимают, почему. Да потому что для нас, для православных верующих, единство всех христиан – это очень большая драгоценность. Но мы больше всего опасаемся, чтобы это единство не было кажущимся. Потому что мы, как церковь, которая существует 2000 лет, имеет такой опыт. Опыт печальный, который привел к разделениям. И поэтому мы хотим настоящего единства. И мы хотим дождаться и дожить до того момента, когда молитва, которую мы вместе будем творить, она будет результатом того, что мы вновь вернулись к единому пониманию веры, вот с чего вы начали. Для нас очень важно, чтобы молитва была венцом вот этого пути, когда мы вернемся к пониманию веры, такому, которое оно было изначально. В конце концов, Господь определяет, когда наступит такой момент. Святой Дух определяет. Вот. И мы не можем, конечно, просто сидеть и ждать, когда же он наступит. Мы должны, во-первых, трудиться и на богословском поле, беседуя друг с другом, разъясняя друг другу наше понимание веры. Со стороны православной церкви мы считаем, что мы должны делиться вот тем сокровищем, которое мы имеем, истинным таким глубоким пониманием и глубокой традицией.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе. –

0: Я в своей жизни увидела, как Господа волнуют мои личные проблемы. Когда я была молодой девушкой, я задумывалась, а кто же будет моим мужем? И вот однажды я встретила своего супруга. Это была необычная встреча. Я ходила на уроки по изучению Библии и увидела моего супруга и его маму. Они шли, подходили к служителю и задавали вопросы. Я просто наблюдала это со стороны, там было достаточно много людей. И у меня вдруг в голове промелькнула такая мысль. Идет и даже ни на кого внимания не обращает. Хотя это, ну, я обычно так не мыслила, не знаю почему, но вот прям помню. И в ответ на вот такую мысль прозвучала другая, очень четкая, что я даже вздрогнула. Ты не должна так говорить. Это будет твой муж. И для меня это было очень необычно. Я начала наблюдать, как этот человек будет моим мужем. Мы ходили в одну церковь, мы встречались каждую неделю, но этот человек не обращал на меня внимания. И я даже однажды сказала: «Господи, может быть, это не он, а его брат будет моим мужем, потому что его брат проявлял ко мне внимание, пытался ухаживать за мной, но я наблюдала». И вот спустя много времени, 2 года прошло, когда этот молодой человек сначала пригласил меня вместе с ним совершать служение, потому что он отвечал за небольшую группу, ездил в эту группу и проводил евангельские встречи. Причем пригласил он не по своей инициативе. Его друг предложил ему пригласить меня. И тогда мой супруг Василий, он сказал, говорит: «Хорошо, но да, это будет, наверное, хорошо, она сможет помочь, пригласи ее». А его друг Юра сказал: «Нет, ты ответственный, ты приглашай, я не буду подходить». И вот он подошел ко мне, можно сказать, познакомился, потому что мы никогда близко не общались. Может быть, только просто здоровались из-за того, что ходим в церковь вместе. И пригласил меня. И спустя какое-то время он признался в своих чувствах. Это было для меня удивительно. Ну, я, конечно, для проформы сказала, что я подумаю. Вот, но я увидела, что Господь, Он знает наше будущее, и иногда Он нам его приоткрывает. Он заботится, чтобы мы не волновались о том, о чем нам не нужно волноваться. Он нас очень любит. Я Ему очень благодарна.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах.

Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для него тихое, уединенное место –

Самым главным критерием нравственности наших поступков, конечно же, мы считаем 10 заповедей. Ну и совершенно справедливо. Но не приходило ли вам в голову когда-нибудь такая мысль? Хорошо бы было бы к этим 10 непреложным, вечным, очень важным заповедям, которые каждый считает обязательным к исполнению, кто знает Бога и читает Библию, что, может быть, еще какую-то дополнительную заповедь, которая бы помогла в тех или иных жизненных ситуациях, в отношениях, в том, чтобы благодаря ей не создались бы какие-то печальные ситуации, которые причиняют боль. Интересно, что в Евангелии, в текстах Евангелия, мы находим с вами 11-ю заповедь. Именно тогда, когда перечисляются хорошо знакомые нам 10, Иисус вводит 11-ю заповедь. Хорошо ли это, плохо для нас? Все зависит от того, какая. Давайте с вами посмотрим и прочитаем один текст. Евангелие от Марка, 10 глава. В этом повествовании, в этой главе, Иисус Христос встречается с очень милым таким парнем, юношей, который видит в себе много достоинств. Он видит в себе, что он послушен, что он приблизился к совершенному исполнению закона Божьего. Посмотрите, какой диалог у них. Когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности своей». Ну, история о юноше – это отдельная история. Мы сегодня какого-то урока не будем извлекать из его истории. А вот сам перечень Иисуса Христа, который он здесь произносит, мне кажется очень любопытным. Потому что к тем заповедям, к которым мы привыкли, Иисус Христос добавляет одну – один глагол –